Акварели, как и все популярные ансамбли того времени, имели очень плотный гастрольный график по всему Советскому Союзу. А также в 1977 году успешно выступили в Польше на фестивале «Зелена Гура». В 1978-м вышел очередной диск-гигант, на котором можно выделить песни «Горький мед», «Это только начало», «День рождения».

конец 70-х, начало 80-х со своей тенденцией массового перехода музыкантов и исполнителей из одного ансамбля в другой не обошел стороной и акварели. Солист Валерий Белянин перешел в вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Ансамбль «Акварели», однако, немедленно обзавелся новым молодым солистом Валерием Паком, выпустил в 1980-м третий свой диск-гигант «Солнечный луч в моем сердце». В него, среди прочих, вошли весьма популярные тогда песни «Наше лето», «Лайди», «Сувенир».

1980-х изменения в составе акварелей происходили постоянно. Все время меняя и сокращая состав, с большими перерывами в концертах, ансамбль акварели смог продержаться на эстраде до декабря 1988 года. На последние свои концерты в Алма-Ату музыканты поехали без Александра Тартаковского. Он готовился к операции. И вот на этих гастролях музыканты узнали о том, что их бессменного руководителя не стало. И они сразу же свернули программу.

История ансамбля «Акварели» на этом, однако, не закончилась. В 2008 году коллектив был возрожден музыкантами Дмитрием Ивановым и Леонидом Абрамовым, которые работали в нем в 70-80-х годах. Сейчас, когда интерес к советской эстрадной музыке все более ощутим, коллектив «Акварели» продолжает существовать и занят концертной деятельностью. «Акварели» по-прежнему остаются одним из наиболее ярких представителей жанра отечественных вокально-инструментальных ансамблей.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Зловещий корабль. Окончание.

0: В трактир, где они остановились с Роквилем, молодой человек вернулся, когда уже совсем стемнело. Они расположились по-барски, занимали две отдельные комнаты, и в окне англичанина виднелся свет, значит, тот еще не лег. Ну, надо бы, наверное, пожелать ему доброй ночи, да и отправиться до света, подумал Колдырев. И тотчас подивился. Обычно Артур бывал в мелочах бережлив и не зажигал больше одной свечи. А тут окно горело ярко. Странным показалось и то, что дверь комнаты англичанина оказалась приоткрыта. Григорий шагнул на порог и замер. В комнате топтались пятеро военных. Судя по доспехам, то была городская стража. «Вы кто такой?» Неприязненно спросил, оборачиваясь к вошедшему, коренастый крепыш, очевидно, командир караула. «Постоялец?» — растерянно ответил толмач. «Я приехал сюда с...» «О, Господи!» Он увидел, возле чего, точнее, вокруг кого суетились стражники. Тело мистера Роквилля лежало в большой темной луже рядом с кроватью. «Это переводчик англичанина», — уточнил хозяин гостиницы, выныривая из-за спины одного из стражников. «Он ушел часа четыре назад».
1: «Переводчик. Ага. А чем вы можете это подтвердить?»
0: Непослушными руками Григорий достал грамоту, врученную ему в московском приказе, протянул стражнику.
1: «Колдырев», — прочитал командир. «Русский. Ну что ж, ваше счастье. Ваше счастье, что хозяин и слуги видели, как вы уходили, и видели, что англичанин в это время был еще жив».
0: Он цепко глянул в лицо Григорию и неторопливо произнес. «Они же рассказали, что господину Роквилю пришли после вашего ухода двое каких-то господ и очень скоро от него вышли. Вы не знаете, он ждал кого-то в гости?» «Нет». Григорий наконец уразумел, что происходит. «Он ни слова не говорил мне, я понятия не имею, кто это мог быть. Когда я нашел его, — торопливо встрял хозяин гостиницы, — он был еще жив. Он умер на моих руках, Богом клянусь. Это не я сделал. У меня добрая гостиница, мне трупы тут не нужны».
1: «Понятно, что не ты», — отмахнулся командир караула. «Бедолагу зарезали, причем весьма профессионально. Один удар в печень, другой в сердце. Да и не кухонным ножом, а кинжалом, очень тонким и очень острым, судя по ране».
0: Он опять внимательно посмотрел на Григория, и Григорий почувствовал себя в высшей степени неуютно. «Он умер на моих руках!» Не слушая и слыша, повернулся к Колдыреву и хозяин, словно призывая его в свидетели. «И даже успел сказать несколько слов». «Что он сказал?» — вырвалось у Колдырева. Командир отряда бросил на хозяина гостиницы испепеляющий взгляд, но тот и его не заметил. «Я не очень хорошо понимаю по-английски, но он несколько раз произнес слово «маленький».
1: «И что это означает?»
0: Теперь командир не сводил с Колдырева глаз. «Я почем знаю?» — недоуменно развел руками Григорий. «Маленький. Да что угодно это может означать.
1: У убитого были при себе какие-нибудь ценные вещи?»
0: «Ну...» — Григорий замялся, и перед его внутренним взором тотчас встал рисунок корабля. «Настолько ценных, чтобы ради них убить человека, насколько мне известно, не было».
1: «Угу», — недовольно кивнул стражник. «А может, он в последнее время кого-либо опасался? Я об этом ничего не ведаю.
0: Давайте-ка присядем, милостивый государь». Расспрашивали Григория досконально. И чуть ли не сейчас. О цели их с Артуром путешествия, о городах, в которых они побывали и намеревались побывать, о том, какую сумму путешественники везли с собой. На все вопросы Колдырев отвечал честно, но тут же и выяснилось, что он почти ничего и не знал. Надо же, целые месяцы провели бок о бок, вместе плавали, делили трапезу, а ничего определенного он про покойного сказать не мог. Но если бы потом кто-нибудь спросил у него, почему Григорий ни словом не обмолвился о корабле на Днепровском берегу, у него бы не получилось ответить внятно. Поверили Колдыреву или нет, сказать трудно. Однако его неучастие в убийстве Артура Роквилля было столь очевидно, что доля Григория
1: задерживать не стали. Позднее, обдумав все случившееся, Григорий 20 раз возблагодарил Господа за то, что решил пройтись напоследок по городу. Окажись он в гостинице, когда явились те загадочные двое, они, вероятно, не пожелали бы оставлять свидетеля. А если бы он спасся от убийц, то уж точно не имел бы доказательства своей непричастности к убийству. На рассвете после бессонной ночи Колдырев поспешно уехал, затолкав в сумку и свиток с письмом Роквеля московскому приятелю. Теперь ему казалось совсем уж непристойным не выполнить просьбу Артура. Получалось, это была последняя воля покойного. А посему, что бы ни содержало послание, даже если сущий вздор, передать его необходимо. Откровенно говоря, на этот раз Григорий не удержался и все-таки заглянул в незапечатанный свиток. Ведь отправителю письма уже все равно, не правда ли? Но против ожиданий ничего подозрительного там не обнаружилось. Был это простой привет другу, и гласило письмо буквально следующее. «Сколь редкая и сколь долгожданная возможность отправить вам весточку. Мой дорогой друг, не беспокойтесь обо мне. Кажется, все мои беды и злоключения уже позади. Люди здесь необычайно милы. Я не забуду их отзывчивость и добросердечность. Искренне надеюсь, что мое письмо найдет вас в добром здравии. Всякий раз, вспоминая ваше радушие, я мысленно благодарю вас за помощь и советы, коими вы делились со мной. И должен сказать, что вы были абсолютно правы. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сапиенти сад. Умному достаточно. Но, Господи, почему это так трудно — стать мудрым? Здоровья и счастья вам, мой драгоценный друг!» Ничего особенного, в общем.

0: Отдел 2. Красное и черное. Год 1609. Сентябрь. А Смоленск-то построенница не литовская, а Смоленск-то построенница московская. Из народной былины. Сокол возвращается. Год 1609. Сентябрь.
1: Дядь Митько, а все ж, ну как он пуляет-то? Ежели у него вместо крючка штучка какая-то, то на что нажимать-то?
2: А вот на то и нажимать, на этот шарик. Вещь редкая, работы дивные, так что лучше бы ты, Александр, ее руками не трогал. И так тебе все показываю да обсказываю.
1: Ну так покажишь, как пульнуть.
2: В доме, что ли? Совсем ты без ума, парень. Даром, что вот-вот 12 сравняется. А сам ты, дядь Митько, зимой по печке стрелял, помнишь? Две буквы на ней выбивал из пистолей. «М» и другую, не русскую. «Фита» по-нашему. Помнишь?
3: Господи, помилуй меня грешного. Расшатались скрепы мира сего. Нет, расшатались, растряслись. Где ж это видано, чтоб дворовый мальчишка барину противоречил да супротивничал? Да как ты посмел нас равнять, негодник? Лучше вон, глянь, чего это собаки лай подняли. Иль к нам кто пожаловал?
2: Санька не без сожаления положил обратно на стол диковинный пистоль и метнулся к открытому окну. С высоты второго этажа он увидал, как стрепуха-петушка отворяет ворота, и в них появляется фигура в длинном сером одеянии.
4: «Дядя Митько, это, кажись, к нам батюшка пришел. Новый батюшка, что третьего дня приехал».
2: Дмитрий Станиславович в свою очередь поспешил глянуть через окно во двор и тут же направился к лестнице. Его не удивило посещение священника. Кому же идти вновь назначенному настоятелю местного храма, как не к хозяину имения и самой деревни? Но визит был приятный, и Колдарев-старший поспешил принять гостя со всем тщанием. Село Сущево было невелико, всего дворов за 40, но жило зажиточно. Можно сказать, богато жило. Хозяйства были большие, дородные и многоземельные, а главные дома располагались в стороне от полей, чередою, по над невысоким в этом месте берегом Днепра. А еще выше, на холме, среди старой липовой рощи, стоял, не сильно выделяясь размером от крестьянских, и сам господский дом, родовое имение Грязновых, ныне небогатая вотчина отставного смоленского воеводы. Приехал он сюда почти 40 лет назад, спасаясь от государева гнева. И по сей день Дмитрий Станиславович

0: Ханью.
1: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
2: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
3: Переходим к восьмому слову. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. Скажем теперь по порядку о безгневии. На самом деле, ведь не случайно отцы очень настоятельно рекомендовали жить в сообществе с другими людьми. Потому что эти люди показывают через наше раздражение, через наш гнев они показывают нам, что на самом деле у нас в душе. Чтобы нас вот эти помыслы о том, будто мы святые, что мы как такие, как Серафим Саров, почти. Понимаешь, что все-таки ниже Серафима Саровского все-таки. Ну, близко уже приблизился к этому совершенству. Так вот, даже Иоанну Лестничнику принадлежит такие слова, что если видишь молодого монаха, восходящего на небеса, скинь его тут. Возьми за полу рясы и скинь его тут, потому что иначе будет хуже. Вот. Как раз гнев, которым мы одержимы, он, конечно, это плохо раздражаться и плохо гневаться, но даже его Бог использует нам на благо, потому что разгневавшись, мы понимаем, какие мы раздражители. И очень многое вы наверняка знаете это по себе, что бывает пост, нормально, почти весь пост пропастились, а где-нибудь там во второй половине поста как наорали на кого-то, так хорошо, так еще поди двери хлопнули так, что косяк ремонтировать приходится, распсиховались, и вдруг там сначала горение такое, что это из-за него все, весь пост на смарку, да что такое, да кто этих людей придумал, жил бы один на белом свете, не было бы такого». А потом вот остывает сердце, утихомиривается и думает, что ж я наделал, а? Это как же я так разозлился-то на человека, что же произошло-то? Вроде я же нормальный человек. И вот честно, человек вдруг понимает, что внутри-то у него бяка. Бяка, она была бяка. Он бы сроду не раздражился, если бы у него бяки в душе не было. Но эта бяка через раздражение стала видимой, ощутимой. Вот она, ее можно посмотреть, эту самую гадость, которую внутри. Потому что, как это Христос говорит, каждый человек из сокровищницы сердца своего выносит то, что у него там есть. От избытка сердца глаголит уста. То есть, если сердце наше переполнено злобой, то эта злоба и проявляется. Мы удивляемся, да как же так-то? Да не было там никакой злобы. Вообще люблю этого человека, что я на него наорал-то? На жену, скажем, на родную, любимую, что я на нее сорвался? Но если бы мы смогли, вот, знаете, есть такой фильм, не смотрел, отрывок видел, содержание знаю прекрасно. Смысл в том, что какие-то люди, они становятся вдруг маленькими, попадают в человеческое тело. Вот, и там буквально все это видит, как вот тело функционирует. Ну, те же типа фиксиков, только вот в человеческом теле. Вот мне иногда вот такая мечта, вот создать такой прибор, чтобы человек мог погрузиться в недра своей души и увидеть, что там на

0: самом деле происходит. Такой прибор есть, он называется исповедь и покаяние, но мы его, это самое, этот прибор замазали со всех сторон, чтобы он ничего не видел, вот, и нам ничего не показывал. А вообще-то говоря, вот по сути-то своей этот прибор создан, посмотреть на себя, какой ты есть на самом деле. И вот когда человек заглянул бы в самую бездну недра своего сердца, он увидел, что там у него гордыня. А что такое гордыня? А это когда я считаю себя лучше этого человека. Я лучше. А он смеет меня учить. А он смеет мне делать замечания. Ты кто такой? И мы, конечно, раздражаемся. Нам кажется, как он посмел мне сделать замечание. Почему нет? Вы живете с этим человеком. Ты сделал что-то не так. Он по-простому пришел, сделал замечание. А мы разгневались, потому что в глубине души мы считаем, что никто не может делать нам замечание. Ты нас злит, когда кто-то дерзает нас учить. Или еще что-нибудь подобное. То есть в глубине души, заглянув под покров любой раздражительности и гнева, мы бы и увидели там, что на самом деле там реальная злоба против людей, пусть не всех, но тех людей, которые смеют каким-то образом вмешиваться в нашу жизнь. И гнев таким образом как раз очень хорошо делает, он выявляет нашу гордыню, и нам вдруг резко становится в чем каяться. И вот люди приходят на исповедь, они исповедуются в грехах, и все подряд жалуются на свое окружение. У кого мама, у кого папа, у кого муж, у кого жена, у кого сожители, сожительница, у кого дети, у кого что. Но только те люди, которые не живут ни с кем, они ни на что не жалуются, на уныние, на тоску, на страхи. А те люди, которые живут не одни, они жалуются на других людей. Да, иногда исповедуются, ну, как бы с оправданием. Я, конечно, Господи, грешен или грешна, но что ж поделать, если они такие сволочи, что мне делать с ними? Вот и приходится на них раздражаться, куда деваться-то. Я, конечно, грешна, но они-то хуже, вы же понимаете. И вот этот момент люди не понимают, что Бог премудро окружил нас нашими близкими. Вот обязательно в общежитии, ну, скажем, девчонки живут в общежитии, будет какая-нибудь такая девчонка, которая вот, ну, трудно выносить. Трудно. Вот все нормально, вот если бы не она только. Вот. Четыре девчонки живут, вот все идеально, подруги, вот она только паршивая овца все стадо портит. Ну, мы же все-таки настроим, мы добьемся, ее уберут. Все убрали, счастье, наслаждение, ровно неделю. Через неделю вот вроде все хорошо, но вот это вот, она вот не так вот, вот нам вдвоем-то хорошо, вот она третья лишняя, она мешает. И человек на самом деле, если бы вот он давал волю своей раздражительности и гневу, он остался один бы на земле и умирал бы с тоски и страха. Но он думает, что ближний ему помеха. Нет, ближний – это наша лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько мы на самом деле христиане. Точнее, насколько мы ими не являемся, этими самыми христианами. И вот этот опыт совместного проживания людей, он очень важен для христианской жизни. Я много раз говорю, слава Богу, что люди у нас – хотели бы многие жить одни, но не позволяют им социальные условия. На Западе позволяют. Поэтому там люди в Европе, в Америке нет, но вот в Европе позволяют. И люди там больше атомизируются друг от друга, расслаиваются, уходят, чтобы жить одни. Потому что так спокойнее. Да, но всякая возможность исправиться, покаяться, измениться, вообще научиться подлинно человеческим чувствам, она исчезает. А нам, по благодати Божьей, такая возможность и все оставлена. Слава Богу, что нашим тещам, зятям, невесткам и дочерям, и сыновьям негде жить. И они живут с нами. Вот, чтобы мы, не они, раз они неверующие, чтобы мы узнали, насколько великая у нас любовь. Мы всех любим за пределами собственной квартиры. Всех. Мы всем поможем, всех утешим, всех пожалеем. Но вот для своих дочерей, сыновей, которые как на притчу, то наркоманы, то алкоголики, то ленивые, то гордые, то злые, то развратные, то еще какие-то, вот у всех подряд. Но не можем мы их выносить. А на самом деле промысел Божий нам дал их для того, чтобы мы видели, какие мы на самом деле. И вспомнили эти слова: любовь не раздражается, не завидует, не ищет своего. Мы с радостью эти слова цитируем, когда идем в больнице, когда идем на улице, когда учим других жить. Когда приходим домой, мы их забываем. Мы говорим: нет, все нормально, любить всех надо, но не этого же. Это невыносимо просто. Нам надо срочно разъезжаться, срочно менять вот эту самую дислокацию свою. И вот, ну, кажется смешно, но на самом деле это такая проблема, которая мешает нам приблизиться к Богу. Ведь смысл именно в этом, чтобы мы познали Бога, чтобы мы ощутили, что Он недалеко от нас, что Он с нами, что Он в нас. А мы не можем не ощутить, не даже приблизиться к этому, потому что мы не можем удержать мир с нашими ближними. Мы не можем перед ними смириться, и познание Бога остается для нас недоступным. Как говорит Иоанн Богослов в первом послании, все оно посвящено этому. Если ты не можешь примириться с братом, если ты не любишь ближнего твоего, не дальних мы все любим, ближних не любишь, то ты не можешь быть с Богом. Это залог возможности твоего богообщения. А у нас ни духовная жизнь, ни молитвенного вдохновения, ни просто элементарного мира в душе нет. А мы ходим и думаем: почему? Ну почему? Все вот из-за ближних, это они виноваты. Нет, ближние нам помогают понять, что нам по-настоящему мешает, чтобы соединиться с Богом. И никакие оправдания не получатся, неуместны, потому что Бог сказал: врагов и то любить надо. А они все ж таки нам и не враги даже. Они просто нас раздражают только по одной единственной причине. По какой? Что они живут с нами под одной крышей. Мы телом к ним прикасаемся. Мы душой к ним прикасаемся. Вы понимаете, вот это очень хорошо видно. Но вот если педагоги есть, они это поймут. Вот педагог одинокий, как перст. Я вижу, девочка, мальчик. Вот, пришел в школу работать. Вы знаете, как он детей любит? Вот, он и снисходительный, сопельки им вытирает, из-за двойки их не ругает. Да что подумаешь, двойка? Да какие пустяки, да не в этом смысл жизни, не в двойке вообще. Главное, чтобы человек был хороший. И вот у этого молодого учителя или молодой учительки рождается свой ребенок. И оказывается, та двойка, которая ничего не значила для чужих деток, вдруг начинает играть огромную роль в отношении собственного ребенка. Как ты смел принести? Мой сын принес двойку? Ты почему мать позоришь? Да ты вот сейчас из-за стола не вылезешь. Он говорит: так, мама, ты вот только что в школе говорил, что вообще не важно, какие оценки. Это тебя не касается. Ну, здорово. Всех касается, меня не касается. Почему, например, когда бегают по школе дети там с рубашка расхристана тут, все, штаны задрались, она подумает: ну что ж ты там, все-таки образ Божий, давай я тебя заправлю. А когда родной ребенок бегает: ты что, хламон? Ты как можешь так бегать, а? Ну-ка, пойдем, я с тобой поговорю. Понимаете, это все очень по-живому, потому что когда это чужие, их любить легче. А ты вот ближнего, настоящего ближнего полюби, того, кто с тобой под одной крышей живет. Это на самом деле гораздо труднее. Тот трется от тебя, кто занимает постоянно 24 часа, берет твое время. Вот с ними как? Вот этот момент чрезвычайно важен. И гнев в таком случае является тем самым инструментом, который обнажает нашу внутреннюю содержание, показывает, какие мы есть на самом деле. Поэтому Иоанн Лесечник и пишет: гнев есть выражение злобы. Вспыльчивость, говорит он. Вспыльчивость что такое? Вспыльчивость по Иоанну Лесечнику – это постоянное воспламенение сердца. Ну, пылает, вспыльчивость. Сердце постоянно пламя. Как это? А вместо сердца – пламенный мотор. Вот, у вспыльчивого человека вместо сердца – пламенный мотор. Он горит. И по нашему, скажем, убеждению, это черта характера. Ну, вот родился вспыльчивый, и все. На самом деле вспыльчивость не является чертой характера. Вспыльчивость – это испорченность человека. Человек испорчен. Вот Солженицын в свое время сделал замечательное умозаключение. Он пишет там, это в том числе там, в «Раковом корпусе» пишет, что почему-то в ГУЛАГе ни одного вспыльчивого человека не было. Ни одного. Куда-то у всех пламенный мотор делся. Были отчаянные, были там какие угодно, но чтоб вспыльчивый не было. А какой смысл вспыльчивым быть в ГУЛАГе? Зарежут и все. Чего добьешься-то? То есть вспыльчивость – это когда человек еще с ранних лет понял, что когда я закатываю истерику и шумлю, и там гневаюсь, люди меня начинают успокаивать и постепенно исполняют все мои прихоти. Они меня боятся. Вот. И человек начинает вести себя во всякой такой ситуации. Когда он что-то хочет добиться, он начинает проявлять свою вспыльчивость. И потом настолько становится, как с наркоманией, физиологически зависимым поведением, что он автоматически вспыльчивым становится всегда, когда что-то не по его, чтобы чего-то добиться. И очень часто попадает в просак, потому что, поскольку это неконтролируемая же реакция, это то, что стало называется второй натурой, вот, когда такая вспыльчивость становится второй натурой, этот человек всегда попадает в просак, потому что он уже не контролирует свои реакции, бывает вспылить там, где это совершенно неуместно, например, в кабинете директора. И директор говорит, пошел вон. Он говорит, ой, простите, пошел вон. Потому что, ну, хлопнул дверью там или еще что-то. А директору без разницы. Он говорит, мне не нужен такой работ. Вот. Это всегда кончается со всеми вспыльчивыми людьми. Он ни с кем не может ужиться. Вот. Он является обузой для всех, и для своей семьи, и для работы. И постепенно его отовсюду начинают изгонять. А началось-то все с того, что человек с помощью своего гордого сердца пытался манипулировать людьми, добиваясь то, что ему хочется добиться. Понимаете? И, как говорит Иоанн Лесечник, вспыльчивость – это состояние сердца, не знающее Бога. Вот приезжая как-то к деткам. Интересно, сейчас вспомнился эпизод. В лагерь меня приглашали в ту пору, когда было тепло, август. Вот, сидят такие детки, такие умные, все православные, разумеется, лагерь православных. Ну и мы начинаем разглагольствовать о том, о сём. Вот, я говорю... «Дети, вы Бога любите?» Они говорят, «Да, конечно! Как это?» Приехал какой-то дурень, глупый вопрос, конечно, любим. Я говорю, «Нет, вы не любите Бога. Ни один из вас Бога не любит». Ну, это на самом деле видно. Вот, ну, очевидно, видно, когда человек не любит Бога. Но они так разговаривать перестали, остолбенели, как это не любим Бога. Но, говорю, «Если бы вы любили Бога, то как минимум вы бы благоговели перед священником, который перед вами сидит». То есть, ну, понимаете, человек любит Бога, перед его лицом сидит священник, а ему, в принципе, без разницы, мужик мужику. Никакого трепета, никакого страха, как у тех потомков Иакова. То есть, получается, да, на словах мы все любим Бога, а внутри привычки к благоговейному отношению. Вообще-то человек, любящий Бога, он благоговеет перед каждым человеком, да ведь? Потому что каждый человек – образ Божий, и он благоговеет. И даже, скажем, вот помните же все, но тут люди молодых очень немного. Как вы маму свою называли? На «вы»? У меня мама свою маму называла на «вы», и только на «вы». Она благоговела, и смысл, чтобы она там могла взорваться или накричать на нее, да, это даже близко не подходилось, она ее на «вы» называла, «маму». Как вам лучше чай сделать, с сахаром или без сахара? Родная дочка, неприемная, кровная, родная, кровинушка, говорит так маме. И все ее так называли, все четыре дочери и сын, всегда только на «вы». Ну, я думал, это специфика моей только семьи, а потом услышал, что, в принципе, раньше так общались многие. Патриархальные семьи только так и общались, и папа, и мама на «вы», именно потому, что они благоговели, как... Те сыновья Ноя, которые зашли спиной, чтобы только не видеть наготы своего отца, это такой уровень был отношений. Но это ладно. То есть мы знаем, что человек благоговеет перед другим человеком, если он любит Бога. А ну ладно другим, а если он не благоговеет даже перед священником? который находится, скажем, в облачении, в храме, например. О какой любви может Богу говорить ребенок, если он, без разницы, алтарь, не алтарь, епископ, не епископ, икона, не икона, какая разница? Он как в детском садике ведет, бегает, прыгает, скачет, ругается, дерется. Для него нет никакого ощущения, что он находится в присутствии Бога. О какой любви к Богу можно говорить? Нет, я не говорю, что это конец света или конец его жизненного пути, нет. Но не надо обманывать ни его, ни себя, будто бы он любит Бога. С чего? Ну, знать его не знает. Еще неизвестно, когда узнает и как узнает. До этого еще очень далеко. Но вот главное, вот это состояние сердца. То есть оно показывает, какое сердце, знающее Бога или не знающее Бога. И человек вспыльчивый, человек, который способен накричать, просто способен в любой ситуации накричать на любого человека, а потом оправдываться тем, что ну, характер у меня такой уж, принимайте меня таким, каким есть. Этот человек показывает, что его сердце не знает Бога, оно чуждое Богу. Оно пусто от Бога. А еще хуже это в 100 раз еще и тем, что человек вместо того, чтобы узнать, что он чужд Бога и как-то начать изменяться, он оправдывает, да ничего особенного. Это просто у меня характер такой. То есть человек может как бы чертами своего характера оправдать любой грех. Тогда позвольте, современные мировые тенденции чем отличаются от представления о вспыльчивости человека? Приходит мальчик, говорит, я не виноват, меня к мальчикам тянет. Мы говорим, ну что делать? Карма такая. Будем искать тебе мальчика. Что ж делать-то? Вот приходит там какой-нибудь человек, говорит, ну я не могу тянуть, ну к ослам тянет меня и все. Мы говорим, ничего не сделаешь, раз тянет. Надо как-то организовать квартиры так, чтобы там ослы могли жить, свиньи или кто-нибудь. Это потому, что человек оправ... У меня есть такая натура. Раз есть такая натура, значит, заповеди Божьи надо отменять. Так? Мы согласны с этим? А? Так вот и не надо ничего, не только этих мерзостей, но вообще ничего оправдывать своей натурой. Если мы понимаем, что какие-то проявления нашей натуры выступают в противоречие с заповедью Божьей, значит, дело не в натуре, значит, дело в какой-то нашей тайной страсти, тайном грехе. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Кто способен принять Христа? Кто поклонился Иисусу Христу? Кто принял Его? То были люди самые простые и некнижные, пастухи, а также самые ученые и премудрые волхвы. А кто не принял родившегося Христа и искал Его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жертвоприношения своему властолюбию, царь Ирод. Чему же научает нас это различие между принявшими и не принявшими Христа, явившегося в мир сей? Многому, в том числе осознанию того факта, что Христос открывается либо в простоте человеческого сердца и в чистоте нравственного чувства, либо в великой мудрости человеческой и в великом познании. В то время как людская посредственность и пошлость не в силах воспринять Христа Спасителя, так не способны соединиться с Ним и те, кто преследует ложные, призрачные и греховные цели. Слово пастыря.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Богородском Благочине Нижегородской епархии состоялась божественная литургия в восстанавливаемом храме в честь Воскресения Христова, расположенном в селе Подвязье. Этот уникальный для Нижегородской области по архитектурному решению величественный храм с ротондой был возведен в 1818 году на территории комплекса усадьбы Преклонских Рукавишников и служил фамильной усыпальницей дворян Преклонских. Однопрестольный усадебный храм представляет собой интересный памятник архитектуры в стиле классицизма. Небольшое овальное в плане двусветное здание, окруженное колоннадой и первоначально завершающееся куполом со шпилем, с отдельно стоящей звонницей в виде триумфальной арки. Рядом расположена дворянская усадьба, одна из наиболее сохранившихся из имеющихся в регионе. Воскресенский храм был закрыт в 30-е годы прошлого века. И вот сейчас он возрождается. Богослужение, состоявшееся в храме 25 июля, возглавил благочинный Богородского округа и настоятель этой церкви иерей Вениамин Мочалин. На литургии молились жители села Подвязья и приезжие гости. По окончании литургии верующие прошли крестным ходом по селу. После этого началась праздничная программа, посвященная традиционно отмечаемому в это время Дню села. С места событий корреспондент радио «Образ» Виктория Скачкова.

0: Эти привычные каждому верующему слова божественной литургии звучат в храме села Подвязье один раз в году, летом, в день села. Уникальный исторический и абсолютно круглый храм, освященный в честь воскресения Христова, в этот день полон. Жители Подвязья и соседних деревень собираются на службу. В храме сплошь леса и деревянные подпорки для крыши, нет света, иконы, сделанные из календарей прошлых лет, нет иконостаса. Но это не отменяет благодать совместной литургической молитвы, а наоборот, умножает ее. В наши дни храм восстает из руин. Многое сделано, но еще больше впереди. Благочинный Богородского округа настоятель храма Иерей Вениамин Мочалин поделился своими впечатлениями.
1: Служилось прекрасно. Храм живет, в каком бы он состоянии ни был. Живет храм, живет Дух Святой в нем, поэтому служится в нем даже намного трепетней. Жители здесь постоянно живущих, это 15 человек. Также приезжают еще сезонные, где-то около 200 человек уже летом есть. Поэтому храм здесь нужен. Сейчас мы делаем покраску колонн и планировали в будущем уже делать окна.
0: Уникальный исторический памятник был создан как приусадебный храм-усыпальница дворян Преклонских. Затем, когда усадьба была куплена знаменитым купцом Сергеем Рукавишниковым, он стал приходской церковью. Храм слишком отличался от других. И даже сейчас, спустя годы разрушений, он оставляет незабываемые впечатления. Колокольня, как триумфальная арка, основной зал храма – ротонда. Незабываемый, как и само село Подвязье, на высоком берегу Оки, с величественной даже в руинах усадьбой, со старинными домиками и приветливыми жителями. Помощник благочинного Богородского округа иерей Вячеслав Левикин называет Подвязье любимым местом для маленьких путешествий.
2: В этот храм мы очень часто ездим. Я езжу сюда с матушкой, своими детьми, мы здесь гуляем. Также очень часто мы возим сюда своих прихожан. Мы воспитанников воскресных школ своих возим из Богородска, из Олешкова. Вот я лично настоятель Олешковского храма. Я оттуда часто вожу сюда детишек и прихожан для того, чтобы они увидели этот храм. Ну и просто полюбовались здесь пейзажами природы.
0: Постоянно действующего храма в селе нет, а вот приход есть. Жители Подвязья до сих пор хранят в домах храмовые иконы, которые удалось спасти от уничтожения.
3: Бабушка мне только рассказывала. Вот приедут, иконы заберут, жгли их под горой, увезут и жгли. Вот они ночью пойдут, раз украдут иконку домой. И так маленько, вот у нас две. Вот мы из дома принесем на службу-то.
0: Местные жители рассказывают, что когда-то в селе было несколько храмов. Церковь в честь Василия Великого, храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Этот знаменитый богородичный образ стал негласным покровителем села. С тех пор День Подвязья всегда празднуют в первые выходные после летней Казанской. Этот день ждут. Все село выходит к крестному ходу, который идет из Воскресенского храма на погост, где когда-то давно стоял первый деревянный сельский храм.
4: С праздником!
5: С праздником!
6: Ой, как хорошо!
7: Христос воскресе!
8: Христос воскресе!
0: Вы сейчас крестным ходом идете. Какие у вас чувства?
9: Удовлетворение всего, что все такое организовано.
10: Что село возрождается.
9: Да. Вся деревня возрождается. У меня здесь детство прошло. Очень трепетно все.
11: В эфире радио «Образ».
12: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
13: Добрый день. Мы продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. В предыдущих программах мы начали говорить о главном таинстве, таинстве крещения. И сегодня продолжим об этом разговор, потому что очень важное и действительно главное таинство, с которого начинается жизнь христианина, его духовная жизнь.

Понятно, что это таинство было установлено самим Иисусом Христом незадолго перед Его вознесением на небо. Он дал заповедь апостолам сначала научать людей вере, а потом крестить их во имя Святой Троицы. Это можно прочитать у апостола Матфея в Евангелии, 18 глава. И на основании его наставлений апостолы как-то определили вот этот чин и порядок самого процесса крещения и передали своим преемникам, своим последователям. И следующий век вот за ними, он называется такой вот апостольский, и мужей апостольских. И крещение было, сначала оно отличалось такой достаточно простотой и несложностью. Тут сначала было наставление в вере Христовой, то, что мы называем оглашением, да, покаяние людей, или отречение от прежних каких-то заблуждений, грехов, и, конечно же, открытого исповедания веры во Христа. А потом самого крещения через погружение в воду, произнесением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, так вот было в начале. В конце II века и в начале III века в этот чин крещения был введен ряд новых действий. Стало усложняться немного само таинство. Подготовка к крещению, да, вот это испытание, оно совершалось в более такой продолжительный отрезок времени, ну и несколько дней было, и до нескольких лет даже, потому что гонение на церковь, как раз это время гонений, поэтому те, кто крестил, принимал в общину христианскую новых членов осторожно, потому что, ну, могли принять слабых в вере, которые во время гонений могли бы отречься от Христа или предать даже христиан язычникам. Потом были введены перед крещением, это уже в III веке, заклинания, отречение от сатаны, сочетание Христу, а после этого помазание всего тела елеем перед погружением в воду. Вот. Ну и было, конечно, вода освящалась. А после крещения новопросвященного облачали в белые одежды, надевали венец или крест, вот по-разному на Западе, на Востоке не были разные такие вот практики. Выполнение чина крещения, которое началось в II веке, оно и в III усилилось и продолжалось уже и дальше, и в эпоху IV и V столетий, хотя не в такой степени, как прежде. Но было так, что заведено, само таинство крещения совершалось в определенные дни, особенно в праздники, и на Пасху, и в Пятидесятницу, и Богоявление, а также в дни памяти апостолов, мучеников, храмовые праздники. Вот уже в III веке существовал такой обычай, а потом он особое распространение уже приобрел и повсеместно. Но о древности всех обрядов и действий, оглашения и самого крещения свидетельствуют такие памятники древнейшие. Это и апостольские постановления, и правила святых апостолов, и соборов вселенских, ну, в общем-то, и правила там Василия Великого, Иоанна Златоуста, там были огласительные слова их. Древнегреческие требники говорят об этом уже так из 7-8 веков. Как начиналась, так сказать, подготовка к крещению и само крещение? Перед непосредственно крещением, в первый день, когда рождался младенец, сначала речь идет о крещении младенцев, священник читает ему такую специальную молитву в первый день, когда женщина родит ребенка. Потом также крестным знаменем знаменуется этот ребенок и нарекается имя в 8-й день от рождения. Вот иногда спрашивают и сейчас тоже, как выбирать имя для ребенка. Ну вот была такая традиция, что на 8-й день после рождения отсчитывается и потом по календарю выбирается имя. После наречения имени, которое было так совершено по примеру церкви Ветхозаветной, происходит такое назнаменование. Это, разумеется, знамение креста и принятие христианского имени. То есть вот приведение младенца к оглашению для того, чтобы через некоторое время преподать уже ему саму благодать крещения. Такая вот подготовка, пока еще вне храма, вне общины. И перед началом, когда священник знаменует его крестным знаменем, почитает молитву по наречению имени, а потом, начиная с 40-го дня, если ребенок болеет, там какие-то опасности есть для жизни, то совершается крещение раньше. А вот в обычной практике это начиная с 40-го дня, ну и дальше, как уже удобно, там, родителям и крестным и так далее. Вот, когда приносит ребенка в храм, священник в притворе
Обычно у входа в храм он читает молитвы жене-родильницы, так называемые, да, что вот такая вот очистительная молитва, когда женщина уже может после прочтения ее быть в храме, участвовать в таинствах и так далее. Но если вдруг все-таки происходит трагедия, младенец родится мертвым, то молитва матери читается, но она несколько короче, там одна часть молитвы опускается. Но я сказал о том, что вот 40 дней женщинам-христианкам, которые стали матерью, церковь вот входить в храм до 40-го дня и приступать к причащению не рекомендует. Да? Вот такой вот закон очищения. Это нам подтверждает Евангелие от Луки, 2 глава. В случае же тяжелой болезни, то все-таки допускается причащение, несмотря на это предписание. Ну, а потом наступает то, что называется оглашением. В древности такое приготовление к крещению, к таинству самокрещения, было очень таким продолжительным. Те, кто собирается покреститься, они приводились к священнику или епископу, он знаменовал их, то есть посиднял крестным знаменем и возлагал руку и говорил определенную молитву. А после их имена записывались, и вот совершалось само оглашение. Вот есть воспоминания французской одной паломницы, она жила в Иерусалиме долго и как-то интересовалась, звали ее Сильвия Аквитанская. Вот как происходит церковная жизнь. И она очень оставила нам такое ценное свидетельство. Как

ту и другую сторону садятся на кафедры пресвитера и становятся все клирики. Затем приводятся по одному ищущие крещение. Если это мужи, приходят со своими отцами, если жены, то со своими матерями. И затем епископ поодиночке расспрашивает соседей вошедшего, говоря, добрый ли он жизни, почитает ли родителей, не пьяница ли, не хвастун, и расспрашивает о всех пороках, которые более тяжки в человеке. И когда он убедится, что тот безупречен во всем, о чем спрашивал епископ в присутствии свидетелей, то он собственноручно записывает его имя. Если же тот в чем-нибудь обвиняется, то епископ велит ему выйти, говоря, пусть он исправится, и когда исправится, пусть приступает к купели. Так он говорит, спрашивая о мужах и женах. Если же кто чужестранец, то он не так легко приступает к крещению, если только не представит свидетельство лиц его знающих. Вот, казалось бы, и это еще называется легкой подготовкой, да? Вот как принималось еще до крещения тот, кто желал принять это таинство и стать христианином. Расспрашивают, какой жизни соседи свидетельствуют об этом. Такая серьезная подготовка к принятию вот в общину христианскую, потому что какое значение важное придавали этому в те времена. Древние христиане не боялись, кстати, вот собравшиеся, которые принимали нового члена общины, да, не боялись отказать в крещении, говорили, что пока выйди, когда исправишься, тогда только будешь принят. Потому что, я думаю, что они были уверены, что нет смысла креститься, если человек крестится без подготовки и не готов к этому, так сказать, духовно. Ну вот еще одно свидетельство есть, тоже об обычае. Цитирую, «Здесь есть такой обычай, что тех, которые приступают к крещению в течение 40 дней поста, ранним утром заклинают клирики, как только бывает утренний отпуст в воскресенье. И тотчас поставляется кафедра для епископа в Большой Церкви, и все приступающие к крещению, как мужи, так и жены, садятся вокруг епископа, отцы же и матери стоят. Точно так же из народа желающие все сходятся и садятся, но только верные. Оглашенные туда не входят, когда епископ поучает их закону. И так, начиная от бытия, в течение этих 40 дней он проходит все Писание, сперва излагая телесно, а потом разрешая его духовно. Точно так же они в эти дни поучаются и в воскресенье обо всем, относящемся к вере, и это зовется оглашением. И когда исполнится 5 недель от начала поучения, тогда они получают символ. Смысл этого символа в отдельных словах епископ изъясняет им». Вот как серьезно готовились к крещению. Не просто вот сейчас ведь нередко случается, приходят креститься и спрашиваешь, зачем вы крестите ребенка или зачем вы крестите сам. Редко-редко могут ответить на этот вопрос так вразумительно, для чего же все-таки принимают крещение. Чаще там отвечают, не болел, говорят там, ну, у нас так все крестились, все крещенные, я хочу быть крещенным. А что дальше? Как ты будешь дальше жить, если ты и символ веры, эти словосочетания слышишь первый раз? А вообще-то оглашенный, то есть тот, кто вот готовится к крещению, должен понимать все 12 членов символа веры. То есть смысл всех догматов, которые в символе веры имеются. Поэтому вот огласительные беседы, они чаще всего и объясняют вот все 12 членов символа веры. Оглашение взрослых, да, взрослые и отроки, подростки, скажем, да, начиная с 7 лет, желающие креститься, они допускаются после их испытания искреннего желания оставить прежние заблуждения, греховную жизнь и принять православную христианскую веру после оглашения, то есть научение веры Христовой. Это касается и нынешнего времени. Что относительно детей, то оглашение тоже совершается, но тогда за ребенка отвечают восприемники, ну или мы называем их крестными, да. Тот, кто желает креститься из взрослых, да, он как бы отделяется от общества уже вот неверующих и принимает, нарекают им христианское имя, и совершается 3 оглашения. В первом оглашении желающий креститься, он исчисляет свои заблуждения относительно истины веры. Ну, так оно бы должно быть. Конечно же, это ну, достаточно редко делается, но тем не менее, изъяснять желание, что ли, жить по-христиански обязан делать, конечно, каждый вступающий на этот путь. Исповедуются догматы православной церкви, читаются клятвенные обещания, отвергаются от прежних заблуждений, да, принимая догматы православной церкви. И
Третье оглашение и над взрослыми, и над младенцами совершается.

0: В нем отречение от дьявола и сочетание Христу. Обычно священник спрашивает, сочетоваешься ли Христу, или там отрекаешься ли от сатаны, всех дел его, служения его, и гордыни его. И тогда, значит, тот, кто взрослый, отвечает сам, а за младенца отвечают крестные, они говорят, да, отрицаюсь, и отрицается от сатаны, и сочетовается Христу, читает символ веры. Это очень важно. И тоже вот удивляешься, когда вот задаешь этот вопрос канонический, который и должен звучать, да, отрицаешься ли сатаны всех дел его, всех служений его, всех ангелов его, всех гордыни его. И как это почему-то вызывает улыбку, там они отворачиваются лицом к западу, там как будто это так весело. Это совершенно не весело, это серьезно. Ты даешь клятвенное обещание, что ты отрекаешься от сатаны, что ты сочетаваешься Христу. Вот спрашивает священник, сочетаваешься Христу? И он трижды отвечает, сочетаваюсь. Потом, веруешь ли ему? Он начинает, он говорит, что верую ему, яко царю и Богу. Вот это все не пустые слова, он должен понимать то, что он произносит. И вот читает символ веры. Если младенец, понятно, что сам читать не может, за него читает крестный и берет на себя вот это обязательство. То, что сейчас он прочитал вот в этом символе, он донесет, он будет воспитывать младенца в вере христианской, в понимании всех догматов христианства. А какие они и как происходит крещение, мы расскажем в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
3: Унесенные революцией.
4: В 6 километрах от Дивеево находится село Елизарьево. Ныне это небольшое село, но когда-то оно было богатым и благоустроенным. По преданию, его основали русские переселенцы из центральной части Московского государства во времена царствования Иоанна Грозного. Старостой у них был умудренный жизнью крестьянин по имени Елиазар. В честь него и было названо возникшее поселение. Через Елизарьево проходила дорога в Саровский монастырь, а позднее и в Серафимо-Дивеевскую обитель. Долгое время оно было центром волости. В Елизарьеве было 2 храма. Один во имя святителя Петра, митрополита Московского, другой в честь святителя и чудотворца Николая, построенный в 1820 году помещицей графиней Толстой. Этот величественный белый храм и поныне украшает село. Церковь в честь святителя Петра стояла рядом с Никольским храмом. В годы советской власти на его месте построили сельский клуб. Никольский храм в Елизарьеве построен в стиле классицизм. Снаружи здание украшают портики, с запада примыкает колокольня со шпилем. Внутри в ротонде под куполом сохранились фрески мастеров Ступинской школы. После закрытия храм в Елизарьеве использовался как склад и зернохранилище. Внутри жили голуби. В конце 1980-х годов образовалась церковная община, и в 1991 году храм передали верующим. Последним настоятелем храма до его закрытия в 1935 году был священномученик Иаков Гусев. Жизнь семьи Гусевых была давно и прочно связана с Серафимо-Дивеевским монастырем. Гусевы приходились родственниками первому священнику обители, протоиерею Василию Садовскому. Папа отца Иакова был священником Серафимо-Дивеевского монастыря, младший брат тоже стал священником, а 2 сестры – матушками. Священником Свято-Никольского храма в Елизарьеве отец Иаков был назначен 30 мая 1914 года. Семья поселилась в доме напротив храма. От дома через огород тропинка вела к пруду. У пруда стояла баня и росла большая рябина. Из ее ягод матушка любила варить варенье. В селе семью священника сразу же полюбили. Супружеская чета и их дети отличались особенной добротой и скромностью. радушием и гостеприимством. В 1927 году после ареста отца Михаила Гусева отец Иаков приютил на время семью брата. Службу отец Иаков вел благоговейно, молитвенно, на исповедях был внимателен. Со стороны властей батюшка постоянно терпел притеснение. В 1930 году его арестовали, дом был изъят. В 1931 последовал повторный арест и раскулачивание. В 1935 году его снова арестовали и вновь отпустили. 20 ноября 1937 года прямо из храма отца Иакова увезли в Арзамасскую тюрьму. В этот же день в Горьком был расстрелян его младший брат протоиерей Михаил. 2 декабря последовал приговор расстрелять, имущество конфисковать. На выписке из протокола стоит запись «Расстрелян в Горьком 26 декабря 1937 года». В 2003 году отец Иаков Гусев был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Митрополит Вениамин Фетченков. «Малинка. Чудеса преподобного Серафима». Это было давно. Приехал в Саровский монастырь новый архиерей. Много наслышан был он об угоднике Божьем Серафиме, но сам не верил рассказам о чудесах батюшки. А может, и люди зря чего наговорили ему? Встретили архиерея монахи со звоном, честь честью, в храм провели, потом в архиерейские покои. Ну, угостили его, как полагается. На другой день служба. Осмотрел все архиерей и спрашивает: «А где же живет отец Серафим?» А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пустыне своей. А была зима, снегу-то в саровских лесах, сугробы во какие! С трудом проехал архиерей. Да и то последнюю дорожку и ему пешочком пришлось идти. Батюшку предупредили, что сам архиерей идет к нему в гости. Угодничек Божий вышел навстречу без шапочки, клобука, и смиренно в ноги поклон архиерею положил. «Благослови, — говорит, — меня убогого и грешного, святой владыка. Благослови, батюшка!» Он и архиерея-то все звал «батюшка да батюшка». Архиерей благословил и идет впереди в его пустыньку. Батюшка под ручку его поддерживает. Свита осталась ждать. Вошли, помолились, сели. Батюшка-то и говорит: «Гость у меня высокий, а вот угостить-то у убогого Серафима и нечем». Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его чайком угостить, и говорит: «Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к тебе приехал и снег месил. Вот о тебе все разговоры идут разные». «Какие ж, батюшка, разговоры-то?» — спрашивает угодник, будто не зная. «Вот, говорят, ты чудеса творишь». «Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить не может. Чудеса творить лишь один Господь Вседержитель волен. Ну, а ему все возможно, милостивцу. Он и мир-то весь распрекрасный из ничего сотворил, батюшка. Он и через ворона Илью кормил. Он и нам с тобой, батюшка, вот, гляди, благодать-то какую дал». Архиерей взглянул в угол, куда указывал угодничек, а там большущий куст малины вырос, а на нем полно ягоды спелой. Обомлел архиерей и сказать ничего не может. Зимой-то малина да на голом полу выросла, как в сказке. А батюшка Серафим взял блюдечко чайное, да и рвет малинку, нарвал и подносит гостю. «Кушай, батюшка, кушай, не смущайся. У Бога-то всего много. И через убогого Серафима по молитве его и по своей милости неизреченной он все может. Если веру, то будете иметь сгорчичное зерно, то и горе скажете: двинься в море, она и передвинется. Только сомневаться не нужно, батюшка. Укушай, кушай». Архиерей все скушал, а потом вдруг и поклонился батюшке в ножки. А батюшка опередить его успел и говорит: «Нельзя тебе кланяться перед убогим Серафимом. Ты архиерей Божий, на тебе благодать великая. Благослови меня грешного да помолись». Архиерей послушался и встал, благословил батюшку и только 2-3 словечка сказал: «Прости меня, старец Божий, согрешил я перед тобой. И молись обо мне недостойным и в этой жизни, и в будущей. Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до смерти моей никому ничего не говори, иначе болеть будешь. Глядит архиерей, а куста-то уж нет, а на блюдечке от малинки сок кое-где остался. Значит, не привидение это было, да и пальчики у него испачканы малинкой. Вышел архиерей, свита-то его дожидается. И чего это, думают, он так долго говорил с батюшкой Серафимом? А он без шапочки опять под ручку его ведет до самых саночек, подсадил и еще раз в снег поклонился. Архиерей, как только отъехал, говорит своим: «Великий угодник Божий! Правду про него говорили, что чудеса может творить». Но ничего про малинку им не сказал, только всю дорогу молчал да крестился. А нет-нет, и опять скажет: «Великий угодник! Великий, великий угодник!» А когда скончался батюшка, он и рассказал всем про малинку.

0: слушаете «Радио Образ». Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет. Нижегородские авторы детям.
1: Протоиерей Владимир Гофман. Город Нижний Новгород. Про мальчишек и девчонок. Рассказики.
0: Читает Елена Дементьева.
1: Рассказы про Кирилла. Пожалел дедушку. Шестилетний Кирилл и его дедушка, директор банка, Сергей Васильевич, сидят в кафе торгового центра «Этажи». Каждое воскресенье утром дедушка сажает Кирилла в свой «Фольксваген», и они отправляются в верхнюю часть города, где гуляют по разным местам, которых дед знает великое множество. Прогулка эта завершается всегда здесь, пирожными, чашкой зеленого чаю для Сергея Васильевича и вишневым коктейлем для Кирилла. Старый и малый любят друг друга и могут беседовать на самые разные темы. Вот уже чай и коктейль на исходе. «Да, тяжело вздыхая, — говорит Кирилл и вытирает салфеткой губы. — Дорого я тебе обхожусь, дед. Разоряю тебя». Сергей Васильевич поперхнулся последним глотком чая. «Это ты про что, Кира?» — спрашивает он. «Не понял». И обводит взглядом остатки пиршества. Мальчик снова вздыхает.
2: «Ну как же, дед? Сейчас ведь пойдем игрушку покупать».
1: Мужчина растет. Кирилл так заигрался, что не слышал, как его позвала с кухни мама. Детский компьютер дедушка купил ему в прошлое воскресенье. И все эти дни мальчик проводил за монитором, невольно подражая работавшему у себя в кабинете отцу. «Кира, ты меня слышишь?» — снова раздается мамин голос.
2: «Слышу!»
1: — не отрываясь от экрана, отвечает Кирилл. «Хочешь чаю?»
2: «Да».
1: «Тебе принести?»
2: «Угу».
1: «Что это еще за угу? А волшебное слово?»
2: Молчание.
1: «Что надо сказать?» Кирилл не слышит. Из комнаты доносятся звуки компьютерных выстрелов. «Что надо сказать?» — повторяет мама.
2: «Быстро!»
1: На сон грядущий. В углу над столиком с игрушками в комнате Кирилла была устроена красивая полочка, на которой стояли иконы. На ночь, когда Кирилл уже лежал в своей постели, мама вставала перед иконами и молилась. Кирилл лежал молча, не мешал. Потом мама крестила его и гасила в комнате свет. На этот раз, после того, как мама подошла к Кириллу, чтобы перекрестить его и пожелать спокойной ночи, он сказал:
2: «Я тоже хочу помолиться».
1: «Это хорошо», — сказала мама. «Молись». Кирилл встал на мамино место и поднял глаза к иконам.
2: «Господи, «Помилуй меня грешного»,
1: — повторил он фразу, которую не раз слышал от мамы и от бабушки, и неловко перекрестился. «Скажи еще «спаси и сохрани», — подсказала мама.
2: «Спаси меня и сохрани»,
1: — послушно со всей серьезностью проговорил Кирилл. Он улегся в кровать, сложил руки на груди и глубоко вздохнул. Мама поцеловала его в лоб и выключила свет.
2: «Мам!»
1: — позвал Кирилл. «Да?»
2: «Теперь мне приснится хороший сон».
1: «Ах ты хитрец маленький!» — засмеялась мама. «Ну, конечно, хороший!» Кирилл опять громко вздохнул.
2: «Спаси и сохрани!»
1: — повторил он и закрыл глаза, но сквозь опущенные ресницы смотрел на маму, стоящую в светлом дверном проеме. Она улыбалась. Вы слушаете рассказики про мальчишек и девчонок протоиерея Владимира Гофмана, город Нижний Новгород. Пепельная Муська. У всех, как известно, бывает две бабушки. А у Кирилла их было три. Мамина мама – это раз. Папина мама – это два. И еще мама маминой мамы – это три. Третью бабушку звали Мила. И жила она, в отличие от двух первых городских бабушек, в деревне, в 2 часах езды на дедовом «Фольксвагене». В деревню к бабушке Миле Кирилла возили каждое лето, а иногда и зимой, когда у папы были свободные дни на Рождество. Дом был большой, и места в нем всем хватало, хотя тут, кроме людей, проживали еще попугай Кеша, который мог под настроение говорить: «Кеша умный!», огромный грозного вида, но необыкновенно добрый пес-пират и молодая независимая кошка Муська. Пушистая, пепельного цвета, шерсть ее отливала серебром. На этот раз в деревню приехали трое – Кирилл, мама и первая бабушка. Стоял конец мая. По лужайкам возле дома, как маленькие солнца, рассыпались одуванчики. Зацветала сирень, а с вечера до утра в глубине сада высвистывал свои невозможные рулады соловей. Мама и обе бабушки усаживались вокруг стола на веранде, слушали и восторгались. Кириллу было не до соловьев. Он знакомился с бабушкиными жильцами. Кеша сразу без опаски стал садиться ему на голову. Пират позволял таскать себя за хвост. И только Муська поначалу осторожничала, но и та поздно вечером принесла к кровати Кирилла живую мышь, чем вызвала его восхищение и недовольство мамы, которая выбросила Муськину добычу за дверь, а кошке пригрозила пальцем, на что та, честно сказать, не обратила никакого внимания. Кирилл, конечно же, сразу обратил внимание на тот факт, что цвет Муськиной шерсти абсолютно идентичен цвету волос новой маминой прически. Только вот кошка выглядела скромнее, более приглажена. Это потому, размышлял Кирилл, что мама пользуется феном и лаком, а Муська причесывается и укладывает свою прическу языком. Понятно, кошка же не может включить фен. Кошка не может, но я-то могу, подумал Кирилл и заснул в предвкушении, что завтра он исправит эту явную несправедливость. Утром, когда мама и бабушка собрались печь блины, и на столе появились яйца, мука, сметана, Муська вальяжной походкой фотомодели вошла в кухню. Увидев ее, мама испуганно вскрикнула, а бабушки застыли обе с открытым ртом. Не кошка. К ним приближался монстр из стиля ужастика. Шерсть по всему телу бедолаги была поднята и скручена в спирали, которые торчали словно иглы на еже в разные стороны. Пепельный оттенок отливал в лучах майского солнца чистым серебром. Следом за Муськой на пороге возник Кирилл с феном в одной руке и баллончиком лака в другой. Лицо его светилось искренней радостью. «Вот!» — гордо сказал он, показывая на творение своих рук. Все молчали. Муська терлась спиралями о ножку стула, тщетно стараясь их разгладить. Наконец, шок у зрителей прошел. Третья бабушка села на диван, держась рукой за сердце. Первая смеялась, прижимая к губам кулак. Мама растерянно провела рукой по волосам и сказала: «Зачем? Зачем ты это сделал?» Кирилл с недоумением оглядел женщин.
2: «Но она же хочет быть тоже красивой!»
1: Как пират стал ездовой собакой. В деревню приехал дедушка. Они с Кириллом выбрали в лесу елку. Дедушка ее срубил и притащил домой. И Кирилл сразу почувствовал, как в комнатах запахло новогодними и рождественскими подарками. Этот запах ни с каким другим нельзя спутать.
2: «Всем будут подарки?» – спросил Кирилл у деда.
3: «А как же? Конечно, всем!»
2: «И Кеше с Муськой?»
1: «Непременно!» – засмеялся дед.
2: «И пирату?»
1: «Пирату?» – дед усмехнулся. «Пирату прямо сейчас начнем подарок мастерить».
2: «Это как?»
1: «А вот так. Взрослый пес, а своего дома не имеет, верно?»
2: «Ну да», – неуверенно сказал Кирилл, пытаясь ухватить ход дедушкиной мысли.
1: «Так мы ему подарим дом к празднику. Согласен?»
2: «Еще бы!»
1: И они соорудили для пирата просторный домик во дворе. «Молодцы!» – похвалила мастеров бабушка. «Симпатичная конура получилась». Кириллу слово «конура» не понравилось.
2: «Это дом!»
1: – поправил он бабушку. «Дом для собаки называют конурой», – возразила та.
2: «А у пирата дом!» – нахмурился Кирилл.
1: «Ну, дом так дом», – засмеялась бабушка и ушла заниматься своими делами. А Кирилл обхватил пирата за шею и потащил на новоселье. Пес упирался, и тогда Кирилл первым залез внутрь собачьего дома. Любопытство взяло верх, и пират забрался в конуру следом за мальчиком. Когда мама вышла во двор, она увидела новую собачью конуру, из которой раздавалось ворчание пирата и голос Кирилла. Они возились там так, что конура ходила ходуном. «Эй, вы что там, деретесь?» — крикнула мама. Возня продолжалась. «Кирилл, а ну-ка вылезай, слышишь?» Показался Кирилл. Он выползал из конуры на четвереньках. Шапки на нем не было.
2: «Мам, мы же играем!» — задыхаясь, проговорил он,
1: но в этот момент из конуры высунулась голова пирата. Пес ухватил мальчика зубами за шубку и с глухим ворчанием подтащил назад. Мама только рукой махнула. На этом праздничные сюрпризы не кончились. Дедушка еще пару дней что-то мастерил в гараже, и, наконец, после обеда, в самый канун Нового года, таинственно поманил внука пальцем. Кирилл, затаив дыхание, пошел за дедом во двор. «Подожди здесь!» – остановил его дед возле крыльца, а сам, позвав с собой пирата, ушел в гараж.
2: Через несколько минут в дверях гаража появился пират, запряженный в легкие санки. Дед придерживал его за ошейник.
3: «Карета подана! Садитесь, сударь!» — поклонился дед Кириллу.
2: Потеряв от восторга дар речи, Кирилл уселся в санки, и дед отпустил пирата. Пес сначала попятился, потом встряхнулся, пытаясь освободиться от непривычного снаряжения, оглянулся на Кирилла и вдруг с радостным лаем понесся по дорожке к калитке. «Держись!» — крикнул дед. На крыльцо выбежали мама и все бабушки. По периметру двора, там, где прошла дедушкина снегоуборочная машина, рысью бежал пират с высунутым, как красный флажок, языком. В санках сидел счастливый Кирилл и громко смеялся. У ворот гаража стоял дед и по-мальчишечьи звонко кричал:
3: «Вперед, иноходец! Аллюр три креста!»
1: Вы слушали рассказики про мальчишек и девчонок протоиерея Владимира Гофмана в исполнении Елены Дементьевой.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, София. Здравствуй, Александр.
5: Здравствуйте, батюшка.
6: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
4: Бог благословит.
6: Спаси, Господи.
4: Сегодня мы с вами очередно встречаемся, и в этот раз мы с вами продолжим разговор о апостолах, об их проповеди и их славной кончине.
7: Святой апостол Филипп проповедовал в ассийских странах вместе с апостолом Варфоломеем и сестрой своей Мариамией. Во Фригии, провинция Малой Азии, в городе Иреаполе, принял мученическую смерть, был распят вниз головой.
5: Отец Игорь, про апостола Филиппа очень мало написано в Евангелии. Он тоже творил чудеса?
4: Несомненно, все апостолы, кроме Иуды, естественно, да, они после воскрешения, после Пятидесятницы бросили жребий, куда они должны, в какую страну идти для проповеди. Естественно, они шли, и они встречали враждебное общество, которое совершенно не готово и не хотело их принимать. И в этот момент обилие чудес было как из рога изобилия, так можно выразиться, да? То есть действительно, потому что кто бы стал слушать эти слова? Ну, кто бы стал слушать, что Бог пришел в образ какого-то обычного плотника, там, незнатного человека, что вот он творил чудеса, что его взяли и распяли, но он все равно воскрес. Какой бы человек в это смог поверить? Но когда апостол творил чудо, воскрешал мертвого человека, исцелял какого-то человека, который был неизлечимо болен, которого все знали, например, долгое время, который там долго страдал, например, да, то они понимали, что вот этот человек обладает какой-то силой. И если он уже говорит, то значит, надо прислушаться. Поэтому именно вот первое, что было, это чудеса привлекали людей. И только потом уже слово, которое было, слово с благодатью. Вот, потому что сердца их сразу прожигались этим словом и откликались на это. Потому что мы знаем, что куда апостол не придет, какого не посмотрим апостол, так оно и было. Либо чудо совершит, либо еще какое-то действие необычное, да. Вспомнил апостола Павла, который прибыл на остров, там змея его укусила, все ждут, вот он умрет, а ему ничего. Ах, раз ему ничего, значит, он какой-то необычный, чуть ли не богом хотели признать его, да. И вот таких историй у каждого, опять же, пишем их книг, пожалуй, наверное, не было писца, который шел бы за ними записывал, поэтому, может быть, мало дошло. Но, тем не менее, мы по крупицам, по преданию, что-то нас доходит, и мы видим, действительно, что и апостол Филипп тоже отличился тем, что, по крайней мере, что до нас дошло, да, воскресило мертвого ребенка, скажем, да, была история. Господь дал им такую силу. Что говорить? Господь дал им ту силу еще до того, как они стали епископами, да? Помните, он говорит, идите, не берите с собой на проповедь, когда послал их, идите, Евангелие несите, мертвых воскрешайте, больных исцеляйте. И они пришли и были поражены, что действительно это все происходило. Вот. А тут уже они не просто благословение получили, они были окрылены, да, силой Святого Духа, который был в них, который сошел и почивал на них, да? То есть они уже творили силу Святого Духа. Святой был с ними и совершал эти все, по их молитвам, вот эти чудеса. Но потом жёг сердца людей глаголом Божьим.
5: Спасибо, Господи, батюшка.
7: Святой апостол Варфоломей, Нафанаил, проповедовал сначала вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Осии, затем был в Индии и перевел Евангелие от Матфея на индийский язык. Потом проповедовал в Армении, где принял мученическую кончину в городе Альване. По одним сведениям, он был распят вниз головой, по другим был запорот до смерти.
6: Батюшка, правда ли, что апостол Варфоломей был распят дважды?
4: Да, действительно, предание нам об этом рассказывает. И апостол Варфоломей с апостолом Филиппом, они проповедовали недалеко друг от друга, и по Божьему откровению апостол Варфоломей пошел в тот же город, Иерополь, где проповедовал Филипп, в помощь ему. И вот от их проповеди они там исцелили слепого человека, который 40 лет, по-моему, был слепой. Через это чудо, опять же, привлекли много людей к себе. Они, когда услышали, что творят чудеса, пришли со всякими болячками своими, они всех исцеляли и имели власть. Власть над сердцами, над умами, что вызвало ревность у язычников, вот у этих, да, у жрецов, которые во главе с правителями их поймали, судили и приговорили к смертной казни через распятие. И они это совершили. И вот во время этой казни апостол Филипп умирает. Но мы не знаем, сколько времени прошло с момента казни, да, но произошло чудо. Не чудо, а вернее, а Божье попущение. Свершилось землетрясение. И люди поняли, что это за эту казнь, да, которую они встретили над невинными людьми. То есть они пришли, исцеляли, делали благие дела, но их распяли. И они пришли, сняли со креста. Филипп уже был мертв, а Варфоломей был жив. Вот, и он продолжил жить, свою проповедь, и потрудился в этом месте, пошел еще дальше, и уже на новом месте, на месте его проповеди, на новом месте, он опять же был за свою деятельность, за Евангелие, был опять же пойман, осужден и дважды распят. И опять же, не на обычном кресте, как апостол Петр, головой вниз. То есть вот мы видим, да, разные были кресты, и не только апостол Петр, не только апостол Андрей, да, но и вот и Варфоломей тоже посчитал себя недостойным. Не знаю, знали ли они о смерти других апостолов к этому моменту, что вот они так же, или это вот их просто наитие сердце такое было, попросить, чтобы распинали не ко Христа. Тут вот не могу сказать, но тем не менее, вот мы это, факт мы видим, кресты были иные, нежели чем у Спасителя.
6: Спаси, Господи, Божика.
4: Во славу Божию.
7: Святой апостол Фома Близнец проповедовал во многих азиатских странах, дойдя до Индии, где принял мученическую смерть за Христа. Он был прободен копьями, а затем усечен мечом.
5: Батюшка, скажите, пожалуйста, мы знаем, что Фому называют неверующим, и знаем, почему, с какими обстоятельствами связано это наименование. Но почему его называют Близнец?
4: Вопрос очень часто задаваемый и вопрос, на самом деле, насущный. На самом деле, настоящее имя апостола Фомы было Иуда. Фома — это прозвище. И прозвище, которое дали ему никто иные, как сами апостолы. А Близнец, потому что он был очень похож на Спасителя внешне. И их иногда даже путали. Люди, которые мало знали, да, то есть они иногда к Фоме обращались как к Спасителю. Они над ним подшучивали, и в итоге получилось такое прозвище. А вот по Фому неверующего я бы с вами немножко не согласился. Опять же, сейчас объясню, почему. Если мы Евангелие читаем, то мы помним, что не только Фома не поверил. Все апостолы, абсолютно все, не поверили. К ним пришли жены-мироносицы, говорят, видели ангела, который нам сказал, что Христос воскрес. Не поверили. Пришли два путника из Эммауса, с которым Христос беседовал, которые они уже узнали в преломлении хлеба, возвращаются с радостными, с горящими сердцами. С нами Христос разговаривал, мы по пути шли, не поверили. Так почему же тогда только Фому называют неверующим? Почему у нас только из всех апостолов только Фома остался неверующим? Объясню, почему, опять же, да? Почему так вообще произошло? Вот после всех этих событий, после всех известий о том, что Господь воскрес, они собираются в горнице, а Фомы с ними нет. Им является Христос, дверьми затворенными. Как же написано, они затворили двери страха ради иудейского, до сих пор еще боялись. Потому что еще Пятидесятницы не было, Дух Святой не сошел. И Христа еще лично не видели. Вот он является, они думают, что он призрак, испугались, да, он их убедил, что он не призрак, попросил его поесть. И они потом рассказывают Фоме, видели их Господа, к нам явился. А он говорит, не поверю, пока не вложу руки свои, ну, знаем, да, вот эти слова. Так почему же не поверил? Именно по той причине, что он был близнец. Он сам знает, что такое внешнее сходство. Он сам на своем личном опыте, никто такого опыта, кроме него, не знал. Потому что лично к Фоме обращались неоднократно, как к Спасителю, думали, что это именно он. Просто потому, что он был похож. И поэтому здесь у него зародилось сомнение. Возможно, они там были в таком состоянии, что приняли какого-то другого человека за Христа. Как меня принимали за него в течение земной его жизни. Вот такого опыта не было никого. Поэтому он и говорит, что пока я не убежусь, что вот эти раны при нем присутствуют у этого Спасителя, пока не знаю, Спаситель он или нет, да, о ком вы говорите, скажем так, ученики, пока раны не увижу, не ему веры. Вот поэтому, когда Господь является, он говорит, возьми руку свою, вложи в раны мои, в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. То есть Господь говорит о том, что да, вот убедись. Конечно же, это уму непостижимо, что он достаточно было этих слов, и он падает на колени и признает его. Это единственное место в Евангелии, где Господь называется Богом, Сыном Божьим, да? «Ты Господь мой и Бог мой», — говорит Фома. нигде больше. Так вот явно такого свидетельства нет. И если мы вернемся вообще к Фоме, то это действительно о нем очень мало написано, но все его эпизоды, которые касаются Фоме, они все очень такие значимые. Те слова, которые он говорит. Вот пусть это будет домашнее задание наших радиослушателей, пусть они, когда будут читать Евангелие, обратят внимание на те моменты, когда речь идет именно о Фоме, какие слова он говорит. Они все с каким-то особым смыслом. То есть там буквально 2-3 раза всего его касается. Он так незаметно проходит у нас в линии всех апостолов. Больше, конечно, на первый план выходит Иаков, Петр, а Фома немножко в тени. Но когда появляется, он всегда по какому-то существенному делу, его реплика всегда очень важная. Так же здесь, как исповедание, да? «Ты Господь мой и Бог мой», это прямое исповедание. Да, то есть, когда Христос спрашивал апостолов, а за кого меня почитаете? Одни говорят, вот там, за кого люди меня предпочитают? Да, одни там за пророка, другие там, за восставшего там, какого-то святого, еще за кого-то. А вы за кого меня почитаете? То есть это было, скажем так, не то, что исповедание, это было некое предположение. Ну, за кого меня предполагаете, кого вы перед собой видите? А здесь было именно исповедание. То есть это четкое исповедание, потому что он убедился, он вот этим явлением, увидев эти раны, он точно знал уже, что это Бог и Господь. Поэтому он именно так исповедует. Поэтому к Фоме нужно относиться все-таки. Пусть он вошел, конечно, в простонародье, да, неверующим Фомой, но если мы посмотрим, все были неверующие. И Фома был не самый неверующим из всех, да, когда мы вот это вот рассмотрим, эту ситуацию, у него было четкое основание, почему он не поверил. Не потому, что он был такой жестокосердный, там, как Господь, да, почему такие жестокосердные, что не верите свидетельству моего воскрешения. То есть он говорит о жестокосердии, про Фому такого не говорит. Он просто говорит, что блаженны те, кто будут веровать, не увидев меня. То есть это такое похвала нам с вами, которые Христа не видели, но все-таки веруем.
5: Спаси Господи, батюшка, сейчас как раз все стало наконец-то на свои места, ну, в отношении Фомы.
7: Святой апостол-евангелист Матфей проповедовал долгое время в Иудее, а затем во всей Эфиопии. Нынешняя Абиссиния, Нубия, Кордофан, Дарфур и другие. Он был убит мечом в одном из городов Эфиопии. Святой апостол Иаков Алфеев проповедовал в Сирии, Египте и других различных странах. В одной из них был распят на кресте, приняв мученическую смерть за Христа. Святой апостол Иуда Яковлев, Фадей или Левей, проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, в Аравии, Сирии и Месопотамии. В Араратской стране был повешен на древе крестном и расстрелян стрелами.
6: Батюшка, вот как так Святой Дух подействовал на апостола Матфея? Ведь мы знаем, что он был мытарем, а значит, скорее всего, не бедным человеком. И он по одному только слову Спасителя оставил все и за ним последовал. Вот как это так?
4: Ответ на этот вопрос есть. Давайте посмотрим, кто такой был мытарь. Да, это сборщик подати, налоговый, скажем так, который работал в пользу языческого государства, враждебного, поэтому презирал всем народом. Помимо этого, они еще грабили народ. То есть они, помимо того, что должны были, еще накладывали сверх для себя, для своего обогащения. Поэтому их не любили. И совесть их, конечно, обличала в этом. Совесть — такой инструмент Божий, который действительно обличает любого человека за его грехи. Она вопиет, она подсказывает, и голос совести, как бы мы там ни старались заглушить, он все равно будет звучать. И он понимал, что он неправильно делает. И он понимал, за что его не любят. Вот какой момент такой есть? Пока человек на него нападает, на него агрессивно настроены, он в ответ агрессивен. Но когда появляется человек, который совершенно не агрессивен, вдруг он к нему проявляет милосердие, терпение, любовь какую-то, да, уважение, знаки, да, то это растапливает совершенно вот это вот жестокосердие. И здесь так произошло. Он слышал прекрасно об Христе. Да все слышали уже к этому моменту о Христе. И вдруг этот человек приходит и обращается к нему. Он его не презирает, он его ни в чем не упрекает. И вот это вот человеческое отношение, оно, конечно же, очень взволновало Матфея. Он все бросил, пошел за ним. То есть его сердце было готово. Оно было не нечистое, оно было, да, запятнано всякими грехами, жадностью, воровством, обманом, да, опять же, досаждение своим соплеменникам. И вдруг этот святой человек обращается к нему как с равным. Это было просто поразительно для него. Поэтому достаточно было всего лишь одного слова. Потом вспомним, да, слово Христа было силой и благодатью. Помните, когда был такой момент, когда Синедрион послал целую комиссию, чтобы уловить за Христом его слова, там, да, донести. И когда они вернулись, говорят, почему без Христа, почему не связали его, не пришли? Они говорят, ни один человек не говорил так, как он. То есть, понимаете, даже те, которые шли к нему с негативом, ощущали силу и благодать, исходящую из его уст. Поэтому эту силу благодати ощутил, конечно же, Матфей. И она пробивала любую защиту, любую как бы агрессию, да. Тем более Христос ни на кого агрессивно не смотрел. Не так, как смотрели книжники фарисеи. Помните, когда он вошел в его дом, они говорят, смотрите, с кем он ест и пьет. Он разделяет трапезу с этими негодяями. А Господь сказал, я пришел исцелить не здоровых, а больных. И действительно, вот это вот врачевание, очень кроткое, смиренное, простое, перевернуло душу не только Матфея. Мы знаем еще одного мытаря, да, который точно так же по этому же Слову Божию принял его в дом, стал его учеником. Понимаете, вот что значит кроткое доброе слово. Поэтому вот так вот сила благодати Иисуса Христова и его кротость творили чудеса и с таким закоренелым, ну, скажем так, условно говоря, не преступником в чистом виде, потому что с точки зрения римского права он был не преступником, он был законный представитель, сборщик податей, да, но в моральном понимании именно, конечно же, преступником перед своим народом в первую очередь. И вот Господь одним простым словом, простым обращением, теплым таким сердечным, спас его, изменил его и сделал своим учеником, своим апостолом.
6: Спасибо, Господи, Божечка, за ответ.
7: Святой апостол Симон Зелот, или канонит, проповедовал в Мавритании и в Африке. Был также в Англии, раньше называвшейся Британией. За проповедь веры Христовой он был распят на кресте, по одним сведениям в Грузии по повелению иверийского царя Адерке, а по другим сведениям в Персии.
5: Отец Игорь, вот Серафим Слободской пишет, что апостол Симон Зелот был распят или в Грузии, или, по другим сведениям, в Персии. А мы с Александром были в паломнической поездке в Абхазии, и нам показывали в районе Нового Афона место гибели, мученической кончины святого апостола Симона Зелота, и даже место, где остался отпечаток его стопы, вот, и Абхазию считают местом проповеди Симона Зелота. Где же все-таки он закончил свою жизнь? И был ли он в Абхазии, проповедовал там? Или как бы это вопрос такой открытый, поскольку тогда понятно, что какого-то точного, наверное, летописания, да, и как вы уже сказали, что за апостолами никто не ходил и не записывал каждое их действие. Можем ли мы считать вот святого

0: законы Божии. Я просто не знаю, возможно, уже тогда Абхазия входила в состав Грузии. Помните, она же до какого-то времени она была в составе Грузии?
1: Точно.
0: Поэтому, может быть, поэтому он написал так.
1: Угу.
0: Я вот это, наверное, специально, конечно, не изучал. Это мое сейчас предположение. Вот. А сейчас Абхазия, они отделились, да, они, собственно, как бы государство считают. Не всеми там признанными, скажем, государством, но тем не менее. Поэтому мы видим, и пещеру показывают, да, и источник, который по преданию, да, извел Симон. Потому что там страна очень жаркая, климат очень такой жаркий, и воды пресной действительно не хватает. То есть вот это забил источник, вот эта вот пещера, которая с ней была. Более того, в Абхазии есть очень много мест прекрасных. Там это место третье обретение главы Иоанна Предтечи есть. Также есть монастырь Каманы, в котором лежит гроб Иоанна Златоуста. Когда он прибыл в ссылку, вот именно в этих местах он находился и там принял кончину. И уже впоследствии, после своей смерти, его тело было перевезено, из почечни погребено уже в городе Константинополе. Поэтому Абхазская земля – это очень древняя земля. Я вам даже больше скажу. Когда был один из Вселенских соборов, один из абхазских епископов присутствовал на нем. Я просто сейчас не помню, какой, третий или четвертый был. Но вот, понимаете, то есть это очень древняя земля. Древняя, просвещенная раньше, чем на Руси, да, то есть приняли христианство. Поэтому Абхазская земля – это прям вымыленная апостолами. Симон Зелот в том числе имеет вот
1: Господи,
0: такую
1: мать.
0: Вот историю. Ну и Грузия, конечно, тоже земля святая. Сами знаем мы все прекрасно равнопостную Нину, которая там, Нино, которая проповедовала Евангелие там. Много святых и грузинских есть, несомненно. Поэтому, если брать Грузию, скорее всего, наверное, просто тогда Абхазия входила в состав Грузии, и он не разделял их.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
2: Святой апостол Матфей, избранный из числа 70 на место отпавшего Иуды, проповедовал в Иудее и во внешней Эфиопии. Возвратившись в Иудею, принял страдания за Христа, будучи сначала побит камнями, а затем обезглавлен.
3: Батюшка, мы знаем, что апостол Матфей был жребием избран 12-м апостолом на место отпавшего Иуды. Почему было так важно восстановить это число?
0: А это было очень важно, действительно, потому что еще прежде своей Христос сказал апостолам, что они будут судить 12 колен Израилев. Один апостол отпал, то есть это число должно было быть восполнено. 12 колен, 12 апостолов.
3: Спасибо, Господи.
0: Да, пожалуйста.
2: Святой апостол-евангелист Марк из числа 70, спутник и сотрудник апостола Петра. Проповедовал также на берегах Адриатического моря, принял мученическую кончину в Александрии. Святой апостол-евангелист Лука из числа 70, спутник и сотрудник апостола Павла. Проповедовал затем в Ливии, Египте, Фиваиде и Фивах. Окончил свои подвиги мученической смертью.
1: Батюшка, святые апостолы Марк и Лука стали спутниками первоверховных апостолов. Послужило ли это причиной того, что их Евангелия вошли в число канонических?
0: На самом деле число канонических книг Нового Завета входили не по приближенности к тому или иному святому, конечно же, в первую очередь, а по его содержанию, раз, да, по его чистоте веры, которая там излагалась. Вот это были такие два главных критерия. То есть православие, да, и подлинность того, что там было написано. А подлинность была доказана таким образом, что ни один из живущих и слышавших эти послания апостолов, никто не возразил голоса против этого послания. То есть это молчаливое, как бы, да, то есть не возражение, говорит о том, что там все верно. Хотя мы знаем, да, дотошные пытливые ума, особенно из неверующей среды, иногда находят несостыковки какие-то, что вот, видите, один апостол пишет, что вышел один бесноватый, другой апостол пишет, что было два бесноватых, они друг другу противоречат. Для нас это не противоречит, а доказательство того, что они писали не под копирку какую-то, да, а они писали сами. Вот. И на каждое возражение есть аргументированное возражение или объяснение того или иного места. Поэтому действительно Марк был спутником апостола Петра, фактически это была стенография его проповедей. А Лука ходил вместе с апостолом Павлом и насыщался его богословием. Апостол Павел действительно был выдающимся богословом своего времени. Ну, и, по сути дела, и нашего времени, потому что мы все учимся на его посланиях.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
2: Святой апостол Иаков, праведный, из числа 70. Первый иерусалимский епископ, поставленный самим Господом. Он именуется братом Господним. По преданию, он был сыном Иосифа Обручника от его первого брака –

0: той Иаков был сброшен иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Это было около 62 года. Святой апостол Иаков первый изложил чин божественной литургии, которая и положена в основу совершаемых теперь литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоуста. Литургия святого апостола Иакова и теперь совершается в Иерусалиме в день его памяти.
1: Батюшка, а вот апостол Иаков Праведный был первым епископом Иерусалима. Что значит поставленный на это место Богом?
2: Касательно этого вопроса могу, наверное, только предположить, что, скорее всего, поскольку на место Господа поставлен, то, наверное, Господь просто ему явился, да, и было какое-то некое откровение, после которого он пошел на это служение, да, служение сложное, скажем так, оно опасное было, потому что город Иерусалим, город, где были евреи, жили чистокровно, которые ненавидели уже Христа, соответственно, и всех его учеников, поэтому быть епископом города Иерусалима — это такая особая и честь, и опасность в том числе.
3: Батюшка, апостола Иакова мы знаем как первого литургика. Ну, люди, которые были на богослужении, понимают, что часть литургии современной, она сформировалась гораздо позже, чем время, когда жил апостол Яков, потому что символ веры, например, да, сочиняли не один год, да, на разных вселенских соборах. Другие части литургии тоже, они добавились позже. Вот если анализировать литургию апостола Якова и современную, что общего можно найти? Вот что осталось со времен еще апостола Якова, брата Господня, вот в той литургии, которую мы имеем возможность слышать сегодня и участвовать?
2: Вопрос очень интересный. На самом деле, древние писания, апологеты, в том числе веры, они нам приоткрывают, какая же там была литургия, например, да? И мы видим там, что там есть некоторые очень похожие направления, канва как бы, да, скелет, который неизменен. Вот скелет, он неизменен. А дальше нарастает мясо, там все прочее, тонкости, да, которые могут быть в разных местах немножко разные. Но главное было несомненно. То есть это была проповедь. Сейчас проповедь чем заменяется? Чтением Евангелия и апостолов. То есть предстоятель начинал с тем, что когда собирал собрание, экклесии, по-русски церковь в переводе. То есть когда собирались люди, то предстоятель, епископ, да, апостол в том случае, он произносил поучение, он рассказывал из жизни Христа, давал толкование. А после этого совершалась молитва на освящение, благословение чаши с хлебом, который переосуществлялось в тело и кровь Христова, и было причащение. То есть вот это как бы оно остается у нас, да? Хотя добавляется там символ веры, добавился там «Отче наш» молитв стали петь. Еще многие-многие-многие моменты добавились постепенно. Вход великий, вход малый, вход, да, часы добавились. Это все уже как бы естественным образом эволюционировало, если так можно сказать такое слово, развивалось, да, то есть в течение времени. Добавлялось что-то лишнее, выкидывалось. Если быть точным, то даже истинное чинопоследние апостола Иакова неизвестно. Очень много вариантов этого есть, да, то есть около 60, по-моему, если память не ошибается. Вот. Но главный смысл какой? Главное отличие вот для нашего современного человека, чтобы вот он заметил в первую очередь, то, что как происходит причащение. Причащение происходит по самому древнему чину, то есть причащались прямо из чаши. Тело давали отдельно, кровь Христова отдельно из чаши. Прям. То есть подходил человек, ему давали частичку тела, он ее вкушал и давали чашу, прям пил. То есть в таком виде сейчас причащались только священники. И впоследствии эта практика была немножко преобразована, да, и тело стало погружаться в чашу, и уже напитанное кровью, да, уже преподносится верующим. Это осталось в Иоанне Златоуста и Василии Великом, да, как мы понимаем. И только вот именно литургия апостола Иакова, она раскрывает нам тот как бы древний чин. То есть причащались все вместе от одной чаши, одного тела, то есть по раздельности. Какие другие моменты? Ну, наш русский, да, прихожанин, могут что-то еще заметить такую вещь, что Евангелие читается не в алтаре на литургии, а износится на центр храма. Но на самом деле в Греции эта практика существует, в общем-то, она неизменной виде. То есть ну, там, может быть, не в центре храма износится, она читается на амвоне, да, лицом к народу всегда. Потому что Евангелие — это Слово Божие. Слово Божие кому? Людям. Молитвы, которые мы совершаем время богослужения, они обращены к Богу. Поэтому, когда мы молимся, мы смотрим на восток, а чтение Евангелия должно быть обращено лицом к народу, то есть от лица самого Господа. В Греции это до сих пор осталось, существует оно неизменной практике. Вот литургия апостола Иакова тоже эту часть как бы отражает. Ну вот в нашей практике немножко вошла другая традиция, и есть свои собственные отличия, изменения. Даже литургию Иоанна Златоуста мы найдем отличие от литургии, совершаемой, например, в Греции, в той же самой, понимаете? То есть это совершенно нормально, это совершенно как бы естественный процесс, потому что и хоть и привели к единообразию, но все-таки есть какие-то свои маленькие акценты, маленькие свои традиции местные, скажем так, которые на главное не влияют. еще Тертуллиан говорил, да, в главном единственное, в второстепенном свобода.
1: Батюшка, вот все апостолы, как мы видим, прошли почти одинаковый путь. Сначала они были призваны Господом, затем они принимали его учение на протяжении времени, видели его страдания, смерть, потом воскресение, вознесение. Дальше на них сошел Святой Дух, они начали проповедовать, сами терпеть уже гонения и мучения, и в конце концов они были казнены и радовались своему отшествию к Богу. Является ли такой путь путем всех христиан, то есть от монахов и священников до мирян? Или это исключительный путь, который проходит только пастыри Божии, равноапостольные апостолы?
2: Ну, история нам покажет, на самом деле, участь в кончине претерпевали не только священнослужители, но и миряне, простые люди, да? То есть это говорит о том, что не только священникам такая участь положена, да? И мы знаем, что и священники свои кончины умирали, да? Там огромное количество. Нет, самое главное здесь вот что, что ко Христу мы идем тоже через крест. Но крест у каждого свой. У кого-то болезни, у кого-то страдания, у кого-то умерщвление, да, неестественное, у кого-то терпение скорбей, но у каждого что-то свое. И тем не менее, войти в Царство Небесное, не зайдя на крест, невозможно. Вот это христианин должен помнить. Сразу вспоминается такой, знаете, эпизод из уже нашего советского прошлого, когда было гонение на священствослужителей, на священников, на епископов. Было судилище над ними, и к епископу одному обращаются и говорят: «А как вы относитесь вот ко всему этому? Как вы вот на эту власть смотрите?» Он говорит: «Как на своих спасителей». Потому что они мне открывают дверь в Царство Небесное. Понимаете? То есть он понимал, что действительно его расстреляли там, то есть осудили, расстреляли. И он говорит: да, действительно, вот, и, может быть, я бы своими усилиями, да и не добрался бы до туда, не дополз бы, да, по своей там греховности какой-то, да, своей личной. Но вот эти люди, которые сейчас меня судят, которые мне грозят смертью, они мои спасители. То есть они меня практически впинывают меня в Царство Небесное, да. То есть за то, что я пострадаю за имя Христово. А за имя Христова может пострадать, даже заходя в автобус, да, там, зашел верующий, перекрестился, на него кто-нибудь там это сразу гаркнет или еще что-нибудь, да, там. Потому что лукавый, он не любит проявление духовности, когда человек проявляет духовность свою, и всегда находятся его последователи какие-то, которые под его, скажем, подсказку начинают проявлять какую-то либо агрессию, либо еще что-то. Поэтому никто пусть не думает из верующих, если он стал верующим, что все пойдет гладко. Даже если не будет мучить кончины, но все равно своя Голгофа у каждого будет. Каждому даст Господь свой по его, опять же, силам, возможностям духовным и телесным.
3: Будем готовы. Спасибо, Господи.
2: Будем готовиться, вернее сказать.
1: Да. Батюшка, спаси Господи за ответы.
2: Дорогие радиослушатели, на этом наше обозрение жизни и славных подвигов апостолов подошло к концу. Мы с вами прощаемся. До свидания.
1: До свидания.
3: Спасибо большое.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшуюся и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница,

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите, ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаемо Деву, ты мне помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчи родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобство всякого избавляемся.

0: Отче,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подарок.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасла есть, самся издав смерти, тлением смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, во утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: греки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во всех.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого леса, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми ми яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.
2: Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 24. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинии Сирией, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы поговорим о ветхозаветном пророке, об авторе книги его имени, находящейся в Ветхом Завете. Сегодня мы поговорим о пророке Иезекииле. Я уверен, что вы о нем слышали, но мы не всегда представляем, кто это такой и чем он остался и запомнился в истории Ветхого Завета и нашей Церкви. Имя пророка переводится как «Бог да укрепит». Свое пророческое служение он совершал среди иудейских переселенцев во время Вавилонского плена. Первое зафиксированное пророчество пророка Иезекииля, по всей вероятности, относится к 593 году до Рождества Христова, а последний к 571. Первое видение Иезекииля было связано с его призванием к пророческому служению. Большую, чем у других пророков, роль в проповеди Иезекииля играли символические действия, прообразующие катастрофу, которая постигнет иудею за грехи народа. Это долгое молчание, запирание себя в доме, изображение на кирпиче Иерусалима и его осады, лежание то на левом, то на правом боку, питание нечистой пищи и обривание волос. Все эти действия носят глубоко символический характер, и в частности последние три действия представляли Иерусалим осаждаемым, голодающим и завоеванным. На протяжении более 10 лет после взятия Иерусалима в 586 году до нашей эры Иезекииль обращался к израильтянам со словом утешения, говорил о конце изгнания и возвращении на родину, где народ Божий должно ждать вознаграждения, обновленный храм Иерусалимский. Книга пророка Иезекииля умалчивает о последних годах его жизни и его кончине. Согласно древнему преданию, Иезекииль был убит в Вавилоне судьей второго народа, которому он обвинил в идолослужении, и был похоронен в гробнице Афраксада, сына Сима, сына Ноя, в современном центральном Ираке. В византийской иконографии облик Иезекииля сложился позднее, чем внешний вид других трех больших пророков Ветхого Завета. Вначале Иезекииля изображали в виде юноши, в светлых одеждах, с копной коротких кудрявых волос, слегка закрывающих уши, в частности на фресках синагоги в Сирии в середине III века. На мозаиках церкви монастыря Святой Екатерины на Синае также есть его ранние изображения. Но со временем Иезекииля стали представлять как средовека, то есть человека средних лет, с темными волосами или с проседью. А потом и старцем в хитоне, и гематии, с седыми длинными волнистыми волосами, спускающимися на плечи отдельными прядями, с бородой средней длины, заостренной к низу. Атрибут пророка Иезекииля, затворенные врата храма, символизируют непорочное зачатие. Исследователи особенно отмечают ход сходства иконографии пророков Иезекииля и Исаии, еще одного из великих пророков Ветхого Завета. Цвет одежды Иезекииля, форма его бороды в изображениях варьируются. Образы видений этого пророка толковались как пророчество о Пресвятой Богородице, о страшном суде, о пришествии Мессии. Также варьировались и тексты на свитках, которые держит в руках пророк, как положено любому изображаемому пророку в нашей иконографии. В росписи храмов изображения пророков, включая Иезекииля, как правило, находятся в куполе и в восточной части церкви. Например, в простенках барабана между окнами Софийского собора в Новгороде XII века, на стенах Софийского собора в Киеве середины XI века. Также изображение Иезекииля включалось в пророческий ряд высокорусского иконостаса. Память пророка Иезекииля церковь празднует 3 августа по новому стилю.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами говорим о канонизации в советский период. Да, и в советский период были канонизации, и в советский период церковь оставалась живой и деятельной. Правда, канонизации были не совсем обычными, не совсем такими, как мы их сейчас себе представляем. Были канонизации, когда в списке почитания в Русской Православной Церкви в наши календари вносили святые, которые были связаны с Русской Церковью, но прославлялись в других церквах. Например, в советский период святцы было внесено имя канонизированного и очень почитаемого в Константинопольском патриархате в Греции Иоанна Русского. Было внесено имя преподобного Силуана Афонского. Было внесено имя прославленного в Американской церкви просветителя алеутов Германа Аляскинского. Наша церковь как бы находила обходные пути, поскольку причисление к лику святых в церкви было запрещено официально. Естественно, если власть, которая поставила своей целью искоренение церкви, не может допустить того, чтобы церковь разрасталась. Поэтому канонизация была запрещена. Но, по милости Божией, был найден выход. Проводились не канонизации, а внесение в наши святцы тех святых, которые прославлялись, может быть, даже по просьбе Русской Православной Церкви в иных православных церквах, где было больше свободы. Была одна так называемая вообще прикровенная, как бы мы сейчас сказали, катакомбная тайная канонизация. Дело в том, что в Харькове до революции и в первые годы после революции совершались молебны и местные почитания святителю Милетию Харьковскому. Потом эти молебны были прекращены официально. Так вот, в синодальный период было дано благословение на возобновление этих молебнов. Официально бумага звучала так. Мы-то с вами понимаем, что фактически была совершена канонизация, что святитель Милетий Харьковский был причислен к лику общечтимых русских святых, но вот так удалось обойти препоны, удалось обхитрить чиновников. Им было сказано, что нет, мы никакую канонизацию не проводим, мы просто разрешаем возобновление молебнов. Ну да, молебны вроде как можно служить, можно совершать, поэтому разрешение было дано. Поэтому, подводя итог именно вот современного советского периода Русской Православной Церкви, канонизации, можно сказать, что канонизаций как таковых было две. Это Николай Японский и Иннокентий Московский. Но были и причисления к лику святых прославленных в других церквах, были и вот такие прикровенные канонизации. Наша церковь всецело испила чашу страданий, которые были уготованы. Наступили новые времена, новая эпоха канонизации святых. Об этом мы поговорим с вами в следующей программе. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

Сегодня, 3 августа, Церковь вспоминает пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради Еродивого, и постника его Иоанна, а также священномученика Петра Голубева. Преподобные Симеон, Христа ради Еродивый, и сопостник его Иоанн жили в VI веке в Сирии, в городе Едесса. Они дружили с детства, оба принадлежали к знатным семьям. Симеон был старше, он жил с престарелой матерью, а Иоанн совсем недавно женился. Вместе друзья совершили путешествие в Иерусалим на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. На обратной дороге товарищи беседовали о путях спасения души. Вдруг они увидели несколько монастырей на границе с пустыней. У обоих вспыхнуло неудержимое желание оставить мир и провести жизнь в иноческих подвигах. Они помолились Богу и попросили указать, в какую обитель им пойти. Двери одного из монастырей внезапно отворились. Симеон и Иоанн приняли там постриг. Со временем друзья ушли в пустыню, чтобы усилить подвиг. 30 лет они жили отшельниками. Затем Симеон избрал путь юродства Христа ради в родном городе Едесса, а Иоанн остался жить в затворе и молчании. Симеон получил от Господа дар исцеления и чудотворения. Он совершил немало добрых дел, прикрываясь юродством. Так Симеон стремился избежать похвал от людей и тем самым гордыни. Иоанн неизменно направлял всех паломников из Едессы за советом к юродивому Симеону. А тому перед смертью было видение. Над головой его друга Иоанна сиял венец с надписью «За пустынническое терпение».

Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.

0: ты на врага...
1: Боже святый крепь, лети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 84-е зачало Евангелия от Матфея, 21 глава с 18 по 22 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“ И Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Христос возвращается в Иерусалим. Идет последние недели его земной жизни. Накануне, воскресив праведного Лазаря и торжественно вступив в столицу, он вынужден был уйти на ночлег в Вифанию. Для Сына Божия не нашлось места в переполненном паломниками Иерусалиме. Этот, казалось бы, незначительный факт наводит на глубокие размышления. Преклоняющийся перед кричащим чудом, в трудную минуту искренне молящийся Богу, человек, когда дело касается его лично, как правило, ничего не готов дать Вседержителю. Это происходит потому, что мы ничего не хотим менять в своей жизни. Ни один из жителей Иерусалима, знавший Иисуса и, быть может, видевший его чудеса, не пожелал тогда впустить его и учеников к себе в дом. В Вифане, маленьком пригороде иудейской столицы, люди жили гораздо беднее и, наверное, от этого были намного проще. Там и нашлось место для Христа и его учеников. Возвращаясь в столицу утром, Спаситель видит смоковницу, растущую при дороге. Таких деревьев очень много в Иудее. Они никому не принадлежат, и всякий путник может питаться их плодами. Но на большом дереве с обильной листвой не оказалось даже прошлогодних смоков. Не находя плодов, Христос произносит над ней суровый приговор: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Апостол Павел в своем послании позже напишет о плодах Духа: «Радость, мир, долготерпение,

0: терпение, кротость, милосердие, вера. Именно этого ждал Бог от народа Завета. Но лучшие люди, фарисеи и книжники, оказались заносчивы, лицемерны, завистливы, озлоблены и алчны. Они ненавидели простолюдинов, относясь к ним с крайней пренебрежительностью. Все это свойственно язычникам, но не народу, которому Бог через своих посланников указал путь духовного развития. Комментаторы Священного Писания особо подчеркивают, что Спаситель имеет в виду религиозную жизнь иудейского народа. Среди иудеев были и хорошие люди. Сами апостолы вышли из среды народа Завета. Но сама по себе иудейская религиозность оказалась бесплодной. К великому удивлению апостолов, смоковница тотчас засохла. Христос говорит, что этому не нужно удивляться. Если иметь веру, душевное единение с Богом и не сомневаться в помощи Вседержителя, то молитва такого человека может стать воистину чудодейственной. Однако, если мы будем просить у Бога зла, то как бы искренне мы к Нему ни обращались, Вседержитель вряд ли исполнит вредоносную просьбу, ибо Ему это противоестественно по природе. Как бы нам всегда это помнить, друзья? До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в возрожденном Спасском соборе города Пензы 19 июня 2022 года.
2: Мы должны проявлять свою верность Господу. В первую очередь, своим взглядом на жизнь. Мы должны понять, что заповеди, которые Бог дает, это не какие-то запрещения, это не какие-то ограничения, такие неприятные, стесняющие нашу свободу, а это условия нашего благополучия и счастья. Ну, например, заповедь «Не кради». Она сейчас очень актуальна. И многие берут то, что им не полагается взять. Не называют это кражей. По-разному объясняют свое поведение. И считают, ну ничего особенного. Ну взял и взял, ну кому я что-то плохое сделал. А заповедь-то говорит «Не кради». А это значит, что из украденного никогда никакого благополучия не построишь. Как бы ты ни пытался бы объяснить правомерность своих поступков. Божий закон, не кради, и точка. И давайте прямо скажем, а какой была бы наша сегодня жизнь, если бы мы все четко и последовательно, с полным пониманием важности исполнения этой заповеди, жили по этой заповеди. Ну, или другая заповедь. Не прелюбы сотвори. Что это значит? Не изменяй ни мужу, ни жене. Живи в чистом и светлом браке. Но современная массовая культура уже потому, что она исключает эту заповедь, иронизирует эту заповедь, и предлагает различного рода другие модели отношений мужчин и женщин уже по одному тому. Такая культура становится опасной для человеческой жизни и для человеческого общежития. И тот, кто совершает этот грех тихонько, так, чтобы вторая половина ничего не узнала, и тот, кто в открытую это делает, каждый должен помнить, что нарушение этой заповеди к счастью человека не ведет. Для того, чтобы целостной была жизнь личности, чтобы крепкими были наши семьи, а отсюда, чтобы крепким был весь наш народ. А как мы сегодня нуждаемся в этой консолидации людей, в сосредоточении всей нашей нации перед лицом огромных внешних опасностей. Мы должны быть сильными, но сильный человек не может быть слабым в личной жизни. Все связано одно с другим. С самого детства и до гроба. Вот поэтому, наверное, Господь, преклонив к нам милость свою, и дал возможность строить храмы сегодня. Нигде, ни в Европе, ни в Америке новые храмы не строятся. Они людям больше не нужны. Они закрываются, перепрофилируются, как теперь говорят. Причем иногда вместо храма площадки для танцев и прочие там увеселительные какие-то учреждения. А мы к ужасу того самого мира, который нас понять не может, строим Божьи храмы. Мы, Россия 21 века. Но разве это не Божье чудо? Мы, прошедшие через все эти гонения, через всю эту безбожную идеологию, мы, как народ, воспряли и строим храмы, и растет в нас чувство в любви к Отечеству. И видим, как сейчас наши ребята молодые защищают Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают воинов наших, рассказывают мне о удивительных примерах мужества, самопожертвованности и даже способности жизнь свою положить за друга своего. Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрения начальства, и не от продвижения по службе, а это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой.

Сегодня, 3 августа, Церковь вспоминает пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради Еродивого, и постника его Иоанна, а также священномученика Петра Голубева. Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Он происходил из старинного священнического рода и сам был священником. В те годы Иерусалим был разграблен войсками вавилонского царя Навуходоносора. Многие жители, в том числе и знать, и даже сам царь, были угнаны в плен, в Вавилон. Оказался на чужбине и 25-летний Иезекииль. Через 5 лет ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. В видении пророка присутствовали 4 крылатых животных, имевших лица человека, льва, тельца и орла. Иезекииль видел также сияющий престол с восседающим на нем Сыном Божиим. Пророк от страха упал на землю, но глас Божий повелел ему встать и объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. Иезекииль возвестил соплеменникам о предстоящих испытаниях, в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Он пророчествовал также о наступлении лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение и восстановление Иерусалимского храма. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию. Пророк Иезекииль выступал против идолопоклонства. За это один из князей-язычников приговорил его к казни.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Жил-был купец, который нажил большое богатство. Но время шло, и понял он, что пора душу свою к встрече с Богом готовить. Стал он людей расспрашивать, что сделать, чтобы Бог над его душой смилостивился. Одни говорят ему: «Раздай имение бедным, и угодишь Богу». Другие говорят: «Пожертвуй имение на строительство храма, и угодишь Богу». А старец присоветовал ему: «Ты обратись к Богу, покайся, и угодишь Богу». Покаялся купец, в слезах исповедал все прегрешения и беззакония свои. И светло стало у него на душе. Но время шло, а ему все не давал покоя вопрос, угоден ли он теперь Богу. Стал он у людей расспрашивать. Одни говорят: «Раз ты покаялся, душу свою очистил, то теперь раздай имение свое бедным и угодишь Богу». Другие говорят: «Раз ты покаялся, душу свою очистил, то теперь пожертвуй имение свое на строительство храма и угодишь Богу». Пошел купец к старцу за советом, и тот говорит: «Раз ты покаялся, душу свою очистил, то теперь и содержи ее в чистоте. Душа начинает трудиться только после покаяния. А в остальном поступай так, как душа чистая подскажет». Так и жил тот купец в трудах до самой смерти. Говорят, что и бедным он помогал, и на храмы жертвовал. Только об этом мало кто знал. Купец свои добрые дела в строгой тайне хранил, поэтому ничего о них доподлинно неизвестно.

Сегодня, 3 августа, Церковь вспоминает пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради Еродивого, и постника его Иоанна, а также священномученика Петра Голубева. Священномученик Петр Голубев родился в 1880 году под Подольском. Его отец был псаломщиком. Он рано умер, и мальчик получил духовное образование за казенный счет. Петр стал священником и служил в разных храмах Подмосковья. С 1925 года до своего ареста Голубев был священником в Успенской церкви села Петрово Дальнее Красногорского района. Прихожане любили священника за приветливость и доброту. Он помогал бедным, старикам, на Пасху одаривал детвору сладостями. В середине 30-х годов положение священника стало тревожным. Племянник отца Петра стал помощником председателя сельсовета и опасался упреков из-за неблагонадежности родственников. В 1938 году Голубева на основании лжесвидетельств арестовали. В ходе допроса ему припомнили раздачу пасхальных гостинцев. А какой-то старый разговор о Тухачевском вдруг стал контрреволюционной агитацией. Отца Петра Голубева приговорили к расстрелу. Иерей Петр Голубев был казнен на Бутовском полигоне под Москвой.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Образ. Вопрос священнику». В студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
2: Благословите. Здравствуйте. Бог благословит.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос. В церковных лавках продаются четки разных материалов, разной длины.
2: Угу.
1: Какой в этом смысл? И можно ли дарить четки верующему человеку как подарок?
2: Вы знаете, вопрос такой не универсальный. Почему?
1: Потому что...
2: Да, вот я сейчас объясню. Вообще четки – это, по большому счету, принадлежность исключительно монашеского бытия. Но есть такая традиция у многих христиан верующих. Четки бывают разной длины, потому что там есть разное количество горошин, с тем, чтобы можно было по этим четкам прочитать разное количество молитвословий. Смысл материала или длины – это, по сути дела, смысл уже, скажем так, каждого человека. Каждый подбирает под себя то, что ему удобно. Кто-то читает 150 раз Богородицу, кто-то читает 40 раз Иисусову молитву там, или 150 раз. Их много разных длин. Если вы имеете намерение подарить верующему человеку четки, во-первых, нужно его спросить, они ему нужны или нет. Например, человек верующий, вот я знаю своих прихожан, очень многие прихожане, мне повезло в этом смысле, они молитву не оставляют. То есть они пошли, например, на огород, занимаются каким-то земледелием, каким-то трудом, и они потихонечку, кто поет Богородицу, кто Иисусову молитву совершает. Представьте себе, вы подарите этому человеку четки. Что ему нужно делать будет? Брать четки или лопату с граблями?
1: Для уже меня четки вот получится.
2: Да, то есть получается, что здесь в данном контексте может этот подарок быть не совсем уместным. Поэтому я сначала бы предложил узнать у человека, как он вообще относится к вот такому исчислению своих молитвословий, и нужны ли ему впоследствии будут четки для того, чтобы он мог считать. Вот если, например, человек сидит дома, болеет, очень часто священники дают благословение больным людям, ну, там, может быть, зрение плохое, там, пожилой человек и прочее, читать по четкам молитвки. Человек, например, даже лежа в кровати или там сидя на кресле или сидя на стуле, может себе позволить молиться, например, готовясь к причастию. Батюшка благословил его на приходе прочитать там, допустим, 150 раз Богородицу или Отче наш. Ведь наши предки тоже не все умели читать и не все знали наизусть канон, естественно, к Святому Причащению, поэтому тоже читали вот молитвы подобного рода образом. Если человек сидит дома, напомню, да, и если у него есть такая возможность, четки ему будут полезны. Если человек уже выходит из своих стен и начинает как-то динамично двигаться, здесь вот уже нужно спрашивать, нужны они ему или нет. Думаю, вот так.
1: Батюшка, а как вы вообще относитесь к этому разнообразию сувенирной православной продукции в вариантах браслетиков с иконочками, колечек и всего прочего? Как к подарку?
2: Вы знаете, везде должна быть разумность. Не нужно обвешиваться атрибутикой. И мне кажется, например, если человек идет к крестнику или крестнице на именины, на день рождения или еще на какие-то дни, это вполне уместный повод подарить что-то, связанное с религией, в том числе то, что вы перечислили. Но не нужно думать, что нужно человека с ног до головы этим обвешивать, и в этом будет счастье. Счастья в этом не будет.
1: Спасибо, отец Николай, за ваши ответы. Нам они очень нужны.
2: Спаси Господи.
1: В студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же петь Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбил си, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил меси, окропивши меня сопом и очишуся омывши меня и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь переношу Те спаси, и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстями оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мне, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мне, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 18 по 22. Давайте послушаем.
4: «Утру же возвращаясь в город, взалкал».
5: «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“ И Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
4: Примите.
3: Согласно священной истории, Христос часто творит чудеса. Большинство из них понятны, закономерны и логичны. Тем более, если принимать во внимание ту ситуацию, в которой они происходят. Исцеление больных, воскрешение мертвых, изгнание бесов – все это вещи необходимые. А как понять то, что произошло сегодня? В чем смысл этого действия? Давайте попробуем разобраться. Что такое смоковница? Это красивое высокое дерево, которое приносит вкусные плоды – смоквы. По-другому это дерево называют фиговым. Есть еще одно название – инжир. Смоковница плодоносит дважды в год – в июне и в сентябре. Причем интересный момент – созревание плодов и цветение у смоковницы идет параллельно. Большая крона – время плодоносить. Нет листвы – нет плодов. События в том отрывке, который мы только что услышали, происходит сразу же после входа Господня в Иерусалим, то есть накануне Пасхи. Как мы помним, это апрель. И вот по какой-то причине смоковница покрылась листвой, а вот плодов на ней, вопреки обыкновению, нет. Это аномалия. что-то вроде ложного ядовитого гриба, который прикидывается, что он съедобный. Но даже если так, даже если дерево обмануло Господа, какой смысл его проклинать? На ум сразу приходит параллель из истории Древнего мира. Когда персидский царь Ксеркс готовил вторжение в Грецию, он построил понтонный мост через Дарданеллы, пролив, который отделяет Азию от Европы. Однако мост был уничтожен сильнейшим штормом. Разгневанный царь, чтобы наказать море, приказал его высечь. Неужели Господь поступает так же? Если мы рассмотрим этот отрывок в контексте всей Библии, то мы увидим, что описание подобных странных действий нередко встречается на ее страницах. Особенно они были распространены в ветхозаветные времена. Так, например, для того, чтобы указать на скорое падение Иерусалима и пленение его жителей вавилонским царем Навуходоносором, пророк Иеремия ходил по городу, надев на свою шею ярмо. Подобные действия принято называть символическими. Пророк указывает на какую-то духовную истину не словами, а самими поступками. Живой образ намного быстрее доходит до ума и сердца слушателя, побуждает его к рефлексии. Подобное происходит и здесь. Перед нами такое же символическое действие, а по сути пророчество. Смоковница дает хорошую тень, что весьма желанно в восточной солнечной стране. Поэтому в образной системе Библии смоковница – это зачастую символ плодородия, достатка, мира и процветания, а иногда и символ Израиля. Проклиная смоковницу, Христос проводит параллель с израильским народом. С одной стороны, все люди от мала до велика вышли встречать его как царя и мессию, когда он входил в Иерусалим. С другой стороны, через неделю они же его и распнут. В этом они подобны смоковнице. Видом дают понять, что плод есть, а на самом деле это ложь, пустышка. Настоящей веры во Христа у них нет. Не случайно сразу же после эпизода с деревом Христос поднимает вопрос о вере. Вера должна быть живая, действенная, такая, что человек, обладающий ею, своими поступками способен свернуть горы. Если же этого нет, человек становится похож на бесплодную смоковницу, которая ни на что не годится, только на вечное проклятие. В очередной раз Евангелие напоминает, чего именно Бог ожидает от каждого из нас. Ему мало, когда мы называем себя христианами и носим на шее крестик, ходим в храм на Пасху и Рождество, освящаем машины и квартиры, подаем сорокаусты и заказываем молебны о здравии. Все это лишь листва. Господь же алчит действенной веры, как алкал плода от той смоковницы, то есть ожидает от нас реальной жизни в соответствии с Евангелием. Давайте же не обманем его, но насытим теми плодами, которые вырастим в своей душе усердным исполнением евангельских заповедей.
2: Евангелие. День за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 3 августа, Церковь вспоминает пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради Еродивого, и постника его Иоанна, а также священномученика Петра Голубева. Преподобные Симеон, Христа ради Еродивый, и сопостник его Иоанн жили в VI веке в Сирии, в городе Едесса. Они дружили с детства, оба принадлежали к знатным семьям. Симеон был старше, он жил с престарелой матерью, а Иоанн совсем недавно женился. Вместе друзья совершили путешествие в Иерусалим на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. На обратной дороге товарищи беседовали о путях спасения души. Вдруг они увидели несколько монастырей на границе с пустыней. У обоих вспыхнуло неудержимое желание оставить мир и провести жизнь в иноческих подвигах. Они помолились Богу и попросили указать, в какую обитель им пойти. Двери одного из монастырей внезапно отворились. Симеон и Иоанн приняли там постриг. Со временем друзья ушли в пустыню, чтобы усилить подвиг. 30 лет они жили отшельниками. Затем Симеон избрал путь юродства Христа ради в родном городе Едесса, а Иоанн остался жить в затворе и молчании. Симеон получил от Господа дар исцеления и чудотворения. Он совершил немало добрых дел, прикрываясь юродством. Так Симеон стремился избежать похвал от людей и тем самым гордыни. Иоанн неизменно направлял всех паломников из Едессы за советом к юродивому Симеону. А тому перед смертью было видение. Над головой его друга Иоанна сиял венец с надписью «За пустынническое терпение».

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния. Нужно удалять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный. Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья!
5: Доброе утро, Оля! Доброе утро, дорогие наши радиослушатели! Оля, кто же автор таких замечательных и точных духовных наблюдений, это с прекрасный... которыми вы вошли в наш сегодняшний утренний эфир?
4: Серафим Саровский это сказал как-то.
5: Вот, да, это прекрасная, наверное, его мысль вот, перед наиболее известной, вот, что «спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи», и то, что он к каждому человеку обращался, радость моя. Вот, и действительно, каждый человек радостью был. И тем самым дух уныния батюшка Серафим не подпускал ни к себе, ни к окружающим его людям. А к чему бы мы вдруг вспомянули дивного угодника Божия сегодня, 3 августа? Потому что буквально на днях мы вместе со всей церковью вспоминали и совершали день его памяти. И, конечно же, духовным центром, духовной осью этой молитвенной памяти был Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь на территории нашей богоспасаемой Нижегородской епархии. Поэтому давайте, Оленька, мы с вами этот утренний эфир и посвятим этому дивному угоднику Божию. Тем более, что целого часа будет явно мало, чтобы хотя бы тут приблизиться к глубине его духовного подвига и рассмотреть все аспекты его жития.
4: Да, давайте, конечно же, поговорим об этом, но сначала, наверное, нужно сказать, что большой праздник церкви был большим праздником и всех и каждого в Дивеево, кто приехал, тем более, что такое единение, его ждут, к нему готовятся, и это было действительно событие.
5: Ну и здесь, в общем-то, чего скрывать, и моя прекрасная соведущая и ваш покорный слуга были непосредственно участниками, каждый со своей стороны этих торжеств. Оля как представитель прессы, я как клирик Нижегородской епархии, который уже не первый год тоже несет послушание, и мы, может быть, с кем-то из вас, дорогие радиослушатели, встречались. В этом году меня назначили на рамки, которые на входе на территории монастыря присутствовали. И вот для усиления, скажем так, волонтеров и правоохранительных структур, вот, там присутствовали и священнослужители Нижегородской епархии. Ну, здесь, благо, нашего усиления как бы сильно не требуется, потому что уже на протяжении десятилетий, в которые совершаются эти торжества, выработан четкий механизм взаимодействия разных структур, государственных, церковных. И мы в этом смысле, как участники, видим, конечно, только вершину айсберга и, как бы это странно не звучало, являемся просто там потребителями этого всего. Но вот чтобы все эти торжества прошли заранее, за месяц, за два, организовывался целый оргкомитет, который входит в штаб мероприятия, безусловно, куда входили и представители администрации Нижегородской области, и сам губернатор, и наш правящий архиерей, ну и все службы по долгу своей деятельности, которые обеспечивают массовые мероприятия, это и правоохранительные службы, и Росгвардия, и дорожно-постовые, и медицинские, и паломнические, и, в общем, всех-всех-всех не перечислить. И вот это все как бы те слагаемые, видимые части торжеств, ну, а невидимую, благодатную часть неизменно Господь обеспечивает по молитвам преподобного Серафима, и многие люди как раз стремятся ради этой благодатной молитвенной части покинуть свои дома и совершить разного рода паломничества, путешествия в обитель преподобного Серафима. И здесь тоже форматы разные предлагаются. Кто-то на туристических автобусах, вот, кто-то поездами. Сейчас, кстати, запущен такой, как это называется, гибридный маршрут в плане логистики, который поездом предлагает добраться до Арзамаса, а дальше, в общем-то, с пересадкой автобусом непосредственно до Дивеево. И этот гибридный маршрут, который вот как раз на стыке российских железных дорог и Министерства транспорта появился, тоже явился деятельностью кластера туристическо-паломнического, который вот этот вот замечательный треугольник Саров-Дивеево-Арзамас, который позволяет как раз приобщиться к духовным традициям. Ну и вся инфраструктура тоже здесь в этом смысле помогает. Это и дороги, это и места размещения, это, конечно же, и восстановленные исторические культурные памятники. Это, если говорим о паломничестве, и духовные святыни, почитаемые иконы, мощи угодников Божьих. То есть это все, что вот находится в том ареале, все это доступно для всякого человека. И как вот в молитве к преподобному Серафиму мы обращаемся, там есть такие слова: «Никто же от тебе тощ и неутешен отыди». То есть никто не ушел неутешенным. Так вот и глубоко убежден, что эти торжества тоже, если люди их касались, они никого не оставили равнодушным. А для меня, вот тоже как для участника этих торжеств, вот именно их массовость и чувство духовного единения, и в очередной раз ты убеждаешься, какая же разная наша церковь, какие разные люди, но все они единые на потребу имеют, единые устремления. И, конечно же, 31 июля и 1 августа там это устремление в сторону батюшки Серафима, дивеевских святых, дивеевских святынь. Вот, и это все, мне кажется, очень прекрасно, значимо и замечательно.
4: Ну и стоит отметить, если уж мы заявили то, что мы будем говорить и про житие батюшки Серафима, то необходимо отметить эпоху, в которой он жил. Время, когда жил преподобный Серафим, 1759-1833 годы, весьма непростой период в истории русской духовности и русского монашества в целом. Преподобный Серафим являлся ровесником, сверстником монастырской реформы Екатерины Великой, введения монастырских штатов, так называемых конфискации церковных земель, и реформа была проведена в 1764 году. Преподобный Серафим, впрочем, в то время он всего лишь был мальчик Проша, Прохор Машнин. Ему было тогда 5 лет, и он рос на фоне как раз этих событий. Екатерина не была каким-то злонравным врагом, пытавшимся все разрушить в церкви. Это была действительно великая императрица, и современники Петра I и Екатерины II не были далеки от истины, когда критиковали современное им состояние монашества. И, положа руку на сердце, можем мы вспомнить выдающегося из истории русского монашества и какой-то русской святости, ну, например, второй половины 17 века, в какое-то вот предпетровское время, да практически ничего. И самые яркие события были связаны с расколом, с противостоянием Никона и Аввакума. И то есть вся эта энергия народная, весь духовный потенциал ушел в раскол, негатив и поэзию раскольничьих скитов, воспетых позже Мельником Печерским и Лесковым. А что осталось, ну, скажем так, в позитивном ключе, да, огромное количество недостатков, погрешностей и просто безобразий, которые на протяжении всей второй половины 17 века и первой половины 18 века и церковные, и светские власти пытались искоренить. И можно, например, посмотреть деяния соборов 1667 года, 1682, многочисленные указы царя Алексея Михайловича, царя Петра Великого, направленные на то, чтобы искоренить в монашестве пьянство, тунеядство, бродяжничество, привить какую-то общегосударственную дисциплину, появлялся контроль. Тем не менее, контроль со стороны государства был, и от епископов требовали, чтобы они следили за порядком в монастырской жизни, и те требовали порядка от настоятелей, и что-то менялось. И вот в таких условиях жил как раз преподобный Серафим, тогда еще Проша. И, конечно, стоит вот эту поправку на среду также учитывать, когда мы говорим о его житии. Русское духовенство, если не считать нескольких деятелей какого-то малороссийского происхождения, русская церковь приняла со смирением монастырскую реформу, и единственный способ внутреннего протеста со стороны русского духовенства и русского монашества заключался в подвижничестве и при Екатерине, и после, в советское время. Чем жестче было давление и сильнее гнет, тем жестче становился антицерковный террор, тем больше подвижников, тем больше святых появлялось на русской земле. То есть на самом деле можно, наверное, сказать, что в силу опыта церкви святые как раз и подвижники выкристаллизовывались под сильнейшим давлением, появлялись как алмазы искусственные, созданные. Ну, примерно так.
5: Да, безусловно, есть эта вещь, взаимоисключающая друг друга. Это внешний комфорт и глубина духовной жизни. Это... В этом нет ничего нового. Еще в Священном Писании Ветхого Завета устами пророков есть такая горькая констатация ситуации, что утучнел Израиль и забыл Господа. И вот эта тучность внешняя, благополучие внешнее, оно в некоторые эпохи в истории достигает каких-то совершенно гипертрофированных вещей. Вот, и из крайности в крайность вот, пытаются зарегулировать эту религиозную сферу с точки зрения государственной. Да, вопрос секуляризации земель монастырских, который при Екатерине был проведен, он очень болезненно ударил по, собственно, монастырским хозяйствам, а они тогда были основой, если можно так сказать, вообще церковного хозяйства в целом. Но, тем не менее, это привело к появлению вот более глубокой монашеской жизни. Где-то, может быть, это привело к возрождению старчества, как в Оптиной пустыне. Ну и в случае с преподобным Серафимом, если тоже немножечко отойти от жития и подойти к биографии, можно констатировать, что был какой-то вот этот вот внутренний протест, который не выражался там в лозунгах, понимаете, там в желаниях кого-то свергнуть, но как раз в поисках новых форм для духовной жизни в сложившихся вот таких оригинальных по-своему обстоятельствах. И вот как раз если мы посмотрим уже на зрелую жизнь преподобного Серафима, вот он получает от матушки Александры Мельгуновой, от первоначальницы Дивеевской, вот эту вот просьбу благословения не забыть дивеевских сироток, и он действительно их духовно окормляет. Из этой небольшой обители, появившейся впоследствии вот этот огромный Серафимо-Дивеевский монастырь, который де-факто сейчас является самым крупным женским монастырем в Русской Православной Церкви, но он, несмотря на то, что он самый известный, самый крупный, он был не единственным. То есть исторически, если посмотреть на юг нашей области, и в Арзамасской стороне, и в Ордатовской, и в Кулебакской, вот весь этот юг области, как раз он изобилует монашескими общинами, которые основывались или при непосредственном участии, или по благословению батюшки Серафима. Но это были неформальные монастыри. И об этом, кстати, это явилось причиной сложности легализации в дальнейшем. Вот есть для знатоков истории Серафимо-Дивеевского монастыря известный факт, называется Великая Дивеевская смута, когда, в общем-то, там с новой игуменией, с назначением игумении были некоторые исторические проблемы, и долго монастырь не был признан с точки зрения высшей церковной власти. То есть де-факто монашеская община существовала, но де-юра синод о ней не знал. Вот. И говорю, такого странного статуса было несколько общин на юге нашей области, но в последующем поколении, уже после кончины преподобного Серафима, дальнейшие, во второй половине XIX века, все это было легализовано церковной властью. То есть своего рода таким вот протестом было, как мне кажется, благословение преподобного Серафима на неформальное монашество, не по внешнему одеянию и признанию церковной жизни, но по внутренней сути, то есть соблюдение тех же самых обетов, что и у монахов, но без формального этого монашеского пострига. Во всяком случае, по первости, вот эта община, которая возникла около Казанской церкви, в Дивеево, Казанская церковь была приходской. Вот, и это просто женщины, которые были вдовицы, безмужние, они сняли там или построили какую-то избушку, при этой избушке жили, при храме они трудились и молились, и вот так вот было положено начало Дивеевскому монастырю. А потом в дальнейшем была основана вторая община, мельничная, куда принимались только девицы. И это тоже как бы такое интересное, ну, нельзя сказать, что нововведение преподобного Серафима, но его некая такая духовная инициатива, и очень долго вот на этом относительно небольшом пятачке территории был фактически две монашеских общины. Община Матушки Александры и мельничная община, которую вот непосредственно преподобный Серафим руководил. И, кстати говоря, день обители в Дивеевском монастыре ныне, это, если я не ошибаюсь, 21 декабря празднуется, это как раз день основания мельничной общины. То есть, несмотря на то, что почитает Матушку Александру в миру Агафью Семеновну Мельгунову как первооснователицу, первоначальницу Дивеевского монастыря, но вот все-таки больше здесь, конечно же, тяготеют к той общине, которая основана была непосредственно по благословению преподобного Серафима. И здесь тоже, если говорить о биографии, а не о житии, тоже были не всегда какие-то, видимо, понимания, не всегда было однозначное поведение. В житии есть такой очень интересный штрих, когда преподобный Серафим Матушку Александру называет столпом огненным, понимаете, который восходит от земли на небо. Вот такой вот как бы...
4: Ну, а как иначе?
5: Как иначе, да. Мне в этом читается, знаете, такая немножечко ирония. Почему? Потому что объясню. Значит, Матушка Александра и вот эта вот община около Казанской церкви, которая группировалась, они взяли за образец устав Саровского монастыря. А это был просто вот самый жесткий устав подвижничества на тот момент. Это получается у нас в конец XVIII века, который был в Русской Православной Церкви. То есть там круче, чем в Саровском монастыре, нигде не молились, не постились. То есть это было просто вот восхождение по ответственности не без страховки, вот если можно так духовно назвать. Но это был мужской монастырь. Соответственно, когда этот же устав применять для женской общины, конечно, это, мягко говоря, не по силам было. И, видимо, вот не удалось здесь прийти к компромиссу. Единственным возможным было вот то решение, которое батюшка Серафим в жизни воплотил. Была основана вторая община для девиц при мельнице.
4: Полояльнее,
5: совершенно верно. Где от суровых бдений и длинных там молитвенных правил и всенощного подвижничества больше, скорее, было направлено на трудовую некую деятельность.

0: источник финансов для монастыря. Ну и еще вместе с тем некое и социальное направление, оно тоже в большей степени в мельничной общине присутствовало. А вот сейчас, когда ты спустя века смотришь вот на устройство Дивеевского монастыря, и ты понимаешь, как это все промыслительно, как это все одно, как бы это вот и идея, эта мысль из 19 века воплощается при возможности века 21, чтобы, конечно, помимо богослужебной, собственно говоря, монашеской, подвижнической жизни, в монастыре еще целая инфраструктура, которая касается как самих насельниц, так и паломников. Вот я просто прекрасно помню благословенное время своего священнического сорокауста и диаконского сорокауста, вот там два раза по 40 дней.
1: Они проводятся как раз в Дивееве.
0: Да, у нас традиционно благословение правящего архиерея, что азы ставленники познают в Дивееве, погружаясь в монастырское богослужение. Так вот, ну, такой вот как бы небольшая ремарка. У меня там заболел зуб, вот, ну, бывает такое, случается, да, и по благословению матушки игумени меня вылечили, да так вылечили, что до сих пор, в общем-то, все пломбы на месте, ничего не разваливается качественно. Это все вот просто вот в рамках, понимаете, не выходя за границы Святой Канавки. То есть там и богадельня для престарелых монахинь, и лечебные корпуса, и, в общем, такое целое, ну, в некотором смысле, такое самодостаточное хозяйство, вот, где тоже в основном трудятся монашествующие, потому что туда приходят люди совершенно с разными мирскими специальностями, и сама матушка Сергия до принятия монашеского пострига, она тоже имела медицинское образование, и специалистом, зубным врачом она была, вот, и для нее эта тема очень, очень близка. И вот тоже видишь, что вот батюшка Серафим заложил вот эту основу трудового монашества и направленного на некое как бы социальное служение. И этот росточек, он продолжает в веках воплощаться.
1: Ну и стоит отметить, кстати, про как раз батюшку Серафима, продолжая, я тут наткнулась на интересное такое исследование. Дело в том, что автор статьи пишет, что при пострижении в монашество послушник Прохор, которым, собственно, это мирское имя батюшки Серафима, получил свое новое имя, и мы не знаем точно, в честь какого святого он был назван Серафимом при рукоположении. Серафимы, как херувимы, пишет автор этой статьи, ангелы-архангелы. Это один из 9 архангельских чинов, и это чин ближайший по своему огневидному, светоносимому служению к самому Господу. И в монашестве известны имена и Серафим, и Херувим, но главное, что Прохор действительно становится Серафимом не по имени только, а по сущности. В древнееврейском языке Серафим означает огненный, пламенный. Поэтому здесь еще такое вот пересечение с, как он называл матушку Александру, столпом, да, огненным, а сам-то он тоже был, в принципе, огненным, пламенным, буквально, нося вот это имя.
0: Ну и здесь еще тоже интересная такая как бы смысловая петля, коль скоро принятие монашества именуется в нашей церковной культуре образом ангельским, то есть и здесь ангельское имя, когда получает человек, имя одного из ангелов или архангелов, это как-то вот подчеркивает эту неотмирность, которая вот даже на уровне имени проскальзывает. Вообще имена с ангельскими корнями можно достаточно просто определить. Они все на «ил» заканчиваются. Михаил, то есть там вот это вот «им», «ил», вот это вот присутствует. Серафим, Селфиил, и так далее. То есть это все, конечно, вот восходит к этой традиции от псевдодионисия Ареопагита в Ареопагитиках, когда желание вот понять, как там все это устроено, и в том числе вот эти вот чины ангельские нарисовать, кто кому подчиняется. И в этой иерархии, конечно же, херувимы и серафимы, они ближе всех Господу Богу. Ну, и не случайные имена даются-то ведь и монашеские. То есть здесь как бы промысел Божий, но вот есть такая пословица: «По имени тебе и житие». А вот здесь как раз вот имя было дано по житию, вот этот молодой, ревностный подвижник, горящий вот этим вот пламенем к любви к Богу, желанием ему послужить, он вот был наименован через начальство от Господа Бога таким вот возвышающимся именем Серафим. Ну, а в нынешнем поколении

0: монашествующие, да и не только монашествующие, всякие, кто нарекается Серафимом, детей своих нарекает, конечно же, они, наверное, в первую очередь батюшку Серафима Саровского вспоминают. Хотя немало подвижников, в том числе среди новомучеников и исповедников, которые в этом смысле являются как бы духовными детьми и внуками по имени Серафим, но вместе с тем являются носителями и собственной серафимовской биографии. Здесь вспоминается тоже не непосредственно связанный с Дивеевым священномученик Серафим Чичагов, митрополит Петроградский, как раз он является автором летописи Серафима Дивеевского монастыря, блестящий полковник, которому блаженными было предсказано, что рукава-то поповские. Вот, и вот в конечном счете этот блестящий полковник сменил мундир на рясу. И есть, в общем-то, коль скоро он в мирской жизни был женатым человеком, есть и его и потомки. Там тоже как есть интересная параллель. Я вот сейчас не вспомню по фамилиям, но игумения, по-моему, какого-то московского монастыря Серафима Чичагова была внучкой как раз-таки Серафима Чичагова, своего дедушки. То есть в этом смысле, да, получается как-то не только дедушка Серафима Чичагова, но и родственница духовной преподобного Серафима.
1: Так а тогда получается, что на Серафиме, как настоятельница монастыря, закончилась вот эта ветвь семейная?
0: Получается, что да. Вот. Ну, здесь в этом смысле это все тайна божественного призвания.
1: Велика есть.
0: Некоторые действительно вот до определенного момента живут семейной жизнью, потом принимают монашеский постриг. Некоторые не знают тягот или радости семейной жизни. Вот и опять, если...
1: Радость.
0: Ну, я уже, кажется, делился то тоже таким шутливым, но это действительно у святых отцов есть эта мысль, что те, кто не могут понести тягот семейной жизни, для тех церковь благословляет простой путь, путь монашеский. Не можешь жить в семье, живи себе монахом. То есть и там свои искушения, они разные, но главное здесь понимать, что это два пути, которые ведут к одной цели, к спасению, к исполнению заповедей Божьих. В одном случае это путь ответственный, вот, бесстраховочный, как в случае с суровым уставом Саровского монастыря, а путь семейной жизни, он может быть где-то более окружной, но вот все равно в конечном счете в обители горний приводящий. Поэтому выбор есть у каждого, ну вот точка невозврата тоже есть вот, либо свадьба, либо монашеский постриг.
1: Ну и возвращаясь опять же к истории Дивеевской обители, то в 1917, например, году к спасению и Господу там устремлены были 270 монахинь и 1474 послушницы. При численности населения села Дивеево всего 520 человек. 21 сентября 1927 года монастырь был закрыт, и часть сестер с игуменей перебрались в Муром, в дом у стен Благовещенского монастыря. Возрождение обители началось в 1988, когда был зарегистрирован церковный приход. 21 июля 1991 года состоялось решение Священного Синода о возобновлении монастыря, а 31 июля 1991 года в Дивеево торжественно прибыли мощи преподобного Серафима Саровского, вторично обретенные в Санкт-Петербурге в Казанском соборе, бывшем тогда музее атеизма и религии.
0: И действительно, нынешнее поколение церковных людей, они застали все эти события, вот это все на их глазах. Ну, это вот не могу сказать, что это на моих глазах происходило, потому что в 91-м году я был весьма и весьма юн, но вот мамы, бабушки все это застали. Действительно, сейчас, знакомясь с хроникой, с газетами, с журналами, с видеофрагментами, видно было, что это действительно вот какое-то реальное происходило второе крещение
1: Руси,
0: да, вот это вот поворот.
1: Так это ажиотаж был? Или это было какое-то ликование всеобщей церкви всей?
0: Это было именно ликование. Это вот было понимание, что вот прежняя эпоха богоборческая заканчивается, и вот это общецерковное шествие с мощами преподобного Серафима от Ленинграда на тот момент до Дивеево вот, воспринималось, наверное, как какой-то, с одной стороны, покаянный крестный ход, а с другой стороны, как ход в новое время полное надежд и духовного какого-то ликования.
1: Ну и тогда нельзя исключать, что как раз торжества, которые в Дивееве были в начале августа, как раз тоже продолжение этого ликования и этого знамения новой эпохи, эпохи возрождения и уже становления, упрочнения даже, может быть, духовности в России. Об этом поговорим в следующем получасе. Это «Утро» на радио «Образ». И Иерей Илья Третьяков сегодня в нашей утренней студии.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Иереем Ильей Третьяком говорим про торжества в Дивееве, говорим про батюшку Серафима Саровского, говорим про возрождение и укрепление духовности Руси вместе со вторым обретением мощей святого Серафима Саровского, которые несли, буквально причем несли, от Санкт-Петербурга, где они были обречены, до Дивеевской обители.
2: Да, это такой, судя по хронике...
1: Это было эпично.
2: Это был подвиг своего рода, да, потому что где-то действительно на руках, где-то это приходило как... движение по железной дороге, где-то встречали на вокзалах, где-то от вокзалов до близлежащих храмов, тоже опять на руках, и автоколоннами. Все это вот очень большой духовный подъем у людей вызывало. Знаете, вот я люблю знакомиться с биографиями священнослужителей уже прошлой эпохи. И вот меня поразило, я читал тоже автобиографию, которую священник писал, и мне копия досталась. Покойный отец Николай Шелков был такой у нас клирик епархии, и он живописует какие-то основные моменты своей жизни, и он указывает, что я в 1991 году участвовал во встрече мощей преподобного Серафима Саровского в городе Горьком. То есть для человека, ну, там, родился, учился, женился, рукоположился и участвовал, это были вот такие,
1: это эпохально,
2: такие эпохальные события, которые отложились в его как бы памяти, в его ощущении, его биографии. Я думаю, что многих людей. И вот когда тоже общаешься с преподавателями духовных школ, говорит, вот огромный наплыв был поступающих вот после этих серафимовских торжеств, вот после вот этого крестного хода, то есть народ обратил внимание к вот этой теме духовной церковной жизни, и многие откликнулись на этот призыв именно вот всей своей жизнью, всей своей судьбой, и повернули в сторону духовного образования до последующего священнослужения.
1: Настолько воодушевились, или это вдруг стало мейнстримом, как мы сейчас говорим?
2: Я все-таки полагаю, что это они настолько воодушевились. Вот Господь настолько истончил вот душу, что она стала восприимчивой для этого божественного призыва.
1: Я просто, тоже не так, чтобы застала вот эти все события, но такое впечатление, что за годы богоборчества как раз души не истончились, а наоборот зачерствели, огрубели и стали по толщине напоминать лед Байкала в самые морозные зимние ночи. А здесь получается обратный процесс, то есть люди настолько за годы богоборчества истосковались по вере, духовности и вот этому непередаваемому ощущению единения с Господом, что они уже просто были не в силах развернуться и уехать из Дивеева, и были приняты множество решений остаться там.
2: Ну, и такие
1: решения. Ну, я утрирую, да.
2: Нет, вот именно и такие решения люди принимали, которые слишком жестко связывали духовную жизнь и Дивеева, и батюшку Серафима.
1: Сейчас вот вспоминается история, по-моему, вы рассказывали про женщину-москвичку, которая в Москве все продала, переехала в Дивеево и сказала: опс, я тут взяла с собой себя, и, по сути, ничего не изменилось,
2: да,
1: только по географии.
2: Это просто вот для меня это откровение, я Бога благодарю за этот разговор.
1: Но это еще признать надо и артикулировать.
2: Который был, говорит: батюшка, ведь можно куда угодно уехать, от себя же ведь не уедешь. Действительно, это так. То есть многие люди, вот они совершили вот эту, может быть, ошибку разной степени масштабности своей жизни, но все-таки большинство, я полагаю, этой ошибки не совершили. Они стали церковными людьми, но вот без этих, знаете, перегибов. Вот. А если говорить вот о Дивееве, вот ни вы, Оль, не застали, ни я не застал, но у нас, я вот это глубоко убежден, благодаря вот этому церковному пространству есть возможность застать, несмотря ни на что, что мы во времени разминулись. Вот здесь вот есть это ощущение времени церковного, времени богослужебного, которое Ну, вот если так вот в географических или там в каких-то геометрических попытаться категориях его описать, вот есть вот это вот время протяженное, которое по-гречески именуется хроносом, да, вот это вот.
1: Да.
2: Одно за другим идет и идет. А вот есть в церковной традиции, начинается чтение Евангелия с упоминания «во время оно». И вот, вот это вот «время оно» по-гречески – это «кайрос». Вот это как раз иное ощущение, это выход за пределы горизонтального времени, туда вот в эту вертикаль, где вот там это все никак не привязано к координатам, но бытийствует, вот оно днесь, ныне и присно и всегда. И вот всякий раз, когда попадаешь на эти торжества в Дивеево, это двоякие торжества. Это торжества, с одной стороны, обретения мощей преподобного Серафима, которые произошли в 1903 году. Второй повод — это второе обретение мощей преподобного Серафима в 1991 году. И в этом, в нынешнем году, получается, мы отпраздновали как раз юбилей. Получается, у нас 35 лет со дня второго обретения этих мощей. И да, конечно же, мы не погружаемся в эту хронику, понимаете? Мы не мелькаем на кадрах 91-го года. Но вот тот дух там, если хотите, благодать, вот то ощущение, оно присутствует и в Дивеево, и не только в Дивеево, и, мне кажется, и во всяком Серафимовском храме, и во всяком другом храме, где совершается память этого угодника Божьего. Вот мы все вот выходим в этот кайрос из нашего хроноса, из наших вот этих вот зависимостей от времени и координат, и все вот пребываем вместе с батюшкой Серафимом вот в той вечности. А еще мне иногда кажется, что вот эта вот беседа с Мотовиловым, как вот когда, как радостно, да, о сути духовной жизни преподобный Серафим поведал, вот она тоже становится нам понятнее, что ли, вот на каком-то уровне духовного ощущения вот этого духовного чувства.
1: А я слышала такую гипотезу, что при большом скоплении людей как раз, а 35 лет уже Дивеево — это точка притяжения огромного количества паломников. Даже сложно, наверное, точную назвать цифру этих паломников. Так вот, звучал там такой глагол, как характеризующий «вытоптали» святость. Что можно ответить корректно такому человеку, который вот не стесняется делиться своим очень важным мнением?
2: Ну, такое мнение действительно присутствует. Как правило...
1: Оно не популярное, но как-то вот звучит там-сям звоном.
2: Это люди, которые, мне кажется, этими словами, сами того не желая, исповедуют свое маловерие. Потому что Христос и во все времена тот же. Вот, богатство, которое дает Господь благодатью своей неиждеваемой, то есть его невозможно, понимаете, пропить, проесть, вытоптать, променять. Вот, то есть Бог все дает в своей полноте. А вот можешь ты это воспринять или нет? Вот это уже зависит от тебя. Насколько ты эту полноту можешь в себя вобрать. И если ты в своей душе вытоптал уже все, или лучше сказать, выжег все, что ты ни до чего через эту коросту не можешь дотянуться. Так это вопрос не к дивеевским толпам паломников, а к тебе,
1: к тебе самому. Которая уже перестает проводить вот эти высшие божественные токи.
2: Да, но опять говорю, здесь не паломники виной. Это совершенно точно. Здесь вот моя личная греховность, мои вот эти вот, понимаете, раны, которые я наношу, они вот в конечном счете делают тебя нечувствительным. Поэтому,
1: но ну, потому что все рубцуется, рана на ране, получается уже неживая материя. Но мы же тогда с вами, я помню, говорили, что иногда даже нужно все... Вы про выгорание мы с вами говорили, утренний эфир, что надо иногда в некоторых ситуациях, не всегда, выгореть дотла, чтобы возродиться и на этом пепелище уже что-то новое строить, растить.
2: Чтобы Господь возродил.
1: Да,
2: вот,
1: да.
2: Вот это твое человеческое должно все выгореть, чтобы Господь это возродил. Вот мне тоже кажется, что когда человек вот чувствует, что это все вытоптали, там,
1: выжженная земля, все.
2: Да. Господи, время действовать тебе. Вот давай, вот помогай нам, чтобы вновь город-сад расцвел в душе у каждого человека. У кого там все вытоптали и выгорело. А вот все-таки, если смотреть на вот, тоже динамику развития Дивеева, много ты видишь позитивного, что топчет и никак не вытопчет, и никогда не вытопчет, потому что вот все Господь не меру и дает духа, и все только развивается, и как бы тоже. Вот об этом люди не задумываются, но для огромного количества людей. Дивеевский монастырь и стол, и кров, и место трудоустройства предлагает вот на различных вот этих вот направлениях, что, в общем-то, в сельской местности, ну вот не всем в сельском хозяйстве заниматься, что это еще и дает какое-то...
1: Градообразующее предприятие.
2: Да, да, я вот именно это вот подбирал это слово, что это действительно в некотором случае градообразующее предприятие.
1: Ну давайте уже немного осталось у нас эфирного времени от часа. Как прошли мероприятия?
2: Мероприятия прошли...
1: Ну, они прошли и закончились, да.
2: Они, вот, слушайте, они не закончатся. В каком смысле? Здесь вот невозможно так стоп-кран молитвенный, мысленный нажать, потому что оно все потихонечку. Сейчас здесь будет в дальнейшем, совсем скоро, День памяти иконы Божьей Матери Умиления. И это и еще один как бы такой виток, уже, может быть, в меньшей степени, да, но тоже важный в истории и в богослужебном жизни Дивеевского монастыря. Это 10 августа. Потом будет праздник Успения Божьей Матери, осенняя Пасха, когда на погребение, на крестный ход по украшенной канавки тоже люди будут специально приезжать. Потом осенний период, когда уже вот этой жары не будет, и можно спокойно вот в прохладном таком нашем осеннем режиме помолиться, никуда не спеша. И так потихонечку все это будет двигаться от праздника к празднику. Ну а если говорить о нынешних торжествах, они прошли широко, уже по привычному здесь в этом смысле плану. Конечно же, замечательное богослужение. Это доминант, это то, ради чего вообще как бы монастыри основывались. Вот мы много говорили там о монастыре как о хозяйствующем субъекте, как о попытке что-то там противодействовать излишнему вмешательству государства, духовной жизни. Но тем не менее, как храм — это стены, выстроенные вокруг чаши с причастием, так и монастырь — это комплекс вокруг богослужения. То есть это центр жизни монастыря, и, конечно же, богослужения в Дивеево, они всегда праздничные, с прекрасным хором сестер, с скрупулезным исполнением церковного устава. Никто там никуда не спешит, ничего там не сокращается, поэтому, в общем, есть возможность и помолиться, и отдохнуть, и вновь вернуться на службу. И в общем, там традиционно и в Дни памяти преподобного Серафима, и в другие значимые праздники, вот как уже сказано, в дальнейшем икона Божьей Матери Умиления, накануне служится малая вечерняя с акафистом преподобного Серафима, сон архипастырей, уже там на десятки количества архиереев, не считая священников, диаконов, помощников всяких разных. То есть это вот просто вот такая вот полнота молитвенная. Потом всеночное бдение с литией. Потом фактически всю первую половину дня 1 августа, начиная с полуночи, где-то в многочисленных храмах Дивеевского монастыря совершаются богослужения. То есть там график выстроен так, что одна литургия заканчивается, начинается другая, но не в этом же храме, а где-то, может, в соседнем храме, в соседнем пределе. Потому что огромное количество паломников, и, конечно же, все хотят в полноте исповедоваться, причаститься святых христовых тайн. Для этого все есть. Вот, хочешь в полночь, хочешь в 3 часа ночи, если хочешь эту ночь поспать с утра, и ранние, и средние, и поздние, и центральные, конечно же, литургии на площади перед Преображенским собором, когда вот эта вот центральная площадка фактически становится алтарем и самым большим собором Дивеевского монастыря, который вмещает, безусловно, всех, кто присутствует. Вот. То есть все это имеется, все это торжественно. Вот. После окончания поздней литургии совершается молебное пение преподобному Серафиму, и мощи батюшки Серафима выносятся из Троицкого собора, и перед престолом они ставятся, и потом также торжественно крестным ходом они уходят. Вот в этом году у меня не получилось, я помню, в прошлом году вот такое вот благословение от преподобного Серафима. Мы раку мощей готовили к переносу, и там что-то протирали, что-то там, в общем, выполняли послушание. Понимаете, вот очень трепетно, руки меня грешно вот к такой святыне прикасались. И я думаю, что у всех вот есть эта возможность там приобщиться, прикоснуться. И вот вновь повторюсь, как в молитве преподобный Серафим, никто тощий, неутешен оттуда не уходил, но всегда с неминуемой радостью о Христе Иисусе. Действительно, радость моя, Христос воскресе, вот эта вот пасхальная радость, она присутствует там на каждом шагу.
1: Ну, еще, наверное, стоит сказать, что правило Серафима Саровского – это очень такое действенное и в жизнь внедряемое легко его завет. Что он, значит, нам завещал? «Восставший ото сна всякий христианин, став перед святыми иконами, пусть прочитает молитву Господню Отче наш трижды в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородицы, Богородица, Деву радуйся, также трижды и, наконец, символ веры единожды. Совершив это правило, пусть занимается каждый своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы дома или в пути куда-нибудь пусть их читает Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И если его окружают другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только Господи помилуй и продолжает до обеда. Перед самым обедом пусть совершает вышеуказанное утреннее правило, после обеда, исполняя свое дело, пусть читает тихо Пресвятой Богородице «Спаси меня грешного». И это пусть продолжается до самого сна. Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочитает вышеуказанное утреннее правило, после того пусть засыпает, оградив себя крестным знаменем. И тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять, и этого мало правила, преподобный Серафим советовал читать его во всяком положении, и во время занятий, и на ходьбе, и даже в постели. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — говорил батюшка Серафим. И вот это, наверное, как раз перекликается тоже со многими. Этот завет, навет перекликается со многими нашими темами про молитвенное мышление, когда не остается пространства мыслительного для того, чтобы туда забрали какие-то левые помыслы.
2: Ну, это, безусловно, высший пилотаж, ну, вот на этой высоте. Ну, во всяком случае, я не летаю, я не дерзаю о ней размышлять, но сама по себе мысль преподобного Серафима, она очень важная, церковная, святая отеческая. Да, здесь главное даже не те слова, которые ты произносишь, а важное вот это вот молитвенное устроение и направление мысли от дольнего к горнему, от земного к небесному, от временного к вечному. И преподобный Серафим предлагает правило, которое, вот я глубоко убежден, оно по силам любому мыслящему человеку, вот, начиная от детского возраста, заканчивая, в общем, сединами старости. Ведь как зачастую бывает? Нам надо читать молитвенные правила. Ой, оно такое большое. Ой, там непонятные слова. Ой, лениво. Ой, вот, ой-ой-ой. А это все на фоне, понимаете, бесконечно листаемой там новостной ленты, конечно же, это гораздо интереснее, приятнее и привычнее. Вот задача как раз молитвенного правила — научить человека регулярно молиться, и правило преподобного Серафима, оно как раз вот как... Ну вот мы часто какие-то примеры берем из физической нагрузки. Это вот такая бодрая зарядка, которая позволяет держать мышцы в тонусе. Уж если тебе нужны мышцы, они у тебя всегда готовы, они у тебя уже разогретые, и ты их не порвешь непомерной какой-то нагрузкой. Вот так и здесь. Начать вот можно с такого небольшого правила, которое преподобный Серафим благословляет, ну и добавлять уже по мере своего духовного роста и вживания в церковную традицию все то, что нам устав предлагает.
1: А разве это не какое-то упражнение еще, кроме прочего, концентрации, которое так необходимо тоже современным людям?
2: Нет, но все-таки здесь телегу вперед лошади не стоит запрягать. Мы молимся не для того, чтобы концентрировать или чувствовать.
1: Но чтобы молиться, надо уметь концентрироваться.
2: Чтобы молиться, надо к Богу обращаться. Нужно вот настроить вот эту, понимаете, живую связь, живое ощущение с Богом, чтобы это не было вычитыванием по сценарию каких-то слов, да, а это именно, чтобы было вот твое живое веяние. Вот мы когда с близкими, с людьми, с любимыми людьми общаемся, мы же не ищем каких-то штампов, да, иногда вот даже когда ты допускаешь какие-то штампованные выражения, ты прямо тебя самого коробит от того, что ты там какими-то канцеляризмами начинаешь общаться, не отключив этот регистр там с домашними или там с учениками, сразу видно, что, знаете, там Остапа понесло, что называется, да, ничего живого не осталось, да. Вот. В молитве должна отражаться жизнь, а жизнь, она, вот, простите за тавтологию, она живая, она вот, и даже если хотите, она выше, она шире, чем все эти молитвенные правила. А вот молитвенные правила просто для начала попытка оформить вот это вот чувство, которое разбегается у человека. И да, это учит регулярности, учит вниманию, но все-таки молиться ради того, чтобы сохранить внимание, не стоит. Вот, молиться для того, чтобы с Богом общаться, с живым, любящим отцом, это вот всегда, всегда нужно, всегда полезно.
1: Ну и продолжая тему вычитывания, которое в молитвенном правиле неуместно, а вот вычитывание книг очень даже уместно, потому что с отцом Ильей в наших утренних эфирах звучит постоянная рубрика «Православное чтение», где мы рекомендуем, где отец Илья рекомендует хорошие книги для чтения, постижения, развития и пополнения словарных запасов. И сегодня, конечно же, тоже без рекомендации в рубрике «Православное чтение» мы вас не оставим.
0: «Православное чтение».
1: Отец Илья, что сегодня рекомендуете вы?
2: Слушайте, я на днях забрел в неофитский уголок своей библиотеки, ну, который у меня сформировался в эпоху неофитства. А тут ведь как совпало? Была, знаете, такая значимая в истории интернета история «Живой журнал», когда он появился еще до, в общем-то, социальных сетей, когда у людей стала возможность публиковать свои какие-то мысли, чувства на злобу дня, и простые, и непростые люди стали активными пользователями «Живого журнала». И вот у меня такая серия появилась в библиотеке «Живой журнал. Новый формат», когда церковные деятели, они как-то вот оформляли в бумажном, привычном формате свои записи из ЖЖ, и одним таким активным пользователем был священник Иоанн Охлобыстин, вот, известный деятель не только церковный, но и, в общем-то,
1: культуры и искусства.
2: Культуры и искусства, вот, может быть, он не во всем, как бы, можно быть с ним согласным, но вот та эпоха ЖЖ и те теплые, как называют пользователи интернета, ламповые посты, они вот в этой книжечке собраны. Вообще «Живой журнал» в интернете стал такой, знаете, альтернативной формой общения между людьми, которым есть что сказать, и он дал шанс выразить себя и найти единомышленников. И вот, читая какие-то такие записи у отца Иоанна, есть интересные записи. Более того, вот мне больше в этой книге нравится, здесь есть сценарий полнометражного фильма, который пока еще не снят, сценарий по детской биографии будущего святейшего патриарха Алексея II с перипетиями войны, с предательствами и подвигами, и искуплением. Вот здесь все Иван Иванович, как талантливый сценарист, попытался вложить. Но пока еще эта перспектива будущего фильма еще не реализована, но познакомиться с ней можно вот в том числе при помощи этой книжечки. Книжечка называется «Там, где Восток». Священник Иоанн Охлобыстин, «Живой журнал», новый формат. Сегодняшние рекомендации нашей рубрики «Православное чтение».
1: Ну, я должна тоже вставить все-таки свои 5 копеек, потому что Иван Охлобыстин писал сценарий для культового фильма «ДМБ», и это действительно живенько, весело и интересно. Мне кажется, что даже читать его сценарии на такие церковные темы и биографичные темы, это тоже будет приятно, хорошо и не без юмора.
2: Вот, кстати, не без юмора. Покойный патриарх Алексей II, непосредственный участник событий, связанных с обретением вторым мощей преподобного Серафима Саровского. Есть такой случай, сам отец Иоанн его рассказывал, что когда он был представлен святейшему патриарху Алексею, естественно, представили как не только как священника, но и как актера. Святейший патриарх прищурился и спросил, говорит, а где же хвост? Ну, как бы так вот, немножечко подколов. На что отец Иоанн нашел, говорит, ваше святейшество, если церковь рога благословит отрастить, отращу и рога, хвоста пока нет. Вот такое воспоминание от отца Иоанна о святейшем патриархе Алексее II, ну и книжечка тоже в нашей рекомендации.
1: И это прекрасно, так же, как и прекрасно то, что все рекомендации отца Ильи Третьякова в нашей рубрике «Православное чтение» мы публикуем в историях одноименной группы «Радио Образ». А еще мы их сохраняем в моментах на титульной странице тоже группы «Радио Образ». А еще отец Илья Третьяков делает время от времени познавательно популяризирующие чтение постики на своей персональной странице в социальной сети ВКонтакте. Поэтому, если не успели записать название книги или запомнить автора, хотя с Охлобыстиным это сложно сделать, то можно зайти во ВКонтакте и уточнить.
2: Такое не забывается.
1: Такое, это незабываемо. А незабываемо фильмы и некоторые эфиры «Утро» на радио «Образ». Вот это, например, мне кажется, тоже войдет в историю. Тем не менее, найти его можно будет, даже если не войдет, найти его можно будет тоже в нашей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Поэтому пишите нам вопросы, предложения, пожелания, задавайте какие-то темы, которые были бы вам интересны для обсуждения в наших утренних эфирах. И мы с вами вот поговорим об этом тоже из нашей студии через ваши приемники. А на этом утренний час на радиообраз подходит к своему завершению, и мы с вами прощаемся.
2: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! В эфире «Радио Образ» итоговый выпуск новостей, в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоялись торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. Торжества в Серафимо-Дивеевской обители возглавил святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Святейший владыка возглавил служение божественной литургии под открытым небом на Преображенской площади монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима по сложившейся традиции, принесенными перед началом богослужения из Свято-Троицкого собора. Его святейшество сослужил сон архиереев Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. За литургией молились настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игуменя Сергия Конкова, настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви, сестры Дивеевской обители, участники 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» и паломники. Обращаясь к участникам торжеств, святейший патриарх Кирилл сказал:
1: «Дорогая матушка игуменя, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, хотел бы сердечно всех вас поблагодарить за совместную молитву сегодня, которая всегда как-то особенным образом трогает сердце именно в этой святой обители. Близость преподобного Серафима, который стал действительно в тяжелейшее время на переломе нашей истории великим угодником Божиим для всей России, человеком, который, может быть, в то время, когда начиналось развиваться безбожие, он стал той силой, которая, несомненно, ослабила этот натиск безбожной дьявольской силы. Не было возможностей ни духовных, никаких, не только у преподобного Серафима, но даже у всех святых в земле русской, чтобы остановить наступающую грозу, наступающий перелом в жизни нашего народа и страны. Но такова была, видимо, воля Божья, чтобы совершился суд над теми из нашего народа, кто, будучи наследниками Святой Руси, в какой-то момент истории стал отказываться от православия, от веры и даже действовать таким образом на государственное устройство, чтобы изменить его мирное течение посредством страшных революционных событий. Смиренный старец через свою святость, через свою молитву в том числе и содействовал тому, что народ наш и страна наша продолжает свое существование. Вспоминая обо всем этом, еще раз хочется сказать: «Ты си Бог, творяй чудеса». Действительно, из языческой неплодящей церкви, каковой было наше безбожное отечество, Россия, Русь, стала опять святой Русью, со множеством храмов и монастырей, но самое главное – с возрожденной верой. В то время, когда в других местах и странах вера уничтожается либо под воздействием мощных сил, либо по свободному произволению самих людей, которые еще вчера считали себя христианами. Вот говоря обо всем этом, мне еще раз хотелось бы сказать, что действительно Господь творит чудеса. Он – Господин истории. От Него зависит жизнь всего рода человеческого.
0: Это были слова святейшего патриарха Кирилла, с которыми он обратился к участникам серафимовских торжеств после божественной литургии в Дивеевской обители. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники со всей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывших на торжества, с 28 июля по 2 августа традиционно работал палаточный городок, расположенный около монастыря и рассчитанный на 4000 человек. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. В отдельных палатках были обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работали полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечили сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прошел 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Открытие форума состоялось 28 июля. Его проведение было приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступили Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его цель объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программу форума входило несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. В частности, в рамках форума «Радость моя» состоялись встречи его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Женачальной Троицы на Шабловке в Москве протоиереем Артемием Владимировым, московским режиссером-документалистом Еленой Лихачевой, актером театра и кино, заслуженным артистом России Борисом Галкиным, министром молодежной политики Нижегородской области Светланой Ануфриевой, а в завершающий день работы с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Вечером 30 июля на площадке «Наставник» 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» с его участниками встретился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к молодежи, владыка Георгий сказал:
2: «Всех вас приветствую на серо-всей Москве земле, здесь Дивеево, 4-го недели Матери Божией. И вы, опытным путем, оборвано общение, работничество, единомыслие. Надеюсь, отвечаете на те или иные вопросы, которые появляются в вашей жизни. Это всегда людей молодого возраста, в особенности, возникает всегда множество вопросов. Это ваше время познавать мир, задавать вопросы, сомневаться. Вы же максималисты. Замечательно, когда есть возможность посмотреть, поговорить, получить свой личный опыт и духовной жизни, церковной, общественной. Одна из проблем сегодняшнего времени, которую вы, молодые люди, не совсем ощущаете, это мощнейшая информационная атака на нас. Колоссальное количество поступает информации. Ложь и клевета так маскируются под правду, под благочестие, что зачастую ты не понимаешь, о чем говорят. Поэтому, прежде всего, успех человека в 20 веке звучал так: знание – сила. А 21 век – способность людей, но вас, молодых людей, у себя поставить фильтры и научиться получать знания, восприятие жизни ко благу, чтобы вы настоящие.
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, которыми он начал встречу с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Встреча носила название «Открытый диалог с молодежью». На Соборной площади Арзамаса у Воскресенского кафедрального собора вечером 30 июля состоялся галоконцерт 15-го международного фестиваля конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Его организаторами выступили региональные правительства, Нижегородская митрополия, администрация Арзамаса, благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского и управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области. На галоконцерте присутствовали митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, мэр Арзамаса Александр Щелоков, министр культуры региона Наталья Суханова и другие высокие гости. В этом году фестиваль приурочен сразу к нескольким значимым датам и событиям – Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. Для участия в конкурсной части фестиваля были приглашены авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. На фестиваль подали заявки почти 600 участников из 26 регионов России, а также из Республики Беларусь. 28 и 29 июля проходил очный этап конкурса. По результатам работы жюри его участниками стали 152 человека, 60 творческих коллективов и исполнителей. Обладателем гран-при фестиваля стала вокальная студия «Новые голоса» из города Выборг Ленинградской области. В церемонии награждения победителей конкурса участвовали митрополит Георгий, Наталья Суханова и Александр Щелоков. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров. Всего доброго.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Альфа и Омега. День за днем. Дневник православного священника. 3 августа. Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Откровение, глава 1, стихи 17 и 18. Подумайте, как мелочно, как несовершенно, как неудовлетворительна наша земная жизнь. Мы стремимся к цели, которая оказывается недосягаема. Мы мечтаем о всем том, что хотели бы исполнить, но когда беремся за дело, неумелые наши руки нередко опускаются в бессилие. Перед нами являются проблески той бесконечной любви, которая вполне забывает себя, не знает злобы, не помнит обид. Любви, которая долготерпит, не ищет своего, не раздражается, все переносит. Мы находим эту совершенную любовь в лице Христа Спасителя. И внутренний голос говорит нам: «Я хочу научиться такой любви, я хочу иметь ее в себе». Но старания наши тщетны, они рушатся при первом же препятствии. Мы стараемся сохранить спокойствие духа, приобрести кроткий нрав, заботиться только о пользе ближнего. Но когда день приходит к концу, и мы перебираем в нашей памяти все наши действия, то приходится проливать слезы отчаяния, сознавая, как мы еще далеки от намеченной цели. У нас бесконечная потребность мира. Мы жаждем этого мира, превосходящего разум. Мы ищем его, но не находим нигде. И на земле все так. Всегда и всюду ищем мы необъятного. Нас ничто не удовлетворяет, потому что все, что мы имеем, несовершенно и неполно. Но все эти отдельные части, эти проблески, которые привлекают, но не удовлетворяют нас, все сливается в полную гармонию в лице воскресшего Спасителя. Он сам есть источник совершенства, источник жизни вечной. И в нем одном мы обретаем всю ту полноту жизни, которой мы жаждем.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от святого праведного Иоанна Кронштадтского. Душа невольно прорывается к словословию, когда смотришь на звездное небо. Но еще более она прорывается к словословию, когда, смотря на небеса и звезды, которые Бог основал, представишь себе помышление Божие о людях, как Бог бесконечно любит людей, заботится о их вечном блаженстве, не пощадив и Сына Своего Единородного для спасения нашего и упокоения во Царстве Небесном. Нельзя не словословить Бога, когда вспомнишь, что ты из ничего создан, что ты предназначен от сложения мира к вечному блаженству, совершенно туне, не по заслугам, когда вспомнишь, какая благодать Божия подается тебе от Бога для спасения во всю жизнь твою, какое бесчисленное множество грехов тебе прощается, и притом не

0: Тройство во всем, великом и малом. Невольно словословишь и говоришь, как величественны дела Твои, Господи, все премудро Ты сотворил. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
1: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Башни древнего Кремля. Тайницкая.
2: Круглая Тайницкая башня расположена в Нагорной части Кремля между Коромысловой и Северной башнями. Строили ее с 1508 по 1511 годы. От остальных круглых башен она отличается наличием дозорной вышки на шатре, как у Часовой и Никольской. Подобно всем круглым башням Нижегородской цитадели, она имеет три яруса с бойницами и один ярус с зубцами. Особенность устройства боевых камер – увеличенная ширина их бойниц. Это позволяло стрелять на дальние расстояния. Тайницкой башню назвали из-за ее тайного подземного хода, который вел из крепости к реке Почайне. Он представлял собой крытую наклонную траншею со ступенями по дну. Стенки и перекрытия траншеи были деревянными, а верхняя часть маскировалась грунтовой засыпкой и дерном. При долгой осаде защитники Кремля могли незаметно для врага выйти к речке и запастись водой. Легенды гласят, что возле холма, в истоке Почайны, лежит каменная глыба. Люди верили, что если она вдруг сдвинется с места, то речушка, вырвавшись на свободу, хлынет потоками и смоет весь город. Разрушительная сила крылась и в самой башне. В ее стенах хранили огненное зелье, так в древности называли порох. Неподалеку, во враге, находился зелейный двор, то есть пороховой завод. Отсюда появилось и второе название башни – Назелене. Также ее называли Мироносецкой из-за близости к церкви в честь иконы Божией Матери Знамения и святых Жен Мироносец. В конце XIX века остатки тайного хода засыпали при обустройстве Зеленского съезда, а подземную речку заключили в коллектор из деревянных труб. В 1924 году их заменили на железобетонные, а некогда существовавшей реке Почайне сегодня напоминает лишь овраг и Почаинская улица. Документы XVIII века свидетельствуют о значительном разрушении Тайницкой башни. В конце того же столетия Тайницкую переоборудовали в продовольственный склад. В XIX веке в башне хранили военное снаряжение и оружие, а с начала XX века и до революции здесь размещался архив Нижегородского воеводы. При масштабной реставрации Кремля шатровую кровлю восстановили, и общая высота Тайницкой башни составила 30 метров. В 2019 году состоялось еще одно значимое событие. После ремонта крыши для посетителей впервые открылась смотровая площадка самого верхнего яруса башни. Теперь все желающие могут прикоснуться к подлинной кирпичной кладке, дошедшей до наших дней, и посмотреть фотографии конца XIX века. Они были выполнены именно отсюда, с Тайницкой башни. Кстати, Тайницкая – довольно распространенное название для башен на Руси. Причина та же – наличие секретного прохода к источнику воды.
1: Башни древнего Кремля.

0: Отчалила лодка, чуть брезжил рассвет, в ушах раздавался прощальный привет, дышал он нежданной лаской, свинцовое море шумело кругом. Все это мне кажется сладостным сном, волшебной, несбыточной сказкой. О нет, то не сон был. Вдали голубой две белые чайки неслись над водой, и серые тучки летели. И все, что сказать я не мог и не смел, кипело в душе, и восток чуть олел, и волны шумели, шумели. Алексей Апухтин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 26 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Игра и миссис Керрию. Для Поллианны Бостон стал большим подарком. А Поллианна для Бостона была настоящей жемчужиной. Она говорила, что город ей нравится, только лучше бы он не был таким большим. «Понимаете, — доверчиво поведала она миссис Керрию уже на второй день, — я хочу увидеть и узнать его весь, но не смогу. Это как на обеде, когда тетя Поля приглашает гостей. Столько всего наготовлено, что только посмотреть глаза разбегаются, и не знаешь, что есть. Конечно, можно радоваться, что всего так много, — рассуждала Поллианна. Ведь когда чего-нибудь много, это приятно. Только не лекарства, не похорон, конечно. Но лучше бы обеды тети Поли распределить на те дни, когда нет тортов и пирогов. Но города не похожи на торты с глазурью. Да и торт не очень хорошо хранится. То есть не очень долго. Я пробовал, но он засох, особенно глазурь. Глазурь надо есть сразу, пока она еще свежая. Вот я и хочу все увидеть сразу, пока я здесь». Поллианна начала знакомство с Бостоном, подробно исследуя свое непосредственное окружение, жителей улицы, на которой стоял дом. Это занятие и школьные уроки поглотили ее время и внимание на несколько дней. Ей хотелось много увидеть, много узнать, ведь все было такое необыкновенное и красивое, от кнопочек на стене, которые заливали комнату светом, до величественной тишины гостиной, увешанной зеркалами и портретами. А сколько прекрасных людей вокруг! Кроме самой миссис Керрию, была Мэри, которая убирала в доме, отвечала на звонки и провожала Поллианну в школу. А Бриджит жила на кухне и готовила, а Дженни прислуживала за столом, а Перкинс водил машину. Все они были очень хорошие, хотя и совершенно разные. Поллианна прибыла в понедельник и пробыла здесь уже целую неделю до первого воскресенья. В то утро она спустилась вниз, сияя. «Я так люблю воскресенье!» «В самом деле?» В голосе миссис Керрию явно чувствовалось безразличие ко всем дням недели. «Да, ведь по воскресеньям можно ходить в церковь и в воскресную школу. Что вам больше нравится, церковь или воскресная школа?» «Мне?» «Я, наверное...» Мисс Керрию очень редко посещала церковь и никогда не ходила в воскресную школу. «Трудно сказать, правда?» — поспешила на помощь Поллианна. «А я церковь люблю больше из-за папы. Вы же знаете, он был пастором. Конечно, он теперь на небе вместе с мамой и с остальными детьми. Но я стараюсь представить его здесь, но не всегда получается». В церкви, когда пастор говорит, я закрываю глаза и представляю себе папу. И тогда мне становится легче. Я так рада, что мы можем воображать. А вы? Я не совсем в этом уверена, Поллианна. Нет, вы только подумайте, насколько прекраснее то, что воображаешь. Для вас, конечно, это не так. Все настоящее вокруг вас. И очень хорошее... Миссис Керрию открыла был рот, чтобы возразить, но Поллианна продолжала. «Да и у меня все сейчас гораздо лучше, чем раньше. Но когда ноги у меня не ходили, мне было очень трудно, оставалось только мечтать. Теперь, конечно, я тоже часто воображаю, ну, например, про папу. Сегодня я собираюсь представить, что папа стоит за кафедрой. Во сколько мы должны выйти?»
2: «Выйти?
1: Ну, в церковь!»
2: «Понимаешь, я не... То есть, я, наверное...»
1: Мисс Керрию поперхнулась, прокашлялась и уже собиралась сказать, что она почти никогда не ходит в церковь. Она взглянула на Поллианну. Это было выше ее сил.
2: «Я думаю, минут 15:11, если мы пойдем пешком. И с раздражением добавила: здесь недалеко. Вот так и случилось, что миссис Керри в это ясное сентябрьское утро впервые за долгое время заняла фамильную скамью в богатой красивой церкви, которую посещала в детстве, а сейчас поддерживала деньгами. Для Поллианны же эта воскресная служба была настоящим праздником. Красиво пел хор, одетый в строгие одежды. Свет, проникая через цветные стекла, мягко падал на прихожан. Спокойный голос проповедника и благоговейное молчание молящихся так радовали ее, что она не могла произнести ни слова. И только когда они уже были почти у дома, она глубоко вздохнула. «Ох, миссис Керри, я только что думала о том, как хорошо, что мы живем каждый день в отдельности». Миссис Керри нахмурилась и строго посмотрела на девочку. Да, она не любила проповедей, но ей некуда было деваться, пришлось выслушать проповедь с кафедры. А вот от этой несносной девчонки это уж слишком. Кроме того, жить сегодняшним днем, любимая теория Деллы. Та постоянно повторяет: ты живешь каждую минуту только один раз, Руфь, и можно вынести в эту минуту все, что угодно, ведь она больше не повторится. «Да», — невнятно произнесла миссис Керри. «Вы только представьте, если бы пришлось прожить вчера, сегодня и завтра сразу», — вздохнула Поллианна. «Вокруг столько замечательных, необыкновенных вещей, вы же знаете. Но у меня было вчера, а теперь есть сегодня, и еще есть в запасе завтра и в следующее воскресенье. Честное слово, миссис Керри, если бы теперь было не воскресенье, то я бы на этой улочке запрыгала бы, закружилась бы и запела. Я просто не смогла бы сдержаться. Но сегодня воскресенье, и я должна подождать, пока мы дойдем до дома, а тогда я подберу один гимн, самый радостный мажорный гимн, который я только знаю». «А какой самый радостный гимн? Вы знаете, миссис Керри?»
3: «Нет, не знаю», — растерянно ответила та. «Когда думаешь, что нужно прожить этот день только раз, потому что все так плохо, странно слышать такие речи».
2: На следующее утро в понедельник Поллианна пошла в школу одна. Теперь она хорошо знала дорогу, да и школа была недалеко. Ей нравилась школа. Она была маленькая, и для нее это было необычно. А ей очень нравилось необычное. Миссис Керри не любила ничего необычного, а в последние дни необычным стало все. Того, кто от всего устал и хотел бы побыть один, общение с человеком, для которого все новое и все радостно, мягко выражаясь, утомляет. И миссис Керри усердилась. Она была просто измотана. Если бы ее спросили, почему она так измучена, она могла бы честно ответить: потому что Поллианна слишком рада. Вернее, так ответить она могла бы только себе. Дели она все же написала, что слово «рада» действует ей на нервы. Но, к счастью, Поллианна еще не начала проповедовать и не заставляет ее играть в свою игру. На второй неделе досада миссис Керри вылилась в раздраженный протест. Поллианна рассказывала об одной из участниц женской помощи. «Миссис Керри, она играла в игру. Может быть, вы не знаете, что это за игра? Я вам расскажу. Она совсем безобидная». Миссис Керри умоляюще вскинула руки. «Помилуй, Поллианна», — взмолилась она. «Об этой игре я знаю. Мне уже рассказывала сестра, и должна признаться, меня это не интересует». «Миссис Керри», — виновато опустила голову Поллианна, — «я не имела в виду вас. Конечно, вы не сможете в нее играть». «Кто я?» —
3: воскликнула миссис Кэррио, которая, конечно же, не собиралась играть в эту глупую игру. Но услышать, что она не сможет... «Ну, конечно», — ответила Поллианна. «Ведь игра состоит в том, чтобы во всем находить радость. А вам и искать не надо». Миссис Кэррио покраснела от негодования. «Ты права, Поллианна. Не могу». Холодно отчеканила она. «Радости я ни в чем не вижу». Поллианна растерянно смотрела на нее. «Почему, миссис Кэррио?» «А что вокруг, скажи на милость, хорошего?» Миссис Кэррио была не на шутку раздражена. «Но ведь все...» пробормотала Поллианна с недоумением. «Вот, например, этот красивый дом. В нем можно поесть и поспать. А я не хочу просто есть и спать». «Да ведь кроме него есть столько замечательных вещей», — проговорила Поллианна. «Они мне надоели. У вас есть автомобиль. Вы можете поехать куда угодно. Я никуда не хочу ехать». У Поллианны перехватило дыхание, и она почти прошептала. «Подумайте о людях и о вещах, которые вы можете увидеть». «Не все безразлично, Поллианна». Поллианна совсем растерялась. «Миссис Кэррио, мне тоже трудно играть», — доверчиво проговорила она. «Раньше всегда случалось что-нибудь плохое, и чем труднее было, тем интереснее находить выход, найти хоть какую-нибудь радость. Но там, где нет ничего плохого, и я не смогла бы придумать». Некоторое время обе они молчали. Миссис Кэррио сидела, глядя в окно. Постепенно раздражение на ее лице сменилось печальной беспомощностью. Она тихо проговорила. «Поллианна, я не хотела говорить тебе, но расскажу. Я расскажу, почему все, что у меня есть, не приносит мне радости». И она рассказала девочке про Джейми, 4-летнего мальчика, который 8 лет назад исчез. И жизнь стала ей неинтересна. «С тех пор вы его больше не видели?» «Нет. Мы его обязательно найдем». «Я уверена, мы его найдем». Миссис Кэррио печально покачала головой. «Нет. Я искала его везде, даже в других странах. Где-нибудь же он должен быть. Ах, Поллианна, он, наверное, умер». Поллианна испуганно вскрикнула. «Ой, нет, миссис Кэррио, пожалуйста, только не говорите так. Давайте верить, что он жив. А когда мы представим его живым, мы сможем надеяться. Тогда станет намного легче». «Я боюсь, что он умер, Поллианна», — прошептала миссис Кэррио. «Вы не уверены в этом, правда?» «Нет». «Тогда вы просто это представляете». Голос Поллианны окреп. «А если вы можете представить его мертвым, то можете представить и живым. Это намного приятнее. Теперь вы понимаете? И однажды, я просто уверена, вы его найдете». «Ой, миссис Кэррио, да ведь теперь вы сумеете играть в игру. Вы можете играть про Джейми. Вы можете каждый день радоваться. Ведь с каждым днем вы будете приближаться к тому дню, когда вы его найдете. Понимаете?» Миссис Кэррио ничего не поняла. Она устало поднялась со своего места. «Нет-нет, ничего не говори, пожалуйста. Лучше иди погуляй или почитай, или займись чем-нибудь. У меня болит голова. Я пойду прилягу». Поллианна покинула комнату в задумчивости.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Где обитает Бог? Отшельник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Окружила его в основном молодежь, призвавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть ему дадут чашку молока. Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго молча смотрел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявили нетерпение, их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как ни старался, я его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простоквашу, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так?» – сказал аскет. «Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему они существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите его милость и его могущество».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: слушаете радио «Образ».
1: Церковное слово. Имение.
2: Имение – имущество. Пример из Евангелия от Матфея.
1: Рече ему Иисус: «Аще хощеше совершен быти, иди, продажь имение твое и дашь нищим, и имейте имаше сокровище на небеси, и гряди вслед мне». Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною».
2: Итак, имение означает имущество.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 30 июля на Соборной площади Арзамаса у Воскресенского кафедрального собора прошел гала-концерт уже 15-го по счету международного фестиваля-конкурса «Арзамасские купола». Мы побывали на этом ярком и интересном событии. Подробности в нашем репортаже. Позиционируется он как фестиваль православной и патриотической песни. В этом году этот музыкальный праздник приурочен сразу к нескольким событиям. Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а еще году единства народов России.
2: Фестиваль удивительный. Во-первых, это тематика православная и патриотическая. Это самое главное. Организация удивительная. Они выиграли, видимо, грант. И средства на то, чтобы сделать его действительно уникальным, наверное, у них есть. Слава Богу за это. Встретили, поселили. Я сейчас не о себе говорю, потому что мы нижегородцы, мы живем сами по себе. Но люди живут в прекрасной Ясной Поляне, среди трех озер, как я поняла, среди прекрасной природы, общаются друг с другом, обеспечиваются питанием великолепным в специальном месте. Хамея – это такой есть красный зал. Друг с другом общаются, естественно. Люди приехали из самых разных городов. Калуга, Москва, Петербург, Ростов-на-Дону. Друг с другом общаемся, меняемся телефонами, потому что у всех творчество очень интересное. Я вообще не видела неинтересных людей. Мне, правда, не повезло, я приехала только 29 числа. А 28-го были ансамбли. И мне очень понравилось, что обычно нас прослушивают так. Прослушивают где-то в кулуарах, сидит жюри, и никто остальные не слышит. Здесь была концертная форма. То есть на второй тур те, кто были приглашены, мы все выступали. Нам всем дали дипломы прекрасные, нам всем дали удивительные подарки. Журналы «Фома». И прекрасные иконы были подарены каждому. Вот и в сумочке, в такой красивой «Арзамасские купола», на которой написано. Это все настолько тепло. Постоянно девушки помогали нам. Каждую минуту они могли позвонить, сказать, где нас ждет автобус, когда, на какую экскурсию. То есть прекрасная организация. Настолько все тепло, все интеллигентно. То, что мы посетили Дивеево, это просто чудо и радость. И несмотря на погоду, нас привезли туда, организованно, организовали экскурсию. То есть это было все великолепно.
3: Меня зовут Варвара. Я приехала сюда из Нижнего Новгорода. Я приехала в качестве зрителя посмотреть этот прекрасный концерт. Сейчас, я считаю, что очень важно исполнять такие патриотичные песни. Они вызывают уважение к родине и трогают до глубины души.
1: Надо сказать, что фестиваль пользуется большим вниманием. 26 регионов России и Республики Беларусь. Заявки оценивались и отбирались. В итоге его участниками стали 152 человека. Это 60 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.
4: Ушакова Елена, город Саратов. На фестивале я с авторскими песнями. Арзамасская земля – это удивительно гостеприимный край. Очень сердечные люди. Очень духовно наполненный фестиваль. И, конечно, самые лучшие впечатления и слова благодарности в адрес тех, кто стоял у истоков, тех, кто сегодня сохраняет этот прекрасный фестиваль «Арзамасские купола». Песня не только «Строить и жить» помогает, песня помогает обрести духовные ориентиры, жизненные ориентиры. И, конечно, то, что этих песен становится больше с каждым днем, это очень хороший показатель.
5: Мы из Ленинградской области, город Выборг. Мы вокальная студия «Новые голоса». Впечатления у нас самые наилучшие, тем более, как обладателями гран-при. Нам все очень понравилось. Люди, место. Мы благодарны вообще судьбе, что мы здесь побывали. И познакомились с культурой.
6: Сегодня как никогда важно исполнять патриотические песни, потому что быть вместе со своей страной и петь ради своей страны – это очень важно и для нас в том числе.
1: Сам гала-концерт начался театральной постановкой. Она необычная и интересная. Постановка эта посвящена биографии знаменитого арзамасского живописца и педагога Александра Ступина. Дело в том, что в этом году исполнилось 250 лет со дня его рождения. На сцене сразу 38 человек – это участники художественной самодеятельности, а также профессиональные артисты. А еще перед гостями и участниками выступил митрополит Георгий.
7: Песня жизни народа – это его душа. И замечательно, что сюда, под тень этих благословенных храмов, собираются творческие люди – и композиторы, писатели, актеры, певцы. И пускай свет арзамасских куполов освещает многие-многие души людей, сюда притекающих. И мы сегодня вновь со всей церковью восклицаем: «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение.
1: Фестиваль, как всегда, прошел с большим успехом и надолго запомнился и зрителям, и участникам. А люди, которые стали в этот раз его гостями, обязательно придут туда снова и приведут своих родных, знакомых и друзей, чтобы в очередной раз побывать на уникальном событии, которое навсегда остается в памяти и сердце и наполняет людей душевным теплом и радостью. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».
8: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
0: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
9: Радио «Образ». Арзамас – 104,2 FM. Саров – 92,2 FM. Павлово 106,7 FM. Выкса 95,8 FM. Нижний Новгород 98,0 FM.
0: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинаем нашу садово-огородную страничку. И в первую очередь я хочу рассказать о кабачках. С кабачками вот какая проблема. Они либо не получаются, не удаются, почему-то не завязываются у людей, либо их вырастает слишком много. И тут вторая проблема встает, куда вот эти кабачки деть. Это, наверное, намного проще решить. И мы как раз и скажем в кулинарных рецептах, как можно переработать кабачки. А сейчас поговорим, почему же кабачки не хотят завязываться, не хотят как следует расти. Вот, дорогие друзья, существует мнение, что кабачки – те невыносливые культура, и поэтому очень часто их сажают под деревьями. Это, в принципе, допустимо, если кабачки все-таки посажены с южной стороны дерева, то есть там, где все-таки бывает солнышко. Затенение для них допустимо, но не сильное, потому что в тени у кабачков начинают развиваться в основном мужские цветы. Даже не все знают, что кабачки имеют разнополые цветки, мужские и женские. Когда цветут одни мужские цветы, естественно, завязи не получаются и плодов очень долгое время нет. Это одна проблема, то есть сажайте кабачки обязательно на солнечном участке. Вторая проблема. Очень часто, когда кабачки начинают расти, бывает, стоит засушливая погода в мае месяце, почва под кабачками еще вот такая хорошо обработанная, темная, она очень притягивает солнце. Кабачки нагревают свои корешки и тоже от этого начинают страдать, и они задерживают свое развитие. Получают стресс, и опять же не получается вот этих вот женских цветов. Поэтому я очень советую почву под кабачками мульчировать какой-нибудь травой, например, скошенной, или соломой, или сеном, или компостом. То есть вот эта рыхлая такая должна быть какая-то субстанция, чтобы она не прогревалась и корешки не получали ожогов. Третий момент. Бывает наоборот, в июне стоит очень прохладная, пасмурная погода, и просто-напросто насекомые опылители у нас с вами не летают, а кабачки опыляются пчелками, опыляются шмелями. Бывает, такая погода стоит, даже и мушки-то не летают. И поэтому вот завязи у кабачка остаются без опыления. А всего-то навсего нужно помочь кабачкам и опылить их самостоятельно. Это очень-очень несложно сделать. Вы сейчас включите свое воображение. Я вам сейчас этот процесс весь опишу. Как я уже сказала, существуют у кабачков и женские, и мужские цветки. Различить их очень просто. Мужской цветок на тоненькой ровной цветоножке. А у женского цветочка под самим цветком есть маленький такой огурчик. Он беленький, светленький у одних сортов, у других он сразу темный, если это цюккини. То есть вот эта вот зависть будущая, если она получила опыление, то эта зависть начинает расти и превращается в плод. Если не произошло опыление, эта зависть просто-напросто у вас отвалится и не будет у вас опять же кабачка. Что нужно делать? Берете мягкую кисточку и проходите вот по всем вашим цветочкам и переносите пыльцу с одного цветка на другой. Если у вас есть такая беличья мягкая кисточка, можно даже не заботиться о том, чтобы различать эти цветки, мужские у вас или женские. Вы обязательно с какого-то цветка подцепите вот эту пыльцу и перенесете на все цветочки. Если у вас этой кисточки нет, то можно обойтись еще проще, но тогда нужно будет понять, где же у вас мужской цветочек. Берете этот мужской цветок, у которого нет завязи, то есть тоненькая вот эта цветоножка, обрываете у него сам венчик, и вот этот пушистенький столбик с пыльцой вы просто переносите на женский цветочек. И там у него вот рыльце такое, пестико, оно жирненькое, но толстенькое, вы не ошибетесь. И вот эту пыльцу вы намажете, что ли, вот на пестик. И все, у вас опыление произошло. И тогда гарантированно у вас будут плоды. Ну и еще, дорогие друзья, чтобы кабачки у вас хорошо развивались, конечно, вносите под них в лунку или компост, или перепревший навоз. Вот тогда они хорошо получают мощный заряд такой, старт хороший у них, и они быстро развиваются. Вот это несложные правила, чтобы вырастить хороший урожай кабачков.
0: Рецепты садоводом.
10: Кабачки имеют предательское свойство. Они лежат-лежат и вдруг раз и начинают портиться. Не допускайте до этого. Первый способ, которым можно переработать быстро кабачки, это очистить их, разрезать на кусочки и убрать просто-напросто в морозильник. И потом вы их добавляете в какие-то овощные рагу и так далее. А вот второй способ очень необычный. Не все знают, что из кабачков можно готовить варенье. Вот для этого кабачок вы сейчас очистите, удалите из него, естественно, семена, потому что они сейчас грубые. И дальше режете этот кабачок как можно мельче. То есть кусочки должны получиться примерно 5 на 5 миллиметров. Это нужно для того, чтобы они очень быстро пропитались сахарным сиропом и не развалились, чтобы у вас варенье получалось кусочек к кусочку, а не размазня. Дальше, значит, вы нарезали много этих кусочков и добавляете сахар. Сколько сахара добавлять, это по вкусу делайте. Есть пресные кабачки совсем, которые достаточно засыпать примерно 800 грамм на 1 килограмм кабачка. Если у вас более вкусы такие, что вы любите сладенькое, то вы можете килограмм и даже килограмм 200 положить. Оно вообще получается такой, как мед. И еще обязательно в это варенье вы добавляете мелко-мелко резанный лимон прямо с цедрой. Все это вы складываете в тазик в какой-то, оставляете, чтобы ваш кабачок дал сок. После этого вы варите это варенье. Можно сварить один раз, если вы захотите его съесть сразу. Или можно проварить два раза, И тогда вы будете хранить это варенье подольше. Я вас уверяю, всем вашим друзьям, знакомым очень понравится такое варенье. И самое главное, что вот вы сразу можете, ну, 2-3 кабачка, скажем, сделать, и у вас уменьшится их количество.
0: Огород без хлопот.

словно сны. Почти ни у кого не вызывает сомнений то, что именно благодаря археологам удается узнать что-то новое, как я говорю, раскрасить какую-то черно-белую или контурную картинку, полученную историками, в разные краски, прорисовать какие-то мельчайшие детали жизни, быта и даже, как я в прошлый раз рассказывала, портреты нижегородцев. Ну а 19 и 20 век, уж тут-то такое количество не только письменных источников и документов. Уж если говорить о 20 веке, то мы сами, почти все родом из него, и сами много чего можем рассказать, не только о каких-то крупных событиях, но и о повседневной жизни. И многие предметы из 20 века продолжают в наших домах жить, продолжают нам служить не только как реликвии или мемориальные вещи, но и как обыкновенные вещи быта. Да, действительно, на протяжении почти, наверное, всего времени существования археологии, это так называемая археология нового и новейшего времени, в данном случае уже новейшего времени археологии, как такового понятия и не существовало. Я даже могу сказать, что когда я училась в университете, нам очень четко прививалось, это были 60-е, 70-е годы 20 века, прививалось очень четко устойчивое, бытовавшее в то время научное мнение, и мы его усвоили, что археология кончается 15 веком. Дальше это удел историков. И, к сожалению, очень много случаев было. Сегодня мы с грустью об этом вспоминаем. Где-то в середине 20 века, когда поздние напластования снимались как балласт без археологического изучения. Но вот в конце 20 века, когда начался строительный бум в исторических городах, и при археологических работах пришлось прорезаться или прокапываться, как угодно скажем, сквозь поздние напластования, в наши руки, извините за выражение, потек и поздний материал. А ведь с точки зрения археолога, который работает в земле, для него, я бы так сказала, какая разница? Это все археология. Что внизу, что наверху. Ну, с той лишь разницей, что тут интерес или окрас какой-то другой. Ах, 13 век. Про 19 век, кажется, ах, не скажешь. Я могу сказать, что на примере даже своих ощущений, своего отношения к этому позднему материалу, я как сложившийся археолог, я сама прошла этот период сомнений, нужно, не нужно, интересно, неинтересно. И потом, со временем, я стала просто поклонницей археологического материала вот этих двух поздних, если можно так выразиться, веков, почти что настоящих. Так вот, что ж такого нам может дать культурный слой XIX века, такого, чего мы не знаем, чего он нас может удивить? Точно так же, как мы удивляемся редким находкам XIII или XIV века. Дам два штриха к портрету Нижнего Новгорода. Во-первых, культурный слой XIX века – и это тоже все понятно, естественно, но когда ты это извлекаешь из земли, в обломках, в осколках, воспринимается совершенно по-другому. Он буквально напичкан остатками стеклянной и фарфоровой посуды. Фарфоровая посуда с клеймами Кузнецова, причем хочу обратить внимание, вот такой интересный штрих. В основном встречаются обломки чайной посуды, а не столовой. Попробуйте выводы сделать сами. Либо это случайное стечение обстоятельств, либо действительно здесь прослеживается некая закономерность. Что касается стекла, этого хрупкого материала, он оказывается не таким уж и хрупким, потому что он совершенно спокойно живет в земле, в мусорных помоечных ямах, и в основном это флаконы. Флаконы аптечные и парфюмерные. Тоже с достаточно большой, я бы сказала, палитрой красок, несмотря на то, что все они бесцветные. И вот по какой причине. Поскольку на них рельеф выдавлены имена фирм, причем очень известных, мы тоже можем говорить о том, что же продавалось в магазинах Нижнего Новгорода и какой парфюм предпочитали нижегородские дамы. Вот такие интересные штрихи. Другой штрих портрету XIX века, вы не поверите, это мостовые. Это булыжные мостовые. Вот я бы сама никогда не поверила в то, что булыжные мостовые, я даже помню, я в детстве жила на улице Воровского, и улица была, проезжая часть была булыжником вымощена. Я школьницей была, то есть это уж 60-е годы, она еще не заасфальтированная была. Это было нормально. Но когда мы стали расчищать остатки булыжных мостовых на Театральной площади, вокруг здания гостиницы «Волжского откоса», когда они из земли, эти камушки, стали появляться, вылупливаться, это совершенно непередаваемое ощущение. Расчистка булыжных мостовых – дело настолько утомительное и кропотливое, поскольку нужно каждый камушек оконтурить. Но когда полотно булыжной мостовой, оно все расчищено, в другой раз еще омыто дождичком, вы знаете, это такая красивая картина. И я вам сейчас скажу, какие здесь интересные штрихи к портрету Нижнего Новгорода прочитываются. Во-первых, как аккуратно.

аккуратно уложены камни. Я несколько раз видела попытку сейчас в различных реконструкциях использовать булыжник и имитировать булыжные мостовые. Увы, это совсем не то. Это небо и земля. А второе, что бросается в глаза, на этом, казалось бы, таком прочном материале на булыжниках остаются следы колесного транспорта в виде узкой колеи, что ли. Ну, видимо, булыжники под их постоянным воздействием вдавливаются в землю. Я не знаю, как это объяснить. Но вот это, знаете, это вот такое мимолетное, такое никчемное, я бы сказала, такое неисторичное, несобытийное, оно оставляет в памяти такие неизгладимые впечатления, которые живут очень долго. И здесь я говорю уже не только о своих наблюдениях. Нам посчастливилось устраивать дни открытых дверей на раскопы вот на этих объектах, о которых я говорила. И поэтому здесь я говорю еще словами тех, кто это видел вживую. И людей, молодежь, которая никогда не видела вживую булыжную мостовую, людей, которые увидели, говорят: «Ах, да, я помню». Ощущения были одинаковые. Вот так неожиданно и интересно нам раскрывается XIX век под кисточкой и совочком археолога.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Санкт-Петербург, Валаам, Кронштадт. Остров Валаам называют Северный Афон. По преданию, апостол Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие в северных пределах, прошел через Киев и далее дошел до Валаама, где благословил горы каменным крестом. Святые преподобные Сергий и Герман, пришедшие из Византии, основали здесь монастырь, давший миру много святых подвижников. Господь увенчал русскую землю целым сонмом святых. В 1724 году в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры были перенесены святые мощи благоверного князя Александра Невского, стараниями которого распространялась проповедь христианства и в северных землях, несмотря на все политические коллизии. За великие подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил блаженную Ксению Петербургскую. Над могилкой блаженной Ксении на Смоленском кладбище построена часовня, куда каждый день за помощью приходят люди. Величайшим аскетом был святой и праведный Иоанн Кронштадтский, который тщательно скрывал от людей свое подвижничество. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. «Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре», — говорил отец Иоанн. «Не нужно смешивать человека, это образ Божий, со злом, который в нем». С таким убеждением он шел к людям, возрождая всех силою своей истинно пастырской, сострадающей любви. Итак, по прибытии в Санкт-Петербург группа паломников, которая отправилась в это путешествие, посещает Александро-Невскую лавру. После монастырской трапезы переезд в город Сартовало. Это город в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье. Входит в перечень исторических городов России. Там паломники окажутся на подворье Иоанновского Ставропигиального женского монастыря. А дальше – Константино-Еленинский женский монастырь. Обитель эта хранит очень большое количество значимых православных святынь. Это, например, частицы мощей равноапостольных Константина и Елены, святителя Николая Чудотворца, Анастасии Узорешительницы, Параскевы Пятницы, великомученика Пантелеймона, святого Спиридона Тримифунского, святого Василия Великого, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других угодников Божиих. Особо почитается в монастыре чудотворный образ Божией Матери Всецарица Афонского письма. Через эту икону обильно изливается благодать исцелений и помощи людям, страждущим онкологическими заболеваниями. А вот уже затем путь паломников лежит сначала на подворье Валаамского монастыря, а далее и в сам монастырь. Ехать туда почти 3,5 часа. Разместившись в монастырской гостинице и побывав на увлекательной экскурсии, вечерня в Спасо-Преображенском соборе, малое повечерие, а вот с восходом солнца – полуношница, утренне – часы. Паломники отправляются на божественную литургию. Немного отдохнув, новые активности и новые впечатления. Экскурсия «Новый Иерусалим» и Каневские острова, и уже после – отправление с острова Валаам в Петербург. Ведь впереди еще большая насыщенная программа, но перед этим, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить силы, свободный день, в котором паломники смогут заниматься чем-то по своему усмотрению, но затем снова в путь. Из Петербурга переезд в Кронштадт, вместо многолетнего служения святого и праведного Иоанна Кронштадтского. Для этого ранний подъем и до отправления паломники еще успевают побывать на Смоленском кладбище, где находится часовня блаженной Ксении Петербургской. Там покоятся ее мощи. В Кронштадте путешественников привлекает морской собор. Обязательно поинтересуйтесь у экскурсовода, почему он так называется. Многие также стремятся попасть в музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. По возвращении же из Кронштадта обратно в Петербург. Последние святые места, которые предстают взору путешественников. Это Ставропигиальный женский Иоанновский монастырь. Еще по желанию можно сходить в церковь Троицы Живоначальной, а там чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. Затем Александро-Невская лавра и обратный путь в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Мужская крестьянская одежда.
3: Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский кафтан. По виду, покрою и ткани он сильно отличался от европейского, нарядного, расшитого, из бархата или плотного шелка. Целая галерея русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках, например, в записках охотника Тургенева. Короткий кафтан назывался полукафтаном или полукафтаньем. Украинский полукафтан именовался свиткой. Эту одежду мы часто встречаем у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала нанки, грубой хлопчатобумажной ткани или холстинки льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, кушаком, длинным куском ткани обычно другого цвета. Застегивался кафтан крючками на левую сторону. Все мы помним с детства знаменитый Тришкин кафтан из басни Крылова. Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Разновидностью кафтана была поддевка. Именно в поддевке одеты купец и его сын, персонажи комедии «Лес» Островского, который был блестящим знатоком русского быта. Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов сверх полушубков надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы – и ради своеобразной близости к народу некоторые дворяне, например, Константин Левин из «Анны Карениной». Любопытно, что, подчиняясь моде, в том же романе маленькому Сереже сшили сборчатую поддевку, как некий русский национальный костюмчик. Сибиркой назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы, и, как свидетельствует Достоевский в записках из «Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты. И уж совсем забытое слово «азям» – это тоже разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом. Верхней одеждой крестьян не только мужчин, но и женщин служил армяк. Это тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи, толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский касьян с красивой мечи. Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова «Влас» начинается так.
1: В армяке с открытым воротом, с обнаженной головой, медленно проходит городом дядя Влас, старик седой.
3: А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся у парадного подъезда.
1: Загорелые лица и руки, армячишка худой на плечах, покотомки на спинах согнутых, крест на шее и кровь на ногах.
3: Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, накрыл муму своим тяжелым армяком. Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Льва Толстого «Поликушка» едет за деньгами в город в армяке и шубе. Гораздо примитивнее армяка был зипун, который шили из грубого, обычно домотканного сукна, без воротника, с роскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы:
1: «Балахон какой-то, не кола ни двора, зипун весь прожиток».
3: Читаем мы в стихотворении Кольцова про бедного мужика. Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим и от стужи, и от непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова «Капитанский мундир», похваляясь былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает:
1: «Пущай лучше помру, чем зипуны шить».
3: В последнем номере своего дневника писателя Достоевский призывал:
1: «Дослушаем серых зипунов, что-то они скажут, имея в виду бедный трудовой народ».
3: Разновидностью кафтана была чуйка – длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах, трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза:
1: «Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином в чуйку и высокие сапоги».
3: Домотканный кафтан из грубого некрашенного сукна назывался сермягой. В рассказе Чехова «Свирель» изображен старик-пастух в сермяге. Отсюда и эпитет «сермяжный», относящийся к отсталой и бедной старой России. Сермяжная Русь.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

Мой дом, моя земля, мой кораблик, белоснежная ладья, легкий ялик.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим об истории появления стихотворения Марины Цветаевой «Пражский рыцарь». Моя личная встреча с этим удивительным памятником, скульптурой, знаковым местом Праги произошла этим летом. Мы шли с сыном по острову Кампо к Карлову мосту, и вот что-то такое фоновое у меня вдруг зацепилось взглядом. Я не могла понять, что. Мы с ним прошли по мосту, по этим всем площадям замечательным. И вот это что-то меня бесконечно тревожило, пока я вдруг не поняла, что это был он, вот тот самый рыцарь, о котором я читала у Марины Цветаевой. «Бледнолицый страшно отплеском века, рыцарь-рыцарь, стерегущий реку. О, найду ли в ней мир от гупи рук, караульный на посту разлук? Клятвы, кольца, да, но камнем в реку нас-то сколько за 4 века? В воду пропуск вольный, розам цвесть, бросил, брошусь, вот тебе и месть». Не устанем мы, доколь страсть есть, мстить мостами. Широко расставьтесь, крылья, в тину, в пену, как в парчу. Мосты вины, нынче не плачу. С рокового мосту вниз отважься, я тебе по росту, рыцарь пражский. Сласть ли, грусть ли, в ней тебе видней, рыцарь, стерегущий реку дней. Вот это стихотворение было написано в 1923 году. И, конечно, на следующий день мы пошли уже целенаправленно на эту свою встречу с пражским рыцарем, которого так личностно восприняла Марина Цветаева. И я вдруг действительно поняла, он караульный на посту разлук. Тот караульный, который уже много веков стоит на вот этом самом месте, оберегая Прагу, наблюдая за людьми. И вот он действительно такой караульный на посту разлук. Лучше этого не скажешь. Ну а совершенно неожиданно оказалось, что вот все эти наши пути, они совпали с путями Марины Цветаевой. Так как она гуляла по Праге, так как она прохаживала ее своими ногами. И вот во время этих прогулок появлялись ее замечательные произведения. Мы жили почти там, где жила и Марина Цветаева, около этой горы Петршина. Такая цветаевская Прага для нас открывалась постепенно. Открывалась через это стихотворение, которое само по себе тайна, само по себе загадка. И мне кажется, что интереснее всего Прагу вот как-то представляет в нашем сознании вот именно это стихотворение. Как же оно появляется у Марины Цветаевой? Цветаева оказывается в Праге в очень трудный для нее период. Живет она в Праге более 3 лет, с 1 августа 1922 года по 31 октября 1925 года. Приезжает она туда, потому что там ее муж Сергей Фурон, который учится в Карловом университете. А он живет в студенческом общежитии, но Цветаева там, конечно, жить не может. И они поэтому снимают с дочерью небольшой домик, то в разных селах, то в самой Праге. И вот, повторяю, она ходит по Праге, узнавая для себя этот замечательный город, Чехию.

очень трудно. Сильно помятый, не очень чистый платок и будто не замечала этого. Я сама тебе скажу. Ты должен понять. Я люблю тебя, солнышко мое. Государыня с трудом боролась с вырывающимися рыданиями. Прости меня, бэйби. Зажав платок на секунду зубами, она попыталась взять себя в руки, но у нее не получилось. За что? Господь всегда вел меня. Почему сейчас я не чувствую его воли? Алексею стало так страшно, что все слова пропали из головы. Такой маму он, может быть, никогда раньше не видел. Даже в войну, даже при отречении отца или во время его болезней она сохраняла гордость и мужество. Сейчас она, седая, сухая старушка-девочка, растерянно металась по комнате, широко взмахивая руками, беззащитно протягивая ладони к иконам, застывала с искаженным страданием лицом и тут же быстро срывалась с места, вновь начинала плакать, покачиваясь в только ей понятном ритме. «Это ужасно, невыносимо. Мы с папой должны уехать. Нас увозят, не оставляют выбора». Этот комиссар Яковлев сказал папе, что увезет его силой, если он не согласится. Она снова закружила по комнате. «Господи!» — склонилась у икон. «Не позволь им это сделать с нами. Помешай им. Я знаю, ночью должен начаться ледоход. Сегодня уже 25 апреля. Реке пора двинуться, и тогда нас не смогут увезти». «А как же я?» От неожиданности Алексей до конца не мог понять происходящего. «Вы уедете без меня?» «Мальчик мой!» Императрица бессильно опустилась на колени у его кровати, не смея поднять на него глаза. «Как только ты поправишься, тебя сразу привезут к нам». «Мама, как же я буду без вас?» Он готов был расплакаться от бессилия и обиды. «С тобой останутся Оля, Таня и Настя», — неожиданно раздался голос императора. Они не заметили, когда он вошел. «Доктор Деревенко, Жильяр, Гипс и остальные. С нами поедут только Маша, Валя, Боткин и трое слуг». Государь помог подняться с колен жене, усадил ее на стул. «Папа, я хочу поехать с вами. Не бросайте меня». Алексей потрогал свои парализованные ноги. «Куда вас увозят?» «Нам не посчитали нужным сказать. Комендант предполагает, что в Москву. А ты сейчас слишком слаб для такой дальней дороги. Доктора категорически заявили комиссару, что тебя везти нельзя». «Но почему нельзя подождать?» Цесаревич умоляюще смотрел на родителей. «Они придумали какую-то гадость», — вновь всхлипнула государыня. «Наверное, хотят узаконить этот мерзкий Брест-Литовский договор». «Пусть лучше мне сразу отрубят руку», — повысил голос император. «Никогда я не подпишу, чем бы они ни угрожали». «Мы вместе выстоим», — государыня прильнула к мужу. После ухода родителей Алексею не хотелось ни с кем разговаривать, но его, наоборот, как будто боялись оставить одного. Постоянно приходили люди, упорно навязывая свое общество. Даже Настю, при всей привязанности к ней, ему трудно было долго выносить, а она, чаще обычного, вбегая к нему, старалась изображать оптимизм, несмотря на опухшие от слез глаза. «Как ты? Хорошо? Давай во что-нибудь поиграем. Хочешь, чаю попьем?» — задавала вопросы, не ожидая ответов, перебирала его рисунки. «Красиво. Это наша яхта?» «Ливадия. Ливадия. Нужно быть сильными!» Она ладонями зажала вдруг струйками полившиеся из глаз слезы. «И совсем скоро мы поедем к ним!» «Настя, пожалуйста!» — не выдержал ее слез цесаревич. «Прости меня!» «Что?» — не сразу поняла сестра. «Я тоже хочу ехать, но доктора не разрешают». «Ну что ты!» — Анастасия бросилась к нему. «Не вини себя, не смей!» Вечером оба доктора внимательно долго осматривали Алексея, будто еще раз пытаясь убедиться, что ошибки не совершают, и парализованные ноги, и медленно рассасывающиеся в паху гематома, вызывающие постоянные боли, не дают цесаревичу никаких шансов перенести трудный путь по непролазным дорогам, разбитым весенней распутицей. Мария заглянула к брату.

0: ненадолго. «Я люблю тебя», — поцеловала она его. «Ты там береги родителей», — попросил он сестру. «Напиши, как только сможешь».
1: «Выздоравливай быстрее», — улыбнулась она. «И сразу к нам».
0: «Непременно», — Алексей отдал честь. «Слушаюсь, мой генерал». Очаровательная Мария сделала сложный реверанс и, вернувшись от двери, снова на прощание его поцеловала. К 10 часам вечера чемоданы отъезжающих были спешно собраны, тем более что комиссар категорически запретил брать с собой много вещей, только самое необходимое. На 2-м этаже в маленькой гостиной накрыли чай. На небольшом диванчике княжны с трудом смогли сесть рядом по 2 в центре с мамой. Последние часы они старались все время быть рядом с ней, будто маленькие. Даже строгая Татьяна выглядела потерянной, а ранимая Ольга расстраивалась хуже младших. Отцу даже пришлось сделать ей замечание, чтобы остановить истерику, когда она металась по его комнате, заламывая руки, рыдая, повторяла: «Нельзя так! Не могу! Пусть они оставят нас в покое!» «Ты старшая!» — остановил ее император. «Подумай об остальных. Возьми, наконец, себя в руки. Ты отличная медсестра и должна будешь ухаживать за Алексеем».
1: «Хорошо, папа», — Ольга позволила отцу обнять себя. «Я буду стараться».
0: «Пойдем к остальным и покажем им пример, как нужно вести себя в трудные минуты».
1: Ольга сдержала слово. Она элегантна, с безукоризненно прямой спиной, неторопливо, маленькими глоточками отпивала чай из чашки, виртуозно пронося ее рядом с Татьяной, приникшей вплотную к сестре так близко, будто собиралась сесть к ней на колени.
0: Мария с Анастасией вообще обнялись. Императрица искоса бросала взгляды то на старших дочерей, то на младших, не могла на прощание на них наглядеться. Испуганная свита не смела прервать тягостное молчание перед неожиданным расставанием с императорской четой. Для всех мгновенно свалившееся сиротство было непостижимо. В это время, измученный тяжелым днем бесконечного прощания, Алексей неожиданно для себя уснул. Рыдающие сестры, не могущие остановиться в истерике мечущаяся мама, окаменевшее беспокойство отца, причитающий о неминуемой беде Нагорной, анализирующие возможные исходы Жильяр и другие, врывавшиеся к нему в спальню со своими тревогами люди, стали в какой-то момент невыносимы. Не было сил терпеть еще и их муки. Он стал закрывать глаза, когда кто-нибудь, входя в комнату, подходил к его кровати. И вот в какой-то момент неожиданно уснул. После вечернего чая свита собралась в большой зале для прощания с императорской четой. Мужчины прощались с государем, государыня целовала женщин, для каждой находя ласковое слово. Фрейлина Настенька Гендрикова долго плакала на плече у обнявшей ее императрицы. «Матушка, фрейлина забыла об этикете, заливаясь слезами. Не покидайте нас.
1: Даст Господь, скоро увидимся». Государыня ласково целовала девушку в мокрые щеки. «Я всегда буду любить тебя как дочь, как обещала твоей матери». Фрейлину, утешая, увела княжна Ольга. Настенька продолжала плакать у нее на плече.
0: Государь жал руку генералу Татищеву. «Я благодарен вам, Илья Леонидович. За эти месяцы вы стали для нас родным человеком».
1: «Я до конца готов служить вам, ваше величество», — склонился перед императором старый генерал. «Моя жизнь принадлежит вам и наследнику». Мужчины по христианскому обычаю крепко обнялись и 3 раза поцеловались. Государыня склонилась к своей гофлектрисе. «Трина», — ласковым голосом произнесенное домашнее имя госпожи Шнейдер прозвучало как изысканная нежность. «Спасибо за все эти годы, за преданность». Императрица погладила по плечу и спине, как всегда строго затянутую в черное платье, Екатерину Адольфовну, глаза которой были широко раскрыты и наполнены болью от предстоящей разлуки с императрицей, служение которой многие годы был единственным смыслом ее жизни. Гофлектриса не могла ни слова вымолвить. Она только склонила голову и сделала то, что не позволяла себе никогда, хотя часто оказывалась самым близким государыне человеком, поцеловала ей руку. Надрывающее сердце прощание продолжалось. Каждый боялся, что теряет царя и царицу навсегда, и хотел выказывать свою верность, в которой, конечно, уже давно не было сомнения. А они, теряющие последних подданных, подчеркивали близость к этим не предавшим их людям, разделившим тяготы их жизни после отречения. «Милейший мистер Гибс», — улыбнулся император, пожимая руку англичанину. «Спасибо вам за верность Алексею. Нам несказанно приятно было, когда вы, несмотря на все трудности, приехали сюда, в Тобольск. Это был мужественный поступок, глубоко тронувший нашу семью. Можно попросить вас, ваше императорское величество, об особой милости?» — склонился Сидный Иванович после того, как государь отпустил его руку. «Поцеловать вам руку по русскому христианскому обычаю». «Нет, нет, пусть будет так». Государь трижды поцеловал грустного англичанина в щеки. «Это прощание по-русски». «Но мы же не прощаемся», — опешил учитель. «Конечно, это только так у нас говорят. С вами остаются дети, берегите их». «Не сомневайтесь, ваше величество, ничего важнее здоровья наследника для нас с месье Жильяром нет». Императрица никак не могла справиться с заливающейся слезами Марией Густавовной Тутельберг. Камер-юнгфера не могла взять себя в руки. Пожилая дама рыдала одной рукой, держась за грудь, другой не отпуская локоть императрицы. Татьяна пыталась напоить ее успокоительными каплями, но от истерики зубы Марии Густавовны стучали о край мензурки с лекарством, и она, задыхаясь, бесконечно повторяла: «Не оставляйте нас здесь, ваше величество, не оставляйте, мы без вас погибнем». Вскоре плачущую камер-юнгферу увел доктор Боткин, которого спешно позвали на помощь. Алексей проснулся глубокой ночью с уверенностью, что кто-то смотрит на него из темноты. Он поклялся бы. Неизвестные сдерживают дыхание, стараясь остаться незамеченными. Сквозь ресницы, медленно из полумрака, из остатков света слабо светящей лампы, вырисовались две такие знакомые фигуры. Значит, это был уже не сон. Сначала он, забывшись после пробуждения, обрадовался. Наконец-то папа и мама вместе пришли помолиться с ним, как обычно, по вечерам. Беда вспомнилась не сразу, но измученные, уставшие родители, печально и нежно всматривающиеся в его лицо, вернули его в настоящее. «Пора», — Алексей резко открыл глаза. «Три часа нас ждут», — покивал отец. «Нужно ехать», — вздохнула мама. «Мы проститься». Голос звучал очень тихо, спокойно. У нее больше не осталось сил плакать. Алексею на секунду показалось, пролетели годы с тех пор, как они покинули царское село. Такие морщины сетки затянули резко постаревшие лица родителей. Наверное, их образы нужно было запомнить, на всякий случай. Но он быстро отогнал от себя эту страшную мысль. «Вы помолитесь со мной, как всегда?» «Господи, помилуй!» — мама перекрестила его три раза. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое!» — начал отец строго, уверенно, будто это была не молитва, а утверждение незыблемости тех слов, что он произносил. С каждым словом Алексею, который повторял вслед за отцом призывы к Господу и Пресвятой Богородице, становилось легче. Разлука в молитвах не лишалась надежды. Страшные грехи людей прощались страдальцам Господом. Конечно, их семью он тоже жалел. Близость ангела-хранителя цесаревич вдруг ясно ощутил в словах обращения к небу и от того, что не осталось больше опоры на земле в людях, вера в милость Божию умножилась, давая силу отпустить несчастных родных.
0: «Аминь», — выдохнул в конце молитвы отец.
1: «Аминь», — повторили они с мамой.
0: «Не волнуйтесь», — поцеловал Алексей сначала склонившегося к нему отца, потом маму. «Я буду молиться по вечерам с Олей или с Нагорным, и о вас. Ангелы-хранители вам в дорогу», — вспомнил он слова, которыми их всегда провожал в царском селе священник. И все же, несмотря на эти трезво прозвучавшие слова, отцу пришлось силой оторвать руку Алексея, вцепившегося в платок мамы. Когда дверь за родителями закрылась, остатки самообладания тотчас покинули цесаревича. Отвернувшись к стене, он зарыдал, не сдерживаясь, проклиная свою болезнь и оплакивая беспокойную судьбу, которую ни у кого не просил. В комнату на цыпочках вошел Жильяр, в растерянности застывший при виде безутешного горя больного ребенка, которому ничем не мог помочь. Какое-то время цесаревич не замечал учителя, да и ему совсем не было стыдно плакать. Горе казалось всепоглощающим, не было дела до того, что может кто-то подумать, заподозрив его в слабости, чего он раньше так боялся. Но слезы быстро отступили. Житейская горечь, заменившая их, была осознанной, непривычно взрослой, без намека на нервозность. Алексей повернулся к Жильяру, старательно вытер лицо, лежавшее на краю кровати салфеткой. «Я успокоился», — кивнул он учителю. «Вы можете идти, проводить их». «Ее Величество», — замялся тот, — «просила меня остаться сейчас с вами». «Хорошо, оставайтесь. Дайте мне попить». Жильяр вдруг заметил, что его воспитанник все реже обращается к нему на «ты», впрочем, как и к другим людям, пожалуй, кроме дядьки. Наверное, это было взросление. Графин, в котором обычно стояла на столе кипяченая вода, оказался пуст. «Минутку, подождите, я на кухню», — взяв его, заторопился учитель. Прошло совсем немного времени, когда со стаканом воды вернулся не Жильяр, а Нагорный. Алексей с жадностью выпил несколько глотков, после чего ему дышать стало легче, будто растворились остатки слез. Матрос заменил мятую мокрую салфетку на чистую, переставил лекарство на столе, вопросительно кивнул на судно под кроватью. В ответ Алексей покрутил головой «не нужно» и, промолчав, спросил: «Уехали?»
2: «Нет еще. Для государыни вазок еле нашли. Он пустой, жестко. Соломой застелют, будет помягче. Остальные в телегах поедут, потрясет. Дороги — сплошная грязь и колдобины».
1: «Опять все из-за меня», — вздохнул цесаревич.
2: «Бог с вами», — испугался матрос. «Грех напраслину такую на себя возводить. Страдания такие терпеть за эту страну и не по своей вине крест такой нести, наследник России». «Кому ж по силам будет такой народ? Это ж мука какая!»
1: «Нагорный, а если бы я здоров был с самого начала? Как думаешь, может, сейчас все было бы иначе?»
2: «Наш старый дьяк в деревне, как заболеет кто, дуже злился, если плакали. Учил так: болезнями Бог людям помогает вглубь души смотреть, настоящего человека видеть и себя тем чистить. Жалость, — говорил, — иногда последнее средство, чтоб люди рядом с болящим спаслись. Если вера из народа уходит, что его остановит? В душах людских жалости теперь совсем не осталось. Господи, такой вазок хилый, голые доски, как государыня поедет с ее болезнями?» — снова запричитал матрос.
1: «Мне бы здоровым стать», — не слушал его Алексей. «Богу все возможно, и меня быстро вылечить. Пусть не навсегда, а только сейчас».
2: «Господь человека любит, милостив к нам грешным», — покивал дядька.
0: В комнату вошел запыхавшийся Жильяр с полным графином воды. «Уехали», — выдохнул он, ставя его на стол.
1: Вазок жесткий, не унимался Нагорный. В него, кроме соломы, положили еще и матрас. Сиднев на чердаке нашел. «Вот и хорошо», — наконец успокоился матрос. В это время в коридоре раздались шаги. В комнату к себе возвращались оставшиеся княжны. Они, совсем не скрывая горя, в голос плакали. Эти рыдания несчастных сестер надломили даже терпение Жильяра. Столько в них было отчаяния и беззащитности. Он резко отвернулся от цесаревича, скрывая навернувшиеся слезы. «Господи, мне бы выздороветь быстро!» — сквозь сжатые зубы простонал Алексей. «Господи, мама, плохо как! Мама!»
3: Продолжение следует.

Время выпуска новостей на радио «Образ». Здравствуйте. Святейший патриарх Кирилл посетил Дивеевский монастырь. В Нижнем прошел праздничный крестный ход. Началось строительство нового тоннеля Нижегородского метро. Об этом и других новостях в нашем выпуске. Сегодня, 3 августа, церковь вспоминает святого пророка Иезекииля. Он жил в VI веке до Рождества Христова. Вместе с другими иудеями он был уведен в Вавилон после второго нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора. В плену Бог открыл ему в видении будущее народа Израиля и всего человечества. После этого Бог призвал пророка на служение среди израильтян, которому тот и отдал всю свою оставшуюся жизнь. Помимо пророчеств, святой Иезекииль обличал народ Израиля за отпадение в язычество, а также у него был дар чудотворения. Пророчество святого содержится в книге Иезекииля. Она входит в состав Библии. В минувшую субботу, 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре. В этом году отмечают сразу несколько юбилейных дат. Это 200-летие основания мельничной общины, 35-летие со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 35-летие возобновления монашеской жизни. У святых врат монастыря вместе с другими почетными гостями патриарха Кирилла встречал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Затем патриарх возглавил литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором. На патриаршее богослужение собрались около 7,5 тысяч верующих. Трансляция шла в эфире ведущих телеканалов и на сайте Русской Православной Церкви. Еще для удобства молящихся трансляция была выведена на большие экраны, которые установили на территории монастыря. Ну, а 2 августа, в день памяти пророка Илии в Нижнем, состоялся крестный ход. Его участники прошли по улице Ильинской от храма в честь Вознесения Господня до церкви в честь святого пророка Божия Илии. Такой крестный ход в день памяти пророка – это еще общегородская дореволюционная традиция. Перед началом его участники помолились в Вознесенском храме на божественной литургии. Всего участниками крестного хода стали больше 350 человек. Затем верующие приложились к иконе святого, всех их окропили святой водой. К другим новостям региона. В Нижегородской области запущен чат-бот для пассажиров общественного транспорта. Это поможет еще более оперативно получать актуальную информацию о работе на маршрутах. Бот ищет ближайшие остановки по геолокации и показывает, через сколько минут нужный автобус, трамвай или троллейбус прибудет к выбранной остановке. В меню сервиса есть также расписание транспорта и интерактивная карта, отражающая движение маршрутов в режиме реального времени. В продолжении транспортной темы стартовало строительство последнего, 4-го тоннеля от станции Горьковская до станции Сенная. Это финальный старт масштабного проекта, который продлит автозаводскую линию метро. В этом году строители планируют полностью завершить подземные работы в историческом центре города, а дальше – возведение самих станций и вестибюлей. Сейчас метростроевцы запустили 2-й тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы. Он будет проходить 730 метров на глубине до 21 метра. Все работы идут по графику. Ожидается, что после открытия 2 новых станций метро пассажиропоток в верхнюю часть города вырастет на треть. И 3D-модели древних христианских храмов созданы в Ингушетии. Делалось все это для сохранения, изучения и реставрации уникальных памятников. Цифровые двойники храмов создавались с помощью наземного лазерного сканирования. Этому предшествовала специальная экспедиция. Цифровые модели делались при содействии Комитета госохраны объектов культурного наследия и Джейрахско-Асинского музея-заповедника Ингушетии. Материалы экспедиции будут переданы в этот музей. В Нижнем сейчас 24 градуса тепла, переменная облачность, местами с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Служба информации «Радио Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля» Серафима Саровского, мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Кто способен принять Христа? Кто поклонился Иисусу Христу? Кто принял Его? То были люди самые простые и некнижные, пастухи, а также самые ученые и премудрые волхвы. А кто не принял родившегося Христа и искал его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жертвоприношения своему властолюбию, царь Ирод. Чему же научает нас это различие между принявшими и не принявшими Христа, явившегося в мир сей? Многому. В том числе осознанию того факта, что Христос открывается либо в простоте человеческого сердца и в чистоте нравственного чувства, либо в великой мудрости человеческой и в великом познании. В то время как людская посредственность и пошлость не в силах воспринять Христа Спасителя, так не способны соединиться с Ним и те, кто преследует ложные, призрачные и греховные цели. Слово пастыря.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Ферапонтов монастырь. История.
0: В потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта что-то Божье в земной красоте. Николай Рубцов.
2: В мире существуют объекты, которые имеют особую историческую, культурную и экологическую значимость для всего человечества. Они составляют список всемирного наследия ЮНЕСКО. В нашей стране 31 такой объект, в том числе один в Вологодской области. И это ансамбль Ферапонтова монастыря. В этот список он попал в 2000 году. И сегодня Ферапонтов монастырь – это уникальный памятник истории архитектуры, дошедший до наших дней в виде уникального храмового комплекса 15-17 веков с единственной в России полностью сохранившейся росписью, исполненной московским иконописцем Дионисием и его сыновьями. Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь, православная святыня русского севера, находится в живописной местности на невысоком холме между двумя озерами – Пасским и Бородаевским. Вокруг – густые леса, широкие луга, старинные деревни. Это один из самых древних монастырей Северной Фиваиды. Как и Кирилла Белозерский, его можно назвать сыном Троицы Сергиевой Лавры. Его основал преподобный Ферапонт, ученик и друг преподобного Сергия Радонежского. Он стал монахом уже после 40 лет, жил в Москве в Симоновом монастыре, подружился там со своим сверстником, иноком Кириллом, которого мы знаем как основателя знаменитого Кирилла Белозерского монастыря. В 1397 году монахи московского Симонова монастыря Кирилл и Ферапонт, вдохновленные проповедями Сергия Радонежского, покинули Москву и двинулись на север. После долгих странствий они остановились на берегу Сиверского озера, где Кирилл основал нынешний Кирилло-Белозерский Успенский монастырь. Ферапонт же, движимый непрестанным желанием идти, безмолвствовать на особое место, через год отправился дальше. На пологом холме между двумя озерами он нашел место пространное и гладкое для обители во имя Рождества Богородицы. Житие датирует это событие 1398 годом. Вскоре к нему стали приходить иноки. Для них построили кельи и церковь, была у них и общая трапеза по уставу монастырскому. Ферапонт прожил в монастыре 10 лет, пока не был отозван князем Андреем Можайским для основания новой обители. Оставшиеся братья насчитывало едва ли более 20 человек и вела весьма скромное существование. Так продолжалось до призвания Мартиниана. Родом из небольшой вологодской деревни Березники, преподобный Мартиниан принял постриг в том же Кирилло-Белозерском монастыре, откуда вышел Ферапонт. Путь он начал учеником Кирилла. У него же прошел суровую монастырскую выучку, работал во многих монастырских службах, особое внимание уделял переписке книг. После кончины Кирилла Мартиниан ушел безмолвствовать на озеро Воже. Затем, по просьбе иноков, Мартиниан стал настоятелем Ферапонтова монастыря и в короткое время сумел превратить небольшую обитель в крупный духовный центр. 15 век, время расцвета Ферапонтова монастыря и, прежде всего, духовной культуры, связано с именем преподобного Мартиниана. При нем благоукрасилась обитель, умножилось братия. Именно он принес сюда книжное рукоделие, и здесь, в монастыре, создавалась житийная и философская литература. К 15 веку относится расцвет строительства и хозяйственной деятельности монастыря. Благодаря деятельности Мартиниана монастырь приобрел широкую известность и стал традиционным местом поклонения многих представителей русской знати, которые, побывав в монастыре на богомолье, щедро давали вклады утварью, землями, деньгами, льготами. В 1465 году при Мартиниане построили новую деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Возле нее и похоронили преподобного в 1483 году, на 86-м году от рождения, 70 из которых он провел в монашеских подвигах, последние же годы в Схиме. Через 30 лет при погребении ученика его, архиепископа ростовского Иосафа, мощи преподобного Мартиниана были обретены нетленными, что послужило основанием для причисления его к лику святых. Монастырь стал верным союзником московских князей как в борьбе за московский престол в середине 15 века, так и в хозяйственном освоении края. Именно Мартиниан благословил Василия II, Темного, продолжать борьбу с Дмитрием Шемякой. Известный составитель житий святых Пахомий Логофет, посетивший монастырь, писал, что он был «зело красен, много имуще братья работающих». Много сделал для развития монастыря и ученик Мартиниана, Иосаф, архиепископ ростовский. Храмы, построенные при нем, сохранились до наших дней. В 1490 году в монастыре был построен каменный собор Рождества Богородицы, и архиепископ Иосаф пригласил для росписи стен собора мастера Дионисия. В конце лета 1502 года, с 6 августа по 8 сентября, Дионисий с сыновьями работали в соборе, о чем свидетельствует подпись иконописца на стене собора. Фрески покрывают всю внутреннюю поверхность храма площадью около 600 квадратных метров и сохранились в авторском исполнении почти полностью. На протяжении всего XVI века в монастыре велось каменное строительство. В 1530-1534 годах была возведена церковь Благовещения с трапезной палатой, в середине века построена казенная палата. Тяжелые испытания монастырю принесла смута. В 1614 году его захватили казацкие отряды, затем литовцы. Только в 1640-е годы начался новый недолгий подъем, отмеченный строительством нескольких церквей. Затем хозяйство вновь пришло в упадок, что подметил сосланный в Ферапонтов монастырь патриарх Никон. Жизнь скудная, вотчинка за ним небольшая, и крестьянишки обнищали до конца. Пребывание низложенного патриарха с 1666 по 1676 год принесло обители немалые тяготы. Для него были выстроены кельи многие житий с 25 сходами и всходами. К столу доставлялись осетры, яблоки, арбузы. Собственных средств на содержание ссыльного не хватало, его обеспечивали 9 монастырей. За десятилетие ссылки Никона были возведены надвратные церкви, а также насыпан остров на Бородаевском острове. Святейший со старцами сам свозил на плотах большие камни и укладывал их в форме креста. В центре острова был установлен высокий деревянный крест с надписью «Животворящий крест Христов» поставил смиренный Никон, Божию милостью патриарх, будучи в заточении за Слово Божие и за святую церковь на Белоозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме. Подобные же кресты по приказу Никона были расставлены и в других местах, главным образом на дорогах, ведущих в монастырь. На остров Никон уединялся для молитвы. В 1676 году, после смерти царя Алексея Михайловича, врагам Никона удалось настоять на переводе его в Кириллов монастырь, где престарелый и больной Никон провел последние 5 лет своей жизни в тяжком заключении. Он был освобожден по настоянию своего крестника, царя Федора Алексеевича, но по дороге в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь скончался под Ярославлем. В XVIII веке Ферапонтов монастырь был окружен деревянной стеной с тремя шестиугольными башенками. На северо-западном углу вместо башни над воротами поставили большой деревянный амбар. В 1841-1859 годах деревянную ограду заменили на каменную, меньшую по периметру, но простояла она недолго. Монастырская реформа 1764 года

это запустение и обнищание сыграло свою положительную роль. В затерянном среди северных просторов монастыре ни разу не обновлялись и сохранились в первозданном виде росписи собора Преображения, не перестраивались здания, не возводились новые постройки. В 1904 году монастырь был возведен как женский и действовал так до 1924 года. При нем началось исследование древних сооружений выдающимися знатоками древнерусского зодчества Покрышкиным и Романовым. Особое внимание уделили фрескам Рождественского собора, которые частично укрепили. Ремонтно-восстановительные работы активно проводились в 1908-1915 годах. Эпизодически они продолжались и в 1920-е годы. Но после этого надолго прекратились и были возобновлены только в 1970-е. Дошедшая до нас стена выстроена в 1980-х годах.

0: В начале было слово.
1: Валаамова ослица.
2: Валаамовой ослицей оказался лакей Смердяков. Человек еще молодой, он был страшно нелюдим и молчалив. Не то что дик или чего-нибудь стыдлив, нет. Характер он был, напротив, надменен и как будто всех презирал.
1: Так пишет Достоевский.

0: Раевский об одном из братьев Карамазовых.
1: «Зачем обижать меня, папаша? Ведь видите вы, одна я, всегда одна. Ведь понятно вам, как тяжело мне жить, а не когда вы слова ласкового не скажете мне».
2: «Вот и Валамова ослица заговорила», — усмехнувшись, сказал старик.
0: Читаем у Горького в романе «Фома Гордеев». Выражение «Валамова ослица» имеет два значения. Так называют покорного, молчаливого человека, который неожиданно для окружающих выразил свое мнение или протест. Иногда «Валамовой ослицей» называют глупую, упрямую женщину. Образ Валаамовой ослицы восходит к библейскому сюжету. Царь Моавитян послал своих людей к волхву Валааму с просьбой помочь снять осаду города Иерихона. Царь рассчитывал, что тот с помощью магии уничтожит израильтян, угрожавших столице. Валаам оседлал ослицу и поспешил на выручку. Но Бог встал на защиту израильских воинов, и по его воле ослица отказывалась идти вперед. Раздраженный Валаам два раза ударил ее. Когда он замахнулся в третий раз, животное вдруг заговорило по-человечески.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

1867 году композитор Николай Римский-Корсаков начал работу над очередным крупным оркестровым программным сочинением. В своих воспоминаниях он писал: «Я, по мысли Балакирева и Мусоргского, обратился к красивой сказке Сенковского «Антар», задумав написать симфонию или симфоническую поэму на ее сюжет. В этой сказке Осипа Сенковского, известного журналиста и ученого-арабиста, Римского-Корсакова привлек колорит Востока. Первоначально «Антар» был даже назван второй симфонией. «Я назвал свое произведение, и довольно неудачно, — пишет он, — второй симфонией, много лет спустя переименовав его в симфоническую сюиту». Термин «сюита» вообще был неизвестен нашему кружку того времени, да и не был в ходу и в западной музыкальной литературе. «Антар мой» был поэма, сюита, сказка, рассказ или что угодно, но не симфония. Композитор дважды возвращался к «Антару», сделав в 75-м вторую, а в 97-м году третью окончательную редакцию. Эту сюиту он посвятил Цезарю Кюи. Первое исполнение нового сочинения состоялось 10 марта 1867 года в Петербурге. Дирижировал Милий Балакирев.

Антар – это прежде всего лирическое высказывание художника. И дело, подчеркивают музыковеды, даже не в решении образа главного героя. Это единственный в творчестве Римского-Корсакова баронический образ. А в том, что первое же обращение к восточной теме высвободило в художнике скрытые до поры силы. Борис Асафьев писал: «Произведение Римского-Корсакова не столько иллюстрирует или перелагает сказки Сенковского на музыкальный язык, сколько досказывает недосказанное словом. Восстановлением красочно-звуковой стороны и звукоатмосферы места, вернее, исполнением воображаемого пространства действия музыкальными светообразами, Римский-Корсаков обогащает сказку реальной данностью, красками природы и воздухом различной степени напряженности. Обычное население сказочных мест становится глубоко одушевленным. Вокруг него природа и воздух».

80-е годы XIX века – трудный период в жизни композитора Николая Римского-Корсакова. В это время он профессор консерватории, исполняет должность помощника управляющего придворной певческой капеллы царя Александра III. Участвует в издательском деле Беляева, постоянный участник концертов Русского музыкального общества. Он редактирует музыку ушедших из жизни друзей. А потому, по большому счету, ни свободного времени, ни душевных сил для творчества почти не оставалось. Тем удивительнее, что именно в эти годы Николай Римский-Корсаков создает одно из самых своих замечательных произведений – «Шахерезаду». И это действительно одна из вершин симфонического творчества композитора. На автографе партитуры сохранились даты написания каждой из четырех частей сюиты. Это произведение было написано менее чем за месяц.

Римский-Корсаков создал Шахерезаду под впечатлением арабских сказок «Тысяча одной ночи». В середине зимы 87-88 годов среди работ над князем Игорем и прочим у меня возникла мысль об оркестровой пьесе на сюжет некоторых эпизодов из «Шахерезады», читаем в воспоминаниях Римского-Корсакова. Лето 1888 года композитор с семьей проводил в имении своего знакомого в Лужском уезде Петербургской губернии. Оттуда он писал Глазунову: «Я задумал выполнить во что бы то ни стало затеянную давно оркестровую сюиту на «Тысяча и одну ночь». Припомнил все, что у меня было, и заставил себя заняться. Сначала шло туго, но потом пошло довольно скоро, и во всяком случае, хотя бы и призрачно, но наполнило мою скудную музыкальную жизнь».

Римский-Корсаков предпослал этому произведению краткую программу. Султан Шахриар, убежденный в коварности и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи. Но султанша Шахерезада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение «Тысячи и одной ночи». Так что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и, наконец, совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шахерезада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ. Восточная тема всегда была любима русскими композиторами, начиная с Глинки. В Шахерезаде тема Востока получила совершенное воплощение. В сюите четыре части, много самостоятельных эпизодов, героев, музыкальных тем, но сюита объединена единым художественным замыслом, который подчинен образу главного рассказчика Шахерезады. Римский-Корсаков не хотел, чтобы его сочинение воспринималось лишь как музыкальная иллюстрация каждого из сюжетов. Для него было важно, чтобы слушатель сам ощутил красочность восточного повествования, прочувствовал неповторимость сказочных образов и восточных чудес. Я хотел лишь немного направить фантазию слушателя на ту дорогу, по которой шла моя собственная фантазия, — писал он. Мне хотелось, чтобы слушатель вынес бы впечатление, что это, несомненно, восточное повествование о каких-то многочисленных и разнообразных сказочных чудесах. Весь этот колорит создан с помощью цитирования восточных мелодий, имитации звучания восточных инструментов, создания тем в духе Востока.

своей Шахерезаде Римский-Корсаков следовал глинкинским традициям. Он предпочитал прозрачность фактуры, чистые тембры, часто использовал солирующие инструменты. В блестящей партитуре Шахерезады гармонично сочетаются изысканность и яркость многочисленных сольных эпизодов, раскрывающих тембровые и технические возможности инструментов, с мощью и полнотой звучания тутти. Новаторство оркестрового стиля Римского-Корсакова, находки его тембровой звукозаписи оказали большое влияние на симфоническое творчество Лядова, Глазунова, Дебюсси, Равеля, Стравинского, многих других композиторов. Первое исполнение Шахерезады, симфонической сюиты Римского-Корсакова, состоялось в Петербурге 22 октября 1888 года в одном из русских симфонических концертов, организованном музыкальным издателем и меценатом Митрофаном Беляевым. С тех пор это произведение приобрело большую популярность у слушателей. В 1910 году Сергей Дягилев составлял программу для первых парижских сезонов русского балета. Он выбрал именно это произведение Римского-Корсакова наряду с половецкими плясками «Бородина» и «Хованщиной» Мусоргского. В том же году Михаил Фокин поставил балет «Шахерезада» с Вацлавом Нижинским и Идой Рубинштейн в главных ролях. Автор удивительных костюмов и декораций – Лев Бакст. Интересно, что в 1911 году Валентин Серов, увидев «Шахерезаду» в программе второго русского балетного сезона «Дягилева в Париже», был так восхищен красочной необычностью музыки и действа, что создал для балета огромный 12 на 12 метров занавес. «Шахерезада» составила славу русских сезонов еще в начале 20 века, а уже в 1994 году на сцене Мариинского театра жемчужина мировой хореографии балет «Шахерезада» в постановке Фокина был восстановлен Андрисом Лиепой. Это блестящий спектакль, передающий знойный колорит восточных сказок. Экзотические танцы, незабываемые декорации и костюмы и сегодня вызывают восхищение публики. И в начале 21 века балет «Шахерезада» можно увидеть на сценах ведущих театров России и зарубежья. И звучит музыка Римского-Корсакова.

0: пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Дорогие друзья, радио «Образ» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава первая. Основание города. Если вы хотите показать гостям наш город, то, конечно, ведите их в Кремль, на Часовую гору, к Вечному огню, туда, откуда хорошо видны слияния рек Оки и Волги, знаменитая Стрелка и Заволжские дали. Красота предстает взору такая, что многие люди, попавшие сюда впервые, не могут сдержать восхищенного возгласа. Отсюда начинался Нижний Новгород. Как это было? Попробуем представить себе далекий-далекий 1221 год. Град на Усть-Оки. В древности на Руси было немало городов с простыми и понятными названиями: Новгород, Новград, Новоград. К этим названиям присоединялись уточнения: Новгород Великий, Новгород Северский, Новгород Волынский. Еще один город был назван Новгородом Нижним. Он был самым нижним поселением на Оке и самым нижним из русских городов на Волге. Ниже его, до реки Суры, шли мордовские земли, а еще ниже – земли другого народа – булгар. Именно для защиты границ русского государства от булгар и поставил князь Юрий Всеволодович крепость на Дятловых горах. Древний летописец отметил это событие такими словами: «Князь Великий Юрий Всеволодович заложил град на Усть-Оки и нарече ему имя Новгород Нижний».
1: Первая легенда о Дятловых горах. Давным-давно, когда и города здесь никакого не было, проживал на высоких холмах, что у слияния Оки и Волги, мордвин по имени Скворец. Был он другом соловья-разбойника, того самого, которого победил богатырь Илья Муромец. И имел 18 жен, и было у него 70 детей. Очень хотелось узнать Скворцу, как сложится жизнь у этих детей, что их ждет в будущем. Вот и отправился он с этими вопросами к чародею Дятлу. Дятел подумал-подумал и спросил: «Обещаешь ли ты за мой совет честно похоронить меня на том месте, где сливаются две большие реки?» Скворец обещал. И сказал тогда дятел: «Если твои дети будут жить дружно, то все будет хорошо. Если же будут ссориться, завоюют их русские воины и построят на этом месте новый город». Вскоре умер дятел. Похоронил его Скворец у слияния рек и в честь него назвал горы Дятловыми. Вскоре умер и Скворец, но перед смертью завещал детям жить дружно. Однако не послушались его дети, стали жить во вражде и раздоре. Тут и прибыли по реке русские воины. Легко завоевали они Дятловы горы и построили на них новый город, который назвали Нижним Новгородом.
0: Крепость на Дятловых горах. Почему же именно здесь возвел новый город князь Юрий? Здесь, у слияния Оки и Волги, был перекресток военных и торговых путей. Кто захватит этот перекресток, тот и будет хозяином над всеми близлежащими землями. Отсюда, с Дятловых гор, все видно, кто и с чем плывет снизу по Волге, кто спускается вниз по реке, кто пытается войти в Оку, чтобы плыть дальше рекой Клязьмой к стольному городу Владимиру. Здесь был самый край русской земли, но от этого края зависели мир и покой всего Владимиро-Суздальского княжества. Не случайно в устье Оки частенько собирали русские князья свои войска для военных походов. Отсюда, по воде и посуху, ходили они воевать булгарские города. Князь Юрий Всеволодович понимал, что место здесь для крепости подходящее. После смерти отца, великого князя Всеволода, громадные земли достались Юрию. Многие города украшали его земли. Самые древние Ростов Великий, Суздаль помладше, Москва, Родилов на Волге, городец. Над всеми ними возвышался стольный город Владимир. Городки-крепости по Клязьме-реке, Стародуб, Ярополч, Гороховец окружали земли Владимира Суздальского княжества. Юрий заботился об укреплении границ своего государства. На Волге поставил он крепость Юрьевец, но о Нижнем Новгороде особенно пекся.
1: Великий князь Юрий Всеволодович пал смертью героя в сражении с татаро-монголами на реке Сите 4 марта 1238 года. В 1643 году он был причислен к лику святых. В его честь в Нижнем Новгороде ежегодно проводятся Георгиевские чтения. С 2006 года дата 17 февраля официально объявлена днем памяти святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. 27 февраля 2008 года в Нижегородском Кремле был установлен памятник Георгию Всеволодовичу и его духовному отцу, святителю Симону, первому епископу Владимира Суздальскому. Бронзовые фигуры были изготовлены на заводе в городе Жуковском, Московская область. Высота памятника вместе с пьедесталом составила около 7,5 метров. Скульптор – заслуженный художник Российской Федерации Виктор Пурихов. Архитекторы – Вадим Воронков и Владимир Хаберев.
0: Красивое место для города выбрал князь Юрий. Холм с двух сторон, обтекаемый рекой Волгой и речкой Почайной. Река Почайна протекала на месте глубокого оврага вдоль современного Зеленского съезда и улицы Почаинской. Повелел князь на вершине холма ров копать, вал земляной насыпать, ставить по нему стену из дубовых бревен. По углам стены рубить башни, ворота в башнях забрать крепкими решетками. И поднялся на холме детинец. Так называли на Руси деревянные крепости. Внутри крепости князь Юрий оставил стражу, чтобы несла дозорную службу и защищала крепость в случае нападения врага. Пришлось ратникам землянки выкапывать, избы рубить, обживать новое место. Так началась жизнь нашего города при слиянии двух великих рек Оки и Волги. Так появились первые нижегородцы.
1: Вторая легенда о Дятловых горах. Начали русские люди строить новый город на устье реки Оки. Название ему уже было Нижний Новгород, а горы стояли пока безымянные. Весело постукивали топоры при постройке города, а еще веселее постукивали дятлы на деревьях. Так и шел этот перестук. Кто громче, кто азартнее. Удивились люди тому, как маленькая птичка с человеком спорит. И стали уважительно горы Дятловыми называть.
0: Князь Юрий Всеволодович большие надежды возлагал на новую крепость, хотел сделать ее знатным городом. И для того внутри деревянного детинца возвели две каменные церкви. Одна из них – Михайло-Архангельский собор, заново построенный в 17 веке, стоит и сейчас в Кремле. И богатые украшения и иконы прислал князь, чтобы все видели, люб ему новый город. Росла крепость, появились новые заботы. Ратники в дозоре стоят, а кто им меч, копье, щит скует, кузнец. Кто чоботы сошьет, чеботарь. Стали останавливаться у нового города корабли с товарами. Начался на берегу торг, объявился в Нижнем Новгороде ремесленный и торговый люд. Возле крепости возникли слободки. Одна наверху, верхний посад, другая внизу, вдоль речного берега, нижний посад. Кто теперь не плыл по Волге, видел на крутом холме цепочку деревянных стен, два белых собора да пригоршни бревенчатых исп за стенами детинца и по берегу реки. «Что за город встал?» – спрашивали с челнов. «Ай, не знаешь, Новгород Нижний». Светятся по ночам дозорные огни, день и ночь ходит по стене стража, не спит, сторожит русскую землю.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава вторая. На защите границ русского государства. Налюбовавшись стрелкой и заречными далями, спустимся к Ивановской башне Нижегородского Кремля. Здесь, к 755-летию основания Нижнего Новгорода в 1976 году, был установлен памятный знак «Первые нижегородцы». Какими их увидели скульптор Бибенин и архитектор Воронков? Чувствуется в этих людях большая внутренняя сила, гордая суровость и, когда это необходимо, готовность защищать свой город. А эта готовность, ой, как пригодилась в лихую годину. Особенно тяжким выдался 1377 год. Пьянское побоище. Неспокойно жилось людям в приграничных княжествах. Татары то крупными, то мелкими отрядами заходили на русские земли. Где дома пожгут и людей в плен уведут, где ограбят начисто и скот возьмут, и зерно из амбаров выгребут, и мед, и меха, и холсты – все отнимут. Не раз нижегородцы брались за копья и топоры и ходили в степи против татар. Да где их там догонишь? Однажды с границ донесли, что татарский царевич Арапша с огромным войском идет из степи. На помощь нижегородцам подошла дружина московского князя Дмитрия Ивановича. Подождали в Нижнем, но молва о татарах умолкла, и князь Дмитрий повернул во свояси. А тут снова гонцы доносят: «За пьяной рекой неспокойно, татары поблизости рыщут». Вышли ратники навстречу, и за пьяной, что кружит витками да загогулинами по степи, остановились лагерем. День-два ждут, а татарах опять ни слуху, ни духу. В лагере русских началось веселье. «Что татары? Где татары? Нет никаких татар! А если появятся, каждый из нас один на сотню пойдет!» Праздник подоспел, успей не в день. Полился хмель. Жарко стало воинам, они и доспехи разбросали по телегам, туда же побросали оружие и щиты. Песни пели, много ели битой птицы и звери, а потом, кого где сон свалил, там и остались. В эту ночь на сонный лагерь и налетели татары. С гиканьем, свистом, топча спящих конями, разбрасывая повозки, настигая стрелами тех, кто бежал пьяни. Как говорили летописцы той поры, татары никому не давали пощады. Пьяни топили, смаху рубили. Мало кто уцелел тогда в побоище. И остался Нижний Новгород без защиты, без помощи. Нижегородский князь Дмитрий Константинович в Суздаль убежал, за ним его бояре. Кто из жителей успел, за Волгу переправился, в глухих лесах притаился. Царевич Арапша подступил к городу на пятый день после пьянского побоища. Ворота крепости открыты, жителей не видать, все добро оставлено. Два дня бесчинствовали татары в городе. Все пожгли, что горело. Сколько золота, дорогих тканей, оружия, драгоценных сосудов погрузили на свои повозки. Сколько домов, сколько церквей пограбили. Несколько дней из-за Волги было видно высокое зарево над Дятловыми горами. Это горел Нижний Новгород. Повыли нижегородцы над пепелищем родных углов, да делать нечего, надо строиться, к зиме припасаться. Снова потянулись к Нижнему подводы с бревнами, застучали топоры, начали то там, то тут на склонах гор подниматься избы да боярские хоромы. Не прошло и года после нашествия, как снова татары подошли к городу. Хотел откупиться нижегородский князь, но татары жаждали крови. И снова все, что было отстроено в Нижнем, сгорело дотла. Все раскрошили и выжгли татары, все. В два года цветущие нижегородские земли превратились в пустыню. Нижегородцы стали перебираться дальше от границ, поближе к Москве. Но недолго оставалось татарам пировать на русской земле. Через два года князь московский Дмитрий Иванович бросил клич, чтоб собирались русские рати воевать с татарами. На поле Куликовом, при реке Доне сойдутся русские с татарами и зазвенят по всей Руси колокола. возвещая победу князя Дмитрия. С той поры станут звать его Дмитрием Донским. Поняли тогда русские люди, били татары рязанцев, били владимирцев, и Москве доставалось, и Нижний горел. Что сделаешь рукой с растопыренными пальцами? А сожмешь в кулак, и откуда сила возьмется? За Москву надо держаться и всем вместе крепко стоять.
1: С 1350 по 1392 год Нижний Новгород был столицей Великого Нижегородского княжества, крупным культурным центром Поволжья. Тогда было возведено новое здание Спасо-Преображенского собора, главной святыни края. Из Суздаля в него перенесли древнюю византийскую икону Спаса Нерукотворного, а расписывал храм выдающийся иконописец Феофан Грек. Собор служил усыпальницей нижегородских князей. В княжестве развивалась торговля, чеканилась собственная монета. По преданию, знаменитая Лаврентьевская летопись, самая древняя из сохранившихся, была составлена в Печерском Вознесенском монастыре иноком Лаврентием при великом нижегородском князе Дмитрии Константиновиче в 1377 году. Долгое время она хранилась в Благовещенском монастыре Нижнего Новгорода. Сейчас находится в фонде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
0: Под рукой Москвы. Много бед терпел русский народ и от своих князей. Каждый из них хотел власти покрепче, земли побольше, славы погромче, поклонов пониже. Обмануть другого хитростью, оттолкнуть плечом, а то и всадить нож в спину. О таких событиях часто рассказывают и русские летописцы, и древние предания. Князья вели злые усобицы меж собой, при этом нередко просили помощи у татарских ханов и приводили на русскую землю полчища врагов. Сын нижегородского князя Дмитрия Константиновича Семен несколько лет жил в Орде, служил ханом, а потом решил отвоевать для себя Нижний Новгород. Вместе с казанским царевичем Ентиком и тысячу воинов двинулся к Нижнему. Воеводы заперли городские ворота и 3 дня обороняли город. Семен выслал посольство, велел сказать: «По что, мол, князя своего, русского, не пускают в город? Разве причинит он зло своим людям? Вот сядет на отцовский престол и отпустит казанцев». Татары тоже клялись, что не тронут город. Нижегородцы поверили клятвам и открыли ворота. Жестоко они были наказаны за свою доверчивость. Татары ворвались в город и начали грабить, по избам рыскать, дома и амбары жечь. Никакая сила не могла остановить их. Только через 2 недели

0: думали, пах.
1: И об украшении храма, и о том, чтобы, были святыни, были иконы, была чистота, и, то есть то место, где присутствует Господь, куда мы самое лучшее несем и делимся своими мыслями и чувствами, чтобы это было все очень хорошо сделано и выглядело. Поэтому, да, если у вас появились вопросы, ведь все зависит, конечно, ну и от вас тоже, от прихожан, и от священника, который служит там, или там несколько, может быть, у вас служит священников, значит, от настоятеля, вот, потому что... И он призван найти время, чтобы с вами поговорить. Да, где-то в трапезной, как говорят в народе, что трапеза – продолжение литургии. Да, конечно, так было у древних христиан. Да, они же за одним столом сидели. И даже тем, кто был болен, отправляли какую-то еду. Это тоже нужно было, вот, входило вот в такой христианский обиход. Так же и сейчас, если и на многих приходах, ну, я по-своему могу сказать, что это, если это есть, и люди, конечно, и делятся своими мыслями, и пытаются, значит, что-то сделать, и, во всяком случае, и предложить, что-то, может быть, изменить, может, что-то приобрести для храма, как-то украсить его, ну, всяческая помощь вот клиру, там, тому, кто, тот, кто в храме постоянно этим занимается, не всегда у них хватает своих сил, знаний и умений, и всегда это будет ценно, если будут люди в этом участвовать. Вы правы абсолютно, то есть я возразить тут не могу, на 100% вы правы, так и нужно поступать. Но я думаю, что и ваш священник в том храме, который вы посещаете, он это знает и это делает. Ну, или будет делать. Вот так, спасибо за звонок. Да, так вот, какие чувства мы испытываем при молитве? Продолжим вот эту тему. Зачем же мы все-таки молимся? Да? Святой Иоанн Кронштадтский, он сказал, что чувство удивления, словословия, благодарения, да, испытываем мы их или нет? А может быть, мы просто приходим и просим о том, что нам представляется главным вот в настоящий момент, вот сейчас, сегодня вот для меня это главное, я прошу. А на самом деле в глазах Бога, да, это вовсе не главное, а мы-то просим. Просим и думаем, что вот для нас главное. Поэтому он не всегда нам сразу отзывается и дает то, что мы просим. Не настолько это полезно. Отцы церкви говорили, что сила молитвы не в том, что мы просим у Бога чего-то для себя или своих близких, потому что он сам знает, причем намного лучше нас, что нам необходимо. А сила молитвы в том, что через нее происходит единение человека с Богом. Зачем это нужно? Затем, что человек по замыслу Творца предназначен для вот такого развития и восхождения к Богу. Результат должен быть такой вот обожение, то, что по-гречески называют теосис. Вот, блаженный Августин в свое время, в IV веке, замечал, что наше сердце беспокойно, пока не успокоится в Боге, потому что стремление к Богу лежит в основе человеческой души. Мы же творение его, а он творец. Конечно же, должно быть какое-то между нами вот эта связь. А связь — это и есть вот религия, наша молитва, наше выражение наших чувств и мыслей тому, кто нас, благодаря которому мы и живем на свете. Ну вот, и как я и говорил, как обращение к Богу, молитвы бывают просительные, благодарственные и словословие. В собственном смысле молитвы, конечно же, первое – это вот просительное, хотя мы и призваны не только просить у Бога, но и благодарить Его, о чем человек, к сожалению, мы все часто забываем поблагодарить. Даже когда он нам дал то, что мы просили, мы тут же забыли, кому мы обязаны тем, что получили. Да. Как правильно молиться, да? О чем просить у Бога? Почему одни наши прошения исполняются, а другие не исполняются? Вот апостол Павел что пишет в своем послании. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Что это значит «непрестанно молитесь»? Всегда мы думаем, ну...

0: вроде как бы ясно, что то есть все постоянно, вообще нескончаемо. Но это не совсем так. Христос ведь, вот он говорил, это мы прочитаем в Евангелии от Матфея, а говорил он так: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот, молясь, и вот тоже очень важно, продолжаю цитировать: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Молитесь так. И дальше Господь дает нам вот ту молитву, которую мы называем «Отче наш». Никаких других он не называл. Наоборот, предостерегал нас, чтобы мы искренне молились, да, не на показ, чтобы там, как вот фарисеи там на углах улиц, там, да, в синагогах, чтобы видели люди, вот какой там молитвенник. А нет, уйди домой, там закройся, чтобы никто тебя не видел, и разговаривай с Богом. И немного, и не впустую, а то, что действительно на душе искренне, не как язычники, говорил он, что они думают, что если они много молятся, значит, и получат, и Господь обязательно услышит. И среди христиан такое встречается. Я думаю, что все с этим сталкивались. Да? Там наберет человек несколько акафистов в день читать, псалтирь, и молитвенные правила утренние, вечерние, у него уже сил не хватает, и читает он это неосознанно, произносит слова там на автомате, что называется. Ну, какая же эта молитва? Не будет. А что в ней главное? А в ней главное искренность, немногословие, вот, соотнесение. Вот тоже важный момент. Соотнесение своей воли с божественной волей. Надежда, что все, что бы он ни сделал, сделано для нашей пользы. Вот этого смирения нам, правда, ведь очень даже не хватает. Все наши просьбы должны заканчиваться словами «Все будет по воле твоей». О чем бы мы ни просили Господа, будем помнить Его заповедь. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Вот это очень важно. Да. А что касается слов апостола Павла, непрестанно молитесь. Апостол говорит нам о непрестанном присутствии в наших мыслях Бога, чтобы мы соотносили с Ним свои поступки и мысли. Перед всяким ли, вот, ну, перед всяким делом мы знаем, что хорошо помолиться, да, а перед каждым ли мы можем сказать: «Господи, благослови меня на вот на это», да? И я думаю, что нет, не всегда мы там праведное дело делаем. А вот это и есть, помню о том, что, да, а раз Господь на это не благословит, зачем я это делаю? Не нужно, значит, это делать. Только то, что мы, это, совесть нам тут же подскажет, можем произнести мы эти слова или нет. Вот, постоянная память о Боге и дает нам возможность настроиться на такую волну. Святитель Василий Великий писал так: «Молитва есть прошение благ, высылаемое благочестивыми Богу. Прошение же, без сомнения, не ограничиваем словами, ибо думаем, что Бог не имеет нужды в словесном напоминании, но знает полезное, когда мы и не просим. Поэтому что же говорим мы? То, что надобно не в словах заключать молитву, а напротив того, поставлять более силу молитвы в душевном произволении, в добродетельных делах, непрестанно продолжаемых через целую жизнь. Молящемуся не должно говорить лишнего, прося у Господа чего-то тленного и недостойного». Ну, собственно, вот Василий Великий нам и подтвердил то, о чем мы говорили. «Да, не говори лишнего и не проси чего-то там тленного и недостойного». Вот. Нужно помнить это при молитве нам всегда. Вот. А часто говорят о том, что Господь нас, может быть, и не слышит, да, и обижаются на Него, что, да, вот я молюсь, молюсь, и не слышит. Вот. А слышит Он, всегда ли Он нас слышит? Даже сомнений не может быть, что Он слышит нас всегда. Вот только нам вот порой кажется, что слова наши до небес не доходят, вот, а тогда это для нас повод для размышления, подумать, все ли я правильно делаю, так ли молюсь, о том ли прошу, к Тимофею апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Вот еще задача молитвы. То есть молитвами мы, по словам апостола Павла, его призыву, мы должны иметь крепкую веру, чистые руки и сердце. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Спаситель говорит, Евангелие от Марка, в 11 главе. Имея чистые руки и сердце, мы рассматриваем то, что намерены просить, зная, что если просим полезного для спасения души, Бог примет наше прошение. А если вредное, не полезное для души, то Он и отвергнет, и тогда мы не увидим и не почувствуем никакого ответа. Мы можем просить все, но Бог исполняет только то, что полезно. Это мы не раз уже подчеркивали, отвечая на вопросы разнообразные, но все-таки это часто каждый человек с этим сталкивается. Да, Он не дает то, что пагубно для души. Он слышит нас, исполняет наши желания, если мы вот достойны получить просимые. А не слышит, когда просим бесполезное, когда, молясь, не оставляем грехов, когда просим отмщения врагам. Да, помним, что «Аз есть имя отмщения, аз воздам», говорит Господь. Да. Вот это все касается внутренней стороны молитвы. Но есть и другая сторона, внешняя, и о ней нужно тоже нам несколько слов сказать. Да, напомню наши телефоны для письменных вопросов в WhatsApp и Telegram +7 902 302 84 44 +7 902 302 84 44 или для звонка в прямом эфире 246-73-88. Как удобней. 246-73-88. Звоните или пишите. Да, так вот, такая сторона молитвы, как внешняя. Все христианские храмы устроены таким образом, что человек, войдя внутрь и глядя на алтарь, он обращается лицом к востоку. Также и при домашней молитве мы смотрим на восток, поэтому, ну, так принято, мы молимся лицом к востоку. Да? И иконы в доме устанавливаются так, что мы, молясь перед ними, стоим лицом к востоку. Иногда там называют это красный угол и думают, что он должен быть обязательно справа. Да, как-то так. Нет. Самое главное, чтобы мы смотрели, были обращены лицом к востоку. Еще Тертуллиан, я говорил, это такой вот богослов III века, Тертуллиан. Он писал, что в его время язычники, видевшие поклонение христиан на восток, подозревали их в почитании восходящего солнца. В этом правильно только одно. Солнцем для христиан был и есть Христос. Вот. А восток или место восходящего солнца – это образ Христа, противоположность Западу, как образу темного царства сатаны. С востока нам высияет и свет Христов пришел, который просвещает всех, так мы говорим, да, на молитве, на литургии прежде священных даров. Свет Христов просвещает всех. Мы обращаемся лицом к востоку и выражаем свой союз со Спасителем и Его Царством. Так, звонок есть у нас. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Ольга, раба Божия Ольга, благословите, пожалуйста.
0: Бог благословит, слушаю вас.
1: У меня вот какой вопрос. Я в интернете прочитала и очень удивилась. Пишут, нельзя говорить усопшему земля пухом. Такое делают отъявленным негодяям. Только можно говорить вечная память или Царствие Небесного. Церковь категорически запрещает желать усопшему земля пухом. Почитайте историю такого пожелания. Как церковь относится к этому?
0: Спасибо за вопрос. Да, очень принято, да, принято так говорить, да, когда хоронят человека земля пухом, да. Это, конечно, может быть, пришло к нам из-за язычества, сейчас уж не будем туда глубоко заглядывать, но не для христиан, конечно. Не говорим по-христиански. Вот знаете, вот это вот слово, когда говорят «церковь запрещает», «церковь говорит нельзя», это неправильно. Церковь рекомендует. Она говорит, что так в нашей традиции христианской не принято. мы не говорим «земля пухом», да, мы говорим, что действительно, да, во блаженном успении вечный покой, да, подашь рабу твоему или рабе твоей, так, да, и сотвори или ему вечную память. Мы говорим о вечной памяти, вот, о Царстве Небесном, Царство ему небесное усопшему. И про землю не говорим. Вот, просто вы как-то так, и в голосе вашего такой, некоторая настороженность чувствуется. Вы не беспокойтесь, ничего тут страшного такого нет. Просто помните, что это не христианская традиция. Вот и все. Вот так. Да. А что касается, чтобы завершить нам о молитве разговор, и как мы молимся, вот эта внешняя сторона молитвы, стоим лицом к востоку, вот, мужчина обнажает голову на молитве, а женщина, наоборот, покрывает ее. Это как и обращение на восток, тоже установление апостольское. В первом послании к Коринфянам апостол Павел писал, что мужчина молится с непокрытой головой в знак своего благоговения перед Богом и в знак своей зависимости от Него, то есть обнажает голову. Женщина же в знак скромности и целомудрия, а также своей зависимости от мужа, покрывает голову. Вот. Как-то так современные женщины вот эту зависимость не очень хотят признавать от мужа, но тем не менее вот этот знак покрытия головы, это еще и вот, имеет и такое значение по апостолу Павлу. Вот. А с другой стороны, мы можем молиться всегда и везде, в храме ли мы находимся, в лесу, там, дома, где бы ни были. Вот. И многие святые отцы советовали вставать на молитву ночью. Да, вот мне на днях довелось встретиться со знаменитым путешественником, отцом Федором Конюховым, приезжал и был у нас в храме уже второй раз. Вот, и он рассказывал, что получил благословение вот от своего, наверное, духовного наставника ночью молиться. Как раз вот и вспомнили слова Иоанна Златоуста: «Не для того дана ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали. Встань и ты, посмотри на ход звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие, и удивляйся делам Господа твоего. Преклони же колено, воздохни и моли Господа твоего быть милостивым к тебе». Вот и отец Федор говорил, что такая вот у него есть ночная молитва, которая очень ему по душе и ему помогает. Я думаю, много звезд и созвездий довелось такому нашему знаменитому путешественнику видеть и молиться в разных местах нашего земного шара. Да, но чаще мы, конечно, дома молимся, вот, это домашняя молитва, такая частная, а еще церковная, общественная, то есть в храмах Божьих совершается такая литургия, которая и есть, общественная молитва, когда мы едиными устами и единым сердцем молим Бога за страну, за людей ее, просим исполнить наши пожелания, здравия живым, вечного покоя усопшим. Эта молитва имеет, конечно, особый характер. По словам Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава. Такая молитва действительно, как вода деревьям нужна, да? Как мы говорили, приводили слова святителя Иоанна Златоуста, да? Вот, как вода деревьям нужна нам молитва. И она обязательна для нас. И, следуя заповеди, он посвящает человек такой молитве воскресенье, праздничные дни, а в другое время там дома молится. Святые отцы, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, да, и многие другие, они оставили нам замечательные образцы молитвы. Вот, открываем молитвослов и видим, да, кто же все-таки составил эту молитву, откуда она. Молясь словами, вот, которые были из глубины сердца этих великих людей, святых, взяты, да, мы учимся правильно христианской молитвы. Что и как просить у Бога. Не забываем, что вот этот вот образец, который мы в молитвослове там часто пропускаем, там, или уже привычка такая, все слова вроде знаем, от сердца как-то становятся далеки. Нет, надо помнить это, что это все-таки вот как раз мы и учимся на словах, которые святые отцы нам оставили. Вот. Ну, один из образцов, вот, мне кажется, очень современный человек понимает и принимает к сердцу, это молитва последних оптинских старцев. Вот, я думаю, что ее человек может включить и почаще читать в своем молитвенном правиле. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: Дорогие друзья, радиообраз приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затюкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». О том, как все начиналось, от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затюкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.
1: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы – протоиерей Владимир Гофман. Вот нам пришло два вопроса. Евгений спрашивает. Скажите, пожалуйста, можно ли купаться после 2 августа, день Ильи Пророка? И второй его вопрос. Ну, я потом сначала отвечу тогда на первый. Купаться после, значит, можно ли купаться после праздника или День памяти или пророка? Илья Пророк грозный, конечно, пророк. И мы знаем, что он очень грозный, но никогда он не запрещал именно купаться. Но так, народные такие вот приметы, их немало. Вот, и это как-то связано, наверное, с тем, что, да, уходит лето, к сожалению, уходит оно, и становится холоднее вода. Там какие-то, можно найти еще, наверное, ассоциации, почему после этого дня. Но это из примет таких, ни плохих, ни хороших, там не скажешь ничего особенного. Но это никак не связано с Ильей Пророком. Я, во всяком случае, найти вот так сразу вам сказать об этом не могу. Мне стало интересно, потому что я, конечно, слышал об этом и с детства, но поищу. А может быть, какие-нибудь есть еще и такие вот примеры интересные в Илье Пророке, почему это связано с некупанием. Но я думаю, что тут об этом не нужно как-то придавать большого значения. 2 августа. И потом, а вот о погоде, о воде, об осторожности на воде, об этом помните, конечно, всегда надо. Да. А второй вопрос такой. Есть похожие сайты в интернете, и бывают пишут: поставьте лайк или напиши слово «Аминь» под содержанием текста, и вам будет счастье, и обретете здоровье. Вот как к этому относиться? Ну, как? Вот, знаете, вот относитесь с иронией. Ну, запретить никому ничего нельзя, да? Можно посоветовать, можно порекомендовать. Вот, можно не обращать внимания, хотя тоже бы посоветовал это сделать. Потому что, ну, понятно, разве этим мы здоровье себе обретем, что поставим после какого-то лайк, там, вот этот значок, или там смайлик, или не знаю, как там они еще у нас называются. Или слово «Аминь» напишем, и оно, казалось бы, вот такое у нас церковное, да, а на самом деле почему его там нужно ставить? И причем с каким-то обещанием. Да, вот мы молимся о здравии Господу, ну, тут я понимаю, что да, и в конце молитвы еще скажем «Аминь», то есть в переводе, значит, «истина», «истина», да, это понятно. А вот почему под интернетовским там каким-то материалом поставить слово «Аминь» и ожидать, что будет, вдруг появится здоровье, какое-то благоденствие, и будет вам счастье. Ну, я думаю, что вы это понимаете, и не нужно, конечно, обращать на это внимание. Да. другие способы дают нам и здоровье, и счастье, и как верующие люди мы прекрасно это понимаем. Вот так. У нас есть еще несколько вопросов, которые заданы были раньше. Они с семьей связаны, с браком, с семьей. Это часто такие вопросы задают, потому что, действительно, это важная тема, и каждый человек с ней сталкивается. Это и рождение детей, это и сам брак, да, и регистрация брака, и венчание в церкви, расторжение брака. Вот обо всем об этом. Такие есть вопросы. Я рано вышла замуж и венчалась, но мы не сумели сохранить брак. Теперь у каждого другая семья. Очень беспокоит меня наше венчание в церкви. Чувствую, тут большой грех. Что делать? Грех в чем тут? Ведь если говорить о том, почему был расторгнут брак, наверное, кто-то из двоих, а может, или оба, грешны в чем-то, да, раз вот так не сумели сохранить семью, которую создали, да еще и просили Божьего благословения и венчались в церкви. Да, но то, что сделано, то сделано. Вот. И, конечно же, нужно обратиться. Такое вот беспокойство-то имеет основание, и поэтому нужно обратиться в епархию. Сейчас митрополия разделена на несколько, я не знаю, откуда вот вопрос этот, из какого города, поэтому в свою к правящему архиерею, там есть комиссии, где рассматриваются эти вопросы, каноническая комиссия, и тогда вот будет, постановленному образцу написать прошение, и тогда будет там или разрешено снять венцы, да, там, как бы раздоргнуть вот этот церковный брак, или нет, если нет причин. Не каждый брак церковью расторгается. Нет, тут понятно, что он у вас получится расторгнуть его, потому что уже другая семья и у вас, и у бывшего вашего мужа. Так что обращайтесь в епархию. И это нужно сделать, поэтому совесть подсказывает, что что-то не так, потому что, в общем-то, вы пока еще вот живете с другим человеком, замужем за другим человеком, а в то же время венец не снят с первого брака. Так, звонок у нас. Слушаю вас.
5: Добрый день, отец Владимир. Добрый благословите, день. Евгений.
4: Да, слушаю вас, Евгений. Бог благословит.
5: Спасибо. Скажите, пожалуйста, в чем отличие между понятиями «Бог» и «Господь»? Это первый вопрос. А второй, какая должна быть форма одежды при молитве дома? Можно в шортах и в майке, или надо обязательно штаны одевать, или кофту? Как-то поясните, пожалуйста. Спасибо.
4: Сейчас, да. Бог и Господь. Бог как создатель, да, как создатель, Господь и Господин, да, вот из одного, то есть тот, кто еще и управляет миром, управляет и моей жизнью. Вот в этом, если вот так вот, не вдаваясь в большие подробности, вот, понятно, что они из одного синонимического ряда, да, но не совсем синонимы, поэтому, да, вот так вот. Вот такое небольшое различие существует между этими словами. Молитва дома. Понятно, что никто вас не может там как-то ограничить или заставить так одеться так или иначе, да? Но есть ведь... Мы вот с вами сегодня, если вы нас слушали, да, первую часть, говорили о том, что молитва – разговор человека с Богом. И вот мы встаем перед иконами, да, и вроде как-то, ведь все равно чувство такое, что вот присутствие Божие, да, мы смотрим на иконы, да, и в то же время там в шортах или там без майки какой-нибудь. Как-то это, я думаю, должно быть не по себе. Но это уже зависит, конечно, от человека. Нет каких-то вот таких обязательств, правил, чтобы сказать только так, вот такая вот одежда. Вот, там обязательно женщине покрыть голову дома. А то она сама покроет очень хорошо, потому что она должна почувствовать сама, и вы тоже, там, и мужчина, если как-то одевается на молитву, встает, чтобы это чувство было от сердца. Да? вижу, что там, что когда я разговариваю с Богом, чтобы как-то это было достойно. Вот это нужно в себе, я думаю, выработать, что ли, чтобы оно появлялось. И тогда будет все естественно. Нельзя никого ничем принудить и заставить. Вот в религиозной жизни это все добровольно, это по воле нашей. Но воля должна быть направлена, конечно, к Богу. Да, вот о браке я продолжу. Тут еще вот такой вопрос есть. Да. Это вот добрачный такой, так сказать, вопрос. Родители против моего брака с человеком, которого я очень люблю и который меня любит. Можно ли пойти против воли родителей? Будет ли это грехом? Да, вот такой вот вопрос не случайный, да и встречается он действительно нередко, возникает у молодых людей. Вот, если так посмотреть на каноны церкви, то действительно одним из препятствий к браку, имеется в виду, конечно, церковный брак, да, потому что гражданскому, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, никаких препятствий не существует. Если подали заявление, то там никаких проверок там или каких-то установлений. Может быть, я ошибаюсь, да. Но мне кажется, что запишут, если уж написали заявление, да. А вот церковному браку существуют такие препятствия. Ну, например, одно из них, все, может быть, не стоит называть, вот одно из них – это согласие со стороны родителей и жениха, и невесты. Это существует такое 38-е правило святителя Василия Великого. Вот. И если взять прежние времена, то в Византии такой брак считался недействительным. В России эта норма применялась с различными ограничениями. Вот. Ведь когда идет речь о согласии родителей, имеется в виду, что они верующие, благочестивые люди, они желают счастья своим детям, вот, а дети намерены заключить церковный брак. Вот если все это учитывать, да, то тогда, конечно, согласие родителей просто, естественно, будет и необходимо. Но бывает ведь и другое, да? Вот, поэтому, самодуры там не имеют отношения ни к церкви, не молятся, там ничего. И такие ведь бывают, конечно. Вот. И русские законы, они ограждали детей от произвола родителей, да, как раз вот в вопросах о браке. Был такой устав Ярослава Мудрого, и по этому уставу родители, которые виновны в принуждении детей к браку или в насильственном удержании от него, подвергались суду. Вот так вот. Святитель Московский Филарет, это уже недавнее время, говорит так: по делам известны случаи, в которых иногда родительская власть неблагоприятна для брака, а иногда ослабление этой власти вредно. То есть и так может быть, и по-другому. И запрет может быть неблагоприятен, и абсолютно невнимание к этому. Да, пожалуйста, выходи замуж за кого хочешь, да, там женись на ком угодно. Тоже так не должно быть. Из этого, то, что мы говорим, из этого становится ясно, что не всякая воля родителей будет в вопросах брака благоприятной. Если, например, дети верующие, а родители безбожники, и сейчас это не редкость, между прочим, то запрет родителей на брак едва ли станет таким благотворным. Они видят что-то другое, может быть, там, материальные какие-то. Вот он тебе не пара, или она тебе не пара, мы тебе там ждем, что ты найдешь невесту лучше, краше, там, умнее и богаче, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, это родители, по-своему они хотят, как уж они видят это счастье своих детей. Поэтому нельзя их мнением там пренебрегать совсем, не брать в расчет. Как-то нужно все-таки, мне кажется, посоветоваться своим духовным наставником, если верующие все-таки люди, да, имеется в виду, вступают в брак. Вот. И обращаться даже, и есть случаи, и это делается, к епархиальным властям, может быть, к епископу за благословением, там, и объяснить, почему родители против, что... Есть ли в этом основание, потому что, ну, обратиться с таким незазорно. Вот. Такой у нас еще вопрос есть на эту тему. Слышала, что супругам обязательно нужно венчаться в церкви. Так ли это? Ну, это опять вот идет речь о каких-то обязательствах. Это, конечно, не так, потому что, ну, неверующим людям скажи, что вы обязаны повенчаться. Но они спросят, а зачем? Они не всегда, кстати, и расписываются-то, то есть заключают, ну, так, обязательства перед государством. То есть, в общем-то, то, что называется, не называется в церкви браком. Вот. И это-то нельзя заставить. Можно убедить, там, можно предложить, можно рекомендовать. Вот, это так. Вот. А вот скажи им, ну, давайте, вам обязательно нужно венчаться. Ну, вот они спросят, а зачем? И в какой-то мере будут правы. А им-то зачем? Потому что любое церковное таинство, в том числе и таинство брака, оно совершается над верующими людьми. Обязательным условием выступает как раз искреннее осознанное желание и той, и другой стороны. Это уже видно, вот само определение венчания, это же таинство, одно из семи таинств, да, и вот катехизис святителя Филарета Дроздова так его определяет, это таинство. Брак есть таинство, в котором при свободном пред священником и церковью обещание жениха с невестой и невесты взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и спрашивается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия и для благословенного рождения христианского воспитания детей. Вот, мне кажется, в этом коротком определении все и кроется. И хорошо бы, если бы наши пары, вступающие в брак, с этим определением были знакомы. Так вот, им бы это вручать вместе со свидетельствами там, о заключении брака и так далее. Я имею в виду даже светского. Потому что стали бы понимать. Ведь сейчас очень часто брак понимает только, значит, в основном, да, даже иногда и верующие люди. Христианское воспитание, ну, воспитание детей, рождение детей, воспитание детей. А вот это, смотрите, стоит впереди для взаимной помощи и единодушия, да, а потом уже для благословенного рождения христианского воспитания детей. Еще и обязанность воспитать их, там, родить надо, да, еще и воспитать. А вот это взаимной помощи и единодушия, что это имеется в виду? Ну, потому что это вот это то, что это всю жизнь вместе, и помощь, когда трудно одному. Там во время венчания дается чаша, в которой вино смешано с водой. Вот, и супруги, каждый, значит, отпивает из нее. Она символизирует, что и сладкое вместе, и горькое вместе. Вот так. Об этом как-то мы забываем, и вот так вот с таким ошибочным мнением и происходит в дальнейшей жизни, к сожалению. Но церковь считает законным брак, если он государством зарегистрирован. Это, мне кажется, сейчас уже все известно, всем известно. Да и в древности так было. Освящая супружеские союзы молитвой и благословением, церковь признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке. Вот. И сегодня наша церковь этого придерживается, такой практики. Вот. Ну, а если супруги являются людьми верующими, то понятно, почему их брак не благословен церковью. Если тот другой верит, почему они не венчаются, да? Поэтому, относясь с уважением к гражданскому браку, церковь настаивает и на необходимости брака церковного. То есть, да, она признает действительным зарегистрирован в государстве брак, вот, но рекомендует, конечно, к нему с уважением относится и рекомендует еще и церковный брак заключить. То есть для супругов-христиан так, церковный брак становится, в общем-то, обязательным. Да, но это обязанность такая, духовная. Вам это нужно сделать, потому что вы христиане. Вот. Но, опять же, этот, как и в определении, шаг этот должен быть свободным и осознанным и тем, и другим супругам. Вот. А таинство совершается церковью, внутри церкви и для членов церкви. Под венец идут все-таки не из-за красоты обряда, как это бывает иногда, и не из-за намерений оберега брака, и даже не из соображений традиции, что все так делали. Да, у нас там, скажут, у меня там мои знакомые, мои там родные все вот венчались, и я поэтому пришел венчаться. Нет, все это присутствует, конечно, но брак вот это ведь церковный, это не просто юридический договор, и не просто средство продолжения рода. Вот. А по словам святителя Иоанна Златоуста, таинство любви, вечное единение супругов во Христе. И такой брак нерасторжим. Вот. Понятно, там другое дело уже.

Время новостей на радио «Образ». Здравствуйте. Патриарх Кирилл встретился с руководством нашего региона. Нижегородская область заняла высокое место в рейтинге инновационного развития и стартовал военно-спортивный фестиваль «Православный воин». Далее обо всем этом более подробно. 1 августа по окончании божественной литургии на площади перед Преображенским собором в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в патриарших покоях обители прошла встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Во встрече принял участие митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В ходе беседы предстоятель Русской Православной Церкви и представители власти говорили о духовной и исторической значимости Сарова, а также о связи науки и веры. Святейший Владыка с уважением отозвался об аскетизме и патриотизме советских ученых. В свою очередь Игорь Комаров отметил, что, по словам ученых, глубокое понимание устройства мира неизбежно приводит к мысли о Создателе. Чуть ранее губернатор Глеб Никитин посетил поселок Большое Мурашкино. Там обсуждалась подготовка к празднованию 650-летия этого поселка. Юбилей празднуется в следующем году. Во время поездки губернатор посетил памятники культурного наследия, объекты социальной инфраструктуры, общественные пространства. Он отметил, что Большемурашкинский округ находится в числе лидеров среди всех муниципальных округов региона. К юбилейной дате там планируют провести ремонт дорог, обустройство тротуаров, центральной площади, где появится пешеходный фонтан и не только. Большое Мурашкино упоминается в летописях еще в 1377 году. В начале прошлого века здесь было 9 церквей, а во всем районе 28. Кроме того, Мурашкинская земля является родиной борца за старую веру протопопа Аввакума. Расстояние от поселка до Нижнего Новгорода – 90 километров, там проживает более 10 тысяч человек. Нижегородская область заняла 4-е место в сводном рейтинге инновационного развития субъектов России и попала в пятерку наиболее инновационных регионов страны вместе с Москвой, Республикой Татарстан, Томской областью и Санкт-Петербургом. Наша область продемонстрировала высокие результаты сразу по трем ключевым направлениям. Это экспортная активность – 2-е место, качество инновационной политики – 4-е место и инновационная деятельность – 5-е место. Высокие позиции региона стали результатом системной работы по поддержке научных коллективов и ускоренному внедрению отечественных разработок в производство. С начала года больше 50 проектов нижегородских ученых получили грантовую поддержку Российского научного фонда. И стартовал военно-спортивный фестиваль «Православный воин». Торжественное открытие прошло 2 августа в Дивееве. В этом году он уже 13-й по счету. «Православный воин» — это военно-спортивный фестиваль. Масштабное мероприятие, которое объединяет спорт, патриотическое воспитание и православные традиции. В этот раз там собрались около 250 участников, юношей и девушек из разных уголков России. В фестивале задействованы спортивные клубы и секции по армейскому рукопашному бою, другим единоборствам, военно-спортивные патриотические клубы и объединение России и зарубежья, кадеты казачьих кадетских корпусов и классов, а также воспитанники образовательных учреждений Министерства обороны России. Команды могут принять участие в соревнованиях по своему собственному выбору. Фестиваль этот продлится 4 дня, размещаются спортсмены в палаточном городке. До конца дня в Нижнем малооблачно, к вечеру до плюс 20 градусов, северо-западный ветер силой 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи.

Дорогие друзья, радио «Образ» приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затюкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». О том, как все начиналось, от истоков до современности. Поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затюкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16:00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Вологда.
0: Автор.
1: Стихи Михаил Матусовский. Музыка Борис Макроусов.
2: Песня «Вологда» была написана в 1956 году. Впервые ее исполнили популярные певцы 50-х, однако песня не обрела тогда широкой известности. Она стала популярной только спустя несколько лет, в 1976-м, после исполнения «Вея Песняры», благодаря инициативе уроженца Вологды, музыканта ансамбля Владимира Николаева. Он предложил аранжировать песню, а музыкант Владимир Мулявин сделал новую инструментовку, добавив необычную для бит-группы партию баяна, что придало композиции новое звучание и в итоге сделало ее визитной карточкой песняров. Премьера этой песни состоялась в колонном зале Дома Союзов. Вологда стала всенародно любимой и превратилась в неофициальный гимн города Вологды, который часто звучит на вокзале при отправлении фирменных поездов.
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Песняры».

0: Малая Родина.
1: Одно из самых первых русских поселений в Среднем Поветлужье – Варнавино. Его история берет начало в 1417 году, когда на Красной горе, что на берегу Ветлуги, поселился преподобный Варнава, бывший священник из Великого Устюга. Среди природы, суровой к человеку и требовавшей от него огромного труда, прожил он 28 лет, являя собой образец святого совершенного отшельника. Жизнь он вел самую строгую, молясь и поучая приходящих к нему тружеников. Скончался преподобный в глубокой старости 24 июня 1445 года. В этот день Варнава Ветлужский поминается православной церковью. По кончине святого подвижника приходили на место его подвигов на жительство монахи и к ним земледельцы. На Красной горе построили иноки две церкви. Одну над могилой преподобного во имя святителя Николая Чудотворца, другую в честь Пресвятой Троицы. Так было положено начало Троицко-Варнавинскому мужскому монастырю. При гробе преподобного стали совершаться чудеса, и в 1639 году Варнава Ветлужский был канонизирован и вошел в число русских святых, официально чтимых церковью. В 1764 году монастырский период в истории Варнавинской земли закончился. Оказавшись в числе маломощных монастырей страны, указом Екатерины II он был закрыт, а прилегающая к нему Слобода стала селом Варнавина-Пустынь. В 1778 году монастырская Слобода была преобразована в город Варнавин, уездный город Костромской губернии. На тот момент в городе числилось 11 дворов и 50 жителей. В середине XIX века Варнавин насчитывает уже более 700 жителей, большинство из которых занималось хлебопашеством. Лишь немногие промышляли постройкой судов и изготовлением изделий из древесины. В городе была хорошо развита торговля. Еженедельно по средам устраивались базары. Ежегодно проводились три ярмарки – Рождественская, Троицкая и Михайловская, на которые привозили товары на десятки тысяч рублей. Активное развитие Варнавинского уезда началось после отмены крепостного права. Появились сравнительно крупные производства – древесно-картонная фабрика, стекловаренный и лесопильный заводы. Уездным земством строились школы, больницы. В 1914-м население Варнавина увеличилось до 1500 человек. В 1922 году Варнавинский уезд был передан в Нижегородскую губернию. За это время он трижды ликвидировался, входил в состав Краснобаковского района. В последний раз район был восстановлен в 1965-м. Старейшему предприятию Варнавинского района, стеклозаводу «Красный луч», более 100 лет. Когда-то его продукция обеспечивала потребности всех близлежащих районов. Варнавине получил развитие один из наиболее ценных и редких в России видов декоративного искусства – косторезный промысел. Начинался он с цеха, который в 60-е годы 20 века основал мастер-косторез из Архангельской области Черникович. Варнавинский косторез – одна из визитных карточек района. Ее продукция – великолепные резные шкатулки, письменные приборы – пользуются огромной популярностью не только у нас в стране, но и за рубежом. Многочисленные легенды и предания привлекали к Ветлуге многих писателей и поэтов. Именно на Варнавинской земле услышал Николай Рубцов красивую легенду и создал свою лесную сказку «Разбойник Ляля». «Мне о том рассказывали сосны по лесам в окрестностях Ветлуги, где гулял когда-то Ляля грозный, сея страх по всей лесной округе. Был проворен Ляля долговязый, пыль столбом взметая над слободкой. Сам бывало злой одноглазый гнал коня, поигрывая плеткой». Давно в старину в ветлужских лесах гулял со своей шайкой разбойник Ляля. Он был храбр, красив, умел держать в руках шайку разбойников, все подчинялись ему беспрекословно. Разбойники грабили богатых купцов, помещиков, а бедных людей не трогали. В Чинебечихе был монастырь, в котором было много золота. Ляля, который со своей шайкой жил в горах у самой реки Ветлуги, недалеко от Варнавина, проложил от реки до монастыря прямую дорогу и, собрав свою шайку, напал на монастырь и взял его. Разбойники сбросили колокол с церкви, а монастырь разграбили. Золото Ляля положил в бочку, опустил в озеро, привязав ее цепями к пню. Многие искали этот клад, но никак не могли найти. Некоторые смельчаки потом несколько раз приходили на это место, но напрасно. Монастырь в настоящее время не сохранился. А старики помнят часовню, которая стояла на развалинах монастыря. С той далекой поры место над Ветлугой называют Лялиными горами. Варнавина и сегодня сохранил архитектурный облик бывшего уездного купеческого города, в котором мирно уживаются старина и современность. Согласно плану застройки города, утвержденному еще Екатериной II, здесь находится центральная площадь, от которой радикальными лучами отходят городские улицы. Тут же расположен и ландшафтный парк, который является частью бывшего Троица-Варнавинского архитектурно-паркового ансамбля. В 30-е годы прошлого века все его постройки были разрушены. Сейчас восстановлена часовенка над Святым Родником у подножья Красной горы, а на месте скита Варнавы Ветлужского установлен памятный крест. Неповторимый облик придают Варнавинскому району живописные берега реки Ветлуги, левого притока Волги. Ветлуга – одна из самых красивых рек Нижегородской области. Ежегодно на территории Варнавинского района проводится региональный фестиваль «Ветлужские рассветы». В районе нет крупных промышленных предприятий. И, например, в 2005 году Варнавинский район признан самым экологически чистым районом области. Нам есть чем гордиться.

0: позволяет нам...
1: Папа, я хочу поехать с вами. Не бросайте меня. Алексей потрогал свои парализованные ноги. Куда вас увозят? Нам не посчитали нужным сказать. Комендант предполагает, что в Москву. А ты сейчас слишком слаб для такой дальней дороги. Доктора категорически заявили комиссару, что тебя везти нельзя. Но почему нельзя подождать? Цесаревич умоляюще смотрел на родителей. «Они придумали какую-то гадость», — вновь всхлипнула государыня. «Наверное, хотят узаконить этот мерзкий Брест-Литовский договор». «Пусть лучше мне сразу отрубят руку», — повысил голос император. «Никогда я не подпишу, чем бы они ни угрожали». «Мы вместе выстоим», — государыня прильнула к мужу. После ухода родителей Алексею не хотелось ни с кем разговаривать, но его, наоборот, как будто боялись оставить одного. Постоянно приходили люди, упорно навязывая свое общество. Даже Настю, при всей привязанности к ней, ему трудно было долго выносить. А она, чаще обычного, вбегая к нему, старалась изображать оптимизм, несмотря на опухшие от слез глаза. «Как ты? Хорошо? Давай во что-нибудь поиграем. Хочешь, чаю попьем?» — задавала вопросы, не ожидая ответов, перебирала его рисунки. «Красиво. Это наша яхта?» «Ливадия. Ливадия. Нужно быть сильными!» Она ладонями зажала вдруг струйками полившиеся из глаз слезы. «И совсем скоро мы поедем к ним». «Настя, пожалуйста!» — не выдержал ее слез цесаревич. «Прости меня». «Что?» — не сразу поняла сестра. «Я тоже хочу ехать, но доктора не разрешают». «Ну что ты!» — Анастасия бросилась к нему. «Не вини себя, не смей!» Вечером оба доктора внимательно долго осматривали Алексея, будто еще раз пытаясь убедиться, что ошибки не совершают, и парализованные ноги, и медленно рассасывающиеся в паху гематома, вызывающие постоянные боли, не дают цесаревичу никаких шансов перенести трудный путь по непролазным дорогам, разбитым весенней распутицей. Мария заглянула к брату ненадолго. «Я люблю тебя», — поцеловала она его. «Ты там береги родителей», — попросил он сестру. «Напиши, как только сможешь». «Выздоравливай быстрее», — улыбнулась она, — «и сразу к нам». «Непременно», — Алексей отдал честь. «Слушаюсь, мой генерал». Очаровательная Мария сделала сложный реверанс и, вернувшись от двери, снова на прощание его поцеловала. К 10 часам вечера чемоданы отъезжающих были спешно собраны, тем более что комиссар категорически запретил брать с собой много вещей, только самое необходимое. На 2-м этаже в маленькой гостиной накрыли чай. На небольшом диванчике княжны с трудом смогли сесть рядом по 2 в центре с мамой. Последние часы они старались все время быть рядом с ней, будто маленькие. Даже строгая Татьяна выглядела потерянной, а ранимая Ольга расстраивалась хуже младших. Отцу даже пришлось сделать ей замечание, чтобы остановить истерику, когда она металась по его комнате, заламывая руки, рыдая, повторяла: «Нельзя так! Не могу! Пусть они оставят нас в покое!» «Ты старшая!» — остановил ее император. «Подумай об остальных. Возьми, наконец, себя в руки. Ты отличная медсестра и должна будешь ухаживать за Алексеем». «Хорошо, папа», — Ольга позволила отцу обнять себя. «Я буду стараться. Пойдем к остальным и покажем им пример, как нужно вести себя в трудные минуты». Ольга сдержала слово. Она элегантна, с безукоризненно прямой спиной, неторопливо, маленькими глоточками отпивала чай из чашки, виртуозно пронося ее рядом с Татьяной, приникшей вплотную к сестре так близко, будто собиралась сесть к ней на колени. Мария с Анастасией вообще обнялись. Императрица искоса бросала взгляды то на старших дочерей, то на младших, не могла на прощание на них наглядеться. Испуганная свита не смела прервать тягостное молчание перед неожиданным расставанием с императорской четой. Для всех мгновенно свалившееся сиротство было непостижимо. В это время, измученный тяжелым днем, без

0: конечного прощания Алексей неожиданно для себя уснул. Рыдающие сестры, не могущие остановиться в истерике мечущаяся мама, окаменевшее беспокойство отца, причитающий о неминуемой беде Нагорной, анализирующие возможные исходы Жильяр и другие, врывавшиеся к нему в спальню со своими тревогами люди, стали в какой-то момент невыносимы. Не было сил терпеть еще и их муки. Он стал закрывать глаза, когда кто-нибудь, входя в комнату, подходил к его кровати. И вот в какой-то момент неожиданно уснул. После вечернего чая свита собралась в большой зале для прощания с императорской четой. Мужчины прощались с государем, государыня целовала женщин, для каждой находя ласковое слово. Фрейлина Настенька Гендрикова долго плакала на плече у обнявшей ее императрицы. «Матушка, фрейлина забыла об этикете, заливаясь слезами. Не покидайте нас. Даст Господь, скоро увидимся». Государыня ласково целовала девушку в мокрые щеки. «Я всегда буду любить тебя как дочь, как обещала твоей матери». Фрейлину, утешая, увела княжна Ольга. Настенька продолжала плакать у нее на плече. Государь жал руку генералу Татищеву. «Я благодарен вам, Илья Леонидович. За эти месяцы вы стали для нас родным человеком». «Я до конца готов служить вам, ваше величество», — склонился перед императором старый генерал. «Моя жизнь принадлежит вам и наследнику». Мужчины по христианскому обычаю крепко обнялись и три раза поцеловались. Государыня склонилась к своей гофлектрисе. «Трина», — ласковым голосом произнесенное домашнее имя госпожи Шнейдер, прозвучало как изысканная нежность. «Спасибо за все эти годы, за преданность». Императрица погладила по плечу и спине, как всегда строго затянутую в черное платье, Екатерину Адольфовну, глаза которой были широко раскрыты и наполнены болью от предстоящей разлуки с императрицей, служение которой многие годы было единственным смыслом ее жизни. Гофлектриса не могла ни слова вымолвить. Она только склонила голову и сделала то, что не позволяла себе никогда, хотя часто оказывалась самым близким государыне человеком, поцеловала ей руку. Надрывающее сердце прощание продолжалось. Каждый боялся, что теряет царя и царицу навсегда, и хотел выказывать свою верность, в которой, конечно, уже давно не было сомнения, а они, теряющие последних подданных, подчеркивали близость к этим не предавшим их людям, разделившим тяготы их жизни после отречения. «Милейший мистер Гибс», — улыбнулся император, пожимая руку англичанину, — «спасибо вам за верность Алексею. Нам несказанно приятно было, когда вы, несмотря на все трудности, приехали сюда, в Тобольск. Это был мужественный поступок, глубоко тронувший нашу семью». «Можно попросить вас, ваше императорское величество, об особой милости?» — склонился Сидный Иванович после того, как государь отпустил его руку. «Поцеловать вам руку по русскому христианскому обычаю». «Нет, нет, пусть будет так». Государь трижды поцеловал грустного англичанина в щеки. «Это прощание по-русски». «Но мы же не прощаемся», — опешил учитель. «Конечно, это только так у нас говорят. С вами остаются дети, берегите их». «Не сомневайтесь, ваше величество, ничего важнее здоровья наследника для нас с месье Жильяром нет». Императрица никак не могла справиться с заливающейся слезами Марией Густавовной Тутельберг. Камер-юнгфера не могла взять себя в руки. Пожилая дама рыдала одной рукой, держась за грудь, другой не отпуская локоть императрицы. Татьяна пыталась напоить ее успокоительными каплями, но от истерики зубы Марии Густавовны стучали о край мензурки с лекарством, и она, задыхаясь, бесконечно повторяла: «Не оставляйте нас здесь, ваше величество, не оставляйте, мы без вас погибнем». Вскоре плачущую камер-юнгферу увел доктор Боткин, которого спешно позвали на помощь. Алексей проснулся глубокой ночью с уверенностью, что кто-то смотрит на него из темноты. Он поклялся бы. Неизвестные сдерживают дыхание, стараясь остаться незамеченными. Сквозь ресницы, медленно из полумрака, из остатков света слабо светящей лампы вырисовались две такие знакомые фигуры. Значит, это был уже не сон. Сначала он, забывшись после пробуждения, обрадовался. Наконец-то папа и мама вместе пришли помолиться с ним, как обычно, по вечерам. Беда вспомнилась не сразу, но измученные, уставшие родители, печально и нежно всматривающиеся в его лицо, вернули его в настоящее. «Пора», — Алексей резко открыл глаза. «Три часа нас ждут», — покивал отец. «Нужно ехать», — вздохнула мама. «Мы проститься». Голос звучал очень тихо, спокойно. У нее больше не осталось сил плакать. Алексею на секунду показалось, пролетели годы с тех пор, как они покинули царское село. Такие морщины сетки затянули резко постаревшие лица родителей. Наверное, их образы нужно было запомнить, на всякий случай. Но он быстро отогнал от себя эту страшную мысль. «Вы помолитесь со мной, как всегда?» «Господи, помилуй!» — мама перекрестила его три раза. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое!» Начал отец строго, уверенно, будто это была не молитва, а утверждение незыблемости тех слов, что он произносил. С каждым словом Алексею, который повторял вслед за отцом призывы к Господу и Пресвятой Богородице, становилось легче. Разлука в молитвах не лишалась надежды. Страшные грехи людей прощались страдальцам Господом. Конечно, их семью он тоже жалел. Близость ангела-хранителя цесаревич вдруг ясно ощутил в словах обращения к небу, и от того, что не осталось больше опоры на земле в людях, вера в милость Божию умножилась, давая силу отпустить несчастных родных. «Аминь», — выдохнул в конце молитв отец. «Аминь», — повторили они с мамой. «Не волнуйтесь», — поцеловал Алексей сначала склонившегося к нему отца, потом маму. «Я буду молиться по вечерам с Олей или с Нагорным, и о вас. Ангел-хранитель вам в дорогу», — вспомнил он слова, которыми их всегда провожал в царском селе священник. И все же, несмотря на эти трезво прозвучавшие слова, отцу пришлось силой оторвать руку Алексея, вцепившегося в платок мамы. Когда дверь за родителями закрылась, остатки самообладания тотчас покинули цесаревича. Отвернувшись к стене, он зарыдал, не сдерживаясь, проклиная свою болезнь и оплакивая беспокойную судьбу, которую ни у кого не просил. В комнату на цыпочках вошел Жильяр, в растерянности застывший при виде безутешного горя больного ребенка, которому ничем не мог помочь. Какое-то время цесаревич не замечал учителя, да и ему совсем не было стыдно плакать. Горе казалось всепоглощающим, не было дела до того, что может кто-то подумать, заподозрив его в слабости, чего он раньше так боялся. Но слезы быстро отступили. Житейская горечь, заменившая их, была осознанной, непривычно взрослой, без намека на нервозность. Алексей повернулся к Жильяру, старательно вытер лицо, лежавшее на краю кровати салфеткой. «Я успокоился», — кивнул он учителю. «Вы можете идти, проводить их». «Ее Величество», — замялся тот, — «просила меня остаться сейчас с вами». «Хорошо, оставайтесь. Дайте мне попить». Жильяр вдруг заметил, что его воспитанник все реже обращается к нему на «ты», впрочем, как и к другим людям, пожалуй, кроме дядьки. Наверное, это было взросление. Графин, в котором обычно стояла на столе кипяченая вода, оказался пуст. «Минутку, подождите, я на кухню», — взяв его, заторопился учитель. Прошло совсем немного времени, когда со стаканом воды вернулся не Жильяр, а Нагорный. Алексей с жадностью выпил несколько глотков, после чего ему дышать стало легче, будто растворились остатки слез. Матрос заменил мятую мокрую салфетку на чистую, переставил лекарство на столе, вопросительно кивнул на судно под кроватью. В ответ Алексей покрутил головой «не нужно» и, промолчав, спросил: «Уехали?»
1: «Нет еще. Для государыни вазок еле нашли. Он пустой, жестко. Соломой застелют, будет помягче. Остальные в телегах поедут, потрясет. Дороги — сплошная грязь и колдобины».
0: «Опять все из-за меня», — вздохнул цесаревич.
1: «Бог с вами», — испугался матрос. «Грех напраслину такую на себя возводить. Страдания такие терпеть за эту страну и не по своей вине крест такой нести, наследник России. Кому ж по силам будет такой народ? Это ж мука какая!»
0: «Нагорный, а если бы я здоров был с самого начала, как думаешь, может, сейчас все было бы иначе?»
1: «Наш старый дьяк в деревне, как заболеет кто, дуже злился, если плакали. Учил так: болезнями Бог людям помогает вглубь души смотреть, настоящего человека видеть и себя тем чистить. Жалость, говорил, иногда последнее средство, чтоб люди рядом с болящим спаслись. Если вера из народа уходит, что его остановит? В душах людских жалости теперь совсем не осталось. Господи, такой вазок хилый, голые доски, как государыня поедет с ее болезнями?» — снова запричитал матрос.
0: «Мне бы здоровым стать», — не слушал его Алексей. «Богу все возможно, и меня быстро вылечить. Пусть не навсегда, а только сейчас».
1: «Господь человеколюбец, милостив к нам грешным», — покивал дядька. В комнату вошел запыхавшийся Жильяр с полным графином воды. «Уехали», — выдохнул он, ставя его на стол. «Вазок жесткий», — не унимался Нагорный. В него, кроме соломы, положили еще и матрас. Сиднев на чердаке нашел. «Вот и хорошо», — наконец успокоился матрос. В это время в коридоре раздались шаги. В комнату к себе возвращались оставшиеся княжны. Они, совсем не скрывая горя, в голос плакали. Эти рыдания несчастных сестер надломили даже терпение Жильяра. Столько в них было отчаяния и беззащитности. Он резко отвернулся от цесаревича, скрывая навернувшиеся слезы.
0: «Господи, мне бы выздороветь быстро!» — сквозь сжатые зубы простонал Алексей. «Господи, мама, плохо как!»

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, «Радиообраз» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00. Нижегородский вальс.
0: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Притча дня. Поучение в примере.
4: Где обитает Бог? Отшельник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Окружила его в основном молодежь, призвавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть ему дадут чашку молока. Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго молча смотрел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявили нетерпение, и их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как ни старался, я его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простоквашу, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так?» – сказал аскет. «Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду. В каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему они и существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите его милость и его могущество».
3: Притча дня. Поучение в примере.

0: А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что?
4: Что мира невозможно купить в церковных лавках и магазинах, как, например, ладан. Греческое название этого богослужебного благовония означает «ароматное масло». Его рецепту несколько тысяч лет. Как гласит Библия, пророку Моисею его открыл Господь, а Моисей передал рецепт людям. Это особое масло применяют при совершении таинства миропомазания и при освящении храмов. Использовали мира и при помазании царей на государственное правление. Этим действием на монарха призывалась особая благодать, помогающая ему править государством не только своей волей, а божественной силой и мудростью. Поэтому царь именовался помазанником Божиим. Право самостоятельно варить и освящать мира у Русской Православной Церкви появилось только в XV веке после признания ее независимости от Константинопольского патриархата. А до этого на Руси пользовались миром из Византии. Сначала в России мира варили в разных местах – на паперти Церкви Трех Святителей и в Чудовом монастыре в Москве. С XV по XVIII век мира варилось в патриарших палатах Московского Кремля. В середине XVIII века для этого специально была выделена крестовая палата, которую позднее переименовали в мироваренную. Тогда же в ней была установлена мироваренная печь. Она сделана в форме креста, облицована натуральным и искусственным мрамором, а внутри нее три котла для приготовления мира. В XIX веке над ней установили деревянную резную сень с вытяжкой. Сегодня эта печь – музейный экспонат в Патриаршем дворце в Кремле. После революции мироварение было запрещено и совершалось тайно. С 1946 года и по сегодняшний день единственная действующая мироварня в России находится в Малом соборе Донского Ставропигиального мужского монастыря. Здесь тоже установили мироваренную печь. Чин мироварения – таинство довольно редкое. В России оно совершается один раз в 4 года. Возглавляет его Святейший Патриарх. Для каждого действия в приготовлении мира строго свой день. На крестопоклонной неделе Великого Поста происходит предварительное приготовление ингредиентов. А само мироварение совершается уже на Страстной Седмице. Оно начинается с молебна в Великий Понедельник. Патриарх окропляет святой водой печь, котел, сосуды и ингредиенты. Затем с помощью трикирия, ручного подсвечника, патриарх зажигает под котлом огонь, а духовенство вливает в котел елей, оливковое масло высшего качества, и белое виноградное вино, которое спасает масло от пригорания. Смесь доводит до кипения. Варится мира в течение 3 дней – Великий Понедельник до вечера, весь Великий Вторник и утро Великой Среды. Все это время священники читают Евангелие, не умолкая ни на минуту и сменяя друг друга. А дежурные диаконы перемешивают мира специальными веслами. Не обходится мироварение без благовоний и ароматических трав. В масло добавляют ладан, мастику, тимьян, лепестки розы, фиалковый и имбирный корни, кардамон, мускатное, розовое, лавандовое, гвоздичное, лимонные масла и многое другое. Интересно, что в XVII веке подбором ингредиентов для мира занимался аптекарский приказ, в ведении которого находились аптеки и больницы. Именно его сотрудники определяли количество ингредиентов для мира. Сегодня в них входит от 40 до 50 элементов. По окончании мироварения в Великую Среду совершается молебен. Остывшее мира разливают в 12 специальных сосудов. Их число символизирует число апостолов Христовых. Затем мира перевозят в храм Христа Спасителя, где на божественной литургии в Великий Четверг его освящает патриарх. И вот здесь наступает, пожалуй, самый заветный момент. Патриарх благословляет каждый сосуд и по древней традиции добавляет в них капельку мира из алавастра, круглого высокого сосуда, где до сих пор хранится мира, освященная в прежние годы и в далекие еще апостольские времена. Варится мира сразу для всех епархий Русской Православной Церкви, а затем рассылается в них. Отсюда и произошло выражение «одним миром мазаны».
0: А знаете ли вы, что?

0: Церковное слово. Исполни.
1: Исполни, исполненный. Пример из Псалтыри.
2: По имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли. Правды исполнь десница Твоя. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды.
1: Итак, исполнь означает исполненный, полный.
3: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
4: Вековая мудрость в одной строке.
5: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
7: и Владимир Ганин. Пословицы и поговорки являются правдивым художественным зеркалом жизни народа. Они многогранны и глубоки, как и сама реальная действительность.
6: Иными словами, научёные лингвисты говорят нам о том же самом. Язык служит средством накопления и хранения культурно значимой информации. В некоторых единицах эта информация для современного носителя языка имплицитна, то есть закрыта. Она скрыта вековыми трансформациями и может быть извлечена лишь опосредованно, пишет, например, Маслова в книге «Лингвокультурология».
7: И вот тот же исследователь справедливо отмечает: язык теснейшим образом связан с культурой. Он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее. Особенности миропонимания народа находят отражение в пословицах, которые выполняют функцию знаков языка культуры, транслируют информацию, связанную с культурой народа.
6: Что касается пословиц и поговорок о животных, то они появились благодаря наблюдениям людей за особенностями поведения зверей, как диких, так и домашних – коров, кошек, волков, медведей, лисиц, коней и многих других. В прошлой передаче мы рассматривали образ коня и пословиц, с ним связанных. О значимости коня в крестьянском хозяйстве свидетельствовала загаданная нами в прошлой передаче пословица: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник». Сивка, совраска. Так ласково обращались крестьяне к своей лошадке, настоящей кормилице семейства, которая трудилась без устали. И вот такие пословицы говорят об этом: совраска да каурка на два века, и лошадь человеку крылья, возит воду, возит и воеводу.
7: И действительно, в народном сознании лошадь символизирует трудолюбие, выносливость, энергию, силу. Отсюда наличие в языке выражений «работать как лошадь», ну, то есть усердно, «пахать как ломовая лошадь», ну, ломовая лошадь, приспособленная для перевозки тяжелых грузов. Работать значит много, усердно, в поте лица. Это, наконец, все мы помним, что лошадиная сила – единица измерения мощности, принятая Джеймсом Ваттом в XVIII веке.
6: В русском языке существует целый ряд лексем, обозначающих различные виды этого домашнего животного. Владимир Даль в толковом словаре живого великорусского языка так формулирует разницу между ними: конь – верховая лошадь, кляча воду возит, лошадь пашет, конь под седлом. Именно о коне, как верховой лошади, пойдет наш сегодняшний разговор. А вообще конь, как образ, он настолько многогранный, что его можно рассматривать даже как культурный символ.
7: Конь – одно из самых почитаемых у наших предков животных. Он с древних времен считался другом человека, сопровождал ее в дальних походах, спасал от врага. Это отражено в многочисленных пословицах, народных песнях. «Конь, ты мой верный друг! Конь мой, вся моя надежда! Счастье на коне, без счастья под конем! Деньгами коня не купишь, а удачей!» Вот такие примеры приводит Владимир Даль в своем словаре.
6: В народных сказках и былинах конь беспрепятственно скачет с горы на гору, через моря, озера и реки. Он является олицетворением природной стихии, стремительной и необузданной. Но во главе этой стихии стоит человек. Часто конь становится помощником сказочного героя. Например, в сказке «Сивка-бурка» описывается необычный, добрый и великодушный конь, у которого одна шерстинка золотая, а другая серебряная. Но при этом говорится, что конь топчет поле с пшеницей. Благодаря этому коню Иван удостоился стать суженым прекрасной царевны. В одно ухо Сивки залез, а в другое вылез.
7: А еще образ волшебного могучего коня мы находим в сказках «Жар птицы и Василиса царевна». И еще вот сказка о молодильных яблоках и живой воде. Так в сказке «Жар птицы и Василиса царевна» рисуется богатырский конь, обладающий необыкновенной силой и мудростью. Он помогает герою выполнить все поручения.
6: Конь часто наделяется

0: именно богатырский конь приходит на выручку хозяину в самый критический момент боя. Не случайно появились такие пословицы: «Коня в рате узнаешь, а друга в беде», и «Голосом петь, а конем воевать». С этими пословицами сходна и та, которую мы сегодня приготовили для вас. По традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. Как вы догадались, речь сегодня пойдет о коне. Итак, конь не выдаст.
1: Даем вам несколько секунд. Но я надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу.
0: Дам небольшую подсказку. Загаданные пословицы по смыслу связаны следующие. «Вынеси, Господи, коня и меня. Добрый конь подо мною, Господь надо мною».
1: Конь является не просто, скажем так, средством передвижения для князей и воинов во время войны. Для воинов он был верным другом и боевым товарищем. Поэтому он символизирует мудрость, силу, проворство, быстроту, смелость, верность, храбрость и гордость, подтверждением чему служит известная поговорка: «Рана коня вызывает у богатыря стон».
0: Однако в некоторых случаях, довольно редких, конь может нести и отрицательный смысл. Например, служить для обозначения упрямства или разнузданности. «Добр конь, да норовец есть упрямый. Царство без грозы, как конь без узды».
1: Не случайно и такие пословицы предостережения появились. «Добр конь, да копыта отряхивает. Лошадь, холь, корми как сына, оберегись как ворога». Или еще: «Коню не верь, кобылью голову найдешь и тузану сдай».
0: И еще пословица о строптивых конях: «Калмыцкую лошадь один только калмык и переупрямит. Кто донских лошадей объезжает, тот отца и мать не почитает». Ну, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Снова зачитаю первую часть, а Владимир — вторую. «Конь не выдаст».
1: «И враг не съест». Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кто догадался или кто знал эту пословицу. Здесь конь представлен как верный товарищ, который может спасти своего хозяина в трудную минуту.
0: Как мы видим, стереотипное представление об этом животном можно охарактеризовать такими словами, как храбрость, верность, мудрость, трудолюбие и смелость. И, надеюсь, наша сегодняшняя пословица «Конь не выдаст и враг не съест» пополнит вашу копилку эрудита. Образ коня отражает психологию, менталитет и национальные стереотипы народа через пословицы и, кроме того, сказки, так как они являются языковым воспроизведением особенностей национальной культуры любого народа.
1: Оставайтесь с нами изучать и исследовать русские пословицы, а также другие жанры народного творчества. Ведь в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
0: До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
1: До новых встреч!
2: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости города. Меня зовут Наталья Курганская, и я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на Скобе. Это маленькая площадь со сквериком в самом начале улицы Маяковского. Все очень просто. Непривычное для уха гостя название этому месту дал один из домов. Он и правда был по форме похож на скобу. Мелиошка – другое название этого места. Улицы, которые расходятся отсюда к Волге, к нижним стенам Кремля, теперь заасфальтированы, благоустроены, освещены вечерами. Но какая-то их особая неприветливость пережила времена и ощущается до сих пор. То ли от того, что они очень узкие, на них нет ни деревца, ни кустика, человек вдруг ни с того ни с сего ощущает себя тут, словно на дне канала. То ли после пышной архитектуры центральных улиц на горе, здесь неприятно поражает безыскусность и демонстративная прочность незамысловатых старинных купеческих строений. Таких, какие возводились возле пристани с конторами и складами. А может быть, здесь удивляет непривычная для центра города безлюдность. Совсем другой была Мелиошка 100 лет назад. Ее переполнял бедный люд, который кормился возле Волги. Крючники, бурлаки, грузчики. Тяжелая, голодная, безнадежная жизнь текла тут. О существовании этих людей было принято не вспоминать. Совесть власть имущих легко успокаивалась рассуждениями. Сами виноваты. Не очень упорны, не так умны. Первым, кто всерьез заговорил об их судьбе, был Максим Горький. И не только заговорил. Вон он, трехэтажный дом с классическими колоннами, построенный в 30-х годах прошлого века главным городским архитектором Георгом Кизеветтером. Он носил у обитателей Мелиошки несколько ироничное название «Столбы». Здесь, в ноябре 1901 года, вернувшиеся в Нижний со своих речных заработков сезонники, с удивлением обнаружили новую чайную с невероятно низкими ценами и бесплатную амбулаторию. В числе благотворителей оказался и Горький, который прекрасно помнил по своим молодым годам жизнь этих людей и знал, в чем они нуждаются. Помогали этому социальному заведению нижегородские врачи Николай Долгополов, Владимир Золотницкий и другие представители интеллигенции города. Всех их объединяла тайная надежда. Может быть, судьба людей дна изменится? Может, кто-то поднимется отсюда к нормальной жизни, к образованию? Максим Горький рассказывал о благом начинании так. Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чая за 2 копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино, устраивали в праздничные дни концерты, литературные чтения. Писатель помогал чайной «Столбы» 3 года, до самого своего отъезда из Нижнего. Именно с этим уголком города связана горьковская пьеса «На дне». Ночлежка, которую представлял себе писатель, работая над своим знаменитым произведением, тут, рядом, в нескольких десятках метров над Скобой. Именно сюда Горький попросил сходить нижегородского фотохудожника Максима Дмитриева, чтобы запечатлеть типажи и прислать снимки в художественный театр, где готовилась первая постановка пьесы. Мрачноватое здание давным-давно обжито несколькими организациями. Но старожилы уверенно покажут вам его. Вот она, ночлежка. Только не Костылева, а Бугрова, нижегородского богатея, который надеялся богоугодным делом загладить свои грехи. Надеюсь, эта небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Покупайте нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Губернская хроника.
4: Правительство СССР открывает 5-ю всесоюзную нижегородскую ярмарку, в необходимости которой теперь убеждены почти все, даже и крайне наши противники. Всесоюзное торжище в данный момент является и будет в дальнейшем необходимым фактором всесоюзного торга, где полностью развертывается инициатива торговых сил страны. Наш ярмарочный торг развертывается уже в 5-й раз, и каждый год мы встречаем некоторое сочувствие среди немногих наших советских и партийных работников. Особую роль ярмарка будет играть в этом году для Кустаря и Востока. Кустарное хозяйство в советской стране в этом году получило полную и всемирную поддержку советского правительства. До этого у правительства еще не доходили руки до кустаря. Что касается торговли с Востоком, то на ярмарке 1926 года нужно найти правильные формы торговли с Востоком, ибо за предыдущее время эти правильные формы торговли не могли отлиться. В этом году на ярмарке участвуют персидские, турецкие, афганские, китайские и монгольские купцы. Все они везут на ярмарку товарные массы своих стран, и все они должны помнить то, что надо не только продать товары, выменять червонцы на валюту, но и на ярмарке же подобрать взамен привезенного товара наши советские товары и увезти их в свою страну, и таким образом осуществить давнишнее желание многих восточных купцов об организации нормальной торговли СССР с Востоком. Сергей Малышев, глава ярмаркома. На торжище из записной книжки журналиста. Когда красный флаг был поднят и треплемый ветерком забился, затрепетал тогда правительственный комиссар ярмарки товарищ Муралов, закрывая собрание, произнес: «Итак, за работу будем торговать». Это была всеобщая улыбка. Улыбка веселая и хорошая. Всем понравилось это короткое «без слов за делу». Вот это правильно, вот это по-настоящему, раздались сочувственные возгласы из толпы. И когда под звуки марша гости, участники ярмарки, ярмарком во главе с С.В. Малышевым пошли с флачной площади и рассыпались по павильонам, торговым палаткам, громадному залу главного дома осматривать привезенные со всех концов Союза товары. У тракторов особенно подолгу простаивали крестьяне. Одно общее, что можно было вынести из наблюдений за крестьянами, это прекрасное, какое-то особое чувство восхищения перед тракторами, какая-то особенная трогательность к ним. Обыватель полез в карусели, к зверинцу, цирку, театру, спорту. Там не пролезешь. Залихвастки звенят гармоники, бухают барабаны и, надрываясь, плачут шарманки. А около цирка-театра, в собравшуюся толпу зевак, очевидно, сам хозяин театра в какую-то замысловатую трубу-рупор истошным голосом кричит: «Представление начинается! Колоссальные номера! Бурый медведь, 12 пудов, будет бороть знаменитого всемирно известного борца в 5 минут. Заходи, заходи, последний звонок». Около армейских качелей народу не меньше. В толпе стоят 2 комсомольца и ведут идеологический спор. Будет ли изменой союзному знамени, если они сядут на качели и будут качаться? Один упорно доказывает другому, что качели – это недостойно звания настоящего 100% комсомольца, что это же настоящее мещанство и обывательщина. А другой боится быть мещанином и в то же время очень хочет покататься. Идеологический спор кончается тем, что оба садятся на качель и, смеясь с удовольствия, с раскрасневшимися лица раскачиваются все выше и выше. Праздничное веселье достигает апогея, когда милиционер сажает каких-то 2 подравшихся буянов в пролетку и везет в отделение милиции. А на бирже, в этом центре ярмарки, торжественно спокойно. После приветственных речей перед закрытием биржевого собрания слово было представлено маклеру, который доложил: «В первый день ярмарки заключены 3 сделки на 215 тысяч рублей». Ярмарка открылась 5-й раз со времени существования советов. Торжище заработало. Общий характер ожидаемой погоды в августе. Характер предстоящей погоды в августе месяце будет складываться под воздействием области барометрического максимума, который будет стойко удерживаться до конца месяца в бассейне Камы и Печоры. В начале месяца над Лапландией расположится второй максимум, но во второй декаде он начнет передвигаться к юго-востоку и сольется с Камским максимумом. Вступление на материк таких атлантических максимумов ожидается приблизительно около 11 и 25 августа. В связи с этой общей биометрической ситуацией возникнет усиленная грозовая деятельность, которая охватит большие пространства Европейской части Союза. На большей части территории СССР погода до 25 августа сохранит летний характер. Около 25 августа, когда циклон отойдет к устью Оби, следует ожидать холодного максимума, который надвигается со Шпицбергена, распространяясь через Белое море на Каму и правобережье Волги между Саратовым и Ковылкиным. Этот максимум положит начало осеннему температурному режиму, особенно в восточной половине страны. Грозовая деятельность главным образом будет протекать в более южных районах и в Нижегородской губернии, выразится сравнительно слабее. Переход к осени, так же, как и в большей части страны, ожидается около 25 августа, будучи связан с прохождением упоминающегося уже холодного максимума.
2: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
5: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: «Жили-были когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Когда мы говорим о XIV веке, о XVII, о XVII веке, почти ни у кого не вызывает сомнений то, что именно благодаря археологам удается узнать что-то новое, как я говорю, раскрасить какую-то черно-белую или контурную картинку, полученную историками, в разные краски, прорисовать какие-то мельчайшие детали жизни, быта и даже, как я в прошлый раз рассказывала, портреты нижегородцев. Ну а 19 и 20 век уж тут-то такое количество не только письменных источников и документов. Уж если говорить о 20 веке, то мы сами, почти все родом из него, и сами много чего можем рассказать, не только о каких-то крупных событиях, но и о повседневной жизни. И многие предметы из 20 века продолжают в наших домах жить, продолжают нам служить не только как реликвии или мемориальные вещи, но и как обыкновенные вещи быта. Да, действительно, на протяжении почти, наверное, всего времени существования археологии, это так называемая археология нового и новейшего времени, в данном случае уже новейшего времени археологии, как такового понятия и не существовало. Я даже могу сказать, что когда я училась в университете, нам очень четко прививалось, это были 60-е, 70-е годы 20 века, прививалось очень четко устойчивое, бытовавшее в то время научное мнение, и мы его усвоили, что археология кончается 15 веком. Дальше это удел историков. И, к сожалению, очень много случаев было. Сегодня мы с грустью об этом вспоминаем. Где-то в середине 20 века, когда поздние напластования снимались как балласт без археологического изучения. Но вот в конце 20 века, когда начался строительный бум в исторических городах, и при археологических работах пришлось прорезаться или прокапываться, как угодно скажем, сквозь поздние напластования, в наши руки, извините за выражение, потек и поздний материал. А ведь с точки зрения археолога, который работает в земле, для него, я бы так сказала, какая разница? Это все археология. Что внизу, что наверху. Ну, с той лишь разницей, что тут интерес или окрас какой-то другой. Ах, 13 век. Про 19 век, кажется, ах, не скажешь. Я могу сказать, что на примере даже своих ощущений, своего отношения к этому позднему материалу, я как сложившийся археолог, я сама прошла этот период сомнений, нужно, не нужно, интересно, неинтересно. И потом со временем я стала просто поклонницей археологического материала вот этих двух поздних, если можно так выразиться, веков, почти что настоящих. Так вот, что ж такого нам может дать культурный слой XIX века, такого, чего мы не знаем, чего он нас может удивить? Точно так же, как мы удивляемся редким находкам XIII или XIV века. Дам два штриха к портрету Нижнего Новгорода. Во-первых, культурный слой XIX века – и это тоже все понятно, естественно, но когда ты это извлекаешь из земли, в обломках, в осколках, воспринимается совершенно по-другому. Он буквально напичкан остатками стеклянной и фарфоровой посуды. Фарфоровая посуда с клеймами Кузнецова, причем хочу обратить внимание, вот такой интересный штрих. В основном встречаются обломки чайной посуды, а не столовой. Попробуйте выводы сделать сами. Либо это случайное стечение обстоятельств, либо действительно здесь прослеживается некая закономерность. Что касается стекла, этого хрупкого материала, он оказывается не таким уж и хрупким, потому что он совершенно спокойно живет в земле, в мусорных помоечных ямах, и в основном это флаконы. Флаконы аптечные и парфюмерные. Тоже с достаточно большой, я бы сказала, палитрой красок, несмотря на то, что все они бесцветные. И вот по какой причине. Поскольку на них рельеф выдавлены имена фирм, причем очень известных, мы тоже можем говорить о том, что же продавалось в магазинах Нижнего Новгорода и какой парфюм предпочитали нижегородские дамы. Вот такие интересные штрихи. Другой штрих портрету XIX века, вы не поверите, это мостовые. Это булыжные мостовые. Вот я бы сама никогда не поверила в то, что булыжные мостовые, я даже помню, я в детстве жила на улице Воровского, и улица была, проезжая часть была булыжником вымощена. Я школьницей была, то есть это 60-е годы, она еще не заасфальтированная была. Это было нормально. Но когда мы стали расчищать остатки булыжных мостовых на Театральной площади, вокруг здания гостиницы «Волжского откоса», когда они из земли, эти камушки, стали появляться, вылупливаться, это совершенно непередаваемое ощущение. Расчистка булыжных мостовых – дело настолько утомительное и кропотливое, поскольку нужно каждый камушек оконтурить. Но когда полотно булыжной мостовой, оно все расчищено, в другой раз еще омыто дождичком, вы знаете, это такая красивая картина. И я вам сейчас скажу, какие здесь интересные штрихи к портрету Нижнего Новгорода прочитываются. Во-первых, как аккуратно уложены камни. Я несколько раз видела попытку сейчас в различных реконструкциях использовать булыжник и имитировать булыжные мостовые. Увы, это совсем не то. Это небо и земля. А второе, что бросается в глаза, на этом, казалось бы, таком прочном материале на булыжниках остаются следы колесного транспорта в виде узкой колеи, что ли. Ну, видимо, булыжники под их постоянным воздействием вдавливаются в землю. Я не знаю, как это объяснить. Но вот это, знаете, это вот такое мимолетное, такое никчемное, я бы сказала, такое неисторичное, не событийное, оно оставляет в памяти такие неизгладимые впечатления, которые живут очень долго. И здесь я говорю уже не только о своих наблюдениях. Нам посчастливилось устраивать дни открытых дверей на раскопы вот на этих объектах, о которых я говорила. И поэтому здесь я говорю еще словами тех, кто это видел вживую. И людей, молодежь, которая никогда не видела вживую булыжную мостовую, людей, которые увидели, говорят: «Ах, да, я помню». Ощущения были одинаковые. Вот так неожиданно и интересно нам раскрывается XIX век под кисточкой и совочком археолога.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 30 июля на Соборной площади Арзамаса у Воскресенского кафедрального собора прошел гала-концерт уже 15-го по счету международного фестиваля-конкурса «Арзамасские купола». Мы побывали на этом ярком и интересном событии. Подробности в нашем репортаже. Позиционируется он как фестиваль православной и патриотической песни. В этом году этот музыкальный праздник приурочен сразу к нескольким событиям. Дню крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а еще году единства народов России.
2: Фестиваль удивительный. Во-первых, это тематика православная и патриотическая. Это самое главное. Организация удивительная. Они выиграли, видимо, грант. И средства на то, чтобы сделать его действительно уникальным, наверное, у них есть. Слава Богу за это. Встретили, поселили. Я сейчас не о себе говорю, потому что мы нижегородцы, мы живем сами по себе. Но люди живут в прекрасной Ясной Поляне, среди трех озер, как я поняла, среди прекрасной природы, общаются друг с другом, обеспечиваются питанием великолепным в специальном месте. Хамея, это такой есть прекрасный зал. Друг с другом общаются, естественно. Люди приехали из самых разных городов. Калуга, Москва, Петербург, Ростов-на-Дону. Друг с другом общаемся, меняемся телефонами, потому что у всех творчество очень интересное. Я вообще не видела неинтересных людей. Мне, правда, не повезло, я приехала только 29 числа. А 28-го были ансамбли, и мне очень понравилось, что обычно нас прослушивают так. Прослушивают где-то в кулуарах, среди жюри, и никто остальные не слышит. Здесь была концертная форма. То есть на второй тур те, кто были приглашены, мы все выступали. Нам всем дали дипломы прекрасные, нам всем дали удивительные подарки. Журналы «Фома». И прекрасные иконы были подарены каждому. Вот и в сумочке, в такой красивой «Арзамасские купола», на которой написано. Это все настолько тепло. Постоянно девушки помогали нам. Каждую минуту они могли позвонить, сказать, где нас ждет автобус, когда на какую экскурсию. То есть прекрасная организация. Настолько все тепло, все интеллигентно. То, что мы посетили Дивеево, это просто чудо и радость. И несмотря на погоду, нас привезли туда организованно, организовали экскурсию. То есть это было все великолепно.
3: Меня зовут Варвара. Я приехала сюда из Нижнего Новгорода. Я приехала в качестве зрителя посмотреть этот прекрасный концерт. Сейчас, ну, я считаю, что очень важно исполнять такие патриотичные песни. Они вызывают уважение к родине и трогают до глубины души.
1: Надо сказать, что фестиваль пользуется большим вниманием. 26 регионов России и Республики Беларусь. Заявки оценивались и отбирались. В итоге его участниками стали 152 человека. Это 60 творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.
4: Ушакова Елена, город Саратов. На фестивале я с авторскими песнями. Арзамасская земля – это удивительно гостеприимный край. Очень сердечные люди. Очень духовно наполненный фестиваль. И, конечно, самые лучшие впечатления и слова благодарности в адрес тех, кто стоял у истоков, тех, кто сегодня сохраняет этот прекрасный фестиваль «Арзамасские купола». Песня не только «Строить и жить», помогает. Песня помогает обрести духовные ориентиры, жизненные ориентиры. И, конечно, то, что этих песен становится больше с каждым днем, это очень хороший показатель.
5: Мы из Ленинградской области, город Выборг. Мы вокальная студия «Новые голоса». Впечатления у нас самые наилучшие, ну, тем более, как обладателями гран-при. Нам все очень понравилось. Люди, место. Мы благодарны вообще судьбе, что мы здесь побывали. Вот, и познакомились с культурой.
6: Сегодня как никогда важно исполнять патриотические песни, потому что быть вместе со своей страной и петь ради своей страны – это очень важно и для нас в том числе.
1: Сам гала-концерт начался театральной постановкой. Она необычная и интересная. Постановка эта посвящена биографии знаменитого арзамасского живописца и педагога Александра Ступина. Дело в том, что в этом году исполнилось 250 лет со дня его рождения. На сцене сразу 38 человек – это участники художественной самодеятельности, а также профессиональные артисты. А еще перед гостями и участниками выступил митрополит Георгий.
7: Песня в жизни народа – это его душа. И замечательно, что сюда, по тени этих благословенных храмов, собираются творческие люди – и композиторы, писатели, актеры, певцы. И пускай свет арзамасских куполов освещает многие-многие души людей, сюда притекающих. И мы сегодня вновь со всей церковью восклицаем: «Русь святая! храни веру православную, в ней же тебе утверждение.
1: Фестиваль, как всегда, прошел с большим успехом и надолго запомнился и зрителям, и участникам. А люди, которые стали в этот раз его гостями, обязательно придут туда снова и приведут своих родных, знакомых и друзей, чтобы в очередной раз побывать на уникальном событии, которое навсегда остается в памяти и сердце и наполняет людей душевным теплом и радостью. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ». Радио Образ. Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
8: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Кто способен принять Христа? Кто поклонился Иисусу Христу? Кто принял Его? То были люди самые простые и некнижные, пастухи, а также самые ученые и премудрые волхвы. А кто не принял родившегося Христа и искал Его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жертвоприношения своему властолюбию, царь Ирод. Чему же научает нас это различие между принявшими и не принявшими Христа, явившегося в мир сей? Многому, в том числе осознанию того факта, что Христос открывается либо в простоте человеческого сердца и в чистоте нравственного чувства, либо в великой мудрости человеческой и в великом познании. В то время как людская посредственность и пошлость не в силах воспринять Христа Спасителя, так не способны соединиться с Ним и те, кто преследует ложные, призрачные и греховные цели. Слово пастыря.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Ферапонтов монастырь. История.
0: В потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта что-то Божье в земной красоте. Николай Рубцов.
2: В мире существуют объекты, которые имеют особую историческую, культурную и экологическую значимость для всего человечества. Они составляют список всемирного наследия ЮНЕСКО. В нашей стране 31 такой объект, в том числе один в Вологодской области. И это ансамбль Ферапонтова монастыря. В этот список он попал в 2000 году. И сегодня Ферапонтов монастырь – это уникальный памятник истории архитектуры, дошедший до наших дней в виде уникального храмового комплекса 15-17 веков с единственной в России полностью сохранившейся росписью, исполненной московским иконописцем Дионисием и его сыновьями. Ферапонтов Белозерский Богородица-Рождественский монастырь, православная святыня русского севера, находится в живописной местности на невысоком холме между двумя озерами – Пасским и Бородаевским. Вокруг – густые леса, широкие луга, старинные деревни. Это один из самых древних монастырей Северной Фиваиды. Как и Кирилла Белозерский, его можно назвать сыном Троицы Сергиевой Лавры. Его основал преподобный Ферапонт, ученик и друг преподобного Сергия Радонежского. Он стал монахом уже после 40 лет, жил в Москве в Симоновом монастыре, подружился там со своим сверстником, иноком Кириллом, которого мы знаем как основателя знаменитого Кирилла Белозерского монастыря. В 1397 году монахи московского Симонова монастыря Кирилл и Ферапонт, вдохновленные проповедями Сергия Радонежского, покинули Москву и двинулись на север. После долгих странствий они остановились на берегу Сиверского озера, где Кирилл основал нынешний Кирилло-Белозерский Успенский монастырь. Ферапонт же, движимый непрестанным желанием идти, безмолвствовать на особое место, через год отправился дальше. На пологом холме между двумя озерами он нашел место пространное и гладкое для обители во имя Рождества Богородицы. Житие датирует это событие 1398 годом. Вскоре к нему стали приходить иноки. Для них построили кельи и церковь, была у них и общая трапеза по уставу монастырскому. Ферапонт прожил в монастыре 10 лет, пока не был отозван князем Андреем Можайским для основания новой обители. Оставшиеся братья насчитывало едва ли более 20 человек и вела весьма скромное существование. Так продолжалось до призвания Мартиниана. Родом из небольшой вологодской деревни Березники, преподобный Мартиниан принял постриг в том же Кирилло-Белозерском монастыре, откуда вышел Ферапонт. Путь он начал учеником Кирилла. У него же прошел суровую монастырскую выучку, работал во многих монастырских службах, особое внимание уделял переписке книг. После кончины Кирилла Мартиниан ушел безмолвствовать на озеро Воже. Затем, по просьбе иноков, Мартиниан стал настоятелем Ферапонтова монастыря и в короткое время сумел превратить небольшую обитель в крупный духовный центр. 15 век, время расцвета Ферапонтова монастыря и, прежде всего, духовной культуры, связано с именем преподобного Мартиниана. При нем благоукрасилась обитель, умножилось братие. Именно он принес сюда книжное рукоделие, и здесь, в монастыре, создавалась житийная и философская литература. К 15 веку относится расцвет строительства и хозяйственной деятельности монастыря. Благодаря деятельности Мартиниана монастырь приобрел широкую известность и стал традиционным местом поклонения многих представителей русской знати, которые, побывав в монастыре на богомолье, щедро давали вклады утварью, землями, деньгами, льготами. В 1465 году при Мартиниане построили новую деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Возле нее и похоронили преподобного в 1483 году, на 86-м году от рождения, 70 из которых он провел в монашеских подвигах, последние же годы в Схиме. Через 30 лет при погребении ученика его, архиепископа ростовского Иосафа, мощи преподобного Мартиниана были обретены нетленными, что послужило основанием для причисления его к лику святых. Монастырь стал верным союзником московских князей как в борьбе за московский престол в середине 15 века, так и в хозяйственном освоении края. Именно Мартиниан благословил Василия II, Темного, продолжать борьбу с Дмитрием Шемякой. Известный составитель житий святых Пахомий Логофет, посетивший монастырь, писал, что он был «зело красен, много имуще братья работающих». Много сделал для развития монастыря и ученик Мартиниана, Иосаф, архиепископ ростовский. Храмы, построенные при нем, сохранились до наших дней. В 1490 году в монастыре был построен каменный собор Рождества Богородицы, и архиепископ Иосаф пригласил для росписи стен собора мастера Дионисия. В конце лета 1502 года, с 6 августа по 8 сентября, Дионисий с сыновьями работали в соборе, о чем свидетельствует подпись иконописца на стене собора. Фрески покрывают всю внутреннюю поверхность храма площадью около 600 квадратных метров и сохранились в авторском исполнении почти полностью. На протяжении всего XVI века в монастыре велось каменное строительство. В 1530-1534 годах была возведена церковь Благовещения с трапезной палатой, в середине века построена казенная палата. Тяжелые испытания монастырю принесла смута. В 1614 году его захватили казацкие отряды, затем литовцы. Только в 1640-е годы начался новый недолгий подъем, отмеченный строительством нескольких церквей. Затем хозяйство вновь пришло в упадок, что подметил сосланный в Ферапонтов монастырь патриарх Никон. Жизнь скудная, вотчинка за ним небольшая, и крестьянишки обнищали до конца. Пребывание низложенного патриарха с 1666 по 1676 год принесло обители немалые тяготы. Для него были выстроены кельи многие житий с 25 сходами и всходами. К столу доставлялись осетры, яблоки, арбузы. Собственных средств на содержание ссыльного не хватало, его обеспечивали 9 монастырей. За десятилетие ссылки Никона были возведены надвратные церкви, а также насыпан остров на Бородаевском острове. Святейший со старцами сам свозил на плотах большие камни и укладывал их в форме креста. В центре острова был установлен высокий деревянный крест с надписью «Животворящий крест Христов» поставил смиренный Никон, Божию милостью патриарх, будучи в заточении за Слово Божие и за святую церковь на Белоозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме. Подобные же кресты по приказу Никона были расставлены и в других местах, главным образом на дорогах, ведущих в монастырь. На остров Никон уединялся для молитвы. В 1676 году, после смерти царя Алексея Михайловича, врагам Никона удалось настоять на переводе его в Кириллов монастырь, где престарелый и больной Никон провел последние 5 лет своей жизни в тяжком заключении. Он был освобожден по настоянию своего крестника, царя Федора Алексеевича, но по дороге в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь скончался под Ярославлем. В XVIII веке Ферапонтов монастырь был окружен деревянной стеной с 3 шестиугольными башенками. На северо-западном углу вместо башни над воротами поставили большой деревянный амбар. В 1841-1859 годах деревянную ограду заменили на каменную, меньшую по периметру, но простояла она недолго. Монастырская реформа 1764 года нанесла сильный удар по хозяйству монастыря. При составлении духовных штатов его отнесли к 3-му классу с небольшим денежным содержанием, а в 1798 году и вовсе упразднили. На его месте был образован Рождественско-Богородичный приход, причт которого состоял из священника и псаломщика. Как это ни парадоксально, но именно это запустение и обнищание сыграло свою положительную роль. В затерянном среди северных просторов монастыре ни разу не обновлялись и сохранились в первозданном виде росписи собора Преображения, не перестраивались здания, не возводились новые постройки. В 1904 году монастырь был возведен как женский и действовал так до 1924 года. При нем началось исследование древних сооружений выдающимися знатоками древнерусского зодчества Покрышкиным и Романовым. Особое внимание уделили фрескам Рождественского собора, которые частично укрепили. Ремонтно-восстановительные работы активно проводились в 1908-1915 годах. Эпизодически они продолжались и в 1920-е годы. Но после этого надолго прекратились и были возобновлены только в 1970-е. Дошедшая до нас стена выстроена в 1980-х годах.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

0: откровение
1: о том, что нам представляется главным вот в настоящий момент, вот сейчас, сегодня вот для меня это главное, я прошу. А на самом деле в глазах Бога, да, это вовсе не главное, а мы-то просим. Просим и думаем, что вот для нас главное. Поэтому он не всегда нам сразу отзывается и дает то, что мы просим. Не настолько это полезно. Отцы церкви говорили, что сила молитвы не в том, что мы просим у Бога чего-то для себя или своих близких, потому что он сам знает, причем намного лучше нас, что нам необходимо. А сила молитвы в том, что через нее происходит единение человека с Богом. Зачем это нужно? Затем, что человек по замыслу Творца предназначен для вот такого развития и восхождения к Богу. Результат должен быть такой вот обожение, то, что по-гречески называют теосис. Вот, блаженный Августин в свое время, в IV веке, замечал, что наше сердце беспокойно, пока не успокоится в Боге, потому что стремление к Богу лежит в основе человеческой души. Мы же творение его, а он творец. Конечно же, должно быть какое-то между нами вот эта связь. А связь — это и есть вот религия, наша молитва, наше выражение, наши чувства и мысли тому, кто нас, благодаря которому мы и живем на свете. Ну вот, и как я и говорил, как обращение к Богу, молитвы бывают просительные, благодарственные и словословие. В собственном смысле молитвы, конечно же, первые – это вот просительные, хотя мы и призваны не только просить у Бога, но и благодарить Его, о чем человек, к сожалению, мы все часто забываем поблагодарить. Даже когда он нам дал то, что мы просили, мы тут же забыли, кому мы обязаны тем, что получили. Да. Как правильно молиться, да? О чем просить у Бога? Почему одни наши прошения исполняются, а другие не исполняются? Вот апостол Павел что пишет в своем послании. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Что это значит «непрестанно молитесь»? Всегда мы думаем, ну, вроде как бы ясно, что то есть все постоянно, вообще нескончаемо. Но это не совсем так. Христос ведь, вот он говорил... Это мы почитаем в Евангелии от Матфея. А говорил он так. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Вот, молясь, и вот тоже очень важно, продолжаю цитировать, «молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Молитесь так. И дальше Господь дает нам вот ту молитву, которую мы называем «Отче наш». Никаких других он не называл. Наоборот, предостерегал нас, чтобы мы искренне молились, да, не на показ, чтобы там, как вот фарисеи там на углах улиц, там, да, в синагогах, чтобы видели люди, вот какой там молитвенник. А нет, уйди домой, там закройся, чтобы никто тебя не видел, разговаривай с Богом. И немного, и не впустую, а то, что действительно на душе искренне, не как язычники, говорил он, что они думают, что если они много молятся, значит, и получат, и Господь обязательно услышит. И среди христиан такое встречается. Я думаю, что все с этим сталкивались. Да? Там наберет человек несколько акафистов в день читать, псалтирь, и молитвенные правила утренние, вечерние. У него уже сил не хватает, и читает он это неосознанно, произносит слова там на автомате, что называется. Ну, какая же эта молитва? Не будет. А что в ней главное? А в ней главное искренность, немногословие, вот, соотнесение. Вот тоже важный момент. Соотнесение своей воли с божественной волей. Надежда, что все, что бы он ни сделал, сделано для нашей пользы. Вот этого смирения нам, правда, ведь очень даже не хватает. Все наши просьбы должны заканчиваться словами «Все будет по воле твоей». О чем бы мы ни просили Господа, будем помнить Его заповедь. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. Вот

0: это очень важно. Да. А что касается слов апостола Павла, непрестанно молитесь. Апостол говорит нам о непрестанном присутствии в наших мыслях Бога, чтобы мы соотносили с Ним свои поступки и мысли. Перед всяким ли, вот, ну, перед всяким делом мы знаем, что хорошо помолиться, да? А перед каждым ли мы можем сказать: «Господи, благослови меня на, вот на это»? Да, и я думаю, что нет, не всегда мы там праведное дело делаем. А вот, вот это и есть, помню о том, что, да, а раз Господь на это не благословит, зачем я это делаю? Не нужно, значит, это делать. А только то, что мы, это, совесть нам тут же подскажет, можем произнести мы эти слова или нет. Вот, постоянная память о Боге и дает нам возможность настроиться на такую волну. Святитель Василий Великий писал так: «Молитва есть прошение благ, высылаемое благочестивыми Богу. Прошение же, без сомнения, не ограничиваем словами, ибо думаем, что Бог не имеет нужды в словесном напоминании, но знает полезное, когда мы и не просим. Поэтому что же говорим мы? То, что надобно не в словах заключать молитву, а напротив того, поставлять более силу молитвы в душевном произволении, в добродетельных делах, непрестанно продолжаемых через целую жизнь. Молящемуся не должно говорить лишнего, прося у Господа чего-то тленного и недостойного». Ну, собственно, вот Василий Великий нам и подтвердил то, о чем мы говорили. Да, не говори лишнего и не проси чего-то там тленного и недостойного. Вот. Нужно помнить это при молитве нам всегда. Вот, а часто говорят о том, что Господь нас, может быть, и не слышит, да, и обижаются на Него, что, да, вот я молюсь, молюсь, и не слышит. Вот, а слышит Он, всегда ли Он нас слышит? Даже сомнений не может быть, что Он слышит нас всегда. Вот, только нам, вот, порой кажется, что слова наши до небес не доходят, вот, а тогда это для нас повод для размышления, подумать, все ли я правильно делаю, так ли молюсь, о том ли прошу. К Тимофею апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Вот еще задача молитвы. То есть молитвами мы, по словам апостола Павла, его призыву, мы должны иметь крепкую веру, чистые руки и сердце. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Спаситель говорит, Евангелие от Марка, в 11 главе. Имея чистые руки и сердце, мы рассматриваем то, что намерены просить, зная, что если просим полезного для спасения души, Бог примет наше прошение. А если вредное, не полезное для души, то Он отвергнет, и тогда мы не увидим и не почувствуем никакого ответа. Мы можем просить все, но Бог исполняет только то, что полезно. Это мы не раз уже подчеркивали, отвечая на вопросы разнообразные, но все-таки это часто каждый человек с этим сталкивается. Да, Он не дает то, что пагубно для души. Он слышит нас, исполняет наши желания, если мы вот достойно получить просимые. А не слышит, когда просим бесполезное, когда, молясь, не оставляем грехов, когда просим отмщения врагам. Да? Помним, что «Аз есть отмщение, аз воздам», говорит Господь. Да? Вот это все касается внутренней стороны молитвы. Но есть и другая сторона, внешняя, и о ней нужно тоже нам несколько слов сказать. Да, напомню наши телефоны для письменных вопросов в WhatsApp и Телеграме: +7 902 302 84 44, +7 902 302 84 44, или для звонка в прямом эфире 246-73-88. Как удобней, 246-73-88. Звоните или пишите. Да, так вот, такая сторона молитвы, как внешняя. Все христианские храмы устроены таким образом, что человек, войдя внутрь и глядя на алтарь, он обращается лицом к востоку. Также и при домашней молитве мы смотрим на восток, поэтому, ну, так принято, мы молимся лицом к востоку. Да? И иконы в доме устанавливаются так, что мы, молясь перед ними, стоим лицом к востоку. иногда там называют это красный угол и думают, что он должен быть обязательно справа, да, как-то так. Нет, самое главное, чтобы мы смотрели, были лицом обращены лицом к востоку. Еще Тертуллиан, я говорил, это такой вот богослов III века, Тертуллиан. Он писал, что в его время язычники, видевшие поклонение христиан на восток, подозревали их в почитании восходящего солнца. В этом правильно только одно. Солнцем для христиан был и есть Христос. Вот. А восток или место восходящего солнца – это образ Христа, противоположность Западу, как образу темного царства сатаны. С востока нам высияет и свет Христов пришел, который просвещает всех, так мы говорим, да, на молитве, на литургии прежде священных даров. Свет Христов просвещает всех. Мы обращаемся лицом к востоку и выражаем свой союз со Спасителем и Его Царством. Так, звонок есть у нас. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Ольга, раба Божия Ольга, благословите, пожалуйста.
0: Бог благословит, слушаю вас.
1: У меня вот какой вопрос. Я в интернете прочитала и очень удивилась. Пишут, нельзя говорить усопшему земля пухом. Такое делают отъявленным негодяям. Только можно говорить вечной памяти или Царствия Небесного. Церковь категорически запрещает желать усопшему земля пухом. Почитайте историю такого пожелания. Как церковь относится к этому?
0: Спасибо за вопрос. Да, очень принято, да, принято так говорить, да, когда хоронят человека земля пухом, да. Это, конечно, может быть, пришло к нам из-за язычества, сейчас уж не будем туда глубоко заглядывать, но не для христиан, конечно. Не говорим по-христиански. Вот знаете, вот это вот слово, когда говорят «церковь запрещает», «церковь говорит нельзя», это неправильно. Церковь рекомендует. Она говорит, что так в нашей традиции христианской не принято. Мы не говорим «земля пухом», да. Мы говорим, что действительно, да, «во блаженном успении вечный покой». Да, подашь рабу твоему или рабе твоей, так, да, и сотвори или ему вечную память. Мы говорим о вечной памяти, вот, о Царстве Небесном, Царстве ему небесное усопшему. И про землю не говорим. Вот, просто вы как-то так и в голосе вашего такой некоторая настороженность чувствуется. Вы не беспокойтесь, ничего тут страшного такого нет. Просто помните, что это не христианская традиция. Вот и все. Вот так. Да. А что касается, чтобы завершить нам о молитве разговор, и как мы молимся, вот эта внешняя сторона молитвы, стоим лицом к востоку, вот, мужчина обнажает голову на молитве, а женщина, наоборот, покрывает ее. Это как и обращение на восток, тоже установление апостольское. В первом послании к Коринфянам апостол Павел писал, что мужчина молится с непокрытой головой в знак своего благоговения перед Богом и в знак своей зависимости от Него, то есть обнажает голову. Женщина же в знак скромности и целомудрия, а также своей зависимости от мужа, покрывает голову. Вот. Как-то так современные женщины вот эту зависимость не очень хотят признавать от мужа, но тем не менее вот этот знак покрытия головы, это еще и вот, имеет и такое значение по апостолу Павлу. Вот. А с другой стороны, мы можем молиться всегда и везде, в храме ли мы находимся, в лесу, там, дома, где бы ни были. Вот. И многие святые отцы советовали вставать на молитву ночью. Да, вот мне на днях довелось встретиться со знаменитым путешественником, отцом Федором Конюховым приезжал и был у нас в храме уже второй раз. Вот, и он рассказывал, что получил благословение вот от своего, наверное, духовного наставника ночью молиться. как раз вот и вспомнили слова Иоанна Златоуста. «Не для того дана ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали. Встань и ты, посмотри на ход звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие, и удивляйся делам Господа твоего. Преклони же колено, воздохни и моли Господа твоего быть милостивым к тебе». Вот и отец Федор говорил, что такая вот у него есть ночная молитва, которая очень ему по душе и ему помогает. Я думаю, много звезд и созвездий довелось такому нашему знаменитому путешественнику видеть и молиться в разных местах нашего земного шара. Да, но чаще мы, конечно, дома молимся, вот, это домашняя молитва, такая частная, а еще церковная, общественная, то есть в храмах Божьих совершается такая литургия, которая и есть, общественная молитва, когда мы едиными устами и единым сердцем молим Бога за страну, за людей ее, просим исполнить наши пожелания, здравия живым, вечного покоя усопшим. Эта молитва имеет, конечно, особый характер. По словам Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава. Такая молитва действительно, как вода деревьям нужна, да? Как мы говорили, приводили слова святителя Иоанна Златоуста, да? Вот как вода деревьям нужна нам молитва. И она обязательна для нас. И, следуя заповеди, он посвящает человек такой молитве воскресенье, праздничные дни, а в другое время там дома молится. Святые отцы, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, да и многие другие, они оставили нам замечательные образцы молитвы. Вот, открываем молитвослов и видим, да, кто же все-таки составил эту молитву, откуда она. Молясь словами, вот которые были из глубины сердца этих великих людей, святых взяты, да, мы учимся правильно христианской молитвы. Что и как просить у Бога. Не забываем, что вот этот вот образец, который мы в молитвословии там часто пропускаем, там, или уже привычка такая, все слова вроде знаем, а от сердца как-то становятся далеки. Нет, надо помнить это, что это все-таки вот как раз мы и учимся на словах, которые святые отцы нам оставили. Вот. Ну, один из образцов, вот, мне кажется, очень современный человек понимает и принимает к сердцу, это молитва последних оптинских старцев. Вот, я думаю, что ее человек может включить и почаще читать в своем молитвенном правиле. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы – протоиерей Владимир Гофман. Вот нам пришло два вопроса. Евгений спрашивает. Скажите, пожалуйста, можно ли купаться после 2 августа, день Ильи Пророка? И второй его вопрос. Ну, я потом сначала отвечу тогда на первый. Купаться после, значит, можно ли купаться после праздника или День памяти Ильи Пророка? Илья Пророк грозный, конечно, пророк. И мы знаем, что он очень грозный, но никогда он не запрещал именно купаться. Но так, народные такие вот приметы, их немало, вот, и это как-то связано, наверное, с тем, что, да, уходит лето, к сожалению, уходит оно, и становится холоднее вода. Там какие-то, можно найти еще, наверное, ассоциации, почему после этого дня. Но это из примет таких, ни плохих, ни хороших, там не скажешь ничего особенного. Но это никак не связано с Ильей Пророком. Я, во всяком случае, найти, вот так сразу вам сказать об этом не могу. Мне стало интересно, потому что я, конечно, слышал об этом из детства, но поищу, а может быть, какие-нибудь есть еще и такие вот примеры интересные в Илье Пророке, почему это связано с некупанием. Но я думаю, что тут об этом не нужно как-то придавать большого значения. 2 августа. И потом, а вот о погоде, о воде, об осторожности на воде, об этом помните, конечно, всегда надо. Да. А второй вопрос такой. Есть похожие сайты в интернете, и бывают, пишут: поставьте лайк или напиши слово «Аминь» под содержанием текста, и вам будет счастье, и обретете здоровье. Вот как к этому относиться? Ну, как, вот знаете, вот относитесь с иронией. Ну, запретить никому ничего нельзя, да? Можно посоветовать, можно порекомендовать, вот, можно не обращать внимания, хотя тоже бы посоветовал это сделать, потому что, ну, понятно, разве этим мы здоровье себе обретем, что поставим после какого-то лайк, там, вот этот значок, или там смайлик, или не знаю, как там они еще у нас называются, или слово «аминь» напишем, и оно, казалось бы, вот такое у нас церковное, да, а на самом деле почему его там нужно ставить? И причем с каким-то обещанием. Да, вот мы молимся о здравии Господу, ну, тут я понимаю, что да, и в конце молитвы еще скажем «аминь», то есть в переводе значит «истина», «истина», да, это понятно. А вот почему под интернетским там каким-то материалом поставить слово «аминь» и ожидать, что будет, вдруг появится здоровье, какое-то благоденствие, и будет вам счастье. Ну, я думаю, что вы это понимаете, и не нужно, конечно, обращать на это внимание. Да. Другие способы дают нам и здоровье, и счастье, и как верующие люди, мы прекрасно это понимаем. Вот так. У нас есть еще несколько вопросов, которые заданы были раньше. Они с семьей связаны, с браком, с семьей. Это часто такие вопросы задают, потому что, ну, действительно, это важная тема, и каждый человек с ней сталкивается. Это и рождение детей, это и сам брак, да, и регистрация брака, и венчание в церкви, расторжение брака. Вот обо всем об этом. Такие есть вопросы. Я рано вышла замуж и венчалась, но мы не сумели сохранить брак. Теперь у каждого другая семья. Очень беспокоит меня наше венчание в церкви. Чувствую, тут большой грех. Что делать? Ну, грех в чем тут? Ведь если говорить о том, почему был расторгнут брак, наверное, кто-то из двоих, а может, или оба, грешны в чем-то, да, раз вот так не сумели сохранить семью, которую создали, да еще и просили Божьего благословения и венчались в церкви. Да, но то, что сделано, то сделано. Вот. И, конечно же, нужно обратиться. Такое вот беспокойство-то имеет основание, и поэтому нужно обратиться в епархию. Сейчас митрополия разделена на несколько, я не знаю, откуда вот вопрос этот, из какого города, поэтому свою к правящему архиерею, там есть комиссии, где рассматриваются эти вопросы, каноническая комиссия, и тогда вот будет, значит, постановленному образцу написать прошение, и тогда будет там или разрешено снять венцы, да, там, как бы раздоргнуть вот этот церковный брак, или нет, если нет причин. Не каждый брак церкви расторгается. Нет, ну тут понятно, что он у вас получится расторгнуть его, потому что уже другая семья и у вас, и у бывшего вашего мужа. Так что обращайтесь в епархию. И это нужно сделать, поэтому совесть подсказывает, что что-то не так, потому что, в общем-то, вы пока еще вот живете с другим человеком, замужем за другим человеком, а в то же время венец не снят с первого брака. Так, звонок у нас. Слушаю вас.
7: Добрый день, отец Владимир. Добрый день. Благословите, Евгений.
6: Да, слушаю вас, Евгений. Бог благословит.
7: Спасибо. Скажите, пожалуйста, в чем отличие между понятиями «Бог» и «Господь»? Это первый вопрос. А второй, какая должна быть форма одежды при молитве дома? Можно в шортах и в майке, или надо обязательно штаны одевать, или кофту как-то? Поясните, пожалуйста. Спасибо.
6: Сейчас, да. Бог и Господь. Бог как создатель, да, как создатель, Господь и Господин, да, вот из одного, то есть тот, кто еще и управляет миром, управляет и моей жизнью. Вот в этом, если вот так вот, ну, не вдаваясь в большие подробности, вот, понятно, что они из одного синонимического ряда, да, но не совсем синонимы, поэтому, да, вот так вот. Вот такое небольшое различие существует между этими словами. Молитва дома. Понятно, что никто вас не может там как-то ограничить или заставить так одеться так или иначе, да? Но Есть ведь, мы вот с вами сегодня, если вы нас слушали, да, первую часть, говорили о том, что молитва — разговор человека с Богом. И вот мы встаем перед иконами, да, и вроде как-то, ну, ведь все равно чувство такое, что вот присутствие Божие, да, мы смотрим на иконы, и в то же время там в шортах или там без майки какой-нибудь. Ну, как-то это, я думаю, должно быть не по себе. Но это уже зависит, конечно, от человека. Нет каких-то вот таких вот обязательств, правил, чтобы сказать, только так, вот такая вот одежда. Вот, там обязательно женщине покрыть голову дома. А то она сама покроет очень хорошо, потому что это, ну, она должна почувствовать сама, и вы тоже, там, и мужчина, если как-то одевается на молитву, встает, чтобы это чувство было от сердца. Да? Вижу, что когда я разговариваю с Богом, чтобы как-то это было достойно. Вот это нужно в себе, я думаю, ну, выработать, что ли, чтобы оно появлялось. И тогда будет все естественно. Нельзя никого ничему принудить и заставить. Вот в религиозной жизни это все добровольно, это по воле нашей. Но воля должна быть направлена, конечно, к Богу. Да, вот о браке я продолжу. Тут еще вот такой вопрос есть. Да. Ну, это вот добрачный такой, так сказать, вопрос. Родители против моего брака с человеком, которого я очень люблю и который меня любит. Можно ли пойти против воли родителей? Будет ли это грехом? Да, вот такой вот вопрос не случайный, да и встречается он действительно нередко, возникает у молодых людей. Вот, и если так посмотреть на каноны церкви, то действительно одним из препятствий к браку, ну, имеется в виду, конечно, церковный брак, да, потому что гражданскому, ну, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, никаких препятствий не существует. Если подали заявление, то там никаких проверок там или каких-то установлений. Может быть, я ошибаюсь, да. Но мне кажется, что запишут, если уж написали заявление, да. А вот в церковном браку существуют такие препятствия. Ну, например, одно из них, все, может быть, не стоит называть, вот одно из них – это согласие со стороны родителей и жениха, и невесты. Это существует такое 38-е правило святителя Василия Великого. Вот. И если взять прежние времена, то в Византии такой брак считался недействительным. В России эта норма применялась с различными ограничениями. Вот. Ведь когда идет речь о согласии родителей, имеется в виду, что они верующие, благочестивые люди, они желают счастья своим детям, вот, а дети намерены заключить церковный брак. Вот если все это учитывать, да, то тогда, конечно, согласие родителей просто, ну, естественно, будет и необходимо. Но бывает ведь и другое, да, вот, поэтому, ну, какие-нибудь, я извиняюсь, да, самодуры там не имеют отношения ни к церкви, ни молятся там, ничего, и такие ведь бывают, ну, конечно, вот, и русские законы, они ограждали детей от произвола родителей, да, как раз вот в вопросах о браке. Был такой устав Ярослава Мудрого, и по этому уставу родители, которые виновны в принуждении детей к браку или в насильственном удержании от него, подвергались суду. Вот так вот. Святитель Московский Филарет, это уже недавнее время, говорит так: по делам известны случаи, в которых иногда родительская власть неблагоприятна для брака, а иногда ослабление этой власти вредно. То есть и так может быть, и по-другому. И запрет может быть неблагоприятен, и абсолютно, ну, невнимание к этому. Да, пожалуйста, выходи замуж за кого хочешь, да, там, женись на ком угодно. Тоже так не должно быть. Из этого то, что мы говорим, из этого становится ясно, что не всякая воля родителей будет вот в вопросах брака благоприятной. Если, например, дети верующие, а родители безбожники, ну, а и сейчас это не редкость, между прочим, то запрет родителей на брак едва ли станет таким благотворным. Они видят что-то другое, может быть, там, материальные какие-то. Вот он тебе не пара, или она тебе не пара, мы тебе там ждем, что ты найдешь невесту лучше, краше, там, умнее и богаче, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, это родители, по-своему они хотят, как уж они видят это счастье своих детей. Поэтому нельзя их мнением там пренебрегать совсем, не брать в расчет. Как-то нужно все-таки, мне кажется, посоветоваться своим духовным наставником, если верующие все-таки люди, да, имеется в виду, вступают в брак. Вот. И обращаться даже, и есть случаи, и это делается, к епархиальным властям, может быть, к епископу за благословением там, и объяснить, почему родители против, что есть ли в этом основание, потому что, ну, обратиться с таким незазорно. Вот. Такой у нас еще вопрос есть на эту тему. Слышала, что супругам обязательно нужно венчаться в церкви. Так ли это? Ну, это опять вот идет речь о каких-то обязательствах. Это, конечно, не так, потому что, ну, неверующим людям скажи, что вы обязаны повенчаться. Но они спросят, а зачем? Они не всегда, кстати, и расписываются-то, то есть заключают, ну, так, обязательно перед государством, то есть, в общем-то, то, что называется, не называется в церкви браком. Вот. И это-то нельзя заставить. Можно убедить, там, можно предложить, можно рекомендовать. Вот. Это так. Вот. А вот скажи им, ну, давайте, вам обязательно нужно венчаться. Ну, вот они спросят, а зачем? И в какой-то мере будут правы. А им-то зачем? Потому что любое церковное таинство, в том числе и таинство брака, оно совершается над верующими людьми. Обязательным условием выступает как раз искреннее осознанное желание и той, и другой стороны. Это уже видно, вот само определение венчания. Это же таинство, одно из семи таинств, да? И вот катехизис святителя Филарета Дроздова так его определяет, это таинство. Брак есть таинство, в котором при свободном пред священником и церковью обещание жениха с невестой и невесты взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и спрашивается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия и для благословенного рождения христианского воспитания детей. Вот, мне кажется, в этом коротком определении все и кроется. И хорошо бы, если бы наши пары, вступающие в брак, с этим определением были знакомы. Так вот, им бы это вручать вместе с свидетельствами там заключений брака и так далее. Я имею в виду даже светского. Потому что стали бы понимать. Ведь сейчас очень часто брак понимает только, значит, в основном, да, даже иногда и верующие люди. Христианское воспитание, ну, воспитание детей, рождение детей, воспитание детей. А вот это, смотрите, стоит впереди для взаимной помощи, единодушия, да, а потом уже для благословенного рождения христианского воспитания детей. Еще и обязанность воспитать их, там, родить надо, да, еще и воспитать. А вот это взаимной помощи и единодушия, что это имеется в виду? Ну, потому что это вот это то, что это всю жизнь вместе, и помощь, когда трудно одному. Там во время венчания дается чаша, в которой вино смешано с водой. Вот, и супруги, каждый, значит, отпивает из нее. Она символизирует, что и сладкое вместе, и горькое вместе. Вот так. Об этом как-то мы забываем, и вот так вот с таким ошибочным мнением и происходит в дальнейшей жизни, к сожалению. Но церковь считает законным брак, если он государством зарегистрирован. Это, мне кажется, сейчас уже все известно, всем известно. Да и в древности так было. Освящая супружеские союзы молитвой и благословением, церковь признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке. Вот. И сегодня наша церковь этого придерживается, такой практики. Вот. Ну, а если супруги являются людьми верующими, то понятно, почему их брак не благословен церковью. Если тот другой верит, почему они не венчаются, да? Поэтому, относясь с уважением к гражданскому браку, церковь настаивает и на необходимости брака церковного. То есть, да, она признает действительным зарегистрирован в государстве брак, вот, но рекомендует, конечно, к нему с уважением относится и рекомендует еще и церковный брак заключить. То есть для супругов христиан так, церковный брак становится, в общем-то, обязательным. Да, но это обязанность такая, духовная. Вам это нужно сделать, потому что вы христиане. Вот. Но, опять же, этот, как и в определении, шаг этот должен быть свободным и осознанным и тем, и другим супругам. Вот. А таинство совершается церковью, внутри церкви и для членов церкви. Под венец идут все-таки не из-за красоты обряда, как это бывает иногда, и не из-за намерений оберега брака, и даже не из соображений традиции, что все так делали. Да, ну, у нас там скажут, у меня там мои знакомые, мои там родные все вот венчались, и я поэтому пришел венчаться. Нет. Все это присутствует, конечно, но брак вот это ведь церковный, это не просто юридический договор, и не просто средство продолжения рода. Вот. А по словам святителя Иоанна Златоуста, таинство любви, вечное единение супругов во Христе. И такой брак нерасторжим. Вот. Понятно, там другое дело уже о распаде семьи, это отдельный разговор. А так это дар от Господа, он вечный. И не может быть любовь упразднена, не может она прекратиться даже со смертью. Но вот утерян этот дар может быть. А сохранить его или потерять, это уже зависит от мужа и жены. Вот так. Ну, а вот если смешанная семья, вот как раз такой вопрос есть небольшой, я, может быть, успею на него ответить. У нас в семье есть, в родне есть смешанная семья. Мать христианка, отец мусульманин. У них двое детей, тоже мусульмане. Как за них молиться? Может быть, есть специальные молитвы. Нет, каких-то специальных молитв не, в этом случае-то нет. Вот. А за людей, которые не принадлежат к православной церкви, вот, не молятся. Но, я уточню, да, что это значит? Это значит, что имена ни христиан не поминаются на проскомедии во время принесения бескровной жертвы. То есть в храме, за литургией, за

0: храме понятно, когда совершается бескровная жертва, она за тех, там молится за членов церкви, да, там в конце священник говорит молитву, да, там «От мой Господи грехи поминавши здесь кровью честной, молитвами святых твоих». Это как раз за тех, кто все-таки к церкви принадлежит. Ну, а дома никто не запрещает. Даже и свечку в храме не возбраняется поставить. Ну, вот заказные записки там писать не нужно, если вот так говорить конкретно. Вот полезно, и это даже хорошо за своих близких, какой бы вере они ни принадлежали, это всегда, конечно, полезно помолиться. Потому что помним слова Спасителя, и все, чего не попросите в молитве, с верою получите. Да? Ну, подчеркнем, что мы не попросим, что бы мы ни попросили в молитве, не просто получим, а если мы с верою попросили. И все, чего вы не попросите в молитве с верою, получите. Вот так вот. Ну, и полезно это только, не только для вот, людей, которые к другой вере принадлежат. Тут ведь это ж еще и для души того, кто молится, очень полезно. И тут не нужны специальные молитвы. Тут сердце подскажет, и это главное делать от души. Ну, на этом мы сегодня, наверное, передачу нашу закончим. До новой встречи. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь представляет цикл программ «Вот оно, Дивеево». Автор текста Карина Ильинцева. Текст читает артист Юрий Беляев.
1: На 12-й начальнице устроится монастырь. Вот тогда Дивеево станет Дивеевым. Конец смуты. Как Елизавета Алексеевна Ушакова стала игуменьей Марией.
2: Сбылось пророчество батюшки Серафима. В 1861 году, после того, как успокоилась многолетняя смута, вызванная вмешательством в дела Дивеевской общины самозванца Ивана Толстошеева, община была превращена в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь. Устав обители соответствовал уставу мельничной общины, данному самой Царицей Небесной. Первой игуменьей была назначена монахиня Мария в миру Елисавета Алексеевна Ушакова. Сбылось пророчество батюшки Серафима, сказанное одной из сестер. «Запомни, матушка, у вас на 12-й начальнице устроится монастырь». Еще за 15 лет до поступления Елисаветы Ушаковой в Дивеевскую обитель преподобный Серафим Саровский, провидя будущее зарождавшейся общины, говорил: «Тогда Дивеево будет Дивеевым, и тогда только у них устроится, как должно, когда игуменьей будет Мария, да еще по фамилии Ушакова». Перед смертью преподобный не раз говорил сестрам, что в монастыре со временем станет настоятельницей мать-праведница.
1: Как скромной послушнице пришлось взять на себя управление делами общины.
2: В Дивеевскую обитель Елисаветы Алексеевны Ушакова приехала 27 декабря 1844 года. Тогда ей было 25 лет. Во главе общины стояла Ирина Прокофьевна Кочеулова, женщина мягкая и даже безвольная, подчинившаяся власти самозванца, выдававшего себя за ученика преподобного Серафима. Обитель в то время оказалась практически разорена. Сестры с трудом выживали в разрухе, нищете и долгах. Порой даже голодали. Кельи, в которых жили сестры объединенные обители, были маленькими, тесными. Да и духовная жизнь в Дивееве, месте избранном Царицей Небесной себе в удел, была нарушена. Елисавета Ушакова родилась 30 августа 1819 года. В роду Ушаковых были предки, прославившиеся богоугодной жизнью. Возобновитель Сынаксарского монастыря иеромонах Федор Ушаков и его племянник, непобедимый адмирал Федор Федорович Ушаков. Елисавета Алексеевна приходилась внучатой племянницей адмиралу. Веселая, любившая музыку и настроенная на светскую жизнь девушка, прочитав книги святителя Тихона Задонского, полностью изменилась, почувствовала призвание к духовной жизни и приняла решение покинуть родительский дом. История жизни преподобного Серафима, ярко сияющая нравственной выдержкой и колоссальной работой над собой, над своей волей, произвели на Елисавету Алексеевну неотразимое впечатление, и она поступила в малоизвестную тогда Дивеевскую общину. Елисавета выполняла самые разные монастырские послушания, пела на клиросе, училась живописи, занималась письмами и документами. Пришлось ей заниматься и черной работой, возить в поле навоз, жать, косить. Со временем настоятельница решила сделать ее казначеей обители. Стремясь к духовным подвигам и спасению, а не к управлению делами общины, Елисавета Алексеевна не хотела брать на себя ответственность, отказывалась, понимая, что настоятельница находится под влиянием самозванца. Тем не менее, она была вынуждена занять эту должность по пророчеству святого старца Антония, к которому обратилась за советом, и услышала в ответ: «Матери не слушаешься, она тебе назначает послушание, а ты отпехиваешься, тебе недолго быть на этом месте, ты должна быть матерью, вот тебе мое последнее слово. Если не послушаешься, то Божиим велением будешь изгнана из обители, и нет тебе спасения». Елисавета Алексеевна отличалась спокойствием, кротостью, неизменным расположением к людям. Ее любили сестры, и большинство из них, 400 против 40, выбрали Елисавету Алексеевну настоятельницей после того, как ее предшественница в ужасе покинула обитель. Когда в 1861 году смута была преодолена, а община преобразована в Серафимо-Дивеевский общежительный монастырь, уже постриженная в монашество под именем Мария, Елисавета Алексеевна Ушакова была посвящена в сан игумении. Произошло это в марте 1862 года. В день празднования Федоровской иконы Божией Матери, почитавшейся в роду Ушаковых.
3: О том, как в смутные для общины времена проявила себя Елисавета Алексеевна и почему сестры были так расположены к ней, рассказала монахиня Иустина Меркулова.
4: В это неспокойное для обители время Елисавета Алексеевна совершенно не боролась за себя. Она смиренно предала себя и судьбу общины в руки Божии. Отстраненная от дел, матушка заперлась в келье, никуда не выходила и ни во что не вмешивалась. Все ее поведение соответствовало тем качествам, которые выражены в гербе Ушаковых изображением дуба. А дуб символизирует твердость, стойкость, постоянство, терпение.
3: Возрождение и расцвет обители. Как игуменья Мария восстанавливала монастырь.
2: Получив в управление монастырь, игуменья Мария не обнаружила запасов, ранее приготовленных на зиму. Деньги были растрачены. На обители числился большой долг. Только к 1864 году удалось привести в порядок быт сестер и обеспечить их хотя бы продовольствием. Необходимо было увеличить запашку для посевов, приобрести лес для построек и отопления. Начиная благоустройство, игуменья в первую очередь привела в порядок святые места обители. Канавку почистили и посыпали желтым песком. Часовней отметили место, на котором прежде стояла мельница-питательница. Привели в порядок могилы первоначальниц Александры, Марфы и Елены у алтаря Казанской церкви. Над могилой основательницы общины, матушки Александры, построили маленький памятник-часовню. Келью ее покрыли двухэтажным корпусом наподобие футляра. Постепенно возобновилось строительство заповеданного батюшкой Серафимом собора. На монастырской земле был устроен собственный кирпичный завод. За время руководства матушки Марии Ушаковой с 1862 по 1904 годы обитель сильно преобразилась. Сформировавшийся тогда архитектурный облик дошел и до наших дней. Были построены предсказанный преподобным Серафимом Троицкий собор, игуменский корпус, в котором располагались архиерейские покои и канцелярия, трапезный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, колокольня и около 30 корпусов для послушаний и жилья сестер. В отдельных корпусах были устроены богадельня, больница и зубоврачебный кабинет. При монастыре действовал приют для девочек. Вне ограды монастыря находились гостиницы, конный двор с кузницей, а также 5 домов для священников и диаконов.
3: Это не монастырь, а целая область, раскинувшаяся на 3 версты.
2: В монастыре был большой фруктовый сад, поле, своя мельница, водокачка, 2 бани. У главных ворот обители находились иконная, бакалейная и мануфактурные лавки. Обители принадлежал конный двор и кузница. В первой половине 20 века монастырь стал самым крупным иноческим общежитием. Основной доход монастырю приносили многочисленные мастерские. Сестры пекли хлеб, шили рубашки для саровской братьи, вышивали золотом, шелками, гладью по батисту и полотну. Занимались земледелием, садоводством, вели стекольное, мельничное и красильное хозяйство. Занимались живописью, литографией, фотографией, резьбой по металлу, переплетами и переведением гравюр на жесть, камень и дерево. Иконы писали не только для своей обители, но и по заказам для других церквей. Расписывали храм. Будущий патриарх Сергий Строгородский так вспоминал встречу с игуменьей Марией. «На лице у нее одна доброта, так мило и добродушно улыбается. И однако, как говорят, правит она своей обителью с ее громадным хозяйством. Например, коров – до 700 штук. Достаточно, чтобы она сказала провинившейся сестре, как тебе не стыдно. И та уже наказана и вразумлена. Впрочем, у них в обители целая система управления с подчиненными, соподчиненными и так далее. Это не монастырь, а целая область, раскинувшаяся на 3 версты», говорил об обители нижегородский епископ Иоанникий Руднев. Как и прежде, насельницы монастыря жили наставлениями батюшки Серафима и его заветами. Батюшка сказал, поминутно слышали паломники в разговорах сестер. К началу 20 века Серафимо-Дивеевский монастырь населяли более 1000 сестер, а матушка-игуменья была любима и глубоко почитаема ими. За свои труды она удостоилась ношения 4 наперстных крестов.
4: Став начальницей обители в невероятно тяжелое, многострадальное время смуты, игуменья Мария Ушакова своей кротостью, терпением и решительным следованием воле Божьей, возвещенной через блаженных дивеевских старец, смогла выстоять в правде и направить духовную жизнь обители по заповедям преподобного Серафима. Рассвет Серафимо-Дивеевского монастыря при игумении Марии – это пример того, что Господь никогда не оставит тех, кто стоит за правду Божию и возлагает на Господа свою надежду. До нас дошел архивный документ, который озаглавлен «По поступлении в должность настоятельницы Серафимо-Дивеевского монастыря игумении Марии приобретено к устроению». В этом списке приводится 47 пунктов. Построены храмы, корпуса, приобретены участки земли и леса. Можно со всей ответственностью сказать о Матушке Марии, что чудо ее жизни и служения – это сама Дивеевская обитель, процветшая и прославившаяся, ставшая духовным центром России.
3: В любви заключается закон счастья и спокойствия для всех в обществе, а тем более для иноческих обителей.
2: В марте 1887 года с разрешения епархиального начальства в обители торжественно отпраздновали 25-летие служения Матушки Марии в сане игуменьи. Множество поздравлений и полных любви слов звучало в праздничный день. А матушки говорили: «Не оставим также без внимания и отличительную черту ее характера – беспристрастность, по которой она ко всем одинаково добра и милостива, как к старшим, так и младшим, как к богатым, так и к бедным, как истинная мать, для которой все дети одинаково любезны. К себе она только строга, но более снисходительной начальницы к немощам и слабостям подчиненных и найти трудно. Никому она не хочет погибели, а всем желает делать одно только добро. Не полагает она достоинства в дерзости суждения, не находит удовольствия в многоречии, не оскверняют язык ее насмешка и злоречие, и никто не видел, чтобы она предалась необузданному гневу. Здравый ум и доброе сердце отверзает уста ее только для слова дельного, полезного и чистого». Святитель Феофан Затворник, посвятивший матушку Марию Сан-Игуменье, в своем поздравлении отметил: «Предпострадавши, как угодно было сие Господу, потрудились вы благоплодно в устроении обители и по внешности, и по внутреннему чину. И Господь благословлял и благословляет труды сии. Слава и благодарение богатому Его милованию вас. Вы обожженный в начале кирпич, а такие кирпичи долго служат, хотя бы пришлось им лежать в воде. Поминаю об этом, что надежда на долголетие не безнадежна. Желаю паче всех, чтобы вы прочие насладились покоем и миром душевным. Смотря на то, как преуспевает под вами обитель ваша, по прочно установившимся при вас порядкам и правилам». Для сестер матушка была истинной матерью, а каждая она с любовью заботилась и по возможности входила в ее душевные и материальные нужды. Вот почему сестры называли ее «наш Филарет милостивый». Влияние матушки на сестер было весьма сильное. Одним своим ласковым, ободряющим взглядом, одним кратким, но мудрым словом она укрепляла изнемогавшие души.
4: Одаренная редким умом, силой волею, умудренная жизнью и великими испытаниями, игуменья Мария пользовалась не только любовью и уважением, но и благоговейным почитанием со стороны сестер и всех ее знавших. Ее жизнь служила примером и вдохновляла других на то, чтобы они изменили свою жизнь и стали хотя бы немного похожи на матушку.
3: «Батюшка наш преподобный непременно будет в Дивееве. Только мне уж не дожить до этой радости».
2: Верная хранительница завета Дивеева, матушка Мария приложила все старания, чтобы сохранить все дорогое по воспоминаниям. Она застала в живых почти всех серафимовых старец, которые ее исключительно любили как свою, Серафимову. Благодаря ей были записаны их воспоминания, донесшие до нас живые слова батюшки Серафима и их опыт жизни в послушании батюшке. Эти воспоминания были положены в основу летописи Серафимо-Дивеевского монастыря, составленной священномучеником Серафимом Чичаговым. По свидетельству очевидцев, царь, прочитав летопись, сказал про батюшку Серафима: «Да, пора прославлять». Вскоре после торжества прославления преподобного Серафима матушку Марию посетил писатель Сергей Александрович Нилус и записал беседу с ней. «Теперь, мой батюшка, надо ожидать, что сам преподобный придет в Дивеево». «Как это так, матушка?» «Как то случится, мы и сами точно не знаем. Сказывали наши старицы, которые еще при преподобном жили в Дивееве, что сам батюшка им говорил: «Не то диво, матушки, что суды-то к вам наехали, да ни с чем вернулись. А то будет диво так диво, как грешно это плоть убогого Серафима-то из Сарова в Дивеево к вам перенесется. И понесут ее с одной-то стороны ангелы Божии, а с другой – мои сироты. Вот это будет диво так диво. А как это, мой батюшка, совершится, видимо или невидимо, то можем ли мы знать, грешные люди? Одно вам скажу с уверенностью, что батюшка наш преподобный непременно будет в Дивееве. Только мне уж не дожить до этой радости». При этих словах затуманилась радостная личико матушки. Предсказание старца сбылось через 158 лет после его кончины и через 88 лет после прославления. 1 августа 1991 года святые мощи преподобного Серафима, обретенные в музее религии в Ленинграде, крестным ходом были принесены в Дивеево. За несколько лет до торжества в Сарове и прославления преподобного Серафима в лике святых один старец предсказал Матери Марии: «До мощей доживешь, а там уж готовься к смерти». 19 августа 1904 года игуменья Мария Ушакова скончалась, навсегда оставшись в памяти сестер Дивеевской обители, прославившейся под ее управлением и ставшей духовным центром России. Слова, звучавшие во время торжеств по случаю 25-летия игуменства, в полной мере характеризуют жизненный путь игуменьи Марии. С точки зрения высоконравственного христианского смысла, тот только и человек, что в круге, предназначенном ему промыслом Божиим, недаром жил на свете, кто честно и свято исполнял свои обязанности, про кого без лести и пристрастия можно сказать, что он сделал все, что мог и должен был сделать».

0: Пора читать.
1: Наталья Москвитина. «Папина дочка. Путь от отца земного к отцу небесному». 2024 год. «Поднимаю к небу глаза и руки и говорю вслух слова моей бесконечной благодарности. Мне есть за что благодарить Отца Небесного. Я вижу и чувствую Его участие в моей жизни». Это цитата из новой книги основательницы благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. «Папина дочка. Путь от отца земного к отцу небесному». В этой автобиографической книге «Жизнь и путь Натальи». Это уникальная возможность окунуться в историю жизни одной сильной женщины, которая нашла свой путь благодаря любви и вере. Трудности и испытания, через которые ей пришлось пройти, чтобы найти свое истинное место в этом мире, описаны очень искренне, повествование полно ярких деталей, и в нем отображены все эмоциональные переживания героини. Наталья рассказывает о своей личной жизни, сложившейся непросто, о духовном поиске себя, об этапах осознания собственной миссии и создании фонда «Женщины за жизнь», о работе на телеканале «Спас». А самое главное – об обретении Отца Небесного. Вся ее жизнь – служение людям, проникнуты предстоянием Богу, страстным желанием услышать и исполнить Его волю и промысел о себе. Яркая, красивая женщина с твердым характером и огромной волей, посвятившей себя Богу и предначертанной миссии по спасению нерожденных детей. Ее книга – это откровенная история своей жизни, выстраивание личных отношений с Богом и служению благотворительной цели. Автор делится своими мыслями о семье, воспитании детей, служении людям. Честно и открыто она рассказывает о поиске Небесного Отца, о своем пути в благотворительности, о смелости быть собой настоящей, о работе фонда «Женщины за жизнь», ставшего фактически пятым ребенком Натальи. Очень трогательно, тактично и деликатно изложены личные истории женщин, которым при участии Натальи была оказана помощь в сложных жизненных ситуациях. По многочисленным отзывам читателей и особенно читательниц, эти истории действительно вдохновляют. Книга дарит ощущение открытого и доверительного разговора с подругой, прекращать который не хочется, ведь столь незаурядные, искренние, сильные, глубокие, самоотверженные и смелые люди очень редко встречаются сегодня. К книге хочется возвращаться, она явно рассчитана на многократное прочтение. Вот один из самых эмоциональных откликов молодой мамы на книгу Натальи Москвитиной. «Это потрясающая книга-исповедь, история жизни человека верующего, доброго и открытого миру. У Натальи есть чему поучиться, вдохновиться и взять на вооружение. Отдельные главы я зачитывала вслух своему мужу и даже дочке. Меня переполняли чувства сопереживания». Наталья ведет огромную работу с женщинами, которые сомневаются или боятся рожать детей. Это всесторонняя помощь и поддержка. Много историй описано в книге. Без слез читать их невозможно. И радость переполняет, когда выбирают жизнь вопреки. Обязательно рекомендую эту книгу для вдумчивого чтения всем. Поиск себя и своего места в мире невозможен без Бога. Он ведет нас правильным путем, если мы всецело доверяем Ему. Книга Натальи Москвитиной «Папина дочка. Путь от отца земного к отцу небесному» вышла в 2024 году в издательстве «Никея». Возрастная категория 12+.
0: Пора читать.

В эфире радио «Образ», выпуск новостей, в студии Олег Демин. Главные темы нашего выпуска. Патриарх Кирилл наградил Николая Бурляева орденом Даниила Московского. В Нижегородской области развивается проект поддержки детей-сирот, и оборонно-промышленный комплекс пополнился новыми кадрами. Подробности далее. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с председателем Общероссийской общественной государственной организации «Фонд защиты детей» Марией Львовой-Беловой. Там говорилось о развитии системы профилактики социального сиротства и реализации концепции «Единая модель помощи детям», а также о внедрении новых практик поддержки семей с детьми. Национальный проект «Семья» – это мероприятие для всестороннего развития семей, расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, качественная и доступная медицинская помощь. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента Владимира Путина. Нижегородский кадровый центр «Работа России» подвел промежуточные итоги программы «Мобильность 2.0» за первую половину этого года. Эта программа – часть нацпроекта «Кадры». Она помогает обеспечить кадрами организации оборонно-промышленного комплекса и приоритетные отрасли экономики. За полгода к программе присоединились больше десятка нижегородских работодателей. На предприятии региона было привлечено 95 новых сотрудников, что показывает хорошую динамику и результат. Программа предусматривает компенсацию части затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в оборонную сферу. Устойчивая положительная динамика сохраняется с самого начала реализации этой программы. Больше 20 тысяч нижегородских родителей уже получили новую семейную выплату Социального фонда России. Мера господдержки предусматривает возврат части налога на доходы физлиц, заплаченного родителями двух и более детей. Прием заявлений стартовал 1 июня, и за неполные два месяца нижегородцам перечислили выплаты на 541 миллион рублей. В ближайшее время еще 19 тысяч родителей получат возврат налога. Ежегодная семейная выплата дополняет комплекс мер поддержки семей с детьми. В рамках программы «Основа» – нижегородский проект жизни. Семьи также получают помощь по демографическому меню Минтруда России. Патриарх Кирилл вручил народному артисту России Николаю Бурляеву орден Даниила Московского первой степени в связи с его 80-летним юбилеем. Свой день рождения артист отмечает 3 августа. Патриарх Кирилл подчеркнул, что особой признательности заслуживают труды Николая Бурляева на посту президента Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь», а также его активное участие в мероприятиях Патриаршего совета по культуре. Представитель церкви пожелал юбиляру крепости, силы, долголетия, помощи Божией и успеха во всех добрых делах и начинаниях. И в минувшую субботу от Храма Христа Спасителя в Москве на Сахалин стартовал всероссийский автопробег. Он называется «Россия под покровом». Автопробег организован в поддержку православных традиций предпринимательства и возрождения русского меценатства. Участники преодолеют путь в 11 тысяч километров. Перед стартом был отслужен молебен. Больше 200 верующих смогли приложиться к чудотворной иконе Божией Матери Троеручница и иконе святых покровителей предпринимателей. Во всех крупных городах по пути следования автопробега верующие также смогут приложиться к святыням. Ну а по итогам экспедиции планируется выпуск полноформатного документального фильма. Завтра в Нижнем ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пасмурно, 24 градуса со знаком плюс. Ветер переменчивый, слабый. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем вот тот уже оказавшийся не такой уже маленький Пушкин «В поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. И сегодня мы с вами поговорим об одном замечательном произведении Пушкина, написанном в конце, точнее, работал он в конце 32-го, завершил уже в начале февраля 33-го года. Это небольшая повесть «Пиковая дама». Я хочу сегодня прочесть, может быть, необычную лекцию, чисто таким богословско-литературоведческим уклоном. То есть это не герметический разбор текста с комментариями, а уже четко, совершенно с определенной идеей выявить влияние святоотеческого учения о прилоге на развитие сюжета этой повести. Что бы я хотел в самом начале сказать? Ну, во-первых, опять же таки, мы обращаем внимание на ту ситуацию, которая складывается у Пушкина. 1932 год – это жизнь в Петербурге со всеми петербургскими заботами, со всеми приятностями и неприятностями. Ну, скажем, это уже, правда, в начале 1933 года, 23 февраля, это письмо Пушкина Нащёкину. «Жизнь моя в Петербурге ни то, ни сё. Заботы мешают мне скучать. Но нету у меня досуга вольной холостой жизни для писателя». Обратите внимание, значит, писателю необходима вольная жизнь, то есть, ну, без забот особых. «Кружусь в свете. Жена моя в большой моде. Все это требует денег. Деньги достаются мне через мои труды, а труды требуют уединения». Опять вот эта тема, да, так сказать, тема уединения, когда можно только в спокойном состоянии, ну вот как в Болдино, хотя там тоже были свои и волнения, это естественно, можно будет писать. Но это вот первое, на что бы я хотел обратить внимание. Теперь другое. Все-таки мы с вами наблюдаем духовное изменение самого Пушкина и как это изменение, собственно, отражается и в его уже сочинениях, его произведениях. Должен заметить, что вообще-то вся русская литература XIX века в значительной степени она столь же учительна или нравоучительна, имеется в богословском плане, как и древнерусская словесность. Мы с вами об этом когда-то давным-давно говорили. И основная тема – это тема спасения души. Вот как это было заявлено первыми русскими писателями, а они были святые. Так, собственно, это же тема вот теперь будет представлена и в русской классической литературе XIX века. И мы с вами уже наблюдали, надеюсь, еще будем наблюдать, но особенно потом вот курсы наблюдали духовную основу русской литературы, что во многом именно Евангелие или же труды святых отцов и отражаются, ну, труды святых отцов как толкование Евангелия, или точнее, может быть, даже объяснение нравоучение, основываясь на Евангелии, каких-то основных духовных качеств человека и, естественно, их достижений. Вот чем достигаются те или иные духовные качества. Ну, собственно, как и пример из житий святых. Это, так сказать, вот то, что мы должны себе представлять. Еще один такой немаловажный момент. По сути дела, творчество Пушкина, как и других писателей, это диалог с другими писателями. И здесь диалог, и мы в этом убедимся сегодня, и с Карамзиным, и мы уже с вами видели на примере Евгения Онегина, и с Державиным. И потом мы, так сказать, увидим, что в такой же диалог уже теперь с Пушкиным включится Гоголь, поскольку вот в сегодняшней повести совершенно очевидно некоторые мотивы, которые Гоголь будет использовать уже в своих произведениях. То есть получается, вот как я когда-то давным-давно говорил, что вот русская литература, она сложена из таких пазлов. И вот такие большие пазлы – это творчество это того или иного писателя. А в целом получается уже нечто целое, то, о чем мы с вами говорим, как золотой век русской литературы. Да, собственно, и мировой литературы, потому что по такой глубине, духовной глубине, ну, ни одна литература мира не дотягивает до русской. Возвращаясь к «Пиковой даме», хочу заметить, что первоначально Пушкин хотел назвать свою повесть «Холостой выстрел». По словам его друга Нащекина, Пушкин прочитал ему «Пиковую даму» и рассказывал, цитирую, что главная завязка повести не вымысел. Старуха-графиня – это Наталья Петровна Голицына, мать Дмитрия Владимировича Московского, генерал-губернатора. Она действительно жила в Париже и жила так, как, в общем-то, описывает Пушкин. И современники сразу же разгадали, кто подразумевался или с кого он писал Пушкин, этот образ старой графини. Но, как замечает Пушкин, «моя пиковая дама в большой моде». Это он пишет уже в 1934 году в своем дневнике. «Игроки понтируют на тройку-семерку туз. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Голицыной. И, кажется, не сердятся». Ну, вот замечательная такая характеристика Пушкина популярности пиковой дамы в том обществе. Ну и самое главное, поскольку Пушкин, мы с вами знаем, находился под таким покровительством и самого государя, но в большей степени государь, естественно, занят. Его опекал шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф. И той свободы, которую бы хотел Пушкин, он не имел. И это как-то, так сказать, тягостно сказывалось и на его жизни, ну и, в общем, в определенной степени и на творчестве. Но возвращаясь к самому произведению. Значит, вот для меня сейчас большая задача состоит в том, чтобы вот попытаться раскрыть то самое учение о прилоге, собственно, и само учение, о нем рассказать, и вот показать, как это учение становится основой, духовной основой для создания образов. Но Пушкин бы не был бы Пушкиным, если бы он так вот, в общем-то, просто подошел к использованию этого учения о прилоге. Мы с вами увидим, ну, хочу, чтобы была какая-то интрига в самом начале, естественно. И мы увидим, что Пушкин своеобразно использует это учение о прилоге, хотя до него, и он это знал, учение о прилоге использовал и Николай Михайлович Карамзин в «Бедной Лизе». И не случайно, по-видимому, это мы тоже об этом с вами будем говорить, и барышню из «Пиковой дамы» тоже зовут Лизаветой, то есть Лизой. Совершенно очевидна аллюзия. То есть вот тот самый диалог устанавливается между Пушкиным и Карамзиным. Ну, Карамзина уже, так сказать, уже нет в то время, он почил. Вот, и понятно, что это вот такой диалог произведений, но совершенно очевидна аллюзия. Вот Карамзин сделал так, создал такой образ, и мы знаем финал этой повести о бедной Лизе. Пушкин немного по-другому выстраивает и сам этот образ, и, естественно, финал своего повествования. Он тоже не будет абсолютно точно копировать, ну, в значительной степени своего учителя. И еще хотел бы заметить, может, у меня не будет просто возможности в другом месте это сказать, что вот учение о прилоге использовал, как уже сказал, и Карамзин, и потом будет использовать и Гоголь, создавая образ Андрея в «Тарасе Бульбе», и образ Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Достоевского. Там же использовано и Катерины Брази Островского, и Анны Карениной в одноименном романе Толстого и так далее. То есть мы видим, по сути дела, у каждого писателя есть хотя бы одно произведение. У некоторых даже по два, по три, в которых они это учение о прилоге используют. Повторяю, оно используется для создания художественных образов, потому что, ну, кто из нас специально читал «Добротолюбие» или того же Иоанна Лествичника, который и создал это учение о прилоге? Специально. Пожалуй, что никто. Вот точно так же и читатели XIX века. Они не были знакомы с самим учением, но вот посредством уже художественного произведения, по сути дела, с ним и знакомились. Итак, многие православные или воцерковленные люди XIX века, конечно же, или знали, или по самим работам, ну, Лесвицу, Иоанна Лесвичника у нас издавали в переводе на разговорный язык того времени, на литературный язык, так что с ней можно было познакомиться, как, собственно, и у нас сейчас. И, тем не менее, вот для самого массового читателя она, конечно же, вот доходила в такой вот художественной форме. Но не все, даже в наше время и в то время, не могли разглядеть в этих произведениях, как и литературоведы, так и богословы, но наблюдая вот за поведением человека или литературных героев, точнее сказать, знакомились с этапами развития греха в человеке. То есть вот учение о прелогии – это вот 5 стадий развития. И хотя у Лесвичника было 6, об этом мы сейчас с вами поговорим. Вот еще когда-то Иоанн Лесвичник, упомянутый мной знаменитой Лесвице, объяснил, как зарождается в человеке грех с одного лишь греховного помысла. Как он произрастает, проходя вот все 6 стадий развития этого греховного, подчеркиваю, помысла, или как человек его выращивает, и к чему в конечном итоге и приводит собеседование и действия человека согласно этому помыслу. И вот мы давайте с вами и рассмотрим на примере «Пиковой дамы» этот прием для построения, ну, даже не одного, как вы уже теперь, наверное, догадались, а сразу 2 главных персонажей повести «Пиковая дама» – и Германа, и Елизаветы. И он усложняет себе задачу, показывает 2 возможных пути развития прелога до конечной точки грехопадения и безумия и возможной остановки на 3-й стадии кульминации развития соблазна. И понятно, уже, наверное, догадываетесь, что это будет на примере и Германа, вот первый путь, и второй путь Лизаветы. Святые отцы вот это вот учение о прелоге разрабатывают, отталкиваясь от того, что одна какая-то мысль или даже простой помысл, тот самый прелог, может произрасти до страсти, то есть утвердившегося греха или греховного навыка. Это их учение основывается на тех аскетических опытах, которые, собственно, они сами прошли в своей жизни. Согласно взглядам святых отцов, всякий греховный поступок, греховное дело и всякая человеческая страсть начинается с обыкновенной мысли или помысла, которая усиливается, крепнет по мере регулярного возвращения и постоянного собеседования с ней в уме. Если она не получает духовного сопротивления, противодействия, то есть борьбы с ней у человека, то она способна довести его до грехопадения, или, как в Древней Руси говорили, до страсти. Преподобный Иоанн Лесвичник выделяет и дает наименование 6 следующим друг за другом этапов развития греха. Цитирую. «Рассудительные отцы полагают, что иное есть прелог, иное сочетание, иное сосложение, иное пленение, иное борьба, а иное – так называемая страсть в душе». Ну, это я цитирую по «Добротолюбию», 2 том, страница 509-511. Преподобный Филофей Синайский должен заметить, что последующие святые отцы, они, опираясь на труд Иоанна Лесвичника, вносили некоторые свои корректировки. И преподобный Филофей Синайский сокращает число этапов до 5, сопровождая каждый кратким комментарием. Цитирую. «Наперед бывает прелог, прирожение, действие, когда брошенная вещь ударяется в то, на что брошена. Потом сочетание, содвоение, внимание сковано предметом, так что только и есть, что душа да предмет, приразившийся и ее занявший. Далее сосложение, предмет, приразившийся и внимание занявший, возбудил желание, и душа согласилась на то, то есть сложилась. Засим пленение, предмет взял в плен душу, возжелавшего его, и как рабу связанную ведет к делу». То есть, смотрите, предмет ведет к делу душу. То есть уже получается из самостоятельного объекта человек превращается в субъект, потому что он уже находится в плену какой-то определенной идеи. И, наконец, страсть, то есть болезнь души. Ну, в данном случае Филофей Синайский говорит, что болезнь души частым повторением, то есть удовлетворением одного и того же желания и привычкой к делам, коим оно удовлетворяется, качествившееся в душе, то есть ставшая чертою характера. Ну, то, что касается у Пушкина, мы, конечно, здесь только отчасти будем это наблюдать. Так вот, Филофей Синайский объединяет в одну стадию борьбу и страсть, тем самым подчеркнув, что на этом этапе развития греха далеко не всегда ведется борьба с ним, разве что людьми, преуспевшими и совершенными. Собственно, и у преподобного Иоанна Лествичника борьба сопричастна страсти и только допускается, но не выделяется в самостоятельный этап, ибо присутствует далеко не у всех. Но эта борьба есть, цитирую, «поприще для одержания победы в происходящей нас брани», отмечает преподобный Филофей Синайский. Эта модель духовного учения укоренилась и на Руси. Преподобный Нил Сорский, русский монах XV века и глава нестяжателей, опираясь на вот названное учение святых отцов, также сводит развитие греха пяти аналогичным этапам. Цитирую его: «Различна ведь борьба против нас в мысленной брани с победами и поражениями, сказали отцы». Ну, вот тут вот хорошо на пальцах это показать. Прежде прилог, затем сочетание, потом сложение, видите, пиковая точка, отсюда можно еще вернуться назад, если есть покаяние, если нет покаяния, то затем пленение и падение, собственно, страсть. Ну, я уже сказал, что с церковно-славянского языка страсть переводится как грех. И хотя святые отцы говорят об устоявшейся навыке, который вот перерастает в человеческую страсть, вот в повести Пушкина выражается оно в устоявшееся стремление Германа к выигрышу. Об этом, я думаю, мы с вами чуть позднее поговорим. И это вот страсть наживы и приводит героя к безумию, то есть от падения от Бога. Это тоже для нас важно. Ну, теперь пора нам обратиться к художественным образам Пушкина, подкрепляя вот наблюдение святых отцов примерами из повести «Пиковая дама». Это, ну, по сути дела, такая очень хорошая литературная иллюстрация к учению о прилоге. Начну с первого. Святые отцы, по словам преподобного Иоанна Лествичника, цитирую, определяют, что прилог есть простое слово или мысль, или образ какого-либо предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце. Вот мы с вами когда-то говорили, что ум как часть души, а душа находится в сердце, значит, и находится тоже в сердце. То есть это духовное качество человека. То есть вы видите, мысль или образ, или слово вносится в сердце, и там начинает расти. Этот прилог на начальной стадии может быть еще и абсолютно безгрешным. И, цитирую, «ни похвалы, ни укоризны человек не заслуживает, поскольку в нем нашей власти. Невозможно ведь, чтобы не было прилога к нам вражьего помысла», замечает преподобный Нил Сорский. Что имеется в виду? Вот здесь вот в аудитории, большая, так сказать, аудитория, каждый сидит, и каждый, слушая меня, подумал уже несколько раз о чем-то своем. То есть отвлекся от темы нашей сегодняшней беседы. Вот это и есть прилоги, которые, они вот абсолютно безгрешны, потому что, ну, вот каждый о своем чем-то подумал, но, так сказать, мысль пришла, она может и спокойно также уйти. И если человек не заостряет или не останавливает на этой мысли, так сказать, или на этом образе своего внимания. То есть, повторяю, что вот первая стадия, вот эта вот, да, она безгрешна. Может быть, и там появится, как у раскольников, там помысл, он уже, так сказать, греховный. Но большинство мыслей, потому что человек – существо-то словесное, он не может не думать, постоянно думает, и поэтому появляются различные прилоги. С таким вот мнением согласен и святитель Феофан Затворник, подчеркивающее, что в прилоге нет греха, цитирую, «ибо рождение образом не в нашей власти». То есть мы все время постоянно думаем о чем-то. Человеку ежеминутно на ум приходит множество бесконтрольных мыслей, и какую-то информацию он получит в разговоре или в общей беседе, обдумают его, поскольку, ну, вот по своей природе не может вообще не думать. И случайно появившаяся в ходе беседы мысль может больше

0: И сразу же будет
1: улучшилось. Я бы сказал.
2: Молитву совершает. Представьте себе, вы подарите этому человеку четки. Что ему нужно делать будет? Брать четки или лопату с граблями?
3: Да уже четки получится.
2: Да, то есть получается, что здесь в данном контексте может этот подарок быть не совсем уместным. Поэтому я сначала бы предложил узнать у человека, как он вообще относится к вот такому исчислению своих молитвословий и нужны ли ему впоследствии будут четки для того, чтобы он мог считать. Вот если, например, человек сидит дома, болеет, очень часто священники дают благословение больным людям, ну, там, может быть, зрение плохое, там, пожилой человек и прочее, читать по четкам молитвки. Человек, например, даже лежа в кровати или там сидя на кресле или сидя на стуле, может себе позволить молиться, например, готовясь к причастию. Батюшка благословил его на приходе прочитать там, допустим, 150 раз Богородицу или Отче наш. Ведь наши предки тоже не все умели читать и не все знали наизусть канон, естественно, к святому причащению, поэтому тоже читали вот молитвы подобного рода образом. Если человек сидит дома, напомню, да, и если у него есть такая возможность, четки ему будут полезны. Если человек уже выходит из своих стен и начинает как-то динамично двигаться, здесь вот уже нужно спрашивать, нужны они ему или нет. Думаю, вот так.
3: Батюшка, а как вы вообще относитесь к этому разнообразию сувенирной православной продукции в вариантах браслетиков с иконочками, колечек и всего прочего? Как к подарку?
2: Вы знаете, везде должна быть разумность. Не нужно обвешиваться атрибутикой. И мне кажется, например, если человек идет к крестнику или крестнице на именины, на день рождения или еще на какие-то дни, это вполне уместный повод подарить что-то, связанное с религией, в том числе то, что вы перечислили. Но не нужно думать, что нужно человека с ног до головы этим обвешивать, и в этом будет счастье. Счастья в этом не будет.
3: Спасибо, отец Николай, за ваши ответы. Нам они очень нужны.
2: Спаси Господи.
3: В студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово.
1: Благость.
2: Благость, доброта, благостыня, благодеяние, милосердие, добродетель, доброе дело. Пример из послания апостола Павла к Галатам.
1: Плод же духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, милосердие, вера.
2: Итак, благость означает доброта.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Илья Муромец.
1: Некоторые историки считают, что святой Илья и былинный богатырь Илья Муромец – одно и то же лицо. Народное предание также отождествило эти две выдающиеся личности. Многим святой знаком благодаря хрестоматийной картине Виктора Васнецова «Три богатыря». Об Илье Муромце известно крайне мало, хотя он самый известный уроженец Муромской земли. Одни источники утверждают, что Илья родился близ Мурома, в селе Карачарове. Отсюда он и уехал в Киев на службу к великому князю. Другие источники называют местом рождения былинного героя города Черниговщина, Моровийск и Карачев. Так или иначе, в реальном существовании такого богатыря практически никто не сомневается. Наиболее авторитетные источники считают прототипом богатыря из сказаний былин, известного силача по прозвищу Чеботок. Народный герой был родом из Мурома. Под именем Ильи он принял постриг в Киево-Печерской лавре и в 17 веке был канонизирован в ряду 69 киевских угодников. Известно погребение Ильи, из которого и взяты хранящиеся ныне в Муроме частицы мощей святого. Канонического жития Ильи Муромца не составлено, зато по количеству былин и сказаний он превосходит многих героев страны. Своеобразная иллюстрация к одному из его деяний лежит в Муроме во дворе местного музея. Это гигантский дубовый пень, у которого стоит табличка. По преданию, Илья Муромец такие дубы с корнем вырывал, да и в атаку их кидал и изменил русло реки. Охотников сфотографироваться у дуба среди экскурсантов всегда находится немало. Память знаменитого муромца увековечена и в селе Карачарове. Там также установлена мемориальная доска. Она располагается на доме, на месте которого, по преданиям, стояла изба Ильи Муромца. В местной Троицкой церкви хранится частица мощей святого. Считается, что Илья Муромец после смерти находится в молитвенном положении. Пальцы его правой руки сложены так, как принято и теперь в православной церкви. Три первые пальца соединены вместе, а два последние прижаты к ладони. Святые мощи Ильи Муромца хранятся в ближних пещерах. В родном селе преподобного Карачарове в храме чтимый образ святого с его мощами. В новом районе Мурома был построен и в 1998 году освящен храм преподобного Ильи Муромца. На возвышении в городе установлен памятник. Он был поставлен в городском парке на высоком берегу реки. Былинный герой изображен здесь в облике богатыря инока в шлеме и кольчуге, из-под которой видна монашеская риза. Правой рукой он держит высоко поднятый меч, а левый – крест, прижимая его к груди. Воинственный жест Ильи Муромца не случайен. Здесь, на берегу реки, проходила в древности граница русских земель. Памятник встречает каждого, кто переправляется к центру города через реку. Площадь, набережная и парк около скульптуры – является любимым местом гостей и жителей Мурома.
0: Святые земли русской.

0: Радиообраз. Радиообраз. Прогноз погоды.
1: Завтра в южной части региона облачно с прояснениями. Днем до 25 градусов со знаком «плюс», слабый восточный ветер. На севере похожая картина, до 23 градусов выше нуля. В Нижнем завтра облачно, с прояснениями, но местами будет пасмурно. Около 20

Дорогие радиослушатели, 11 августа в 17:00 приглашаем вас на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и добрая беседа о творческом пути, о вере, любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Богов, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Отчини от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еше согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера во хом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать и неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предоставь.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в возрожденном Спасском соборе города Пензы 19 июня 2022 года.
2: Мы должны проявлять свою верность Господу. В первую очередь, своим взглядом на жизнь. Мы должны понять, что заповеди, которые Бог дает, это не какие-то запрещения, это не какие-то ограничения, такие неприятные, стесняющие нашу свободу, а это условия нашего благополучия и счастья. Ну, например, заповедь «Не кради». Она сейчас очень актуальна. И многие берут то, что им не полагается взять. Не называют это кражей. По-разному объясняют свое поведение. И считают, ну ничего особенного. Ну взял и взял, ну кому я что-то плохое сделал. А заповедь-то говорит «Не кради». А это значит, что из украденного никогда никакого благополучия не построишь. Как бы ты ни пытался бы объяснить правомерность своих поступков. Божий закон, не кради, и точка. И давайте прямо скажем, а какой была бы наша сегодня жизнь, если бы мы все четко и последовательно, с полным пониманием важности исполнения этой заповеди, жили по этой заповеди. Ну, или другая заповедь. Не прелюбы сотвори. Что это значит? Не изменяй ни мужу, ни жене. Живи в чистом и светлом браке. Но современная массовая культура уже потому, что она исключает эту заповедь, иронизирует эту заповедь, и предлагает различного рода другие модели отношений мужчин и женщин уже по одному тому. Такая культура становится опасной для человеческой жизни и для человеческого общежития. И тот, кто совершает этот грех тихонько, так, чтобы вторая половина ничего не узнала, и тот, кто в открытую это делает, каждый должен помнить, что нарушение этой заповеди к счастью человека не ведет. Для того, чтобы целостной была жизнь личности, чтобы крепкими были наши семьи, а отсюда, чтобы крепким был весь наш народ. А как мы сегодня нуждаемся в этой консолидации людей, в сосредоточении всей нашей нации перед лицом огромных внешних опасностей. Мы должны быть сильными, но сильный человек не может быть слабым в личной жизни. Все связано одно с другим. С самого детства и до гроба. Вот поэтому, наверное, Господь, преклонив к нам милость свою, и дал возможность строить храмы сегодня. Нигде, ни в Европе, ни в Америке новые храмы не строятся. Они людям больше не нужны. Они закрываются, перепрофилируются, как теперь говорят. Причем иногда вместо храма площадки для танцев и прочие там увеселительные какие-то учреждения. А мы к ужасу того самого мира, который нас понять не может, строим Божьи храмы. Мы, Россия 21 века. Но разве это не Божье чудо? Мы, прошедшие через все эти гонения, через всю эту безбожную идеологию, мы, как народ, воспряли и строим храмы, и растет в нас чувство в любви к Отечеству. И видим, как сейчас наши ребята молодые защищают Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают воинов наших, рассказывают мне о удивительных примерах мужества, самопожертвованности и даже способности жизнь свою положить за друга своего. Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрения начальства, и не от продвижения по службе, а это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 18 по 22. Давайте послушаем.
2: Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет». И все, чего не попросите в молитве с верою, получите.
3: Примите.
1: Согласно священной истории, Христос часто творит чудеса. Большинство из них понятны, закономерны и логичны. Тем более, если принимать во внимание ту ситуацию, в которой они происходят. Исцеление больных, воскрешение мертвых, изгнание бесов – все это вещи необходимые. А как понять то, что произошло сегодня? В чем смысл этого действия? Давайте попробуем разобраться. Что такое смоковница? Это красивое высокое дерево, которое приносит вкусные плоды – смоквы. По-другому это дерево называют фиговым. Есть еще одно название – инжир. Смоковница плодоносит дважды в год – в июне и в сентябре. Причем интересный момент – созревание плодов и цветение у смоковницы идет параллельно. Большая крона – время плодоносить. Нет листвы – нет плодов. События в том отрывке, который мы только что услышали, происходит сразу же после входа Господня в Иерусалим, то есть накануне Пасхи. Как мы помним, это апрель. И вот по какой-то причине смоковница покрылась листвой, а вот плодов на ней, вопреки обыкновению, нет. Это аномалия. Что-то вроде ложного ядовитого гриба, который прикидывается, что он съедобный. Но даже если так, даже если дерево обмануло Господа, какой смысл его проклинать? На ум сразу приходит параллель из истории древнего мира. Когда персидский царь Ксеркс готовил вторжение в Грецию, он построил понтонный мост через Дарданеллы, пролив, который отделяет Азию от Европы. Однако мост был уничтожен сильнейшим штормом. Разгневанный царь, чтобы наказать море, приказал его высечь. Неужели Господь поступает так же? Если мы рассмотрим этот отрывок в контексте всей Библии, то мы увидим, что описание подобных странных действий нередко встречается на ее страницах. Особенно они были распространены в ветхозаветные времена. Так, например, для того, чтобы указать на скорое падение Иерусалима и пленение его жителей вавилонским царем Навуходоносором, пророк Иеремия ходил по городу, надев на свою шею ярмо. Подобные действия принято называть символическими. Пророк указывает на какую-то духовную истину не словами, а самими поступками. Живой образ намного быстрее доходит до ума и сердца слушателя, побуждает его к рефлексии. Подобное происходит и здесь. Перед нами такое же символическое действие, а по сути пророчество. Смоковница дает хорошую тень, что весьма желанно в восточной солнечной стране. Поэтому в образной системе Библии смоковница – это зачастую символ плодородия, достатка, мира и процветания, а иногда и символ Израиля. Проклиная смоковницу, Христос проводит параллель с израильским народом. С одной стороны, все люди от мала до велика вышли встречать его как царя и мессию, когда он входил в Иерусалим. С другой стороны, через неделю они же его и распнут. В этом они подобны смоковнице. Видом дают понять, что плод есть, а на самом деле это ложь, пустышка. Настоящей веры во Христа у них нет. Не случайно сразу же после эпизода с деревом Христос поднимает вопрос о вере. Вера должна быть живая, действенная, такая, что человек, обладающий ею, своими поступками способен свернуть горы. Если же этого нет, человек становится похож на бесплодную смоковницу, которая ни на что не годится, только на вечное проклятие. В очередной раз Евангелие напоминает, чего именно Бог ожидает от каждого из нас. Ему мало, когда мы называем себя христианами и носим на шее крестик, ходим в храм на Пасху и Рождество, освещаем машины и квартиры, подаем сорокаусты и заказываем молебны о здравии. Все это лишь листва. Господь же алчит действенной веры, как алкал плода от той смоковницы, то есть ожидает от нас реальной жизни в соответствии с Евангелием. Давайте же не обманем его, но насытим теми плодами, которые вырастим в своей душе усердным исполнением евангельских заповедей.
0: Евангелие, Евангелие. День за днем.
3: Песнопение всенощного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами говорим о канонизации в советский период. Да, и в советский период были канонизации, и в советский период церковь оставалась живой и деятельной. Правда, канонизации были не совсем обычными, не совсем такими, как мы их сейчас себе представляем. Были канонизации, когда в списке почитания в Русской Православной Церкви в наши календари вносились святые, которые были связаны с Русской Церковью, но прославлялись в других церквах. Например, в советский период святцы было внесено имя канонизированного и очень почитаемого в Константинопольском патриархате в Греции Иоанна Русского. Было внесено имя преподобного Силуана Афонского. Было внесено имя прославленного в американской церкви просветителя Алеутов Германа Аляскинского. Наша церковь как бы находила обходные пути, поскольку причисление к лику святых в церковь было запрещено официально. Естественно,

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Русские святые.
2: Илья Муромец. Некоторые историки считают, что святой Илья и былинный богатырь Илья Муромец – одно и то же лицо. Народное предание также отождествило эти две выдающиеся личности. Многим святой знаком благодаря хрестоматийной картине Виктора Васнецова «Три богатыря». Об Илье Муромце известно крайне мало, хотя он – самый известный уроженец Муромской земли. Одни источники утверждают, что Илья родился на берегу Оки близ Мурома в селе Карачарове. Отсюда он и уехал в Киев на службу к великому князю. Другие источники называют местом рождения былинного героя города Черниговщины – Моровийск или Карачев. Так или иначе, в реальном существовании такого богатыря практически никто не сомневается. Наиболее авторитетные источники считают прототипом богатыря из сказаний и былин, известного в XII веке силача Чабитько по прозвищу Чеботок. Народный герой был родом из Мурома. Под именем Ильи он принял постриг в Киево-Печерской лавре и в XVII веке был канонизирован в ряду 69 киевских угодников. Известно погребение Ильи, из которого и взяты хранящиеся ныне в Муроме частицы мощей святого. Канонического жития Ильи Муромца не составлено, зато по количеству былин и сказаний он превосходит многих героев старины. Своеобразная иллюстрация к одному из его деяний лежит в Муроме во дворе местного музея. Это гигантский дубовый пень, у которого стоит табличка. По преданию, Илья Муромец такие дубы с корнем вырвал, да в оку их кидал и изменил русло реки. Охотников сфотографироваться у дуба среди экскурсантов всегда находится немало. Память знаменитого муромца увековечена и в селе Карачарове. Там даже установлена мемориальная доска. Она располагается на доме, на месте которого, по преданиям, стояла изба Ильи Муромца. В местной Троицкой церкви хранится частица мощей святого. Считается, что Илья Муромец скончался около 1188 года. И после смерти преподобный находится в молитвенном положении. Пальцы его правой руки сложены так, как принято и теперь в православной церкви. Три первые пальца соединены вместе, а два последние пригнуты к ладони. Период борьбы со старообрядческим расколом, который пришелся на 17-19 века, этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения пальцев при молитве. Святые мощи Ильи Муромца хранятся в ближних пещерах. В родном селе преподобного Карачарове, в храме святых мучеников Гурия, Самона и Авива, находится чтимый образ святого с его мощами. В новом районе Мурома был построен и в 1998 году освящен храм преподобного Ильи Муромца. На возвышении в городе установлен памятник Илье Муромцу. Он был поставлен в 1999 году в городском парке на высоком берегу Оки. Былинный герой изображен здесь в облике богатыря-инока. В шлеме и кольчуге, из-под которой видна монашеская риза. Правой рукой он держит высоко поднятый меч, а левый крест, прижимая его к груди. Воинственный жест Ильи Муромца не случайен. Здесь, на берегу Оки, проходила в древности граница русских земель. Памятник встречает каждого, кто переправляется к центру города через Оку. Площадь, набережная и парк около скульптуры являются любимым местом гостей и жителей Мурома.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы поговорим о ветхозаветном пророке, об авторе книги его имени, находящейся в Ветхом Завете. Сегодня мы поговорим о пророке Иезекииле. Я уверен, что вы о нем слышали, но мы не всегда представляем, кто это такой и чем он остался и запомнился в истории Ветхого Завета и нашей Церкви. Имя пророка переводится как «Бог да укрепит». Свое пророческое служение он совершал среди иудейских переселенцев во время Вавилонского плена. Первое зафиксированное пророчество пророка Иезекииля, по всей вероятности, относится к 593 году до Рождества Христова, а последний к 571. Первое видение Иезекииля было связано с его призванием к пророческому служению. Большую, чем у других пророков, роль в проповеди Иезекииля играли символические действия, прообразующие катастрофу, которая постигнет иудею за грехи народа. Это долгое молчание, запирание себя в доме, изображение на кирпиче Иерусалима и его осады, лежание то на левом, то на правом боку, питание нечистой пищи и обривание волос. Все эти действия носят глубоко символический характер, и в частности последние три действия представляли Иерусалим осаждаемым, голодающим и завоеванным. На протяжении более 10 лет после взятия Иерусалима в 586 году до нашей эры Иезекииль обращался к израильтянам со словом утешения, говорил о конце изгнания и возвращении на родину, где народ Божий должно ждать вознаграждения, обновленный храм Иерусалимский. Книга пророка Иезекииля умалчивает о последних годах его жизни и его кончине. Согласно древнему преданию, Иезекииль был убит в Вавилоне судьей второго народа, которому он обвинил в идолослужении, и был похоронен в гробнице Афраксада, сына Сима, сына Ноя, в современном центральном Ираке. В византийской иконографии облик Иезекииля сложился позднее, чем внешний вид других трех больших пророков Ветхого Завета. Вначале Иезекииля изображали в виде юноши, в светлых одеждах, с копной коротких кудрявых волос, слегка закрывающих уши, в частности на фресках синагоги в Сирии в середине III века. На мозаиках церкви монастыря Святой Екатерины на Синае также есть его ранние изображения. Но со временем Иезекииля стали представлять как средовека, то есть человека средних лет, с темными волосами или с проседью. А потом и старцем в хитоне, и гематии, с седыми длинными волнистыми волосами, спускающимися на плечи отдельными прядями, с бородой средней длины, заостренной к низу. Атрибут пророка Иезекииля, затворенные врата храма, символизируют непорочное зачатие. Исследователи особенно отмечают сходство иконографии пророков Иезекииля и Исаии, еще одного из великих пророков Ветхого Завета. Цвет одежды Иезекииля, формы его бороды в изображениях варьируются. Образы видений этого пророка толковались как пророчество о Пресвятой Богородице, о страшном суде, о пришествии Мессии. Также варьировались и тексты на свитках, которые держит в руках пророк, как положено любому изображаемому пророку в нашей иконографии. В росписи храмов изображения пророков, включая Иезекииля, как правило, находятся в куполе и в восточной части церкви. Например, в простенках барабана между окнами Софийского собора в Новгороде XII века, на стенах Софийского собора в Киеве середины XI века. Также изображение Иезекииля включалось в пророческий ряд высокорусского иконостаса. Память пророка Иезекииля церковь празднует 3 августа по новому стилю.
1: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 по 22 стих.
2: «Утру же возвращаясь в город, взалкал».
3: «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“ И Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
2: «Будет, и вся елика, чего просите в молитве верующие, приимите».
1: История с проклятием смоковницы кому-то может показаться жестокой. Для того, чтобы понять, почему это совсем не так, надо вспомнить, в какой момент все это происходит. Христос вместе с учениками возвращаются в Иерусалим из Вифании, где ночевали. Это последние дни, если не часы, которые остаются до ареста и смертного приговора. Все разговоры, все притчи, которые говорит Иисус в это время, посвящены одному – избранный народ оказался недостойным. Божий виноградник был хищнически присвоен, и дело Божие находится в полном небрежении. Смоковница – образ всего еврейского народа, которому было дано божественное откровение, подлинное знание о Боге, заповеди о праведной жизни, и все это предполагало обильное плодоношение. Все условия для этого были созданы. Однако при всей пышности внешних ритуалов и обычаев, которыми столь была насыщена жизнь иудеев, реальных плодов не оказалось. Вместо принятия Мессии его отвергают, ненавидят и выискивают любой повод, чтобы предать смерти. Итак, первый урок, предложенный ученикам: если дерево, предназначенное для плодов, не приносит урожай, оно погибнет. Вне зависимости от того, насколько обильна его листва и красива крона. Нет плодов, нет и смысла от его листвы. Бесплодное дерево только зря занимает место. Но есть еще и второй урок, преподанный Спасителем в очень деликатной форме. Еще совсем немного, и ученики увидят своего наставника преданным, арестованным, опозоренным, избитым и униженным. В их глазах все это будет полным безумием и несправедливостью. И чтобы предохранить их от впадения в отчаяние и неверие, Христос заранее показывает свою силу и власть. «Смотрите, одного моего слова достаточно, чтобы смоковница тотчас иссохла. Все, что будет со мной происходить, будет не потому, что я бессилен, ничего не могу сделать. Остановить это явное беззаконие. Я сознательно и свободно подчиняюсь этому злу, чтобы его победить в самом корне и полностью истребить. В этом моя главная миссия». Но вернемся к образу бесплодной смоковницы. Для внешнего человека церковь зачастую воспринимается как огромный музей вещей загадочных, таинственных, духовных. И действительно, такого богатства ритуала, торжественности богослужений, множество направлений церковных искусств, как в православии, не встретишь нигде. И легко может показаться, что все это и есть самое существо православной веры. Нередко даже человек глубоко воцерковленный, со стажем, находится под сильным очарованием от нашего церковного благолепия. Однако все это, и стройность богослужебных чинов, и вдохновенные лики на иконах, и за душу берущее пение хора, и мудрые слова священника Самвона – не более чем пышные листья на нашей смоковнице. Их действительно много, они и вправду прекрасны. Но если немного выйти из-под этого эстетического очарования, становится очевидно. Все это важно лишь постольку, поскольку помогает появляться плодам. Что же это за плоды, ради которых наша смоковница, церковь, все еще растет в божественном саду? Главный плод – это, конечно же, вера. Неформальное разрешение Богу существовать, выданное по нашей милости, а вера как особый настрой всей жизни, особая тональность, которая и отличает людей Божиих от людей века сего. Вера – это постоянный диалог, постоянное общение между человеком и Творцом. Тот, кто так верит, знает о двух очень важных вещах. Первое – это то, что вера – состояние динамическое, изменяющееся. В принципе, в этом нет ничего страшного. Но если не заботиться о поддержке огонька веры, он может и вообще затухнуть и пропасть. Второе – для того, чтобы душу постоянно подстраивать на тональность веры, необходим камертон – чистый эталонный звук, которым для христианина является прежде всего участие в божественной литургии, причащение святых Христовых тайн. Так же, как и ученик с каждым годом занятий начинает открывать для себя все большие глубины в музыке, слышать новые голоса, улавливать прежде недоступные интонации, так же и в жизни по вере происходит постоянное обновление нашего духовного слуха. Но если фальшь, которая еще недавно резала слух, от которой мы раньше сразу же отворачивались, сегодня уже не вызывает никакого смущения в душе, есть повод серьезно задуматься, таков ли плод нашего христианства, которого ждет от нас наш небесный Господин.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью и креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворив пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, Пречистей Божией Матери, о сокаянной припаде молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть им человеколюбие Твоего, но достойный есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю,
и даровавшего нам Тебе крест во честны на прогнании всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны, молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся, то, чьи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Жил в городе Феремане, близ храма Косьмы и Дамяна, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев. Но враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пришел к ней в дом и сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное место, захотел совершить над ней насилие, а затем убить. Женщина увидела, что ей грозит опасность, и с глубокой верой воззвала к Богу. Тогда явились два грозных мужа, лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего женщина кланялась им до земли и спросила: «Как зовут вас, спасители мои, кого благодарить не до конца дней моих?» «Мы рабы Христовы, Козьма и Дамиан», — отвечали они и стали невидимы. С тех пор святые братья Козьма и Дамиан почитаются покровителями святости и нерушимости, также еще и христианского брака, устроителями супружеской верности. Но стоит сказать о том, что среди всех безмездных целителей на Руси особо почитают именно Козьму и Дамиана. Хотелось бы вновь вернуться и напомнить, что в этом лике прославлены именно врачи, что церковь никогда не отвергала получение традиционной материальной медицинской помощи. Но если эта медицинская помощь совершается совместно с молитвой, с обращением к Богу, с кроплением святой водой, с помазанием целебным маслом, именно тогда, в таком случае, она станет действенной и станет благодатной. Об этом мы с вами должны помнить. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный. Thank you.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программы «Верую», в студии Ирина Вдовина. Жизненный путь героя программы «Верую» – это история о том, как традиции веры, переданные через поколения, становятся опорой для личного духовного выбора. Бабушка нашего героя из родовитой семьи священнослужителей. Прадед, архимандрит Макарий, прошел через притеснение советской эпохи, гонения, потеряв супругу, принял монашеский постриг и незадолго до кончины благословил правнука на пасторское служение. Это благословение стало главным ориентиром на пути будущего священника. Судьбоносными стали и внешние обстоятельства. Паломничество на Афон открыло нашему герою дух неосуждения мира и любви. Окончив школу в Германии, где он жил с 11 лет, наш герой сделал осознанный выбор вернуться в Россию, отказавшись от немецкого гражданства и жизни в благополучной Европе. Правилом жизни нашего героя стали слова апостола Павла «всегда радоваться и за все благодарить». Герой программы «Верую», настоятель храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, член Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, иерей Филипп Измайлов и наша первая глава «Служение».

0: Служение.
1: Добрый день, дорогой отец Филипп.
2: Здравствуйте.
1: Летопись вашей семьи – это интереснейшее повествование. В вашем роду было немало священнослужителей. Получается, благословение прадеда архимандрита Макария перед его уходом было предопределением вашего жизненного пути. Расскажите немного об этом.
2: Перед отъездом в Германию на постоянное место жительства мы приехали к архимандриту Макарию, моему прадедушке, за благословением. В то время семья не была воцерковлена настолько, чтобы регулярно посещать храм, регулярно молиться. Но мы помнили, какого мы рода. И иногда мама или папа приходили в храм поставить свечку, ну, как и многие в нашей стране. И когда пришли к прадедушке, он не стал нас отговаривать уезжать из страны, а благословил. И, в частности, меня крестом. Такой крест, который использует священник при исповеди, чеканный. Такой еще были распространены в то время. И Евангелие подписал, а также икону святителя и чудотворца Николая. И вот с таким вот благословением отправились мы в Германию.
1: Были моменты, когда вы особенно остро ощущали свою связь с прадедом после его ухода, может быть, в какой-то трудный период, или когда вы жили в Германии, вот эту особую связь?
2: Связь в моей жизни с моими родственниками и, в частности, ну, в большей степени, конечно, с прадедушкой ощущалась у меня всегда, потому что поддержка близких – это очень большое дело. Это такой фундамент, опора, когда у тебя есть те люди, которые о тебе помолятся, жить вообще легче.
1: Итак, вы уезжаете в Германию, вам 11 лет, учитесь там в школе и уезжаете из Новосибирска. То есть вы там родились, это ваш родной город, уезжаете в Германию, живете в благополучной Европе, и вот заканчиваете школу в Германии и принимаете решение вернуться в Россию и поступать в духовную семинарию. Вот за эти годы, я так понимаю, произошла та внутренняя духовная работа внутри вас.
2: Это было решение, конечно, не только мое, это было решение семьи, родителей, переехать обратно из Германии в Россию. Я за период жизни в Германии, ну, собственно, как и вся семья, воцерковились. Мы были прихожанами храма святых равноапостольных Константина и Елены при русском кладбище. Там, да, похоронены многие представители нашей вот эмиграции. И гуляешь по кладбищу, там графы, там бароны, князья.
1: Белые офицеры.
2: Белые офицеры, да, да. И читаешь надписи на надгробиях и молишься о них. Ну, для меня было это очень таким...
1: Связь с Россией это была у вас, да? Я так понимаю, что это вот вас и возвращало мысленно тогда уже обратно в нашу страну. Правильно я понимаю?
2: Да, для меня, конечно, переезд был таким потрясение, и пару месяцев я даже помню это такое болезненное состояние, перемены, но ничего.
1: Вы учились на русском, вы говорили в Германии на немецком уже языке, нужно было забывать русский язык в тот момент?
2: Ну, никто меня не заставлял забывать русский язык. Конечно, на бытовом уровне и с домашними я, несомненно, общался на русском языке, но поскольку я пошел в немецкую школу, то, конечно, была необходимость освоить язык как можно скорее. И для этого, конечно, предпринимались тут такие усилия со стороны родителей. Они меня, вот, например, отправили буквально через 3 месяца после нашего прибытия в Германию в Швейцарию, в гостевую семью.
1: Чтобы вы быстрее овладели немецким языком.
2: Да, гостевая семья, пожилые супруги, и там я целыми днями разговаривала на немецком.
1: А сейчас вы не забыли немецкий язык? Вот немножечко поговорите, вот мы хотим послушать ваше произношение. Как звучит немецкий язык? Ну, самое простое.
2: Ich habe die deutsche Sprache nicht vergessen, denn ich lebte seit 8 Jahren in Deutschland, in Berlin. Und dort sprach ich mit meinen Schulkameraden Deutsch und Russisch nur in der Familie.
1: Дорогие друзья, если только что кто-то включил нашу программу, у нас в гостях сегодня настоятель храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона иерей Филипп Измайлов. И мы говорим о его интереснейшей судьбе. Итак, вы возвращаетесь в Россию. И мама, и папа, и вы, уже повзрослевший молодой человек, переезжаете в Нижний Новгород и решаете поступить в духовную семинарию.
2: Да, желание созрело еще в Германии, поскольку, ну, воцерковившись, я стал читать духовную литературу. Начал, конечно же, с аскетической, ну, как и многие новоначальные. Там читал «Лествицу», там «Лавсаек», «Невидимую брань». Такие монашеские, аскетические труды, это откликалось моему сердцу, там зрело в душе желание принять монашество впоследствии и больше узнать о Боге, о вере, о Христе и, конечно же, учиться в семинарии. Я мог только мечтать об этом и очень боялся даже, что, наверное, это не про меня и не получится. Ну как же, я в России не учился, школу не заканчивал. И поэтому были
1: страхи,
2: такие сомнения.
1: Были страхи, опасения, сомнения. Да. И тем не менее, пути Господни приводят вас в Нижний. Вы поступаете в духовную семинарию. И по окончании духовной семинарии получаете приход в честь святителя чудотворца Николая Мирилекийского в поселке Дальнее Константиново. Да? Там начинается ваше служение?
2: Да, первый приход, куда меня назначают, это город Кулебаки. Это сейчас Выксунская епархия. Тоже храм святителя чудотворца Николая. Так вот, дедушкино благословение было со мной, и первый приход был в честь святителя чудотворца Николая.
1: Вот что интересно, ваша цитата. «Будучи диаконом, я не представлял всех особенностей и сложностей священнического служения. Они открылись мне лишь когда я был рукоположен». Что же вам открылось? В чем истинное служение, отец Филипп?
2: Ну, каждый священник знает, что Господь подает свою благодать для служения, и особенно это ощущается, когда тебя только рукоположили в священники, тогда ты чувствуешь, ну, ту разницу и понимаешь, что Господь действует и через тебя, и в слове, и в деле, в наставлении, и дает какую-то особую благодать для служения.
1: Паломничество на Афон вы совершили, будучи еще совсем молодым человеком. Вот поделитесь воспоминаниями и своими вот этими яркими впечатлениями.
2: Да, поездка на Святую гору Афон для меня была очень знаковой в моей жизни. Там я встретился с людьми с большой буквы. Действительно, это были такие колоссы духа. Есть такое высказывание: человек не может, ну, поистине стать верующим, не увидев свет Христов в глазах другого человека. Вот такое высказывание. А там вот я именно увидел таких людей, которые горели любовью ко Христу, и это выражалось в их, ну, поведении, даже вот во внешности. Они все, ну, действительно
1: просветленные,
2: да-да-да, ну, светились этой простотой, добротой, нестяжательностью, неосуждением.
1: В Евангелии Христос говорит: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Это можно как-то отнести к священнику?
2: Да, потому что служение, оно так и называется, служением ты служишь, и когда нужна твоя помощь, поддержка, конечно, хочется иногда отдохнуть, ты устал, тебе звонят, говорят, батюшка, там кто-то умирает, нужно напутствовать, поддержать. Ты думаешь, ну вот, надо ехать, завтра тяжелый день, там вставать на раннюю службу. Ну, собираешься, едешь, и так во многом нужно отсекать свою волю. И это, да, служение.
1: И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
0: Уныние.
1: Отец Филипп, сегодня вы настоятель двух храмов в честь преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона. И я полагаю, что это, наверное, очень тяжело разрываться между двумя приходами. Вот в чем вы находите утешение и радость?
2: Ну, несомненно, лучше всего и хорошо, чтобы у тебя был один приход, и ты на нем служил и полностью отдавал себя служению вот на одном месте. Но если есть такое благословение служить в двух местах, где-то в трех и более иметь послушаний, то Господь дает силы и там везде успевать. Но какая поддержка? Божественная литургия, священник каждый знает, что Господь дает свою поддержку в причении святых Христовых тайн, в служении.
1: Отец Филипп, вот в главе «Уныние», я думаю, будет уместно вспомнить и рассказать нашим радиослушателям про принцип вашего отца «за то», которого он придерживался всю свою жизнь и который спасал его от уныния и грусти. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, у моего папы всегда был и есть такой принцип «за то», как вы его назвали. Да, он никогда не унывал, а если что-то случалось, то воспринимал это с...
1: Так и
2: точки,
1: должно
2: да,
1: быть,
2: с точки да, зрения, что ну, так должно быть. Проспал на службу, что очень плохо, но зато выспался наконец-то. Ну, каждую ситуацию можно рассматривать с точки зрения и положительного, и отрицательного. Мы всегда получаем определенный опыт в жизни и учимся на своих ошибках. И если у нас что-то не получилось, ну, зато мы приобрели опыт, и в следующий раз так не поступим, а нужно просто понять и осознать, что я немощный и грешный, и не все могу, и прошу у Бога о помощи, Господи, помоги мне, поддержи меня на этом пути, подставь крепкое твое плечо, чтобы я мог идти дальше. И так с Божьей помощью мы продолжим путь, и Господь поддержит и поможет.
1: Отец Филипп, вот ваше правило жизни, слова апостола Павла, всегда радоваться и за все благодарить. Вы молодой такой человек, молодой батюшка, молодой священник. Когда вы пришли к этой истине?
2: Радоваться и за все благодарить – это принцип, который нам дал Господь, его сформулировал апостол Павел, и по нему жить легко, да, и правильно. И откуда он у меня? Ну, он в семье, и мои родные, близкие стараются по нему жить. Ну, и я благодарен Богу, что в такой семье вырос и его, наверное, впитал.
1: Отец Филипп, вот в современном мире много факторов, провоцирующих уныние, особенно, вот, наверное, сегодня. Это и информационный шум, сравнение себя с другими в соцсетях, ощущение, что ты не успеваешь, не соответствуешь. Вот можно ли противостоять этим вызовам? И что может стать противоядием от уныния сегодня?
2: Да, конечно, в соцсетях все показывают красивую картинку, как им хочется, чтобы их видели, и другие видят эту картинку, сравнивают с собой, начинают унывать, что они не соответствуют. И это такой замкнутый порочный круг, и люди начинают унывать. Человек, который верует во Христа, понимает, что сила его в немощи совершается, и что человек силен не своими какими-то талантами, которые он призван развивать, которые он призван умножать, но главная сила во Христе. И какие-то поражения в жизни, да, могут быть для него таким толчком вперед. Человек осознает: я не могу сам, только со Христом. А путь движения правильное, я такой пример часто привожу с лодкой. У лодки два весла. И одно весло – это наш труд и усердие, а другое весло – это Божия благодать и помощь. И если мы только одним веслом вращаем, только сами трудимся, стараемся, то мы знаем, что далеко не уплывешь одним веслом, да, будешь вращаться на одном месте. Но и с другой стороны, если мы только на Бога надеемся, сами на диване лежим и ждем, когда помощь придет, тоже вряд ли что-нибудь получится. Важно, как говорят сейчас, обоюдно, чтобы было.
1: Хороший пример, отец Филипп, спасибо вам за него. А вот что касается вашей личной жизни, какой период в жизни для вас был самым трудным, когда уныние постучалось в вашу дверь?
2: Ну, были периоды, когда мне требовалась поддержка Божия. Как правило, когда человеку плохо, тогда он больше о Боге вспоминает. Когда я переехал из Германии в Россию, поступил в Нижегородскую духовную семинарию, конечно, это тоже было для меня потрясение. Я и по-русски говорил не очень тогда. Могу рассказать еще историю из жизни, где Божья помощь и поддержка мною ощущалась очень остро, искренне, от всей души. И Господь подает нам такие случаи в жизни, чтобы укрепить нас в вере и дать нам такую опору в будущем, чтобы знать, куда обращаться, где искать помощи и поддержки. Дело было во время учебы в семинарии. Я работал дворником, подметал территорию. Ну, важно было зарабатывать на шоколадке для невесты. Получил зарплату, возвращался обратно. И по улице мне навстречу шла группа бандитской внешности, 3 человека. Приближаясь ко мне, они рассредоточились. Я понял, что сейчас предстоит обороняться, уворачиваться. И горячо взмолился: «Господи, спаси, помилуй, сохрани, огради меня от этих бандитов». Громко закричал, побежал. Удалось повалить одного, другого там отмахнулся, упал, встал и бегом. В общем-то, удалось мне избежать вот и потери денег, и мало ли там, что они еще задумали. Ну, тут явно почувствовал, что Господь меня сохранил, потому что было 3, видно, таких опытных бандитов. Вот такая история действительно укрепила меня. И после этого вечером, а у меня была такая привычка, ну и сейчас реже, но все же, я в дневнике своем сделал пространную запись о промысле Божьем в жизни человека.
1: Спасибо за эту историю. Дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Веру» клирик Нижегородской епархии Филипп Измайлов, и мы переходим к главе «Терпение».
0: Терпение.
1: Отец Филипп, Елизавета Федоровна, Юрий Всеволодович и святитель Симон жили в разные времена, но их объединяла и вера, и терпение. Как вы думаете, чему особенно важно учиться у этих героев сегодня, у этих святых?
2: Елизавета Федоровна – это тот человек, на которого мы равняемся. Это удивительная святая с очень такой большой, глубокой личностью, которая посвятила себя служению. после смерти мужа, особенно она вся дала себя служению близким, основала Марфо-Маринскую обитель, приют для детей в период и русско-японской, и Первой мировой войн. Она основывала госпитали, где сама ухаживала за больными. Ее называли как Великая Матушка, ее ждали как солнышко, потому что одно слово ее уже, а люди чувствовали вот эту внутреннюю силу человека, ободряла, укрепляла людей. Я сам удивляюсь, думаешь, вот ты не выспался, там а у тебя сил нет, глаза закрываются, какой-то энергии что-то говорить мало, а человек долгие годы жил так, что спал там по 3, там, максимум 4 часа, а то и меньше. И в таком постоянном режиме хватало силы, откуда бралось все, а Господь подавал. Нет, ниоткуда больше.
1: Елизавета Федоровна говорила: надо уметь терпеть, чтобы научиться любить. А вот как вы думаете, вот почему терпение такая трудно научаемая добродетель? Вот всем нам ведь не хватает терпения, но не хватает. И тем не менее, есть люди, вот, которым, может быть, Господом оно свыше дано. Вот просто человек терпелив.
2: Время сейчас непростое, период и время потребления, когда люди хотят получить все сразу и быстро, и терпеть не могут, скорее заказал, и завтра получил уже.
1: Все экспресс, все быстро, экспресс, и доставка, и мессенджеры, все работает молниеносно.
2: Да.
1: Поэтому мы нетерпеливы становимся, мы не можем ждать, нам нужно все и сразу.
2: Конечно. Ну, а терпение – это такая добродетель, которая Господь терпел и нам велел. Человек, который терпит и который постоянен в молитве, в просьбе своей к Богу, в своей духовной жизни. Это как раз такое качество, о котором говорил Серафим Саровский, что отличительная черта святости – постоянство. Вот постоянство как раз очень связано с терпением. И в настоящий век человеку тяжело быть постоянным, хочется чего-то нового, устал от настоящего, хочется сменить обстановку, новых впечатлений, такого настроя, чтобы регулярно молиться, регулярно Бога благодарить, читать Священное Писание, быть постоянным в добром общении с близкими.
1: Это сложно,
2: но сложно, но это тоже дар Божий. Если у нас чего-то нет, просите, и дастся вам. Господи, немощен и грешен, прости, помоги, поддержи, не хватает у меня терпения, никакой собранности у меня нет, рассеянный, невнимателен, где-то ленив. Господи, ты видишь мою немощь, поддержи и помоги, мне, даруй терпение и научи.
1: Отец Филипп, а в вашей жизни есть история, когда за смирение и терпение вы получили награду?
2: Самая большая у меня награда в жизни, наверное, это моя жена, супруга, матушка. Я молился и просил Господа: Господи, в целом у меня настроение такое монашеское, настрой был такой серьезный, но я говорил, что начитался в свое время аскетической литературы. Но в целом, Господи, полагаюсь на Тебя, на Твою волю, и если будет на то воля Твоя, то пошли мне спутницу жизни, которая разделит со мной жизненный путь, с которой я буду счастлив. Ну и Господь услышал молитву и даровал мне добрую спутницу жизни, с которой я счастлив и Богу благодарен.
1: Слава Богу! Об этой истории мы будем говорить чуть позже в главе «Любовь», а наша следующая глава прежде «Милосердие».
0: Милосердие.
1: Отец Филипп, в главе «Милосердие» мы не можем не поговорить о Елизавете Федоровне. Имя Елизаветы Федоровны стало синонимом милосердия. Вот как вы думаете, милосердие, доброта, такая, какая была у Елизаветы Федоровны, это передается и воспитывается с молоком матери?
2: Ну, мы знаем из жития святой Елизаветы Федоровны, что действительно мама ее в детстве брала в больницы, в приюты для детей, сирот, там, где она видела нужду, как бы и испытывала сочувствие к людям. И поэтому с детства была научена этому милосердию и знала людское горе, мимо которого уже впоследствии тоже не могла пройти мимо. А мы знаем такое очень красивое высказывание: кто жалеет людей, тот у райских дверей. Да. И, наверное, вот оно как раз очень такое подходит и к святой преподобно-мученице, с которой мы, конечно, стараемся брать пример. Я прихожанам всегда говорю, что вот это образ, которому мы должны соответствовать. Если мы прихожане храма святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, то мы не имеем права быть грубыми, фамильярно обращаться друг к другу, как-то задеть, ранить. Мы должны беречь личность друг друга и подражать святой преподобно-мученице.
1: Вот еще до трагедии в ее жизни, когда убили ее мужа, великого князя Сергея Александровича, она активно уже участвовала в благотворительности, возглавляла дамский комитет Красного Креста, поддерживала приюты, больницы, училища. В 1892 году основала Елизаветинское благотворительное общество, которое помогало беднейшим матерям и их детям. Причем у Елизаветы Федоровны своих детей ведь не было. У нее были приемные мальчик и девочка, но своих кровных детей у нее не было. Также вот она простила убийцу своего мужа. Вот разум простого человека обычного, вот у меня отказывается это понимать. Вот как это вот объяснить? Вот твоего любимого, благоверного разорвали на куски, и ты идешь к государю-императору и говоришь: прошу простить убийцу.
2: Тут она, как видимо, подражала самому Господу, который на кресте восклицал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И здесь она надеялась на раскаяние этого человека. Она же, мы знаем, пришла к нему в темницу и провела несколько часов, беседуя с ним, чтобы сподвигнуть его к покаянию, заботясь о его бессмертной, вечной душе, которая для Господа дороже, чем моря и океаны и все галактики вокруг. И она не с презрением отнеслась: вот этот негодяй и убийца, а она с заботой о его бессмертной душе. Это неимоверный, необычайный подвиг ее души вот по отношению вот к убийце ее мужа.
1: Елизавета Федоровна видела образ Божий даже в самых падших людях. Это ее работа на Хитровке. Вот что значит эта вера в человека сегодня, в эпоху цинизма и разочарования в человеке?
2: Да, это, конечно, подвиг. У святых отцов есть такое высказывание, что большее чудо – это не воскрешение мертвых, а покаяние грешника. И легче воскресить человека, и Господь воскрешал мертвых, а вот сподвигнуть к покаянию он пытался, но это уже дело, которое должен совершить сам человек. Это тот камень, который Господь не может поднять. Это та свободная воля, которая человеку дана. И человек осознает, кается. Это движение души, которое кроме человека никто не сделает.
1: А что мешает? Вот гордыня человеку мешает приблизиться к покаянию, сказать: прости, не прав.
2: Да, конечно, наши страсти, они как каменная стена между нами и Богом возводятся. Ну и, конечно, правильно, гордыня, дьявольская твердыня, она сколько проблем нам доставляет, нашим семьям, и человек не может смириться, чувствует себя оскорбленным, обиженным, что он больше трудится, чем другие, и готов пойти там на конфликт, на разрыв, жалея себя. И тут какое решение? Конечно же, работать над собой, измени себя, и мир вокруг поменяется. Батюшка Серафим об этом, мы знаем, наш любимый, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сын учится, 9 класс, поступать. Я переживаю, наверное, больше, чем он. И понимаю, что человек не очень старается, и вот выйти на конфликт, начать ее ругать, ты такой-сякой совсем не понимаешь, не думаешь о будущем, да кем ты там дворником будешь работать, ну, можно так сказать, а можно, ну, начать действительно молиться и сказать: «Господи, научи меня, вразуми меня, как я могу сам измениться по отношению к, ну, к сыну, чтобы иметь возможность с ним доброго диалога». И просишь, молишься, и сам меняешься в процессе молитвы. И сын тоже меняется, чувствуя перемену в тебе. И складывается уже доброе, доверительное общение, конструктивное, когда он видит сам тоже переживание твое о нем, и ситуация меняется.
1: А в мире, вот, где помощь часто формализуются фонды, некоммерческие организации, государственные программы, остается ли место для личного, лицом к лицу милосердия, того, что было сутью служения и доброй любви у Елизаветы Федоровны? Вот ваши глаза что видят, ваше сердце что чувствует?
2: Милосердие сегодня носит... Да, конечно, где-то во многом есть и формальный характер, который носит милосердие сегодня. И для избирательной кампании совершаются
1: добрые дела,
2: да, милосердие на показ. Но где-то мы Бога и благодарим и за такое милосердие, если помогают храму. Слава Богу. Елизавета Федоровна бескорыстно совершала милосердие, не думая, что ее оценят высоко при этом. Она этого не искала и даже наоборот, скорее скрывала свою добродетель. Сегодня вот в нашей Нижегородской епархии много направлений, где милосердие можно проявить также, но только от всей души, конечно. И такие направления у нас есть. Владыка наш, дорогой митрополит Георгий, благословил такую акцию, как «Десница помощи». Да, люди пожилые, одинокие, малоимущие получают ежемесячно продуктовый набор на сумму там 4,5 тысячи рублей. И кто же им это приобретает? Есть добрые люди, которые прикреплены за каждым таким человеком, и они это ежемесячно такую помощь осуществляют. У нас есть еще замечательный такой центр семейный, не могу не рассказать о нем, центр «Быть мамой». Там проживают женщины с детьми. Это уникальный такой проект. Не дети отдельно, мамы отдельно, а мамы с детьми. Женщины попали в трудную жизненную ситуацию, финансовые сложности, трудности, или столкнулись с бытовым насилием. Здесь они находят такой кров, приют, поддержку, тепло.
1: Это не в зеленом городе?
2: Это в зеленом городе, да. По адресу Зеленый город 1А. Там у нас
1: рядом с храмом стоит
2: рядом
1: это храм здание.
2: Рядом с храмом святой Александры Федоровны, как раз сестры Елизаветы Федоровны. Да, и помощь там всегда нужна. Можно и продукты привезти, и средства там, личной гигиены, и деньгами помочь, там необходимые на зарплаты, на коммунальные платежи, ремонт там, сарая, построек и так далее, и так далее.
1: Сегодня мы беседуем в программе «Веру» с настоятелем храма в честь преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, и настоятелем храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона Иереем Филиппом Измайловым. И наступает время поговорить о любви.
0: Любовь.
1: Отец Филипп, вот многие семинаристы находят себе супруг в стенах Нижегородского православного женского духовного училища. И ваша история матушки Анны не исключение. Вы уже начали рассказывать, как вы молились и как вы встретили свою вторую половину, свою спутницу. И слава Богу за все. И у вас уже двое детей, правильно?
2: Четверо детей.
1: Уже четверо? Как быстро летит время. Вы многодетный отец. В общем, идете в повестке со страной, в повестке с нашей русской православной церковью, что счастливая семья – это там, где много детей.
2: Один было бы тяжело, что бы мы с ним делали. Двое – хорошо, то есть у моей сестры я и сестра, а четверо уже интересно. И совсем не соскучишься, и унывать-то некогда.
1: У вас младшему сколько?
2: 5 лет.
1: А старшему?
2: 16.
1: Вот кто сейчас заканчивает школу, да?
2: Да, ну, 9 класс.
1: 9 класс?
2: Закончил, выпустился.
1: То есть пойдет учиться в среднее профессиональное, да?
2: Да.
1: Училище. Отец Филипп, как вы думаете, вот почему одним так сразу везет в любви, а кто-то всю жизнь ее ждет и, может, даже не дождется? Вот почему так происходит? Плохо молились, плохо просили, или в чем причина?
2: Господь нам дает чашу любви, и важно ее сохранить, не расплескать и подарить тому человеку, который будет твоим спутником на всю жизнь. И поэтому какие-то пробные связи, сойдемся, не сойдемся, и беспорядочные какие-то отношения, они как раз расплескивают этот сосуд любви, и потом порой не хватает нам для близкого человека, с которым мы жили счастливо и долго. Поэтому не зря сказано, что береги честь с молоду, храни этот драгоценный сосуд любви. Почему старались всегда выдать замуж, ну и где-то и пораньше, да, и очень ответственно к этому относились, к чистоте брака, потому что это залог счастья молодых людей. Важно им об этом говорить, доносить. И это как раз вот тоже одна из тем с подростками, старшими школьниками, о чем они не знают и где ищут приключений, а где нужно, наоборот, быть осторожными.
1: Вот в Евангелии Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот что, на ваш взгляд, сегодня мешает христианам являть эту узнаваемую любовь, и что может помочь в жизни?
2: Господь дает добрый пример святых, которые эту любовь стяжали, и мы вдохновляемся их примером из жизни. И если это обоюдно, если супруги единое имеют и мировоззрение, то и детей воспитывают тоже в правильном русле, вот, и стараются уделять им время, не уделять в первую очередь себе и во всей полноте, а дети сами вырастут, и поиграть с ними в волейбол, тарелку покидать, поиграть в настольные игры. Вот от уныния вот вам секрет открою. Мы иногда дома танцуем и поем песни. Вот.
1: Как здорово.
2: Да, у меня...
1: Вы включаете магнитофон или под телевизор танцуете, или как это происходит?
2: Включаем музыку немножко и танцуем. Дети посещают разные секции танцевальные, и поэтому им это совсем не сложно. Ну, а я вместе с детьми провожу время.
1: Сколько мальчиков, сколько девочек?
2: У нас все пропорционально чередуется. Мальчик-девочка, мальчик-девочка.
1: Как гармонично. Отец Филипп, тогда вот почему вы слышали такую фразу «бей своих, чтобы чужие боялись»? Вот почему иногда именно любящие люди бывают так строги и резки? Это ведь тоже, как говорят, проявление любви? Или наоборот, это уже не любовь?
2: Ну, тут должна быть мера, золотая середина, нельзя и палку перегнуть, и тут важна мудрость, чтобы не ранить, чтобы ребенок не почувствовал, что его не любят и чрезмерно строги с ним. Тут таких готовых рецептов единых нет, потому что дети все разные. Одни с одними можно где-то более строго, и они это лучше понимают, а другие это воспринимают как большую обиду, с ними нужно иначе. И тут важна вот эта гибкость такая родительская с поддержкой Божией. Господи, даруй мне разума и мудрости, помоги мне именно правильно себя вести в воспитании моих детей. Ну, конечно, все должно исходить из состояния любви. И если мы ругаем, то понятно, что мы ругаем, потому что любим, потому что переживаем за них, хотим, чтобы выросли добрыми. Ну, они часто это как раз и понимают, и ценят, хоть и внешне обижаются.
1: Любовь – это награда?
2: Любовь – это награда, как и молитва – это награда, и покаяние – это награда, и терпение, и всякая добродетель – это такой Божий дар. И то, что мы должны где-то выпрашивать. Конечно, есть люди, у кого природное смирение, природное терпение. Ну, то есть человек таким родился, и у него это легко ему дается. Ну и, соответственно, спросится с него. То есть больше получит награду тот, кто родился гневным и вспыльчивым, но кто преодолел и спросил у Бога как раз противоположную гневу добродетель смирение.
1: Отец Филипп, заканчивается наша беседа, программа «Веруй». Что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям?
2: Пожелать хотел бы проводить больше времени с близкими, с семьей, читать побольше книг, потому что очень помогает от уныния и дает нам примеры преодоления людей сложных жизненных ситуаций. И сравниваешь своей жизнью, и кажется, что твои проблемы не такие уж и сложные и нерешаемые. Есть ряд книг, которые очень нас вдохновляют. И я не представляю жизни без чтения, потому что нужно как-то восстанавливать силы. И чтение для меня – это большой такой источник вдохновления и возобновления ресурса.
1: Может быть, посоветуете тогда одну самую такую сердечную книгу, которая будет вот этим глотком свежего воздуха?
2: Ну, давайте несколько назову. Вот из того, что я прочитал недавно, «Гюго. Отверженные». Там человек выбирает постоянно, и причем выбирает между добром и добром, хорошим и еще лучше, и всегда не в пользу себя. И думаешь, поступил ли бы я так же? И признаешься себе, что ах, вряд ли. И смиряешься, думаешь, Господи, прости меня грешного. Другая книга мне тоже очень отозвалась. «Лавр» Евгения Водолазкина. Про путь человека к Богу. Там такой сборный образ многих святых, и очень интересно отображается мысль о времени, его восприятия и трансформации его в вечность, в приближении к Богу. Тоже отозвалась очень моему сердцу. И вот прошлый отпуск прочитал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Тоже жизнеутверждающая книга про концлагеря, какие трудности люди переживали, и если у них не было цели, не было направления, куда двигаться, они неизбежно погибали. А если у них была цель завершить написание диссертации, вырастить сына, там, найти родных, то они шли и выживали в каких-то нечеловеческих условиях.
1: Благодарю вас, отец Филипп, и за добрые советы, и за добрые слова, и размышления. Сегодня в программе «Веруем» мы беседовали с настоятелем храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона и иереем Филиппом Измайловым. В беседе с Филиппом Измайловым мы прикоснулись к самым важным измерениям христианской жизни – служению, милосердию, терпению, любви и даже к темной стороне души, которую именуют унынием. Мы говорили о служении как о свободном выборе и послушании. Отец Филипп напомнил нам, истинное служение рождается не из обязанности, а из благодарности Богу. Это не бремя, а радость – нести свет другим, даже когда путь труден. Касаясь темы милосердия, мы вспомнили, что это не просто жалость, подаяние. По словам отца Филиппа, милосердие – это мужество видеть страдания и не отворачиваться, это готовность разделить чужую боль. Оно требует не только рук, готовых трудиться, но и сердца, открытого для сострадания. Особо проникновенно звучали отца Филиппа о любви. Это ежедневный труд – прощать, терпеть, верить в человека даже тогда, когда он сам в себя не верит. Мы увидели, как эта деятельная любовь становится мостом между человеком и Богом. Нить, которая связала все темы нашей беседы – это вера, преображающая жизнь. Отец Филипп убежден, если в основе наших дел лежит любовь к Богу, то и служение становится радостью, милосердие – силой, а уныние отступает перед светом надежды. Благодарим отца Филиппа за эту глубокую и сердечную беседу. Дорогие друзья, слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14:18. Милости Божией и до встречи.
3: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
3: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104,2 FM.

3 апреля 1869 года самый большой зал Копенгагена «Казино» был переполнен. Знаменитый пианист Скандинавии Эдмунд Нойперт приехал, чтобы сыграть концерт своего друга Эдварда Грига. За дирижерским пультом должен был стоять главный дирижер Королевского театра, и сама королева Луиза собиралась на премьеру. На концерте ждал новый сюрприз. В ложе для именитых гостей, рядом с самыми прославленными музыкантами Норвегии и Дании, сидел всемирно известный русский пианист Антон Рубинштейн. Музыкант, всюду возивший с собой для выступлений собственный рояль, великодушно предложил этот прекрасный концертный инструмент своему коллеге Нойперту. Исполнение началось. При первых же мощных и выразительных аккордах Рубинштейн весь превратился в слух, а публика то и дело нарушала правила приличия. Аплодисменты раздавались не только после каждой части концерта, но и после особенно выразительных мелодий или пассажей. Даже Рубинштейн и тот не выдержал и зааплодировал, не дожидаясь конца первой части. Так, благодаря случаю, русский музыкант познакомился с музыкой молодого норвежца. Вскоре в репертуаре Нойперта появился фортепианный концерт Рубинштейна. А в музыкальных кругах России заговорили о многообещающем таланте Эдварда Грига.

0: Малая Родина.
1: Одно из самых первых русских поселений в Среднем Поветлужье – Варнавино. Его история берет начало в 1417 году, когда на Красной горе, что на берегу Ветлуги, поселился преподобный Варнава, бывший священник из Великого Устюга. Среди природы, суровой к человеку и требовавшей от него огромного труда, прожил он 28 лет, являя собой образец святого совершенного отшельника. Жизнь он вел самую строгую, молясь и поучая приходящих к нему тружеников. Скончался преподобный в глубокой старости 24 июня 1445 года. В этот день Варнава Ветлужский поминается православной церковью. По кончине святого подвижника приходили на место его подвигов на жительство монахи и к ним земледельцы. На Красной горе построили иноки две церкви. Одну над могилой преподобного во имя святителя Николая Чудотворца, другую в честь Пресвятой Троицы. Так было положено начало Троицко-Варнавинскому мужскому монастырю. При гробе преподобного стали совершаться чудеса, и в 1639 году Варнава Ветлужский был канонизирован и вошел в число русских святых, официально чтимых церковью. В 1764 году монастырский период в истории Варнавинской земли закончился. Оказавшись в числе маломощных монастырей страны, указом Екатерины II он был закрыт, а прилегающая к нему Слобода стала селом Варнавино-Пустынь. В 1778 году монастырская Слобода была преобразована в город Варнавин, уездный город Костромской губернии. На тот момент в городе числилось 11 дворов и 50 жителей. В середине XIX века Варнавин насчитывает уже более 700 жителей, большинство из которых занималось хлебопашеством. Лишь немногие промышляли постройкой судов и изготовлением изделий из древесины. В городе была хорошо развита торговля, еженедельно по средам устраивались базары. Ежегодно проводились три ярмарки – Рождественская, Троицкая и Михайловская, на которые привозили товары на десятки тысяч рублей. Активное развитие Варнавинского уезда началось после отмены крепостного права. Появились сравнительно крупные производства – древесно-картонная фабрика, стекловаренный и лесопильный заводы. Уездным земством строили школы, больницы. В 1914-м население Варнавина увеличилось до 1500 человек. В 1922 году Варнавинский уезд был передан в Нижегородскую губернию. За это время он трижды ликвидировался, входил в состав Краснобаковского района. В последний раз район был восстановлен в 1965-м. Старейшему предприятию Варнавинского района, стеклозаводу «Красный луч», более 100 лет. Когда-то его продукция обеспечивала потребности всех близлежащих районов. Варнавине получил развитие один из наиболее ценных и редких в России видов декоративного искусства – косторезный промысел. Начинался он с цеха, который в 60-е годы 20 века основал мастер-косторез из Архангельской области Черникович. Варнавинский косторез – одна из визитных карточек района. Ее продукция – великолепные резные шкатулки, письменные приборы – пользуются огромной популярностью не только у нас в стране, но и за рубежом. Многочисленные легенды и предания привлекали к Ветлуге многих писателей и поэтов. Именно на Варнавинской земле услышал Николай Рубцов красивую легенду и создал свою лесную сказку «Разбойник Ляля». «Мне о том рассказывали сосны по лесам в окрестностях Ветлуги, где гулял когда-то Ляля грозный, сея страх по всей лесной округе. Был проворен Ляля долговязый, пыль столбом взметая над слободкой. Сам, бывало, злой одноглазый гнал коня, поигрывая плеткой». Давно в старину в ветлужских лесах гулял со своей шайкой разбойник Ляля. Он был храбр, красив, умел держать в руках шайку разбойников, все подчинялись ему беспрекословно. Разбойники грабили богатых купцов, помещиков, а бедных людей не трогали. В Чинебечихе был монастырь, в котором было много золота. Ляля, который со своей шайкой жил в горах у самой реки Ветлуги, недалеко от Варнавина, проложил от реки до монастыря прямую дорогу и, собрав свою шайку, напал на монастырь и взял его. Разбойники сбросили колокол с церкви, а монастырь разграбили. Золото Ляля положил в бочку, опустил в озеро, привязав ее цепями к пню. Многие искали этот клад, но никак не могли найти. Некоторые смельчаки потом несколько раз приходили на это место, но напрасно. Монастырь в настоящее время не сохранился. А старики помнят часовню, которая стояла на развалинах монастыря. С той далекой поры место над Ветлугой называют Лялиными горами. Варнавина и сегодня сохранил архитектурный облик бывшего уездного купеческого города, в котором мирно уживаются старина и современность. Согласно плану застройки города, утвержденному еще Екатериной II, здесь находится центральная площадь, от которой радикальными лучами отходят городские улицы. Тут же расположен и ландшафтный парк, который является частью бывшего Троица-Варнавинского архитектурно-паркового ансамбля. В 30-е годы прошлого века все его постройки были разрушены. Сейчас восстановлена часовенка над Святым Родником у подножья Красной горы, а на месте скита Варнавы Ветлужского установлен памятный крест. Неповторимый облик придают Варнавинскому району живописные берега реки Ветлуги, левого притока Волги. Ветлуга – одна из самых красивых рек Нижегородской области. Ежегодно на территории Варнавинского района проводится региональный фестиваль «Ветлужские рассветы». В районе нет крупных промышленных предприятий, и, например, в 2005 году Варнавинский район признан самым экологически чистым районом области. Нам есть чем гордиться.

Римский-Корсаков создал Шахерезаду под впечатлением арабских сказок «Тысяча одной ночи». В середине зимы 87-88 годов среди работ над князем Игорем и прочим у меня возникла мысль об оркестровой пьесе на сюжет некоторых эпизодов из «Шахерезады», читаем в воспоминаниях Римского-Корсакова. Лето 1888 года композитор с семьей проводил в имении своего знакомого в Лужском уезде Петербургской губернии. Оттуда он писал Глазунову: «Я задумал выполнить во что бы то ни стало затеянную давно оркестровую сюиту на «Тысяча и одну ночь». Припомнил все, что у меня было, и заставил себя заняться. Сначала шло туго, но потом пошло довольно скоро, и во всяком случае, хотя бы и призрачно, но наполнило мою скудную музыкальную жизнь».

Римский-Корсаков предпослал этому произведению краткую программу. Султан Шахриар, убежденный в коварности и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи. Но султанша Шахерезада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение «Тысячи и одной ночи». Так что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и, наконец, совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шахерезада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ. Восточная тема всегда была любима русскими композиторами, начиная с Глинки. В Шахерезаде тема Востока получила совершенное воплощение. В сюите 4 части, много самостоятельных эпизодов, героев, музыкальных тем, но сюита объединена единым художественным замыслом, который подчинен образу главного рассказчика Шахерезады. Римский-Корсаков не хотел, чтобы его сочинение воспринималось лишь как музыкальная иллюстрация каждого из сюжетов. Для него было важно, чтобы слушатель сам ощутил красочность восточного повествования, прочувствовал неповторимость сказочных образов и восточных чудес. «Я хотел лишь немного направить фантазию слушателя на ту дорогу, по которой шла моя собственная фантазия», – писал он. «Мне хотелось, чтобы слушатель вынес бы впечатление, что это, несомненно, восточное повествование о каких-то многочисленных и разнообразных сказочных чудесах». Весь этот колорит создан с помощью цитирования восточных мелодий, имитации звучания восточных инструментов, создания тем в духе Востока.

своей Шахерезаде Римский-Корсаков следовал глинкинским традициям. Он предпочитал прозрачность фактуры, чистые тембры, часто использовал солирующие инструменты. В блестящей партитуре Шахерезаде гармонично сочетаются изысканность и яркость многочисленных сольных эпизодов, раскрывающих тембровые и технические возможности инструментов, с мощью и полнотой звучания тутти. Новаторство оркестрового стиля Римского-Корсакова, находки его тембровой звукозаписи оказали большое влияние на симфоническое творчество Лядова, Глазунова, Дебюсси, Равеля, Стравинского, многих других композиторов. Первое исполнение Шахерезады, симфонической сюиты Римского-Корсакова, состоялось в Петербурге 22 октября 1888 года в одном из русских симфонических концертов, организованном музыкальным издателем и меценатом Митрофаном Беляевым. С тех пор это произведение приобрело большую популярность у слушателей. В 1910 году Сергей Дягилев составлял программу для первых парижских сезонов русского балета. Он выбрал именно это произведение Римского-Корсакова наряду с половецкими плясками «Бородина» и «Хованщиной» Мусоргского. В том же году Михаил Фокин поставил балет «Шахерезада» с Вацлавом Нижинским и Идой Рубинштейн в главных ролях. Автор удивительных костюмов и декораций – Лев Бакст. Интересно, что в 1911 году Валентин Серов, увидев Шахерезаду в программе второго русского балетного сезона Дягилева в Париже, был так восхищен красочной необычностью музыки и действа, что создал для балета огромный 12×12 метров занавес. Шахерезада составила славу русских сезонов еще в начале 20 века, а уже в 1994 году на сцене Мариинского театра жемчужина мировой хореографии балет «Шахерезада» в постановке Фокина был восстановлен Андрисом Лиепой. Это блестящий спектакль, передающий знойный колорит восточных сказок. Экзотические танцы, незабываемые декорации и костюмы и сегодня вызывают восхищение публики. И в начале 21 века балет «Шахерезада» можно увидеть на сценах ведущих театров России и зарубежья. И звучит музыка Римского-Корсакова.

В эфире радио «Образ», выпуск новостей, в студии Олег Демин. Главные темы нашего выпуска. Патриарх Кирилл наградил Николая Бурляева орденом Даниила Московского. В Нижегородской области развивается проект поддержки детей-сирот, и оборонно-промышленный комплекс пополнился новыми кадрами. Подробности далее. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с председателем Общероссийской общественной государственной организации «Фонд защиты детей» Марией Львовой-Беловой. Там говорилось о развитии системы профилактики социального сиротства и реализации концепции «Единая модель помощи детям», а также о внедрении новых практик поддержки семей с детьми. Национальный проект «Семья» – это мероприятие для всестороннего развития семей, расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, качественная и доступная медицинская помощь. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента Владимира Путина. Нижегородский кадровый центр «Работа России» подвел промежуточные итоги программы «Мобильность 2.0» за первую половину этого года. Эта программа – часть нацпроекта «Кадры». Она помогает обеспечить кадрами организации оборонно-промышленного комплекса и приоритетные отрасли экономики. За полгода к программе присоединились больше десятка нижегородских работодателей. На предприятии региона было привлечено 95 новых сотрудников, что показывает хорошую динамику и результат. Программа предусматривает компенсацию части затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в оборонную сферу. Устойчивая положительная динамика сохраняется с самого начала реализации этой программы. Больше 20 тысяч нижегородских родителей уже получили новую семейную выплату Социального фонда России. Мера господдержки предусматривает возврат части налога на доходы физлиц, заплаченного родителями двух и более детей. Прием заявлений стартовал 1 июня, и за неполные два месяца нижегородцам перечислили выплаты на 541 миллион рублей. В ближайшее время еще 19 тысяч родителей получат возврат налога. Ежегодная семейная выплата дополняет комплекс мер поддержки семей с детьми в рамках программы «Основа. Нижегородский проект жизни». Семьи также получают помощь по демографическому меню Минтруда России. Патриарх Кирилл вручил народному артисту России Николаю Бурляеву орден Даниила Московского первой степени в связи с его 80-летним юбилеем. Свой день рождения артист отмечает 3 августа. Патриарх Кирилл подчеркнул, что особой признательности заслуживают труды Николая Бурляева на посту президента Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь», а также его активное участие в мероприятиях Патриаршего совета по культуре. Представитель церкви пожелал юбиляру крепости, силы, долголетия, помощи Божией и успеха во всех добрых делах и начинаниях. И в минувшую субботу от Храма Христа Спасителя в Москве на Сахалин стартовал всероссийский автопробег. Он называется «Россия под покровом». Автопробег организован в поддержку православных традиций предпринимательства и возрождения русского меценатства. Участники преодолеют путь в 11 тысяч километров. Перед стартом был отслужен молебен. Больше 200 верующих смогли приложиться к чудотворной иконе Божией Матери Троеручница и иконе святых покровителей предпринимателей. Во всех крупных городах по пути следования автопробега верующие также смогут приложиться к святыням. Ну а по итогам экспедиции планируется выпуск полноформатного документального фильма. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Мужская крестьянская одежда.
3: Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский кафтан. По виду, покрою и ткани он сильно отличался от европейского, нарядного, расшитого, из бархата или плотного шелка. Целая галерея русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках, например, в записках охотника Тургенева. Короткий кафтан назывался полукафтаном или полукафтаньем. Украинский полукафтан именовался свиткой. Эту одежду мы часто встречаем у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала – нанки, грубой хлопчатобумажной ткани или холстинки – льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, кушаком, длинным куском ткани обычно другого цвета. Застегивался кафтан крючками на левую сторону. Все мы помним с детства знаменитый Тришкин кафтан из басни Крылова. Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Разновидностью кафтана была поддевка. Именно в поддевке одеты купец и его сын, персонажи комедии «Лес» Островского, который был блестящим знатоком русского быта. Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы – и ради своеобразной близости к народу некоторые дворяне, например, Константин Левин из «Анны Карениной». Любопытно, что, подчиняясь моде, в том же романе маленькому Сереже сшили сборчатую поддевку, как некий русский национальный костюмчик. Сибиркой назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы, и, как свидетельствует Достоевский в записках из «Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты. И уж совсем забытое слово «азям» – это тоже разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом. Верхней одеждой крестьян не только мужчин, но и женщин служил армяк. Это тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи, толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский касьян с красивой мечи. Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова «Влас» начинается так.
1: В армяке с открытым воротом, с обнаженной головой, медленно проходит городом дядя Влас, старик седой.
3: А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся у парадного подъезда.
1: Загорелые лица и руки, армячишка худой на плечах, покотомки на спинах согнутых, крест на шее и кровь на ногах.
3: Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, накрыл муму своим тяжелым армяком. Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Льва Толстого «Поликушка» едет за деньгами в город в армяке и шубе. Гораздо примитивнее армяка был зипун, который шили из грубого, обычно домотканного сукна, без воротника, с роскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы:
1: «Балахон какой-то, ни кола, ни двора, зипун весь прожиток».
3: Читаем мы в стихотворении Кольцова про бедного мужика. Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим и от стужи, и от непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова «Капитанский мундир», похваляясь былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает:
1: «Пущай лучше помру, чем зипуны шить».
3: В последнем номере своего дневника писателя Достоевский призывал:
1: «Дослушаем серых зипунов, что-то они скажут, имея в виду бедный трудовой народ».
3: Разновидностью кафтана была чуйка – длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах, трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза:
1: «Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином в чуйку и высокие сапоги».
3: Домотканный кафтан из грубого некрашенного сукна назывался сермягой. В рассказе Чехова «Свирель» изображен старик-пастух в сермяге. Отсюда и эпитет «сермяжный», относящийся к отсталой и бедной старой России. Сермяжная Русь.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

О, мой дом, моя земля, мой кораблик, белоснежная ладья, легкий ялик.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим об истории появления стихотворения Марины Цветаевой «Пражский рыцарь». Моя личная встреча с этим удивительным памятником, скульптурой, знаковым местом Праги произошла этим летом. Мы шли с сыном по острову Кампок, Карлову мосту, и вот что-то такое фоново у меня вдруг зацепилось взглядом. Я не могла понять, что. Мы с ним прошли по мосту, по этим всем площадям замечательным. И вот это что-то меня бесконечно тревожило, пока я вдруг не поняла, что это был он, вот тот самый рыцарь, о котором я читала у Марины Цветаевой. «Бледный лицей страшно отплеском века, рыцарь-рыцарь, стерегущий реку. О, найду ли в ней мир от гупи рук, караульный на посту разлук? Клятвы, кольца, да, но камнем в реку нас-то сколько за 4 века? В воду пропуск вольный, розам цвесть, бросил, брошусь, вот тебе и месть». Не устанем мы, доколь страсть есть, мстить мостами. Широко расставьтесь, крылья, в тину, в пену, как в парчу. Мосты вины, нынче не плачу. С рокового мосту вниз отважься, я тебе по росту, рыцарь пражский. Сласть ли, грусть ли, в ней тебе видней, рыцарь, стерегущий реку дней. Вот это стихотворение было написано в 1923 году. И, конечно, на следующий день мы пошли уже целенаправленно на эту свою встречу с пражским рыцарем, которого так личностно восприняла Марина Цветаева. И я вдруг действительно поняла, он караульный на посту разлук. Тот караульный, который уже много веков стоит на вот этом самом месте, оберегая Прагу, наблюдая за людьми. И вот он действительно такой караульный на посту разлук. Лучше этого не скажешь. Ну а совершенно неожиданно оказалось, что вот все эти наши пути, они совпали с путями Марины Цветаевой. Так как она гуляла по Праге, так как она прохаживала ее своими ногами, и вот во время этих прогулок появлялись ее замечательные произведения. Мы жили почти там, где жила и Марина Цветаева, около этой горы Петршина. Такая цветаевская Прага для нас открывалась постепенно. Открывалась через это стихотворение, которое само по себе тайна, само по себе загадка. И мне кажется, что интереснее всего Прагу вот как-то представляет в нашем сознании вот именно это стихотворение. Как же оно появляется у Марины Цветаевой? Цветаева оказывается в Праге в очень трудный для нее период. Живет она в Праге более 3 лет, с 1 августа 1922 года по 31 октября 1925 года. Приезжает она туда, потому что там ее муж Сергей Фурон, который учится в Карловом университете. А он живет в студенческом общежитии, но Цветаева там, конечно, жить не может. И они поэтому снимают с дочерью небольшой домик, то в разных селах, то в самой Праге. И вот, повторяю, она ходит по Праге, узнавает для себя этот замечательный город, Чехию. И очень важные для себя личностные события она переживет именно здесь. Здесь у нее родится сын. Здесь она напишет более 40 стихотворений и почти 3 поэмы. Здесь у нее появится и сюжет этот знаменитый о крысолове. Здесь она напишет поэму «Горы», вот как раз та самая гора Петршина, о которой я уже упоминала. Но жили в Праге они очень трудно. Как писала внучка Леонида Андреева, Цветаева в Праге совершенно нищенствовала. И когда бабушка в очередной раз собрала детей и отправилась по Францию, туда поехала и Марина Цветаева. Еще есть воспоминания. Эмилия Обухова. «Тяжелый домашний труд, нищета, одиночество, ничто не могло помешать ей писать. Она как-то естественно поднялась над бытом и не замечала его». А в одном из писем Борису Пастернаку Марина Цветаева сама признавалась вот о том, как устроена ее жизнь. «Я живу в Мокропсах, в деревенской хате, последний дом в деревне. Под горой ручей таскаю воду. 3 дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, бытовая ее часть, пожалуй, даже бедней. Но к стихам прибавилась семья и природа. Месяцами никого не вижу, все утро хожу и пишу. Здесь чудесные горы». И вот действительно, эти горы, эта природа и вот такой неустроенный быт, все вместе это и дает такой удивительный творческий всплеск. Очень многие стихи пишутся вот именно в пути. Поэмы и строчки слагаются вот именно в пути, когда Цветаева ходит. Уже вот когда из этих деревень они опять вернутся в Прагу, Цветаева каждый день будет ходить почти по одному и тому же маршруту. Они поселились, вот как я сказала, у подножия горы Петршин, той самой, на которой княгиня Либуша предсказала рождение Праги, увидела как бы сквозь века вот этот величественный город. И дальше она шла по острову Кампа, как раз вот мимо этого замечательного пражского рыцаря, по Карлову мосту, И вот такой круг вот этот ежедневный совершался. Каждый день Цветаева подходила к своему пражскому рыцарю, вот к этой статуе рыцаря Брунсвика. Такая встреча с ним, вот такой контакт с ним ей был чрезвычайно необходим. Вот получалось, что этот рыцарь становился для нее защитником, опорой, поддержкой вот в этом неустроенном быту. И хотя в чисто литературном плане Цветаева в Праге себя нашла, здесь был совершенно невероятный круг общения, и она печаталась, и она вот публиковалась в это время. Вот рыцарь стал вот тем интимным собеседником, который, наверное, необходим каждому поэту. Об этом типе особых отношений Марина Цветаева когда-то позже признается в одном из писем польской писательницы Анне Тесковой. «Если у меня есть ангел-хранитель, то с его лицом, его львом и его мечом». Вот что удивительно, она чувствует, она ощущает вот этого рыцаря как брата. 27 сентября 23 года в письме своему близкому другу, критику Бахраху, она пишет: «У меня есть друг в Праге, каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку. Клятвы, кольца, волны, тела. Ему около 500 лет, и он очень молод. Каменный мальчик. Когда вы будете думать обо мне, видите меня с ним». Они внешне очень похожи, вот этот рыцарь Брунсвик и Марина Цветаева. И вот почти одновременно с этим признанием в письме 23 года как раз и появляется стихотворение. Те строчки, то сочетание слов, которое промелькнет здесь, клятвы, кольца, волны, тела. И вот эта самая идея, он стоит на мосту и стережет реку, они станут как раз основой стихотворения. Вот именно из этого развивается идея этого стихотворения. Когда Марина Цветаева уедет из Праги, то вот это воспоминание о рыцаре, оно станет для нее важным, оно станет для нее сокровенным. И она будет вот эту разлуку ощущать как личностную. Поэтому кто-то из друзей пришлет ей фотографию пражского рыцаря, и он всегда будет с ней рядом, всегда находиться с ней. И вот эта связь с этим памятником будет как бы продолжаться. А вот кто же он такой, этот рыцарь Брунсвик или Брунсвик в другой интерпретации или в другой фонетической гласовке? Кто же он такой? Еленев вспоминал, что однажды именно он показал Карлов мост со всеми его статуями и рассказал историю каждой статуи, все легенды, которые были связаны с вот этим удивительным архитектурным сооружением Карлов мост. И вот на одном из этих мостов как раз он подвел ее к статуе, как он говорит, пражского Роланда, а иначе вот этого Брунсвика. Он в своих воспоминаниях пишет: статуи подобного рода, они вообще типичны для Северной Германии и олицетворяют права и свободу горожан и восходят к XIII веку. Вот этот рыцарь был сооружен в конце XV века, вот всю эту историю он рассказал. А Марина Цветаева, вот вероятно, увидев вот такую трогательную фигуру, да еще внешне очень на нее похожую, он действительно вот выглядит как ее брат, она серьезно увлеклась историей вот этого Брунсвика и даже, мы знаем, хотела написать поэму о нем. Вот кто же он, этот рыцарь? И вообще, это такое абсолютно сакральное место в Праге. Все пражские жители воспринимают его как хранителя своего города. Кто он такой? Если верить преданию, то рыцарь Брунсвик был сыном короля Пшемысла II, и когда отца не стало, то он очень захотел прибавить к гербу Праги еще и льва. И вот он на эти поиски льва и отправился. И вот он много путешествовал, есть долгая очень история, такая, как он путешествовал. Его жена должна была 7 лет ждать и помнить, что вот он где-то там странствует далеко-далеко, и не выходить замуж, все помнить о нем. Он переживет кучу приключений, таких происшествий, которые очень сильно напоминают все эти скитания таких странников, рыцарей по вот этим дальним землям, когда они там оказываются вроде бы и в таких хороших условиях у другого короля, но в то же время пребывание там вызывает такую аналогию с тюремным заключением, вот как будто в тюрьме. Женят на этой дочке короля с таким очень интересным именем Африка. Нам это вот все, может быть, даже все эти странствия не очень интересно. Важно, что своего льва, которого и искал Брунсвик, он найдет. В одной из дальних стран он станет свидетелем схватки льва с драконом и поможет вот этому льву дракона победить. Но победив дракона, он вместе с этим обретает еще и волшебный меч победы. И вот когда через 7 лет рыцарь вернулся домой, то он вернулся вместе с ручным львом. Так на чешском гербе появился лев. А лев и рыцарь настолько подружились, что когда рыцарь умер, то лев пришел, жил на его могиле и умер на этой могиле. Вот он не смог этой разлуки перенести. По преданию, Брунсвик тайно замуровал вот этот меч победы примерно там, где сейчас стоит его памятник. И охраняет он не только реку, не только Карлов мост, но и вот этот меч победы который в нужный момент, когда опасность над Чехией, над Прагой нависнет, обязательно появится, и Брунсвик вместе со своим верным львом Прагу защитят. То есть вот рыцарь воскреснет, такой защитник-победитель снова явится у чешского народа. При всем том, что, повторяю, Цветаева находит такой очень интересный круг общения в Праге, а чувство-то одиночества, наверное, все равно есть. И вот эта бытовая неустроенность, и вот эта утрата родины, о которой она тоскует, вот и приводит к тому, что она так сливается вот с этим рыцарем, вот этим караульным на посту разлук, потому что разлуки на самом деле многочисленные. И родина, и с мужем какие-то, да, такие свои вот эти сложности. Плюс она влюбится, и вот эта любовь тоже закончится разлукой. Вот, вероятно, все это свелось, и Прага, она подарила Цветаевой вот этого удивительного единомышленника, удивительного друга, в диалоге с которым она находится.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –